В свое время я с удовольствием слушала, когда смотрела фильм «В поисках капитана Гранта», слушала вот ту самую музыку латиноамериканскую, которую сейчас напомню и вам. В сцене, где герой начинает свое путешествие по Патагонии. Если прослушать внимательно, можно заметить, что у этой пьесы всего две составляющих. Одна музыкальная тема и проигрыш. И когда-то я узнала об этом, узнала эту пьесу, и эта пьеса в ритме вальса. Называется «La Partida» – «Отъезд». Пьесу эту создали в Венесуэле, ее сочинил известный армейский композитор Карлос Боннет. Дело было в 20 веке. Есть и слова, которые я хочу вам напомнить. Собственно, естественно, в двух вариантах. Эта пьеса за рубежом получила название «Венесуэльский вальс». Ну, естественно, музыкальная Аргентина не была бы Аргентиной, если бы там не создали свою собственную аранжировку, которая в переводе на русский получила название «Хочу стать твоей тенью». Очень много версий достойнейших. Я предлагаю вам услышать Кармелу. Зовут эту певицу так, можно сказать, на языке оригинала. «La Partida» называется, еще раз это напоминаю. Кармела поет на языке оригинала, а потом вы услышите знаменитую израильскую песню, любимую народом, в исполнении дуэта «Парварим», гитаристы совершенно потрясающие, и Хава Альберштейн. На иврите это называется «Ани Эштагеа».

История этого меланхоличного, я бы сказала, хита началась в автомобильной пробке. 1971 год. Застрявший в пробке французский композитор, его звали Юбер Жерон, он сочинил мелодию и текст, который можно перевести как «Тоска по маме», «Мама, я грущу», поскольку словечко «блю» означает не только синий цвет, но и тоску. Герой песни вспоминает, как в юности покинул отчий дом, не попрощавшись с матерью. После скитания он возвращается, находит дом опустевшим, некому сказать «извини». Вот, собственно, об этом та самая известная песня, где в припеве столько раз повторяется «маме блю». Собственно, мы об этом. И если начало я вам объяснила, то о маме и ее израильская часть, которая напоминает нам Иорам Гаон, «Има Лу» с одной стороны и «Маме Блю» в исполнении Хулио Иглесиаса с другой.

Очень часто бывает так, что мы слушаем песни и не знаем, какова история стоит за ними, история создания. Истории совершенно бывают парадоксальные и удивительные. Что касается этого безусловного хита Стинга, песни Стинга, то многие просто не знают, что стоит за этой потрясающе красивой самой по себе песней, за мелодией ее, что тоже шедевр, на мой взгляд. Дело в том, что все это тянется, песня, можно сказать, основана на истории. Правительство Соединенных Штатов Америки, впрочем, не только Соединенных Штатов, было известно своим стремлением отстаивать принципы демократии в регионах, где у него возникали экономические или политические интересы. Так, в конце 80-х годов прошлого века оно финансировало революционное движение «Контрас» в Никарагуа, которое боролось с режимом президента Ортеги. И однажды боевики «Контрас» напали на строящуюся гидроэлектростанцию в одной из деревень и жестоко расправились с американским инженером. Звали его Бен Линдер. Смерть эта потрясла и возмутила граждан США. И англичанин Стинг принял гибель этого человека близко к сердцу, посвятив ему потрясающей красоты песню, которая вошла в его альбом 87-го года, песня «Фражин». И эту песню мы с вами слышим, с одной стороны, в исполнении автора Стинга, а на иврите очень интересная запись Вардина Коэн.

Итальянские песни очень известны, почитаемые во всем мире. Разумеется, некоторые из них перешли в другие языки с переводами или только благодаря музыке своей, мелодиям своим. И, конечно, одна из таких песен стали песни в исполнении Адриано Челентано. И одной из них, о которых мы говорим именно сегодня. Речь идет о песне, которую написал Паоло Конте в 1966 году. Представьте себе, как давно это было. Челентано вел свою команду молодого тогда автора. Звали его Паоло Конте. Он потом стал очень известным композитором и исполнителем, который сам поет прекрасно. Так вот, однажды, это было через пару лет после начала их сотрудничества, Паоло Конте и Вито Паловичини выпустили песню, которая, ну, сказать, что Челентано имел успех, не сказать ничего. Песня в переводе «Лазурный» или «Аззуро» стала очень и очень известной, и, собственно, до сих пор Италия ее поет и делает это с большим удовольствием. Что касается израильской ее версии, давайте услышим голос Арика Эйнштейна. Именно он спел песню, кавер-версию под названием «Амруло».

Об этой песне Юрий Саульский рассказывал так. Все получилось как бы само собой. В конце 63-го года Миша Танич принес мне листочек со своим текстом. Я сел к инструменту и быстро придумал запев и припев. Так рождалась песня «Черный кот», которую, разумеется, вы узнали. Что касается Израиля, то эта страна стала одной из многих, где стали петь «Черный кот» по-своему. И в данном случае, конечно, на иврите есть несколько версий, несколько исполнителей. Это группа, которая называется «Пошла гулять компания». Там и спевак, и «Алох, алха, ахеврая». Так называется эта группа.

0: Сегодня в эфире Канрека мы предлагаем вам специальную подборку песен, которые появились в нашей стране и были адаптированы для Израиля, были написаны специальные тексты на иврите, но это песни, которые родились в разных странах и на других языках в разные десятилетия. Хорошей вам музыки и хорошего прослушивания.
1: Музыка на Канрека. Здесь и сейчас.
0: Я хочу вам представить довольно редкую запись. Она относительно, конечно, недавняя. И это проект Эли Лапида. Называется она тоже «Желтая река», «Все как надо», Узи Фукс, Хаймон Алегранти, Дани Шушан и сам Эли Лапид. Ну, тут все израильские реалии. Песни, которые мы знаем благодаря группе Кристи, Yellow River, «Желтая река», песня 70-го года.

Что вам сказать? Сейчас вы услышите признание настоящего итальянца. Песня, обожаемая во всем мире до сих пор, хотя и много лет. Повзрослел ее исполнитель и автор. Я говорю о сеньоре Сальваторе, он же Тото Кутуньо. Песня хит, безусловно, и называется эта песня «Итальянец», «Ли Итальяно». Песня действительно... Песня-характеристика итальянца, живущего в любимой его Италии. Песня, которую Тото Кутуньо исполнял блестяще, а вслед за ним еще огромное количество и итальянцев, и не итальянцев. И, конечно, эта песня живет в разных странах, ну хотя бы с точки зрения использования этой музыки. В Израиле эта песня выглядит следующим образом. Ее исполнителем основным стал Дорон Мазар. А песня стала называться «Я возвращаюсь домой». «Ани хозер абайта».

0: Музыка на Камрэка. Здесь и сейчас.
1: Это популярная песня, это то, что называется «Зонг», написанный, с одной стороны, немецким поэтом и драматургом Бертольдом Брехтом и немецким композитором Куртом Валем для пьесы «Трехгрошовая опера». Думаю, что те из вас, кто хоть раз слышал это, сразу поняли, о какой песне в данном случае на русском и на иврите идет речь. Это, конечно, баллада о Мекке-ноже, который вы сначала услышите на русском языке, даже больше речитативом. Это не столько песня, в данном случае в исполнении Андрея Миронова. И замечательная версия, на мой взгляд, которую представил уже довольно давно на иврите Арик Лави. «Меки Сакинай».

зубы клинья все торчат, как на показ. А у Мэки нож и только, да и тот укрыт от глаз. Суматоха в Скотланд-Ярде, то убийство, то грабеж. Кто так шутит, всем известно. Это Мэки, Мэки, Мэки, Мэки нож. Перед вами гибнущий представитель гибнущего сословия. Нас, мелких кустарей, взламывающих честным ломом убогие кассы. О-о-о. Нас поглощают крупные предприниматели. Что такое Фомка против акций? Что такое убийство человека по сравнению с использованием его в своих интересах? Взлом в Иссайде, труп в Гайд-парке, кража в Сити, где же след? А может, есть на солнце пятна, но на Мэки, Мэки, Мэки, Мэки пятна нет. Он пьет виски, любит женщин и культурный разговор. Джентльмены, говорит он, кто не пойман, тот не вор.

Эта мелодия, безусловно, знакома нашим радиослушателям, которые, ну, например, если не знали, откуда сама она родом, а это креольская месса, это фрагмент креольской мессы, знаменитый во всем мире, который написал Ариэль Рамирес, и вы слышите оригинал в исполнении коллектива под названием «Los Fronterizos», но израильскую версию, версию на иврите, вы слышите благодаря дуэту «Апарварим», называется это уже в качестве песни, «Мелодия остается». Этим мы сегодня и завершаем как раз наш эфир, и адаптировал ее для Израиля потрясающий поэт, поэт-песенник, в частности, Эгуд Манор. Но а называется это «Амангина Нишерет», соответственно, это креольская месса, это в оригинале фрагмент под названием «Паломничество», «La Peregrination». Почему я сказала, что наши радиослушатели знают эту мелодию, безусловно? Ну, например, когда вы были телезрителями, вы хорошо помните программу, я думаю, «В мире животных», заставкой которой была определенная визуальный ряд, картинка, ну, вот под эту самую мелодию, которая на французском называется «Жаворонок». В общем, такая сложная дорога у прекрасной музыки, и музыки, ставшей песней на разных языках.

Израиле 7 часов. Вы слушаете Канрека. Сегодня воскресенье, 5 июля 5786 года, 18 августа 2026 года. В эфире новости. Ливанские средства массовой информации сообщают, что рано утром военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по населенным пунктам Аль-Мансури и Дейр-Сарьян на юге страны. Минувшей ночью телеканалы «Аль-Джазира» и «Аль-Арабия» сообщили, что неопознанные самолеты 4 раза атаковали взлетно-посадочную полосу военного аэродрома Абу-эд-Духур на севере Сирии. Аэродром расположен недалеко от границы с Турцией. Это сообщение передали корреспондент КАН Рой Кейс и обозреватель КАН Шимон Миджан. Второй этап соглашения с Хамасом. Высокопоставленные офицеры из Уганды и Бурунди прибыли вчера в американский штаб в Кирьят-Гате в рамках переговоров об отправке сотен военнослужащих в состав многонациональных стабилизационных сил, которые по плану Трампа должны быть размещены в секторе Газа. Как сообщил корреспондент КАН Итай Блументаль, офицеры встретились с американскими и израильскими военными. Фон этих событий – давление американской администрации начать реализацию второго этапа плана Трампа и визит американского посланника Джареда Кушнера и спецкоординатора ООН Николая Младенова. Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что не позволит

0: Ирану разработать ядерное оружие. Они хотят заключить соглашение, но не то соглашение, которое я считаю необходимым. Мы там по одной причине. У Ирана не должно быть ядерного оружия. Понимаете? У них не должно быть ядерного оружия, и его у них не будет, заявил Трамп в беседе с журналистами в Белом доме. Слова американского президента приводит корреспондент КАН Натан Гутман. Внутрипартийные выборы в Ликуде. После подсчета более половины голосов первые места, по предварительным данным, заняли Эли Коэн, Ярив Левин и Амир Охана. Корреспонденты КАН Яра Шапира и Шахар Глик сообщают, что на данный момент в следующий состав Кнессета, по всей видимости, не пройдут Ави Дихтер, Идит Сильман, Май Гулан, Нисим Ватури, Ариэль Кальнер, Кэти Шитрит и Ханох Милевицкий. Подчеркивается, что пока речь идет лишь о предварительных результатах. Бывший министр Лимор Ливнат, в прошлом одна из видных фигур Ликуда, считает, что партия утратила смысл своего существования. Это было другое движение, другие люди, все было иначе. Это был другой мир. Нынешний Ликуд, на мой взгляд, партия, которая просто должна уйти в прошлое. Она уже совсем не похожа на то, чем была когда-то. Лимор Ливнат сказал это журналисту КАН Йоаву Краковскому и Мазаль Муалем в эфире КАН Решет Бет. Вчера вечером в Иерусалимской больнице Адаса Эйн-Карем скончался 7-летний Гилель Мордехай Дадон, которого вместе с его двоюродным братом ранили ножом во дворе дома их бабушки в Бейт-Шемеше. Состояние второго ребенка, 4 лет, оценивается как средней степени тяжести. Корреспондент КАН Хаим Гольдич сообщает, что подозреваемый в убийстве задержан. Ранее он не попадал в поле зрения полиции и, предположительно, страдает психическим расстройством. Подозрение на еще одну ошибку в больнице Асута. Женщина, проходившая лечение от бесплодия в больнице в Рамат-Хаяле, утверждает, что между двумя ее детьми, которые должны были быть зачаты от одного и того же донора спермы, нет генетического соответствия. Корреспондент КАН Нов Рувени сообщает, что один ребенок родился 3 года назад, второй — около месяца назад. Адвокат женщины заявил, что проведенные за границей генетические анализы показали, что дети были зачаты от разных доноров. В то время как до начала учебного года остается 2 недели, 250 детских садов на севере страны по-прежнему не имеют необходимой защиты. Объявленный Министерством обороны конкурс, предусматривающий выделение 140 миллионов шекелей на оборудование защищенных помещений в детских садах, так и не был проведен. Как сообщил корреспондент Канлиран Худжейнов, в Министерстве финансов утверждают, что средства были переведены Министерству обороны. Источники в Министерстве обороны заявляют, что вопрос находится на рассмотрении. Официального комментария ведомство пока не предоставило. И о погоде сразу после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.
0: Сегодня ожидается небольшое похолодание. Температура будет немного ниже обычной для этого времени года. С завтрашнего дня начнется постепенное повышение температуры. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск в 8 часов. Шалом, Мирушалаем.
2: КАН Река. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

7 часов и 5 минут в Израиле. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире ежедневный выпуск программы «Тема дня». Продолжается подсчет голосов, поданных на праймерис в партии «Ликуд». Только 53% членов партии приняли участие в голосовании. Поговорим и о результатах, и о ходе предвыборной кампании. Поговорим и о переговорах, которые провел специальный посланник президента США Джаред Кушнер с премьер-министром Бениамином Нетаньяху о ситуации в Газе. По сообщениям СМИ, военнослужащие ЦАЛа получили распоряжение прекратить движение вглубь территории сектора Газа, иными словами, прекратить расширение территории, очерченной желтой линией. На севере Израиля готовятся к началу учебного года, собственно говоря, как и в остальных районах страны, с той только разницей, что на севере Израиля по-прежнему нет убежищ. Об этих и других темах мы будем говорить в ближайшие два часа в нашем сегодняшнем эфире. Прежде чем перейти к газетам и к нашим собеседникам, несколько слов о программе передач, которая выйдет в эфир на волнах нашей радиостанции сегодня во вторник, 18 августа. Программа «Тема дня» продолжится до 9 часов утра. В 9.05 «Доброе утро, Израиль», ведущая Саша Коган. В 11.05 в программе «Открытый микрофон» на ваши вопросы отвечает ветеринарный врач Лена Гдалевич. В 15.05 музыкальная программа под редакцией Тани Барской. В 16.05 авторская программа Игоря Харифа. В 17.05 «Особый случай», ведущая Яна Брискман. В 18.05 «На пике событий», у микрофона Анна Раева. А с 22 до полуночи ночная смена, классическая музыка под редакцией Тани Барской. Это программа передач, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции, радиостанции Канрека, сегодня, во вторник, 18 августа. Как обычно, уважаемые радиослушатели, мы приглашаем вас принять участие в нашем сегодняшнем эфире. Для этого заходите на нашу страницу, на страницу Канрека в социальной сети Facebook. Вопрос, который мы вам задаем сегодня, касается, разумеется, выборов и праймериз в Ликуде. Но мы просим вас ответить на вопрос, разумеется, не о поддержке того или иного кандидата в правящей на данный момент партии. Насколько для вас важен персональный состав предвыборного списка при выборе партии, за которую вы будете голосовать, спрашиваем и вас. Насколько персональный состав важен, насколько он является определяющим при ответе на вопрос, кому отдать свой голос на выборах? Заходите на нашу страницу, на страницу Канрека в социальной сети Facebook, отвечайте, комментируйте, высказывайте свое мнение, дискутируйте, спорьте, критикуйте нас, все приветствуется. Единственная просьба, пожалуйста, пожалуйста, делайте все это вежливо. А сейчас 7 часов и 9 минут в Израиле. Короткая пауза, и мы продолжаем программу. Газеты. О чем пишут сегодня израильские газеты? Начнем мы с газеты «Маариф» сегодня. Газета «Маариф» посвящает главный свой заголовок не праймериз, не выборам в Ликуде, не выборам в Кнессет, не визиту Джареда Кушнера, а кошмару в городе Бейт-Шемеш. 7-летний мальчик был убит в домашнем бассейне. Илель Мордехай Дадон праздновал свой день рождения вместе со своим 4-летним двоюродным братом, который был тяжело ранен. Подозревается, что сосед вошел в помещение с ножом и напал на детей. Он был задержан неподалеку от места происшествия. Отец детей нашел их окровавленных и вызвал медицинскую помощь. В полиции проверяют, есть ли застарелый конфликт между семьями. Лично мне сложно понять, какой конфликт может привести к тому, чтобы зарезать 7-летнего ребенка. Об этом пишет газета газета «Маариф» на второй и третьей своей странице. Еще несколько материалов. На 8-й странице премьер-министр Бениамин Нетаньяху встречался с членами Совета мира для обсуждения будущего сектора Газы. ЦАЛ не отступит от желтой линии.
во время встречи было согласовано, что не будет никакого восстановления перед разоружением Хамаса. Об этом пишет газета «Маариф» на восьмой странице. На восьмой своей странице, если это действительно так, то у Израиля есть все основания быть удовлетворенным, потому что именно этого, собственно говоря, и добивался Бенямин Нетаньяху, добивалось израильское правительство не восстановления Газы до того момента, пока Хамас не разоружился. Иран угрожает. Мы атакуем Соединенные Штаты Америки. Высокопоставленный представитель иранского режима сказал,

и Младенова. В Израиль и так восстановление Газы только после разоружения Хамаса. Премьер-министр Бенямин Нетаньяу, двоеточие, ЦАЛ не отступит с желтой линии. Встреча Нетаньяу с делегацией США и членов Совета мира по вопросу Газы. Встреча эта продолжалась около 4 часов. Премьер-министр Бенямин Нетаньяу прояснил, что Хамасу придется прежде всего сдать все оружие под американским контролем. Смотрич заявил в свою очередь, министр финансов и министр в Министерстве обороны Бецалель Смотрич заявил в свою очередь, что цель уничтожения Хамаса не идет вместе с переговорами, которые с ним ведутся. Добро пожаловать в реальный мир, господин Смотрич. Переговоры с Хамасом ведутся постоянно, в том числе правительством, в котором вы занимаете высокопоставленный пост. И еще несколько материалов в газете «Маариф». Хамас приперт к стене, и он заинтересован в мирном, вернее говоря, в дипломатическом урегулировании. Об этом пишет газета «Маариф». По словам военных источников, Хамас не оставил целью уничтожения Израиля, однако на данный момент он видит в дипломатическом маршруте под управлением Соединенными Штатами Америки спасительный круг для самого себя, по меньшей мере, на ближайшее время. Организация «Хамас» понимает, что у нее есть серьезные проблемы. Об этом авиашкенази, а я не очень понимаю, почему, если у «Хамаса» есть серьезные проблемы, то кто-то должен «Хамас» спасать. И тот же авиашкенази публикует статью под названием «Ошибка приготовишек». Это речь идет о американских представителях во главе с Джаредом Кушнером сделали в последние два дня самые банальные ошибки. Они предоставили Беньямину Нетаньяу именно то, чего Израиль хотел больше всего – возможность сбежать от соглашения о прекращении огня, демилитаризации и восстановлении сектора. Тут я уже вспоминаю слова генерал-майора запаса Геора Айленда, который сказал в интервью Канрека, что интерес Израиля заключается в том, чтобы Газа не восстановилась, чтобы Газа оставалась в руинах. Это не сказал Бенямин Нетаньяу, это не сказал кто-то из партии Циунут Датит. Это сказал бывший глава Совета по национальной безопасности. Еще несколько материалов. Стратегия уклонения Ирана, стратегия перевода стрелок, скажем так, Ираном. Разговоры о мире и подготовка к войне. Эли Леон об этом в газете «Маариф». Параллельно с переговорами за кулисами Тегеран планирует эскалацию, постепенную эскалацию, которая направлена на то, чтобы ослабить Соединенные Штаты Америки перед большим противостоянием, которое еще не началось. Высокопоставленный иранский представитель заявил, что Трамп может спасти себя, может оказаться вынужденным спасаться и укрываться в грузовике для перевозки пищи. Еще несколько материалов. Израильская делегация в Колумбии продолжает искать выживших в результате землетрясения. И еще несколько материалов. Праймериз в Ликуде. Анна Барская публикует статью под названием «Игры до конца». С точки зрения депутатов Кнессета и министров, это быть или не быть. Члены Ликуда меньше были возбуждены всей этой историей, судя по всему. И поэтому только примерно половина пришли для того, чтобы проголосовать на праймериз. Моше Кахлон проголосовал в Хайфе. Моше Кахлон
проголосовав

кайфе Моше Кахлон вернулся в Ликуд. Левин пообещал завершить реформу, а Готлиб пожаловалась, что были фальшивые бланки без ее имени. Только, судя по всему, только сегодня утром мы узнаем, в ближайшие часы мы узнаем, кто остался на колесе и кто увидит ближайший Кнессет только в эфирах 99-го канала, канала Кнессета. На данный момент, надо сказать, что на данный момент лидируют Яриф Левин, Эли Коэн, Амир Охана. После почти подсчета 80% голосов первое место занимает Эли Коэн, второе Яриф Левин, третье Амир Охана, четвертое Мири Регев, пятое Офир Кац. Остальные расположились ниже, причем это только результаты, обращаю ваше внимание, это только результаты праймерис. Не окончательные, но результаты праймерис, то есть до того момента, до того, как будет составлен список с учетом назначений, сделанных премьер-министром Беньямином Нетаньяху. Подробнее будем говорить о праймерис, разумеется, позднее. Это газета «Маариф». Газета «Идиот Ахронот». Ее главный заголовок сегодня: семилетний Илель был убит в день рождения. Илель Мардехай Дадон ждал в родительском доме в Бейт-Шемеше, когда его родители организуют ему вечеринку по случаю дня рождения, а закончилось все трагедией. Согласно подозрениям, один из соседей вошел во двор и жестоко убил семилетнего мальчика и ранил 4-летнего мальчика, двоюродного брата. Полиция задержала подозреваемого и проверяет, идет ли речь о душевнобольном. Место убийства было жутким, рассказывают свидетели. Об этом Лиран Тамари на 6-й странице газеты «Идиот Ахронот». Достигнуто соглашение, об этом пишет также газета «Идиот Ахронот». Восстановление Газы начнется только после разоружения Хамаса. По итогам встречи, продолжавшейся 4 часа, премьер-министр Беньямин Нетаньяху и специальный посланник президента США Джаред Кушнер приняли решение о создании двух рабочих групп. Одна будет заниматься боеприпасами и разоружением Газы, вторая займется санитарией в секторе. Об этом Итамар Айхнер на 4-й странице газеты «Идиот Ахронот». Разборка и сборка, такова статья Муран Азулай и Амира Эттингера по поводу праймериз. До последнего момента боролись кандидаты на праймериз за каждый голос, включая утверждение о фальсификациях и политических ликвидациях. Процент голосования был низким, 53,5%, это на 4,5% меньше, чем 4 года тому назад. На каких местах закончили выборы министры, высокопоставленные министры, и чего добились кандидаты, благо которых хотел Нетаньяху? Об этом на 8-й странице газеты «Идиот Ахронот». Еще один материал. Аэропорт Бен-Гурион на втором месте в мире по нарушениям работы. Уже 2 дня аэропорт Бен-Гурион находится в списке аэропортов мира с самыми большими задержками и длинными очередями. Однако в управлении аэропортами отвергают утверждение о нехватке рабочей силы или о провалах в управлении. Если вам необходимо лететь куда-то в ближайшие дни, пожалуйста, запаситесь терпением. Ирис Лившиц-Клигер об этом на 10-й странице газеты «Идиот Ахронот». Еще один материал.
цены на электроприборы, на домашние электроприборы понизились на десятки процентов. И об этом в экономическом приложении, приложении Мамон. И как обычно в газете «Идиот Ахронот» авторские материалы Рон Шапира о будущем населения планеты. Демографический джин. Такова статья, которая публикуется на третьей странице. И опасения по поводу снижения рождаемости и изменения состава населения все больше и больше формирует политику и модели голосования. Однако история учит нас, что эти что демографические процессы сложнее гораздо, чем апокалиптические прогнозы. И часть от таких апокалиптических сценариев являются необоснованными, такими как человечество уничтожает само себя из-за низкой рождаемости. А Бендрор Ями, это статья Рона Шапира, а Бендрор Ямини публикует статью под названием «Каанистский вирус в Ликуде». Нетаньяху получает сейчас ту самую кашу, которую он готовил. И это каша, которая не слишком нравится большинству, вернее говоря, многим избирателям Ликуда. Если они, безусловно, правы, но они не каанисты. Бегин поставил стену между ними и Ликудом. Нетаньяху ее разрушил. Откровенно говоря, судя по результатам праймериз, я пока не очень понимаю, о чем говорит Бендрор Яминев. По крайней мере, в списке Ликуда фигурируют все те же имена, которые там фигурировали уже несколько предвыборных кампаний. Без каких бы то ни было изменений. Можно, конечно, Альмога Коэна приписать к каанистам, Альмога Коэна, который перешел из партии Отсма-Иудит в Ликуд, но и то с очень большой натяжкой. Итак, что пишет Бендрор Ямини, правые утверждают, что явление преследования политиков справа не слишком вежливо и не слишком мягко существуют слева, так сказать, практикуются левыми. Однако есть разница. Хулиганы справа получают уважение и поддержку лидеров партии. Об этом пишет Бендрор Ямини. Еще несколько материалов в газете «Идиот Ахронот». Иран, двоеточие, Соединенные Штаты Америки нарушает соглашение. В Палестине об этом пишет Леор Бен-Ари на пятой странице газеты. А в палестинской администрации опасаются ключевой фигуры. Так называют того, кто, возможно, стоит за переговорами об урегулировании в Газе, то есть о Мухаммаде Дахлане. Эйнаф Халаби на эту тему пишет. Встреча, которую провел Кушнер с лидером Хамаса Халилем Эль-Хайе, в ней принимал участие Мухаммед Дахлан, который продвигает широкий союз перед выборами палестинской администрации. Сейчас 7 часов 25 минут в Израиле. Это были заголовки газеты «Идиот Ахронот». А мы сделаем небольшую паузу, послушаем немного музыки и продолжим программу. Оставайтесь с нами. И пока что нет у нас музыки, и поэтому мы, видимо, продолжим чтение газет. Газета «Исраэль Айом». Есть музыка, окей, короткая пауза и продолжим программу.

0: 7:31 в Израиле. Мы продолжаем программу, продолжаем знакомиться с заголовками израильских газет и новостных сайтов. Отступление к желтой линии только после разоружения Хамаса. Это главный заголовок газеты «Исраэль Айом». Премьер-министр Бениамин Нетаньяху встречался с американским посланником Джаредом Кушнером в попытке преодолеть разногласия по вопросу о соглашении 15 пунктов. Политический источник: мы хотим глазами, своими глазами видеть тысячи автоматов и винтовок, которые уничтожаются, сообщается. По другому вопросу, по вопросу об Иране, что Иран готовится к эскалации с Соединенными Штатами Америки. Обо всем этом на второй и шестой страницах газеты «Исраэль Айом». Черный день в Бейт-Шемеше. 7-летний мальчик был убит ударами ножа, его двоюродный брат тяжело ранен. И авария в Бейт-Шемеше. 4-летний мальчик погиб под колесами автомобиля. Одновременно в Ликуде проходят праймериз. Кто на реальном месте, а кто останется за пределами Кнессета. Сегодня ожидаются результаты. А также подробно пишут газеты «Исраэль Айом» на четвертой своей странице о итогах. Кушнер заявил Хамасу: мы не будем вести переговоров о демилитаризации сектора. Об этом Шерит Эвитан Коэн. По итогам встречи американского посланника с премьер-министром Бениамином Нетаньяху согласовано, что ЦАЛ останется на желтой линии до полного разоружения Хамаса в Иерусалиме, поясняют, только шаги Хамаса на местности определят продолжение наших действий. И израильские требования, которые согласованы с Советом мира, полное разоружение и уничтожение оружия, которое находится в руках Хамаса, ЦАЛ остается на желтой линии. Отступление только после полной демилитаризации. Американский контроль за процессом демилитаризации и передачи оружия в руки американского генерала. На практике нет существенной разницы. Продолжение точечных ликвидаций террористов Нухбы. Если это все согласовано, то нельзя не говорить о достижении. Посмотрим, как это все будет на практике. В населенных пунктах, прилегающих к границе с Газой, от ФАЗа требуют ответов. Правительство нас не информирует. Перед восстановлением сектора Газа и вступлением иностранных сил в сектор глава регионального совета Эшколь предупреждает: мы вообще не знаем, к чему готовится. Удая Абушери об этом на третьей странице газеты «Исраэль Айом». Еще несколько материалов, разумеется, здесь о праймериз. Все закончится слезами. Бои всех со всеми на праймериз в Ликуде. Бини Ашкенази и Эли Зильберберг на пятой странице издания. Сделки, тревога и то, что между ними, об этом пишет Яль Леви на четвертой странице. За улыбками кандидатов кроется огромная тревога. Кто попадет в список, кто останется за пределами Кнессета. В праймериз никогда нельзя быть уверенными. Тысячи кандидатов, членов партии, десятки кандидатов, мороженое, печенье, песни и очень много рукопожатий за кулисами дня праймериз. Об этом подробно пишет Яль Леви. Что еще можно здесь прочитать? Если военные действия возобновятся, то Израиль присоединится к ним. По сообщениям, в Персидском заливе Тегеран маневрирует в море и взвешивает возможность наземных точечных операций. Израильский военный источник, они восстанавливают свои атакующие возможности каждый день заново. В Саудовской Аравии сообщают о соглашении продлить прекращение огня, действия, которые имеются в виду прекращение огня между США и Ираном. Сообщение прекращение огня завершило свое действие накануне. И вот сейчас, судя по всему, действие этого прекращения огня восстанавливается. Об этом Нета Бар и Шахар Клейман на 6-й странице газеты «Исраэль Гайом». Мы сейчас продолжим читать газеты, только скажем, что поступает сообщение о 5 иностранных рабочих, которые получили ранения в результате взрыва снаряда, судя по всему, не разорвавшегося ранее, который был обнаружен в Метуле. На данный момент подробностей, никаких подробностей этого происшествия нет, только известно, что 5 иностранных рабочих получили ранения различной степени тяжести. Об этом также сообщают сейчас СМИ. Еще несколько материалов в газете «Исраэль Гайом». Дилемма Трампа, эскалация, дорогая эскалация или унизительное принятие условий Ирана. Об этом Дани Ситринович на 7-й странице газеты, газеты «Исраэль Гайом». Дуди Коган публикует статью под названием «Учения транслируют враждебный посыл». Трамп распорядился сократить масштабы совместных учений с Южной Кореей. Причина – его отношения Трампа с северокорейским диктатором и отказ Сеула оказывать помощь в войне с Ираном. Незамедлительный смысл этого пока только символический, однако отношения с союзниками могут выглядеть и транслировать очень проблематичный посыл. Об этом в газете «Исраэль Гайом» пишет Дуди Коган. А Эленор Ширкани Кофман публикует на 10-й странице издания материал под названием «Жизненный перекресток юридической системы». Оценка силы богатства, продолжение шагов, которые касаются функционирования юридического советника правительства, вопрос комиссии по назначению судей и важность создания государственной следственной комиссии по расследованию бойни 7 октября. Портфель министра юстиции, который считается особенно ценным, получит после выборов дополнительное значение. Много здесь фотографий, много здесь кандидатов. Например, Яриф Левин, например, Амир Охана, это Ликуд, например, Симха Ротман, это Циунут Датит. Например, Эфрат Райтен, это партия Демократии, например, Карин Эль-Арар, это блок Бияхад. Об этом также в газете «Исраэль Гайом». Газета «Гаарец», о чем пишет сегодня это издание, главный заголовок. Бизнесмен, который поддерживает Нетаньяу, стоит за кампаниями, рекламными кампаниями, пропагандистскими кампаниями, агитационными кампаниями в поддержку Ликуда. Источники подтвердили, что за студиями, которые предоставляют услуги партии Ликуд и которые параллельно так сказать, озвучивают их посылы, стоит бизнесмен Ави Гросс. Он и компания, которая находится в его владении, отказались реагировать. Бар Пелег, Ави Шерф и Ури Мизгав на эту тему на четвертой странице газеты «Гаарец» и, соответственно, разумеется, анонс на первой странице. Здесь же о Ликуде. Среди депутатов, среди членов Ликуда были те, кто мечтают о переменах. Об этом пишет Ран Шимони на третьей странице издания и главный и заголовок, разумеется, на первой странице газеты «Гаарец». Израиль и Совет мира согласовали предпринять шаги по восстановлению санитарной системы в секторе Газа. Йонатан Лис, Джеки Хури и Лиза Розовская пишут на эту тему. Что еще можно здесь прочитать? Трамп хочет, чтобы время было тем фактором, который решит исход войны. Однако Иран умеет использовать время гораздо лучше. Об этом Цви Бар-Эль на шестой странице издания. Много работы и мало опыта. Большие проблемы или большие разрывы в личных договоренностях, которые в личных договорах, личных персональных договорах, которые заключают учителя. Еще несколько материалов. Трамп заявил о сокращении масштабов военных учений, совместных военных учений с Южной Кореей. И еще несколько материалов. Цена успеха. После 2 лет провалов мадридский Реал пережил полную революцию в попытке вернуться к своим великим дням. Об этом пишет также газета «Гаарец». А мы посмотрим, прежде чем перейти к нашему первому собеседнику, мы посмотрим немного заголовков сайта газеты «Макор Ришон». Доктор Ран Барац публикует статью «Главный материал. Трагедия израильской политики». Праймериз в Ликуде приближаются, собственно говоря, они уже позади. Списки закрываются, и это время готовится к еще одной предвыборной кампании, которая, как обычно, будет самой судьбоносной в истории. Об этом пишет Ран Барац на сайте газеты «Макор Ришон». Еще несколько материалов из сектора Газа. Рассказ ребенка с RPG. Вот такая история. Мальчик, который держит в руках противотанковую ракету в секторе Газа. Нетаньяху согласился, чтобы США контролировали процесс разоружения Хамаса. ЦАЛ не будет отступать из Газы, по крайней мере, на данный момент. Еще несколько материалов. Шай Розен публикует статью о ситуации в Газе. 15 членов семьи были убиты. Утверждение и сообщение о ряде ликвидаций активистами Хамаса в секторе Газа. Попытка проникновения. Бойцы пограничной полиции МАГАВ задержали палестинского араба, который прокладывал тоннель неподалеку от разделительного забора. И еще один материал. Дипломатия или возмездие. Причины неожиданного решения Трампа. Имеется в виду, видимо, решение об ограничении. Военных маневров совместных с Южной Кореей. И еще один материал. Допрос свидетеля по телефону, по мобильному телефону. И неожиданные сравнения, которые проводят судьи в ходе работы, в ходе судебных заседаний. Глава управления по рассмотрению жалоб в отношении судей обозначает границы. Шлома Петарковский об этом на сайте газеты «Макор Ришон». Сейчас 7 часов 46 минут. Мы возвращаемся к теме праймериз в партии Ликуд. С нами в эфире адвокат Ариэль Бульштейн, член центра Ликуда. Адвокат Бульштейн, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Прежде всего, ваша оценка самого процесса праймериз. 53%, 53,5%, если быть точным, процента членов партии приняли участие. Это меньше, чем в прошлый раз, когда 58% пришли на избирательные участки. Ваше объяснение этому?
1: Я не думаю, что такая маленькая разница на несколько процентов больше или несколько процентов меньше принципиально. Не забывайте, что у нас сейчас еще и сезон отпусков, поэтому немало людей находятся в отпуске, будь то в Израиле или за границей. Это, конечно же, уменьшило число голосующих. Тем не менее, большинство людей, которые состоят в Ликуде, нашли необходимым не только выделить время, но и много внимания в том, чтобы определить, кто именно будет нас всех представлять в следующем Кнессете. И список, который намечается, еще не завершен подсчет голосов, но вместе с тем уже понятны контуры списка. Для меня в них нет никаких сюрпризов. Этот список прекрасный, я не сомневаюсь, что он приведет Ликуд и правый лагерь в целом к победе на выборах 27 октября.
0: Сообщите, попытайтесь обрисовать нам эти контуры, как вы их понимаете?
1: Во-первых, в Ликуде состоялся процесс смены поколений. Поколение людей, которые близки по возрасту к премьер-министру, завершают свою политическую роль. Я думаю, что последним, кто принадлежал к этому поколению, вот из числа вторых-третьих номеров Ликуда, был министр Аби Дихтер, он покинет Кнессет.
0: Означает ли это, что и премьер-министр должен закончить свою карьеру, если идет смена поколений?
1: Это решают избиратели. Избиратели Ликуда поддерживают, мне представляется, практически на 100% премьер-министра. Большая часть израильских избирателей, как мы видели в прошлый раз, я не сомневаюсь, видим и на этих выборах, также поддерживает премьер-министра.
0: Кстати, поэтому говоря, адвокат Бульштейн, у меня вопрос, который возник по ходу ваших слов. Не было праймериз на пост главы партии. А, собственно говоря, почему?
1: Просто потому, что никто не считал необходимым или реальным выдвинуть свою кандидатуру против премьер-министра Нетаньяху. В этом нет ничего плохого. Кстати, я догадываюсь, что, например, все наши избиратели, которые, или большинство, по крайней мере, избирателей Ликуда, поддерживают Бенямина Нетаньяху, на данный исторический момент не видят более удачной кандидатуры. Кстати, это ведь не только в политике. Вот Лионель Месси по-прежнему играет в качестве основной звезды Аргентины. И никто не пытался его сменить, по крайней мере, пока он сам приносит результат. Бенямин Нетаньяху приносит результат израильскому правому лагерю, побеждая раз за разом на выборах. И это определяет и поддержку его.
0: Окей, итак, вы говорите о смене поколений в Ликуде. Ави Дихтер как пример того, кто покидает Кнессет, его не будет в следующем Кнессете.
1: Да, но это не только смена поколений возрастная. Мне кажется, в данном случае еще и закрепилось абсолютно безусловно доминирование так называемого идеологического лагеря в Ликуде, которому принадлежит и ваш покорный слуга. Те люди, которые не извиняются за свои правые взгляды, которые абсолютно однозначно говорят в поддержку, не только говорят, говорят и делают в поддержку политики, согласно которой не будет не только палестинского государства, но и не будет никакого другого квази-суверенитета между рекой Иордан и Средиземным морем. Это люди, которые побеждают на выборах. Это и Эли Коэн, и министр Яриф Левин, и Амир Охана. Ну и все остальные, которые получают высокие места в списке, это люди, которые привержены абсолютно четкой позиции.
0: Это Мири Регев, которая была пресс-секретарем ЦАЛа во время размежевания, и сейчас
1: я никоим образом, я последний человек, который как бы то ни было делал бы поблажки всем тем, кто имел отношение к размежеванию. На самом деле, мне даже слово «размежевание» не нравится. Это просто депортация евреев из Газа была. Но не забываем, что она в тот момент служила в армии, а вовсе не было политическим деятелем. И армия, к сожалению, в тот момент не имела никакого другого выбора, кроме как выполнять приказы премьер-министра Шарона, несмотря на их абсолютно трагический для Израиля характер.
0: Что вы думаете о назначениях? На сей раз Бениамин Нетаньяо, премьер-министр Бениамин Нетаньяо, получил право на 8 назначений, пока сделаны 4. И, например, есть имена, которые абсолютно, так сказать, анонимны для большинства израильтян. На 11-м месте в списке будет бизнесмен Орен Добронский, возможно, очень достойный человек. Но никто из израильтян, которые пойдут на выборы 27 октября, не знает, в чем его, так сказать, добавочная стоимость, да, чем он ценен для Ликуда.
1: Габи, я думаю, что вашими устами в данном случае глаголит человек, который не очень смотрит основные израильские телевизионные передачи. Я, кстати, тоже принадлежу к числу таких людей. А большинство израильтян, которые, например, являлись зрителями передачи Кришим, которая была весьма популярной.
0: Акулы, да, о бизнесменах.
1: Да, вот они прекрасно знают, кто такой Орен Добронский. Но оставим сейчас в сторону вопрос телевизионной критики. Речь идет о человеке, который добился очень многого, в первую очередь в сфере бизнеса. Я думаю, что добавление такой свежей крови для израильского политического класса в целом и для Ликуда в частности, это позитивный шаг. Но для меня, как человека, придерживающегося идеологической, вот в данном случае абсолютно четкой позиции, в тот момент, когда такой человек не просто успешен, а он разделяет мои взгляды, то для него есть место в политике. И если бы он не разделял мои взгляды, был бы просто такой пустышкой, знаете, которая умеет сегодня быть с одной политической или идеологической позицией, а завтра с другой, то, несмотря на все его достойные этапы жизни, я бы его не поддерживал. Насколько я знаю из источников, знакомых с ним, это человек, который является обладателем правых взглядов не со вчерашнего дня, когда премьер-министр предложил ему позицию в Кнессете, а всегда. И для меня поэтому это наиболее определяющий показатель. Кстати, раз уж вы затронули тему вот этих резервированных мест, то, на мой взгляд, я поделюсь с вами и с слушателями, вот критерии, которые должны быть, это в первую очередь, конечно же, должны быть люди умные, успешные и придерживающиеся идеологических позиций правого лагеря, не просто украшающие.
0: С этой точки зрения, адвокат Бульштейн, тот факт, что, например, министр юстиции Ярив Левин получил очень высокое место на праймериз, означает ли это, что члены Ликуда, так сказать, отплатили ему за попытку юридической реформы, несмотря на то, что большинство ее параграфов провалились?
1: В первую очередь, подавляющее большинство, не только избирателей Ликуда, не только членов партии Ликуд, но подавляющее большинство израильтян поддерживают юридическую реформу, потому что она стране необходима.
0: Тут можно спорить, но
1: воздух.
0: Мы говорим о Ликуде сейчас.
1: Я не сомневаюсь, что верно то, что я сказал. Это и избиратели Ликуда, и граждане страны в целом, и, конечно же, члены партии Ликуд. Поэтому в данном случае это не только личная плата за продвижение этой позиции. А Ярив Левин, с которым я знаком более 20 лет, продвигал необходимость, объяснял необходимость юридической реформе задолго до того, как он был еще в Кнессете, во времена, когда он был просто адвокатом и одним из лидеров тогдашней израильской коллегии адвокатов. Всем, кто в теме, я имею в виду недалеко не только юристов, всем, кто в теме, давным-давно понятно, что проблемы нашей юридической системы далеко выходят за рамки только юридического сообщества и являются своего рода такими вот гирями на ногах нашей страны.
0: Вам не кажется,
1: и поэтому Ярив Левин, который пытается это решить,
0: да,
1: получил, безусловно, поддержку и укрепление дальнейшего мандата на проведение юридической
0: реформы. Вам не
1: кажется,
0: что политическая реализация этих шагов, возможно, частично правильных, об этом, опять же, можно спорить, у каждого свое мнение, но политическая реализация в прошлом Кнессете, мягко говоря, оставляла желать лучшего?
1: Разумеется, большая часть параграфов этой реформы или ее составных компонентов по-прежнему остается только в планах. Но исторические процессы очень часто продвигаются медленно, иногда нелинеарно. За эту каденцию удалось, по крайней мере, помимо конкретных изменений, по крайней мере, осуществить один большой гигантский прорыв. Если когда-то, вот скажем, 20 лет назад, когда Ярив Левин про необходимость реформы говорил, это считалось своего рода таким нишевым вопросом, ну, кого, в конце концов, интересуют те или иные юридические вещи, то сегодня необходимость в этой реформе очевидна всем, даже тем, кто ее не поддерживает. Кстати, Вы вот упомянули, что, возможно, не все со мной согласятся в этом вопросе. Если бы мы убрали из этого вопроса юридическую, извините, политическую составляющую и задали бы просто любому израильтянину вопрос, а должна ли юридическая система служить государству, а не наоборот, все бы сказали «да», естественным образом
0: поддержали бы реформу. И дальше начнется бесконечная дискуссия о том, что такое служить государству. У нас нет времени для этой дискуссии, она очень интересная и важная. Я хочу успеть задать вам еще один вопрос, адвокат Бульштейн. Судя по всему, в следующем списке Ликуда не будет вообще русскоязычных кандидатов, русскоязычных представителей. Что вы думаете по этому поводу?
1: Я не согласен в первую очередь фактически с вашим посылом. Я не сомневаюсь, что премьер-министр среди тех оставшихся резервированных мест, которые у него есть, найдет необходимым найти представителя русскоязычных израильтян, который будет в списке. Я не удивлюсь, если это будет ваш сегодняшний партнер по этому разговору.
0: Даже так?
1: Я абсолютно не удивлюсь этому. Я считаю, что в данном случае этот вопрос, который резервированные места вполне могут утрясти. Израильский избиратель, как я уже повторял, предпочитает видеть на этих позициях людей умных, успешных.
0: И тот факт, что русскоязычный, да, безусловно, и тот факт, что русскоязычному репатрианту, не обязательно репатрианту отведено 43-е, заведомо нереально, очевидно, нереальное место, вас не смущает?
1: Я повторяю еще раз, это далеко не единственный инструмент для того, чтобы представители израильских русскоязычных граждан попали в список Ликуда. Вовсе не обязательно через это зарезервированное далекое место. Есть другие варианты. И в результате, важен результат, извините за тавтологию, это тот случай, когда список Ликуда должен быть в первую очередь привлекательным, и возможность делегации подобного рода претендента, кандидата на пост депутата Кнессета среди резервированных мест премьер-министра, это не просто вариант, я уверен, что этот вариант будет реализован.
0: Адвокат Ариэль Бульштейн, член ЦК Ликуда, огромное спасибо за участие в программе. Всего доброго.
1: Спасибо.
0: 7:58 в Израиле. Первый час программы «Тема дня» подошел к концу. Юваль Есод за пультом, Мила Сталинская продюсер, Олег Лоц редактор. У микрофона Габи Вольфсон. Встретимся после 8-часовых новостей. В эфир выйдет второй час программы «Тема дня». Оставайтесь на Канрека.

0: филиале Мадана и Мания Промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Курица свежая 14,90 за килограмм. Шарики моцарелла и голландский маздам 4,90 за 100 граммов. Стейк рыбы Бас 19,90 за килограмм. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3. Ришон Лицион. Работает в субботу.
1: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
2: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
0: В новом филиале Мадана и Мания Ашкелон. Творог 5%, 19,90 за килограмм. Скумбрия холодного и горячего копчения 6,90 за 100 граммов. Язык говяжий свежемороженый 18,90 за килограмм. Мадана и Мания. Митхам Эликоин 21. Напротив академического колледжа.

0: В Израиле 8 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Редактор и ведущий выпуска Алекс Гольдберг. Ливанские средства массовой информации сообщают, что рано утром военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по населенным пунктам Аль-Мансури и Дейр-Сарьян на юге страны. Минувшей ночью телеканалы Аль-Джазира и Аль-Арабия сообщили, что неопознанные самолеты 4 раза атаковали взлетно-посадочную полосу военного аэродрома Абу-эд-Дурхур на севере Сирии. Аэродром расположен недалеко от границы с Турцией. Это сообщение передали корреспондент КАН Рой Кейс и обозреватель КАН Шимон Миджан. Второй этап соглашения с Хамасом. Высокопоставленные офицеры из Уганды и Бурунди прибыли вчера в американский штаб в Кирьят-Гате в рамках переговоров об отправке сотен военнослужащих, которые по плану Трампа должны быть размещены в секторе Газа. Как сообщил корреспондент КАН Итай Блюменталь, офицеры встретились с американскими и израильскими военными. Фон этих событий – давление американской администрации начать реализацию второго этапа плана Трампа, а также визит в Израиль специального американского посланника Джареда Кушнера и генерального директора Совета мира Николая Младенова. Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что не позволит Ирану разработать ядерное оружие. «Они хотят заключить соглашение, но не то соглашение, которое я считаю необходимым. Мы там по одной причине. У Ирана не должно быть ядерного оружия. Понимаете? У них не должно быть ядерного оружия, и его у них не будет», — заявил Трамп в беседе с журналистами в Белом доме. Слова американского президента приводит корреспондент КАН Натан Гутман. Внутрипартийные выборы в Ликуде. После подсчета более половины голосов первые места, по предварительным данным, заняли Эли Коэн, Ярив Левин и Амир Охана. Корреспонденты КАН Яра Шапира и Шахар Глик сообщили, что на данный момент в следующий состав Кнессета, по всей видимости, не пройдут Ави Дихтер, Идит Сильман, Май Гулан, Нисим Ватури, Ариэль Кальнер, Кэти Шитрит и Ханох Милевицкий. Подчеркивается, что пока речь идет лишь о предварительных результатах. 7-летний Гилель Мордехай Дадон из Бет-Шемеша скончался вчера вечером в Иерусалимской больнице Адаса Эйн-Керем от ножевых ранений. Его 4-летний двоюродный брат также был ранен ножом. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. На детей напали во дворе дома их бабушки, предположительно сосед, страдающий психическим расстройством. Он задержан и доставлен на допрос. Это сообщение передал корреспондент КАН Хайм Гольдич. В то время как до начала учебного года остается 2 недели, 250 детских садов на севере страны по-прежнему не имеют необходимой защиты. Объявленный Министерством обороны конкурс, предусматривавший выделение 140 миллионов шекелей на оборудование защищенных помещений в детских садах, так и не был проведен. Как сообщил корреспондент КАН Иран Худжаинов, в Министерстве финансов утверждают, что средства были переведены Министерству обороны. Источники в Министерстве обороны заявляют, что вопрос находится на рассмотрении. Официального комментария ведомство пока не предоставило. В Холоне на улице Аоргим в результате пожара в квартире погибла женщина около 40 лет. Бригада скорой помощи Маген Давид Адом констатировала смерть на месте. Возле Метулы 5 рабочих из Таиланда пострадали при взрыве неразорвавшегося снаряда на сельскохозяйственном участке. Состояние 2 оценивается как тяжелое. Еще 3 получили ранения от легких до средней степени тяжести. Это сообщение передал корреспондент КАН Руби Хаммершлаг. Сегодня с полудня ЦАЛ проведет учения в районах ответственности бригад «Иудея» и «Самария». Учения продлятся до вечера. В их ходе будет отмечаться интенсивное передвижение сил безопасности, автотранспорта и авиации, а также будут слышны звуки взрывов. И о погоде сразу после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.
0: Сегодня ожидается небольшое похолодание, будет немного прохладнее обычного для этого времени года. С завтрашнего дня начнется постепенное повышение температуры. Сегодня днем в Иерусалиме и Цфате ожидается 29 градусов, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 30, в Бершеве 33, в Эйлате 38 градусов. Это были новости. Следующий выпуск в 9 часов. Шалом, Мирушалайм.
2: КАН РЕКА. здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

0: וכל אימת שהמשטר הזה ממשיך להתנהל בהיבריס שהוא מתנהל, בתחושה שהוא מצליח להרתיע את ארצות הברית, לאיים על מדינות האזור, להמשיך ולבנות את היכולות הצבאיות שלו, הוא ממשיך לטעת תקווה בליבותיהם של חמאס ושל חיזבאללה, מעודד אותם להמשיך את ההתנגדות, והדבר הזה רק מקשה על הפירוק של חיזבאללה ושל חמאס.
1: מה שאתה אומר, בעצם כל עוד משטר האיראני עומד על כנו, כל הדברים שקורים ברצועת עזה, ואולי גם בלבנון, זה סוג של פתרונות ביניים.
0: כן, לא בכך עומד על כנו, יכול להישאר המשטר הזה, כן, אבל הוא חייב להיות הרבה יותר חלש. בנקודת הזמן הזו, זה לא המצב. בנקודת הזמן הזו מדובר במשטר עם ביטחון עצמי מאוד גבוה, עם משטר שמרשה לעצמו להטריס למול ארצות הברית, להשפיל את הנשיא האמריקאי ולנהוג כבריון השכונתי, הוא ממשיך להתנהג כבריון השכונתי, וממשיך לבנות את היכולות הצבאיות שלו, לשקם את היכולות הצבאיות שלו. וכמובן מתמוך בשלוחים שלו, במקרה הזה חמאס וחיזבאללה. ועוד לא דיברנו על החות'ים, כן?
1: כן.
0: ואני חושב שחשוב מאוד להבין את הזיקה הזאת, להבין את ההשפעה הזאת שיש לה למה שקורה במרחב האיראני על המרחב העזתי ועל המרחב הלבנוני.
1: והשפעה כנראה ישירה ומשמעותית. פרופסור קובי מיכאל, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי ומכון משגב, המון המון תודה לך. בוקר טוב.
0: תודה לכם, בוקר טוב.
1: Я спросил нашего собеседника о том, можно ли говорить о достижении Израиля в ходе переговоров с Соединенными Штатами Америки. Я полагаю, безусловно, да, говорит наш собеседник. Большие, скажем так, проблемы, которые были созданы Израилю в результате этого меморандума 15 пунктов по управлению сектором Газа, сейчас в большой степени решены. Мы возвращаемся к тому, что было в изначальном плане Дональда Трампа, согласно которому Хамас должен разоружиться, прежде чем начнется какой бы то ни было процесс восстановления сектора Газа. Израиль остается на своих позициях. Израиль продолжает контролировать ситуацию в сфере безопасности. У него остается возможность действовать против тех, кто планирует какие-то агрессивные действия в адрес Израиля и так далее. И при этом, говорит наш собеседник, есть логика в том, чтобы начать восстановление сектора Газа в тех районах, которые контролируются сейчас Израилем. О чем идет речь? Речь идет о возможности создание каких-то временного жилья, восстановление инфраструктуры и так далее, например, в Рафиахе. В Рафиах это район, который чист от террористов Хамаса, там нету боевиков, и Израиль может себе позволить возобновление строительства и возобновление каких-то шагов в этом районе с последующим переводом туда населения. Я полагаю, что чем лучше будет восстановлена жизнь в этих районах, тем больше населения захочет перейти из районов, контролируемых Хамасом, в районы, контролируемые Израилем. Постепенно начнется и работа правительства технократов, которого многие ожидают. Постепенно ожидается, что начнется и работа сил по стабилизации в секторе Газа. Пока что они не там, пока что туда только входят самые первые силы, несколько сот солдат из Марокко и Уганды. Это не, разумеется, те, кто могут стабилизировать ситуацию, не те, кто могут взять на себя это. Но они являются некими первыми такими ласточками, которые постепенно подготовят почву для возвращения туда сил, для прихода туда международных сил. В любом случае, это то, что нас ожидает, говорит наш собеседник, при этом, по словам...

0: В Израиле 9 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Редактор и ведущий выпуска Алекс Гольдберг. Второй этап соглашения с Хамасом. Высокопоставленные офицеры из Уганды и Бурунди прибыли вчера в американский штаб в Кирьят-Гате в рамках переговоров об отправке сотен военнослужащих, которые по плану Трампа должны быть размещены в секторе Газа. Как сообщил корреспондент Кан Итай Блюменталь, офицеры встретились с американскими и израильскими военными. Фон этих событий – давление американской администрации начать реализацию второго этапа плана Трампа, а также визит в Израиль специального американского посланника Джареда Кушнера и генерального директора Совета мира Николая Младенова. Внутрипартийные выборы в Ликуде. После подсчета 85% голосов министр энергетики и инфраструктуры Эли Коэн остается на втором месте после председателя партии Беньямина Нетаньяху. Третье место зарезервировано за кандидатом, которого выберет Нетаньяху. На четвертом месте Исраэль Кац, на пятом Гидон Сар, на шестом Амир Охана, на седьмом Ярив Левин, на восьмом Мири Регев. Девятое место также зарезервировано. Первую десятку замыкает Офир Кац. Тали Готлиб по предварительным данным займет 20 место. За 24 место идет напряженная борьба между министром Изеевым Элькиным и Ниром Баркатом. За пределами списка оказались министры и депутаты Кнессета Май Голан, Ави Дихтер, Ханох Милевицкий, Ариэль Кальнер, Сасон Гуэта, Шалом Данино и Нисим Ватури. Это сообщение передали корреспонденты КАН Дикла Арон Шафран и Шахар Глик. Первые отклики оппозиции на формирующийся список Ликуда. По словам председателя партии Исраэль Бейтену Авигдора Либермана, этот список свидетельствует о том, что премьер-министр Беньямин Нетаньяху предчувствует поражение на выборах. Он формирует список для поражения. Зачем ему столько преданных людей? Зачем ему 8 зарезервированных мест? Почему он продвигал людей, которые либо слепо ему преданы, либо являются его верными солдатами? Потому что он боится, что после поражения внутри фракции Ликуда возникнет большинство против него. Он боится, что сформируется группа из 3 депутатов, которая сможет выйти из фракции и получить статус отдельной фракции в Кнессете. Он формирует список для поражения. Депутат Кнессета Либерман сказал это в интервью журналисту Кан Арье Голану. Председатель партии «Адемократи» Яир Голан заявил, что этот список гарантирует поражение Ликуда и победу демократического и либерального лагеря. Голан написал в социальной сети X: «Это список осужденных преступников, подозреваемых, которые ждут решения прокуратуры, партийных функционеров и крикунов из ТикТок, ничего не сделавших ни для граждан Израиля, ни даже для собственных избирателей». В то время как до начала учебного года остается 2 недели, 250 детских садов на севере страны по-прежнему не имеют необходимой защиты. Объявленный Министерством обороны конкурс, предусматривавший выделение 140 миллионов шекелей на оборудование защищенных помещений в детских садах, так и не был проведен. Как сообщил корреспондент КАН Лиран Худжейнов, в Министерство финансов утверждают, что средства были переведены в Министерство обороны. Источники в Министерстве обороны заявляют, что вопрос находится на рассмотрении. Официального комментария ведомство пока не предоставило. 6 рабочих из Таиланда пострадали при взрыве неразорвавшегося снаряда в нектариновом саду возле Метулы. Состояние 2 тяжелое, еще 1 средней степени тяжести, 3 получили легкие ранения. Корреспондент Канруми Хамершлах сообщил, что, по всей видимости, речь идет о неразорвавшейся ракете Хизбаллы. Расследование смерти Эльдара Даяна. Полиция задержала 4 подозреваемых в причастности к драке, которая предшествовала его смерти. Ранее все 4 уже были допрошены в полицейском участке в Петахтикве, а теперь, по мере продвижения расследования, было решено их арестовать. Сегодня полиция попросит суд продлить срок их содержания под стражей. 2 друзей Эльдара, Омри Перец и Максим Браверман, подозреваются в причастности к его смерти и также находятся под арестом. И о погоде сразу после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
0: Сегодня будет немного прохладнее обычного для этого времени года. С завтрашнего дня начнется постепенное повышение температуры. Сегодня днем в Иерусалиме и Цфате ожидается 29 градусов, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 30, в Бейершеве 33 и в Эйлате сегодня днем ожидается 38 градусов. Это были новости. Следующий выпуск в 10 часов. Шалом, мир Иерусалим.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Сашей Коган на Кан Река.

0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, друзья. В эфире программа «Доброе утро, Израиль». У микрофона сегодня Саша Коган. Этим утром мы обсудим следующие темы. Новый отчет исследовательского информационного центра Кнессета. Несмотря на рост антисемитизма и враждебности к Израилю во многих странах, израильтяне не спешат возвращаться домой. Осталось 2 недели до начала учебного года. Собираемся в школу. Сколько стоит собрать ребенка в школу к 1 сентября? И самое волнительное, как выбрать правильный рюкзак и не навредить спине ребенка. Поговорим о находке археологов, о том, что было на месте Рамат-Гана 1300 лет назад. Об этом нам расскажет глава раскопок. Как выглядел нынешний Рамат-Ган в раннемусульманский период. И в конце программы мы поговорим о фестивале виски, который ежегодно проходит в 30 городах мира. С 2014 года и у нас в Израиле. А до того, как приступим к темам, далеким от политики, обратимся к главным заголовкам этого утра. Обсудим их с нашим коллегой Габи Вольсоном, ведущим радио Река и политическим обозревателем сайта News.ru.co.il. Он, как всегда, с нами в студии. Габи, здравствуйте.
1: Доброе утро, Саша.
0: И начнем с того, что сегодня утром разрешили к публикации информацию о том, что тело погибшего во время операции «Султан», во время боя «Султан Яаков», во время Первой Ливанской войны, тело Иуды Каца было возвращено сегодня утром после 44 лет поисков. Вот его тело возвращено в Израиль.
1: Да, мы пока не знаем подробностей от того, при каких обстоятельствах и как были обнаружены останки, возвращены в Израиль останки тела Иуды Каца, погибшего в Ливане, пропавшего без вести 11 июня 1982 года вместе с еще двумя военнослужащими Цви Фельдманом и Захарией Баумелем. Но Иуда Кац был последним, чье тело не было обнаружено до сих пор. Захария Баумель был возвращен, его тело было возвращено в Израиль в апреле 2019 года, а тело Цви Фельдмана было возвращено 11 мая 2025 года в результате тайной операции службы внешней разведки Моссад. И вот сейчас тело Иуды Каца возвращено, и эта страница нашей истории закрывается. Бой «Султан Яаков» — один из самых таких печальных, одна из самых печальных страниц той войны, Первой Ливанской войны. Трое пропавших без вести солдат вернулись домой.
0: Праймерис в партии Ликуд прошли вчера вечером.
1: Да, прошли вчера вечером праймерис в партии Ликуд. 53,5% членов партии приняли участие в голосовании. Немного меньше, чем в 2022 году. В ближайшее время должны быть опубликованы окончательные результаты. Мне на самом деле всегда интересно, почему посчитать 70 тысяч голосов занимает примерно столько же времени, сколько 5 миллионов. Ведь если я хочу напомнить, что результаты всеобщих выборов тоже публикуются примерно к полудню следующего дня, да, по крайней мере, предварительные. Да. Вчера в голосовании в Ликуде приняли участие менее 70 тысяч человек. Почему занимает столько времени посчитать голоса, не ясно, но тем не менее, вот завершается сейчас подсчет, и в ближайшее время будем знать результаты. На самом деле нету больших...
0: Уже есть некоторые,
1: да, нету больших неожиданностей. Мы уже хорошо знаем, что Эли Коэн и Ярив Левин, и Амир Охана, Йоав Киш, Мири Регев возглавляют список. Мы хорошо знаем, что министры Ави Дихтер, Май Голан, Зеев Элькин не проходят в Кнессет следующего созыва. Угу. И сейчас очень многое будет зависеть от не только от результатов праймерис, потому что праймерис сами по себе, но список окончательно формируется в результате кооптации тех людей, которых Нетаньяу и руководство Ликуда хотят назначить на должность, хотят назначить в Кнессет. У него есть еще 4, у Нетаньяу есть еще 4 назначения, которые он может сделать. Угу. Я полагаю, что мы узнаем эти имена в ближайшее время.
0: Вчера состоялась встреча между главой правительства и представителем США Кушнером. Продвижение плана по Газе проблематично из-за выборов. Я понимаю, что таков был посыл Нетаньяху Кушнеру. Что мы знаем по этому поводу, что можно сказать?
1: Мы знаем, что США приняли позицию Израиля. Будь то связано с предстоящими выборами, будь то связано с какими-то другими причинами, но на данный момент, по крайней мере, США приняли позицию Израиля, согласно которой любое восстановление сектора Газа должно начаться только после того, как Хамас разоружится. После того, как Хамас сложит оружие, я в скобках скажу, видимо, после прихода Машиаха, потому что до тех пор ждать от Хамаса разоружения не приходится. Но, тем не менее, на данный момент есть очень ограниченные действия, на которые согласился по восстановлению сектора Газа, на которые согласился Израиль. Прежде всего, вопрос восстановления санитарной системы в секторе. Во-вторых, очень ограниченные действия в том районе, который контролируется ЦАЛом. В основном же статус-кво в секторе, согласно которому Израиль контролирует 60% территории, а Хамас 40% сохраняется. Израиль согласился не расширять зону охвата, иными словами, не углублять тот контроль и ту зону контроля, которая ему принадлежит в секторе. С этой точки зрения ситуация остается статичной.
0: Мы сегодня в программе очень много будем говорить о том, как собирать детей в школу. До начала учебного года осталось 2 недели.
1: Я прямо чуть не зарыдал, когда вы заговорили о том, сколько стоит собрать детей в школу, потому что это одна из самых таких сложных статей расходов.
0: Может быть, сложная статья расхода, да, но с другой стороны, мы знаем, что, и вы говорили об этом в своей программе, что на севере этот учебный год начнется для детей без... Когда в школах при этом нет защитных сооружений.
1: В некоторых школах нет защитных сооружений. Речь идет о 250 учебных заведениях в населенных пунктах севера до 45 километров от границы с Ливаном. На самом деле, мне непостижимо, почему...
0: Я тоже не понимаю.
1: Как можно...

0: Мне кажется, я даже не знаю, начнется ли этот учебный год для них вовремя, для детей на севере. Вмешаются ли в эту ситуацию местные советы, организуют ли какую-то забастовку? В этом смысле не забастовка учителей, я знаю, что ее в этом году не ожидается, но вот на севере начнется учебный год?
1: Судя по всему, да. То есть, по крайней мере, пока я не слышал. Вот мы беседовали с Ираном Худжаиновым, корреспондентом КАН по вопросам образования. Да. Пока речь не идет о каких-то забастовочных санкциях родителей и так далее. Жизнь продолжается.
0: Очень хотелось бы узнать мнение местных советов по этому поводу. Я уверена, что мы еще не раз об этом поговорим.
1: Очень важная тема.
0: Габи Вольсон, ведущий радио РЭКО, политический обозреватель сайта news.ru.il. Спасибо вам большое.
1: Хорошего
0: доброго
1: дня.
0: Утра и хорошего дня. Число израильтян, возвращающихся на родину после жизни за границей, резко сократилось. Согласно новому исследованию Центра исследований и информации Кнессета, этот отдел в Кнессете называется МЭМ-МЭМ-МЭМ, с 2020 по 2024 год количество возвращающихся упало примерно с 8 тысяч до более чем вдвое. И это происходит на фоне роста антисемитизма и враждебности к Израилю во многих странах мира. Одновременно растет число израильтян, которые покидают страну. В результате за 2022-2024 годы мы видим отрицательное миграционное сальдо Израиля, которое составило не менее 140 тысяч человек. Что стоит за этой тенденцией? Почему даже нынешняя ситуация за рубежом не приводит к росту числа возвращающихся домой? И насколько происходящее уже можно считать серьезной демографической проблемой для Израиля? Об этом мы поговорим с профессором Серджио Деля Перголой, демографом, специалистом по демографии еврейского населения Израиля и мира. Профессор Серджио Деля Перголо, шалом рав.
2: Бокер тов.
0: Уфхен, אנחנו מדברים על כך שאנשים עוזבים, ישראלים עוזבים את ישראל, ולא בדיוק ממהרים לחזור.
2: כן, יש מה שנקרא מאזן הגירה שלילי,
0: כן,
2: במדינת ישראל. כלומר, יותר אנשים יוצאים ממה שמגיעים, גם עולים חדשים וגם תושבים ותיקים, וזה קורה כבר שלוש שנים ברצף, וזה מאוד מאוד יוצא דופן. אני חושב ש...
0: האם היה פעם בישראל משהו כזה?
2: היה פעם אחת, היה בעצם ארבע פעמים במאה השנים האחרונות, זה דבר מאוד מאוד יוצא מן הכלל. בשנות ה-20 אחרי העליות הראשונות, בשנות ה-50 אחרי העלייה הגדולה, בשנות ה-80 בזמן של משבר כלכלי עצום, כשהיה 400% אינפלציה, ועכשיו. אבל עכשיו זה כבר שלוש שנים ברציפות, וזה עוד לא היה. בדרך כלל זה השנה או שנתיים, זה כבר תופעה. ולכן אנחנו חייבים גם לראות את הדבר הנוכחי, אבל גם להבין את הפרספקטיבה ההיסטורית של הדבר הזה, ולהגיד, יש עכשיו מצב חדש יחסית, ואנחנו חייבים להבין את הנתונים ואת הסיבות.
0: לפני שאנחנו נבין את הנתונים ואת הסיבות, תרשה לי לתרגם עד כה, ואנחנו נמשיך לדבר. Итак, профессор Серджио Деля Перголо говорит о том, что сейчас в Израиле наблюдается отрицательное миграционное сальдо. Что это означает? Это означает, что и израильтяне, коренные израильтяне, те, кто давно живут в Израиле, а также новые репатрианты уезжают из Израиля, больше уезжают, чем приезжают. Это и называется отрицательным миграционным сальдо. Это происходит уже три года без перерыва. И профессор Деля Перголо говорит о том, что такого раньше не происходило. Я спросила, что именно происходило и когда. Были ли какие-то моменты, которые напоминали сегодняшнюю историю? Он сказал, что да. Примерно 4 раза за последние 100 лет тенденция была похожей, но не такой сильной. Вот, например, в 20-е годы 20 века после первых волн репатриации уезжало много людей. В 50-е годы после большой большой волны репатриации из стран Магриба и из стран Северной Африки уезжали люди. Тоже было отрицательное миграционное сальдо. А также в 80-х годах из-за тяжелого экономического положения в Израиле и сильной инфляции. Но все эти разы это происходило в течение года-двух.

0: И впервые такое происходит на протяжении 3 лет подряд. Мы возвращаемся к профессору Деля Пергула. Уфхен, профессор, бона винета натуним, вакаша. Это перспектива истории.
1: זהו, קודם כל צריך להבין שישראל מקבלת בעיקר הגירה מיהודים בחוץ לארץ והמשפחות שלהם, זאת אומרת, ויש גם סוג אחר של הגירה שאנחנו כרגע לא דנים בו, וזה עובדים זרים, זאת תופעה שקיימת בכל המדינות. אבל מה שיותר מעניין זה הקשר המיוחד בין העם היהודי בעולם ומדינת ישראל, ואנחנו חושבים בדרך כלל שהעלייה היא תופעה אידיאולוגית. אז אין ספק שהבחירה במדינת ישראל היא בחירה רגשית, תרבותית וגם קצת פוליטית, אבל המחקר מוכיח שהמגמות הגדולות בעלייה וכמובן גם בירידה, כלומר להיכנס ולצאת, הן בעיקר מוסברות על ידי הכלכלה. זאת אומרת, המצב הכלכלי של היהודים בעולם בכל שנה ובכל מדינה, והמצב הכלכלי של מדינת ישראל, הם הגורם המסביר העיקרי של עשרות שנים של הגירה בינלאומית במדינה הזאת. מבחינה זו, מדינת ישראל היא אולי קצת פחות שונה ממדינות אחרות כפי שחשבנו.
0: כן.
1: אבל צריך גם להגיד שבשלוש השנים או ארבע השנים האחרונות יש שינוי מאוד, מאוד משמעותי. והשינוי הגדול לצערנו זה המלחמה. המלחמה גרמה לקושי אובייקטיבי וטרגדיות והרס עצום גם בצפון, גם בדרום, אבל גם במרכז ובערים הגדולות. ולכן לא כל אחד יכול לסבול, לשאת את המתח, את הקושי הזה. אז הדבר הזה בהחלט מסביר חלק של היציאה.
0: אוקיי, אז אלה הן הסיבות, נכון?
1: יש עוד סיבות, אי אפשר להתעלם, זה קצת רגיש, ובלי להיכנס לעומק של הסוגיה, אבל יש גם מתח פוליטי במדינת ישראל בשנים האחרונות, ובעיקר כשנבחרה הממשלה שעוד מעט תסיים את הכהונה שלה. העניין של הרפורמה המשפטית שהציעו גרמה לתגובה מאוד מאוד גדולה בעם, והיו הפגנות מאוד גדולות, אם אתם זוכרים, עוד במחצית הראשונה של 2023, כלומר לפני המלחמה, היו כבר הפגנות. ואם אנחנו מסתכלים על הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מספר היוצאים מישראל כבר היה בעלייה כבר באותם החודשים. אחר כך הגיעה הטרגדיה של 7 לאוקטובר 2023, וזה נתן פוש מאוד גדול ליציאה. ומה שמעניין הוא שכנראה בין אלה שיצאו היו גם לא מעט ממש עולים חדשים שרק הגיעו, עדיין לא הספיקו להיות חלק של החברה, היה להם מאוד קשה, ולכן הם עזבו. הדבר הזה טבעי, כן? שיהיה ברור, אגב, אני מדבר על יציאה מן הארץ ללא שום נימה של זלזול או גינוי. אני חושב שאלה תופעות מקובלות וצריכים להבין אותן.
0: ומוסברות, כן. תרשה לי לתרגם ונמשיך. Итак, мы, когда говорим об эмиграции в Израиль и в Израиль, мы говорим в основном о репатриации. То есть в Израиль в основном приезжают евреи и в основном, как все любят говорить, по идеологическим причинам, говорит профессор Деля Пергула. Но есть еще часть иммигрантов, которых мы не называем репатриантами, потому что это иностранные рабочие, некоторые из них пытаются остаться в Израиле. Об этом мы сейчас не говорим, мы говорим об израильтянах. На самом деле мы всегда обсуждаем связь евреев в Израиле и евреев в различных общинах мира. И всегда говорим, что евреи репатриируются в Израиль по идеологическим причинам, потому что чувствуют вот эту связь со своей родиной, с Израилем. На самом деле, профессор Деля Пергула говорит о том, что на самом деле в основном тенденция, эмиграционная тенденция, она зависит от от экономики. И то же самое с небольшими изменениями происходит и в Израиле. И вот в последние три года самым серьезным изменением вот в тенденции иммиграции или в тенденции репатриации или вообще отъезда из Израиля самой главной причиной стала, конечно, война. Существуют объективные, трагические, совершенно понятные причины, которые заставляют людей на севере, на юге, где произошла, собственно говоря, трагедия, и а также в центре страны, который тоже пострадал от военных действий, покидать Израиль, и это очень понятно. Кроме того, есть еще и политические причины, которые тоже не безосновательны. И надо отметить, говорит профессор Даля Пергула, что еще до войны 7 октября, до того, как начались военные действия, правительство начало свою каденцию, которая вот сейчас заканчивается, начало с юридической реформы, которая, естественно, повлияла на настроение в обществе. И помимо забастовок мы сразу увидели по данным Центрального статистического бюро, что люди начинают уезжать из Израиля, цифры стали увеличиваться. Анитха, профессор.
1: זהו, עכשיו, אני חושב שלמאזינים שלנו מעניין במיוחד העובדה שהחלק הדומיננטי של העלייה בכל השנים האחרונות, הרבה שנים, בא מבא שהיה פעם ברית המועצות.
0: נכון.
1: ובמיוחד מהרפובליקה הרוסית. הרפובליקה הרוסית נותנת כמעט מחצית מכל העלייה בשנים האחרונות. הרבה פחות באים מאוקראינה, דרך אגב. מי שלא מכיר את המצב מאוד מופתע.
0: נכון.
1: מפני שהיו יכולים לחשוב שבאוקראינה המצב יותר קשה, ולעומת זאת באו יחסית מעט, באו קצת, אבל לא כל כך הרבה.
0: כן.
1: והמספרים הגדולים באמת באים מרוסיה. אז זה דבר מעניין, אין לנו כאן הזמן לנתח את המצב.
0: נכון, ומה שהכי מעניין כאן,
1: זאת עובדה.
0: כן, כן. כן, זאת עובדה. מה שמעניין אותנו ביותר זה האם זה כבר מסוכן, המספרים האלה, ואיך אנחנו יכולים למנוע את זה? האם בכלל אנחנו יכולים למנוע?
1: המספרים האלה, בשלוש השנים האחרונות, הם עדיין גדולים, אבל הם ירדו מאוד. כלומר, אנחנו רואים שבעצם היו פה שתי תופעות. מספר הנכנסים, בין אם זה עולים חדשים, או בין אם זה ישראלים שיצאו וחזרו, הם ירדו. ומספר היוצאים, זה גדל. זאת אומרת, יש שתי קומפוננטות. אחד פחות נכנסים, והשני יותר יוצאים. מתוך זה, שוב פעם, החלק של רוסיה מאוד, מאוד דומיננטי, ופה אני מוכרח להוסיף עוד
0: כן,
1: הערה
0: כן.
1: שמתבררת מהנתונים. כפי שאתם יודעים, הרבנות בירושלים לא מכירה בכל העולים כיהודים. כן? קוראים לזה אחרים, יש יהודים ואחרים. חוק השבות, כידוע, מאפשר את המשפחה שלמה לעלות.
0: נכון. זה אנחנו מכירים,
1: עכשיו,
0: כן.
1: כשאנחנו רואים את הנתונים של ההגירה, בשנים האחרונות רוב העולים היו לא יהודים, כלומר היו החלק של האחרים במשפחה.
0: כן.
1: וגם ברוב היורדים...
0: צאצאים של יהודים.
1: כן, חלק מאוד מאוד... צאצאים של יהודים, כן, או חבריהם, כן, בני זוג. ובנתונים של ההגירה הבינלאומית, האחוז של ה-so-called, מרכאות כפולות, אחרים, הוא מאוד גדול. זה כמעט מחצית מכל ההגירה. בעוד שהאוכלוסייה הזאת היא בערך 5% של כל האוכלוסייה בישראל. זאת אומרת שאנחנו חייבים להבין בפינה יותר סוציולוגית, רגשית, מה באמת התחושה של האנשים שהגיעו, ויכול להיות שהתייחסו אליהם לא יפה, או שמצאו איזה שהם קשיים. כלומר,
0: כן.
1: האחים והאחיות שהם לא יהודים לפי ההלכה של הרבנות, הם יותר משמעותית משתתפים בתהליך העזיבה.
0: ברור.
1: זאת כמובן שאלה מאוד מעניינת בהקשר האזורי.
0: ובכן, האם אנחנו יכולים למנוע את הסלדו השלילי הזה?
1: הסלדו השלילי בהחלט אפשר למנוע אותו, אבל כמובן יש כמה תנאים. התנאי האחד הוא שמצב המלחמה מסתיים, וזאת תקווה, זה לגמרי לא ברור, אבל זאת חייבת להיות שאיפה. חוץ מזה ששלום זה דבר חשוב, אבל אני...
0: כן, ברור.
1: רק בפרספקטיבה של הגירה, אי ודאות וסכנה זה גורם שלילי.
0: כן, ברור.
1: ולכן חייבים להגיע להתייצבות.
0: כן.
1: שנית, קשור לזה, הכלכלה הישראלית חייבת שוב לרוץ קדימה. יש להגיד שהכלכלה הישראלית עמדה מאוד יפה מול המשבר, באופן מדהים, הרבה יותר טוב אפילו ממדינות האיחוד האירופי, שהמצב שלהם שונה לחלוטין, הכלכלה, ולכן אין כאן אבטלה.
0: ולכן יש תקווה.
1: יש תקווה, כן, וכמובן חייבת בסוף גם להשתנות האווירה הכללית, שהיא כרגע מאוד שלילית, יש מתחים ופילוג ופיצול, חייבים להגיע לרגיעה. הדבר הזה יגרום ליותר אנשים לרצות להישאר במדינה.
0: האם אתה באופן ריאלי, פרופסור דלפרגולה, האם אתה באמת באופן ריאלי רואה את השינוי בזמן הקרוב, או יותר ככה בפרספקטיבה היסטורית?
1: לא, השינוי אפשרי, זה לא
0: אפשרי.
1: כך זמן. אם אני מסתכל על הנתון של 2026, שהוא נתון חלקי, עדיין לא רבים הסתכלו, אבל כל חודש מפרסמים נתון, ומאוד מעניין להסתכל מה קורה כל חודש. עכשיו, יש לנו כבר את החצי השנה הראשונה מאחורינו. המצב הוא שקצת פחות עזבו, וקצת יותר חזרו.
0: טוב מאוד.
1: זה אומר שהשיא של המשבר כנראה מאחורינו, אבל דרוש שינוי מאוד מאוד דרמטי במה שיהיה בהמשך, כדי שהמצב ישתפר.
0: פרופסור דלפרגולה, אני ממש מודה לך על הרעיון הזה ועל הנתונים ועל האנליטיקה המאוד יפה שאתה עשית לנו כאן. תודה רבה לך שמצאת הזמן לדבר איתנו.
1: תודה, בוקר טוב.
0: אמשיך לתרגם. איתק, если мы говорим о том, кто приезжает в Израиль, говорит профессор Делапергула, то доминантная часть – это репатрианты из России. Это примерно половина всех репатриантов, которые вообще приезжают в последние годы в Израиль. Многие думают, что из-за войны в Украине больше сюда приезжают людей из Украины, но это не так. В основном приезжают из России. Это происходит в последние три года. На самом деле, вот в эти последние три года мы можем видеть две тенденции, очень важных тенденций, которые прям хорошо просматриваются. Число тех, кто въезжает в Израиль, стало меньше, число тех, кто выезжают из Израиля, и без того, чтобы вернуться, стало больше. Это происходит по нескольким причинам, в том числе профессор Делапергула называет одной из причин неприятие евреями, Рабанут не принимает в качестве евреев тех, кто галахических евреев, да, те, кто является негалахическим евреем. Соответственно, примерно половина всех репатриантов являются негалахическими. Нет, 5% всего населения – это репатрианты. Из них примерно половина не являются галахическими евреями. Это создает социологически, социально это создает атмосферу, в которой репатриантам тяжело принять свое положение. Многие из них именно поэтому уезжают. Я спросила, можно ли изменить эти цифры, и профессор Делапергула сказал, что на самом деле есть, конечно, надежда, потому что в тот момент, когда закончится война, надежда будет гораздо больше, и, скорее всего, цифры сальдо, вот это вот отрицательное сальдо иммиграционное начнет меняться. Кроме того, он еще сказал, что экономическое положение Израиля гораздо лучше, чем многих стран Европы, и это тоже положительно влияет. Ну и самое главное, это, конечно, общая атмосфера в Израиле, стресс, бесконечное трение межобщинное. Только объединение народа, только общая надежда может создать благоприятную атмосферу для того, чтобы люди не уезжали из Израиля. Ну и, помимо всего прочего, немного оптимистично отметил профессор Делапергула, что по цифрам вот этого текущего 2026 года уже можно понять, что самая главная проблема уже позади, и цифры тех, кто приезжает в Израиль, начинают постепенно увеличиваться. Я напомню, что мы говорим с профессором Серджио Делапергула, демографом, специалистом по демографии еврейского населения Израиля и мира из Еврейского университета в Иерусалиме. А мы продолжаем. До начала учебного года осталось 2 недели, то есть начинаются самые волнительные дни не только для школьников, но и для их родителей, причем для родителей прежде всего. Если вы все еще не подготовились и не собрали все, что нужно, то мы с помощью специалистов разберемся сегодня с тем, сколько стоит собрать человека в школу, будь то 1-й класс или уже 7-й, или даже 12-й. А главное, разберемся с вечной проблемой. Как выбрать рюкзак для первоклашки и не навредить при этом его спине? Многие родители как раз сейчас покупают детям школьные рюкзаки. Выбор огромный. Обычные, ортопедические, жесткой или мягкой спинкой, на 2 лямках или на колесиках. Дети, конечно, смотрят на цвет, рисунок, бренд, родители на цену и на обещания производителей. Но каким на самом деле должен быть школьный рюкзак, чтобы ребенку было удобно и безопасно его носить? Какой вес допустим? Действительно ли нужна ортопедическая спинка? И всегда ли рюкзак на колесиках полезнее обычного? Об этом мы поговорим с Леной Пизман, физиотерапевтом больничной кассы МУХЭДАТ, координатором по обучению физиотерапевтов. Лена, здравствуйте.
2: Здравствуйте, доброе утро.
0: Давайте начнем с самого начала. Представим, что мы пришли с ребенком в магазин. На что смотреть в первую очередь, как понять, какой рюкзак подходит именно нашему маленькому, хорошенькому ребенку, который вот сейчас начинает свою взрослую жизнь?
2: Ну, первое, то, что вы сказали, это самое важное. Очень советую прийти в магазин именно с ребенком, потому как иногда бывает, выбирают картинки, заказывают в интернете, и потом уже очень трудно бывает изменить какие-то настройки рюкзака. Поэтому самое главное – это прийти в магазин именно с ребенком. Теперь, естественно, ребенок смотрит на картинки больше, на что смотрит родитель. Размер очень важен, потому что, может быть, рюкзак слишком большой. У каждого ребенка, естественно, анатомически другая спина, и мы не хотим, чтобы ранец рюкзак, да, слишком сильно поднимался над уровнем плечей, то есть он должен быть примерно на уровне плечей и на уровне примерно центра таза. То есть он должен покрывать спину, но не висеть, чтобы не мешать ходить в районе ног, и не подниматься, чтобы не быть на уровне шеи в плане размера. Естественно, потом мы смотрим, чтобы была возможность его настроить в плане лямок и как можно сильнее его прижать к спине. То есть как в физике, когда мы носим что-то тяжелое, мы хотим как можно ближе к телу это прижать, чтобы была меньше нагрузка, то же самое с рюкзаком. То есть если рюкзак отходит от спины, это увеличивает нагрузку на спину. Что еще вы спросили меня насчет жесткая или мягкая спинка, да?
0: Да.
2: Лучше, чтобы спинка была жесткой, но с мягким покрытием, то есть чтобы спине было приятно от прикосновения с материалом, но при этом сама спинка, да, была жесткой и не матерчатой, чтобы она действительно была более крепкой. Это помогает лучше распределить вес по спине и, соответственно, снизить нагрузку.
0: Да. Да. А вот если на рюкзаке написано ортопедический, это означает, что он действительно будет правильным для нас или не обязательно?
2: В принципе, это дело только маркетинга и продажи рюкзаков. Нет, это вообще ничего не значит, и не обязательно, чтобы на нем было это написано. Обычно имеется в виду именно, что спинка жесткая с мягким покрытием. И все, собственно, бывает иногда еще лямки, да, с более приятным покрытием. Но, в принципе, даже дешевый бюджетный рюкзак, который хорошо подобран под ребенка по размеру, по удобству, хорошо сидит на теле, так что он не давит, но при этом не болтается, он будет делать отличную работу и не обязательно переплачивать за марку или за название ортопедический.
0: Скажите, пожалуйста, Лена, каким должен быть вес наполненного рюкзака относительно веса ребенка?
2: Ну, смотрите, в идеале, по исследованиям, говорят про 10-15% от массы тела ребенка.
0: Но 10-15%?
2: У меня есть... Да, то есть если ребенок, грубо говоря, весит 30 килограмм, то он должен быть 3 килограмма, 3-4 килограмма. Если я сейчас, как мама 2 дочек, которые ходят в школу, иногда он весит гораздо больше.
0: Вот-вот. Я тоже мама дочки, которая ходит в школу, и это почему-то гораздо больше, чем 3-4 килограмма, точно вам говорю.
2: Да, я бы у первоклассника сказала иногда, что это доходит до 50% веса ребенка, и это, конечно, уже перебор, и это очень тяжело.
0: И поэтому, тогда колесики?
2: Да.
0: Помогают колесики?
2: Во-первых, есть колесики. Колесики помогают, если, например, ребенок действительно устает, если нужно долго идти пешком, потому что если родители подвозят на машине, и ребенок только до класса доходит с рюкзаком, здесь меньше важно. Но если ребенок долго идет пешком от остановки, например, то да, это может помочь, и действительно это снимает нагрузку со спины. переносят нагрузку на руку ребенка.
0: Вот я как раз хотела спросить, но ты же все время идешь как бы с рукой как сзади немножко, да, так? И тянешь за собой вот этот вот тяжеленный рюкзак. Все равно это какая-то нагрузка.
2: Я бы в любом случае посоветовала снизить вес. Сейчас я скажу, какие мои могут быть советы. Но если уже ребенок идет, и ему удобнее так, чем на спину одевать, то просто следить за тем, чтобы ребенок менял руку, потому что наше тело очень любит симметрию. И если мы что-то делаем асимметрично, то просто менять сторону тоже уже может помочь разгрузить вот эту вот одностороннюю нагрузку. В принципе, очень важно родителям, я знаю, что это тяжело, и мы уставшие в конце дня. Да. Но разгружать ребенку сумку и вытаскивать то, что ему не нужно завтра, очень-очень помогает. Я знаю, вот
0: вместе с ребенком или
2: дочерей...
0: просить ребенка самого?
2: Это уже, наверное, к другому специалисту. Это как у вас в семье принято. Конечно, поощрять самостоятельность – это очень круто, но первоклассники и даже второ-третьеклассники, они не возьмут на себя эту ответственность, если родитель не будет напоминать, скорее всего. Поэтому делать это вместе самое, мне кажется, эффективное. И я просто знаю детей, которые носят всю неделю все, что им нужно. На всю неделю.
0: Да,
2: и это создает рюкзаки по 10 килограмм, которые весят полвеса ребенка.
0: Да.
2: Разгружать. И обычно в классах есть ящички, у каждого ребенка свой ящичек.
0: Ну да, желательно оставлять что-то, да.
2: Да, обсудить с учителем, какие предметы можно вообще постоянно держать в школе.
0: Как отрегулировать лямки? Насколько плотно рюкзак должен прилегать к спине?
2: Он должен прилегать к спине так, что когда ребенок стоит ровно, мы не видим пробела между ранцем и спиной ребенка.
0: Да.
2: Но при этом смотреть, чтобы лямки не нажимали слишком сильно на переднюю поверхность плечей. Да. То есть ему нужно просто спросить, тебе давит или нормально. Ребенок вам все скажет, его комфорт в итоге очень хорошо отображает нам эффективность, насколько мы подобрали. Комфорт самое главное.
0: С ребенками, с детьми маленькими все понятно, с ребенками, да? А вот что делать с подростками, которые носят мягкие рюкзаки на одном плече и тоже иногда носят всю неделю все то, что им нужно на... Да?
2: У меня еще нет подростков, поэтому есть тут идеал.
0: Ну, вы как специалист.
2: Как специалист. Подростки – это, в принципе, люди, у которых осознанность уже достаточного уровня понимания. Стараться объяснять спокойно. Естественно, что если мы будем на них наезжать и говорить, что так нельзя, то, скорее всего, они уйдут в сопротивление. Объяснять, что осанка, которая очень важна и для здоровья, и для визуальной красоты, да, мы хотим эстетично, чтобы мы выглядели прямыми, с прямой спиной, очень важно, чтобы нагрузка распределялась одинаково. Иначе есть. Мы нажимаем на ребра, мы с одной стороны нажимаем, получается, на легкие. Со временем, если так все время ходить, может стать труднее дышать, может развиться боль в спине или в шее. Если это объяснить с точки зрения их выгоды, я надеюсь, что это поможет подросткам нас услышать. Естественно, есть тренды, мода. Но я хочу сказать, что люди, дети, подростки, любого возраста люди, которые активны, которые много двигаются, занимаются какими-то физическими нагрузками, даже если они будут какое-то время в течение дня носить чуть-чуть кривовато, это не повлияет на их осанку напрямую. Гораздо важнее, как они сидят за партой, что их стул и парта нормального размера. Это в школе, к сожалению, бывает иногда проблема. Поэтому я бы посоветовала родителям, если можно, в начале года посмотреть. Бывают дети высокие, бывают дети более низкие, что они сидят на чем-то, что им удобно. Да,
0: но об этом мы поговорим, я обещаю, что поговорим об этом обязательно в начале учебного года. Вернемся к этому разговору. А сейчас я благодарю вас, Лена Пизман, физиотерапевт больничной кассы МЕУХЭДЭД, координатор по обучению физиотерапевтов. Спасибо вам большое за это разъяснение. Оно очень важно как раз перед началом нового учебного года. Надеюсь, нам всем стало понятнее, как позаботиться о маленьком человеке, который только начинает сейчас жизнь своей взрослой школьной жизнью. Спасибо, Лена. Рюкзак мы выбрали, теперь осталось его наполнить, и тут возникает следующий вопрос. Сколько вообще в этом году стоит собрать ребенка в школу? В этом году средняя школьная корзина, рюкзак, тетради, письменные принадлежности, бутылка для воды и коробка для еды оцениваются примерно в 480 шекелей. Но разброс цен огромный, от 250 до 750 шекелей. Меняется и сам рынок. Если раньше за школьными принадлежностями шли прежде всего в специализированные магазины, сегодня уже около 35% этого рынка занимают стоковые сети. Еще примерно 10% приходится на международные интернет-площадки. Конкуренция растет, скидок и специальных предложений все больше. Но означает ли это, что родители действительно стали платить меньше? А где сегодня выгоднее собирать ребенка в школу, чем на чем можно спокойно сэкономить и за что лучше заплатить больше? Об этом мы поговорим с нашим экономическим обозревателем. Экономический обозреватель 9 канала Андрей Харазов уже у нас на линии. Андрей, привет.
3: Да, утро доброе.
0: Итак, средняя стоимость школьной корзины 480 шекелей, но разброс огромный. Откуда такая разница? От 250 до 750 шекелей. Мы платим за качество, за бренды или просто не умеем правильно покупать? Научи нас, пожалуйста.
3: Ну, потому что, да, снарядить ребенка в школу, это...
0: Целая история, да?
3: Не слишком дешево стоит, да. Но вот если действительно не форсить, за брендами не гнаться, то и не слишком дорого. Поскольку только в Израиле сейчас наряду с офисными, там и пищебумажными магазинами, типа Кравица, там и офис-депо, куча стоков работает, так называемых, бюджетных универсамов.
0: На вот них этих. Как раз приходится треть всех сборов, да, в школу?
3: Ну, возможно, видимо, да. Есть такие данные в газетах, неизвестно, насколько это точно, треть, не треть, но многие в них стали, да, ходить вместо традиционных вот этих. Ходили в развалы вот эти, в торговые центры, где устраивалось осенью, летом. А сейчас ходят многие в стоки вот в эти.
0: Ну, там, наверное, сейчас... качество хуже? Или это то же самое качество, те же рынки сбыта?
3: Нет, как бы да. Проверенные магазины старые, добрые, они пытаются все-таки качеством за счет качества как-то выделяться. А стоки там подешевле, посердитей. Но поскольку самый существенный расход – это учебники и рюкзак, то, в принципе, вот на эти две вещи как бы народ ориентирован. Тут есть варианты там где-то насчет учебников, либо это где-то за 300 шекелей подписаться на так называемый «Махлев Сфарим», то есть выдачу подержанных учебников.
0: В школе обычно, да.
3: Либо все новые купить ребенку, что будет стоить существенно дороже, шекелей на 200-300. Рюкзак тоже масса вариантов, там от дорогих и крутых до вполне носимых, но не слишком престижных. Мы вот, например, третий год, кстати, ребенку в школу отправляем, у нас в третий класс, да, и я в преддверии его первого класса в свое время заказывал ранец вообще на Алиэкспрессе, вы не поверите, за 70 шекелей.
0: Вот нам как раз сейчас рассказали о том, что не нужно заказывать по интернету ранцы и рюкзаки, нужно прийти с ребенком, померить на него, посмотреть. У вас удачный получился рюкзачок?
3: Совершенно удачный. Там китайцы тоже не дураки. Там три варианта по разному дорожа рюкзаки. Вполне можно прикинуть, померить. Там все у них четко описано. И хотели на этот год его уже менять, так ему сноса нет, постирали. Он третий год с ним пойдет, к нему привык. С космонавтом красивый рюкзак такой. Так что вполне и вполне аналогичен тем, что дети носят как бы здесь его школе. А есть, которые действительно
0: покупают... То есть выгодно покупать там... за границей, да?
3: Смотря что выгодно. Конкретно, рюкзаки очень выгодно, да, при том, что, в принципе, скорее всего, здесь будут такие же китайские, только как бы другого пошива, если вы действительно не идете специально в магазин, где продаются не китайские, а какие-нибудь там европейские, фирменные, ортопедические, покупают многие за сотни шекелей. Но, честно говоря, смысла в этом я не вижу особо, по крайней мере, вот в нашей школе, там у детей шкафчики, где хранятся тетрадки, учебники.
0: Да. Да, домой носят только то, что нужно. Про это мы тоже сейчас говорили с профессионалом по физиологии, да, физиотерапевтам. Но вот смотри, Андрей, сейчас повсюду школьные акции. Второй товар за полцены, три по цене двух. Ну, понятно, что не будешь покупать два рюкзака на один год, да? Но вот такие большие наборы, десятки процентов скидки. Скажи, пожалуйста, это экономия или это просто маркетинговая ловушка, и лучше купить то, что надо, а не оставлять потом на три года вперед?
3: Зависит набора чего. Тетрадки, в принципе, мы предпочитаем покупать в Израиле, там, в клеточку, в линеечку. Тут есть такие разных размеров, они довольно недорогие, комплектами продаются. Но и учитывая еще, что, в принципе, ребенку тетрадки тоже особо в школе не нужны, отдельные. Тут большинство заполняется, по крайней мере, в младших классах, прямо в этих самых, да, в методических материалах. Там уже, где вопрос, там уже заполняется и ответ. Или там какие-то клеточки, таблички заполняются. Не так, как у нас в школе было в свое время, что мы именно в тетрадках все делали. Поэтому тетрадки нужны, пара-тройка, но обычно их не так много надо. И в Израиле, да, имеет смысл. Если брать пенал, там, готовальню, да, тогда там другой уже вопрос немножко. Это везде продаются такие готовые комплекты, в принципе. Можно в Израиле, да, купить, не очень дорого. Можно, опять же, заказать где-нибудь в Китае, это еще не дороже получается, но тогда, конечно, заранее надо это делать, чтобы успеть.
0: То есть уже двух недель не хватит, если сейчас начинать.
3: Да, но в принципе наборы как бы известны школьные. То есть если действительно вы находите где-нибудь там выгодный рюкзак, часто продается плюс пенал из того же материала, той же расцветки продается, специально, чтобы комплект был. Бутылка, коробка для еды тоже. Вот эти все как бы... И весь набор школьный, в принципе, он известен, весь список.
0: Да.
3: И если по нему идти, например, там на том же Алиэкспресс они объявили 17 по 28 августа специально для Израиля школьную акцию тоже.
0: А когда же это все приедет?
3: Вот это да, немножко да, вопрос. Как бы сейчас, в принципе, все приезжает за 1.5-2 недели, но уже это риск, да.
0: Но после праздников точно будет.
3: Ну, то есть, если бы они ее объявили пораньше, да, было бы лучше.
0: Да, было бы лучше. Ну, то есть алгоритм на самом деле простой. Берешь список, который дали в школе, идешь либо в специализированные магазины, если нужно качество, либо в стоки, если вполне подходят там китайские товары, и тогда платишь 300-400 шекелей вместо 700, которые заплатил бы в специализированных магазинах. Я правильно поняла?
3: Трудно сказать. Я не знаю, учитывались... В этой корзине, видимо, не учитывались учебники в 400 шекелевой, потому что я бы, в принципе, заложил на все, на не самый такой минимум, не самый жесткий шекелей, 600 с небольшим, учитывая учебники, потому что это 300 шекелей, нам Ахлеб Сфарим как минимум надо закладывать.
0: Да,
3: плюс ранец... Да, плюс ранец, вот как бы он, там, не знаю, мне в 70 шекелей обошелся, до сих пор он ходит, отличный ранец, нормальный, спину ничего не портит, все прекрасно. Возможно, ортопед там скажет, да, надо покупать другой, но тут как бы все нормально.
0: Ну, где-то 600 шекелей вполне можно, так сказать, договориться и с ребенком, и с магазином.
3: Учитывая учебники, да. То есть, кроме учебников, шекелей заложить 300-400, да, вполне нормально будет.
0: А экономический обозреватель 9 канала Андрей Харазов, спасибо большое за то, что разъяснил нам вот эту систему подготовки к новому учебному году. Спасибо большое.
3: Всех благ.
0: До свидания. Они поженились 29 мая 1939 года, всего за несколько месяцев до начала Второй мировой войны. На свадьбе присутствовал Зев Жаботинский, а торжество проходило на вилле Эден, принадлежащей евреям, здание которого сохранилось до наших дней. И вот сейчас в городе Трускавец в Украине спустя 87 лет увековечили место, где поженились будущий премьер-министр Израиля Менахем Бегин и его жена Алиса. На этой неделе у входа в бывшую виллу установили памятную табличку. На церемонию приехали две внучки Бегина и одна его правнучка. О том, что мы знаем сегодня об этой свадьбе, о молодой паре Бегин и о еврейском мире, который существовал здесь накануне катастрофы, мы поговорим с Йехиэлем Фишезоном, ответственным за русскоязычные программы и контент Центра наследия Менахема Бегина. Йехиэль, здравствуйте.
4: Добрый день.
0: Давайте перенесемся...
4: Я бы сказал доброе утро.
0: Доброе утро. Давайте перенесемся в 29 мая 1939 года. Кто тогда такие Менахем и Алиса? Как они познакомились, почему поженились именно в Трускавце?
4: Смотрите, это очень интересная история их знакомства, в действительности. Менахем родился и жил в Бресте. В 1932 году родился в 1913-м.
0: Да.
4: Стал членом организации «Бейтар». В 1932 году поехал учиться в Варшавский университет на юридический факультет. И как всякому заканчивающему университет, ему нужно было пройти стаж. Как мы говорим в Израиле, «итмахут», по-польски как-то это «стаж». И ему нужно было выбрать место. Мы до сих пор не знаем, почему он выбрал именно... Вот район, видите ли, это теперь даже такая агломерация, тогда это не было. Но, в общем-то, Борислав, Трускавец и Драгобыч как главный город, это был такой район, который он выбрал. Есть тут несколько объяснений. Дело в том, что это ведь была почти уже граница Польши с Румынией. Он хотел уехать как можно дальше, для того, чтобы проверять возможности легального ухода из Польши через Румынию в Эрец-Исраэль. Угу. Мы знаем, что 1 сентября 1939 года, начало войны, застает его, тогда уже главу польского Бейтара, на границе, недалеко, кстати, от вот этих мест. Он занимался как раз организацией перехода. Может быть, это послужило. Может mm-hmm. быть, то, что в 1936 году начались антиеврейские законы. Как бы не то, что уж совсем антиеврейские, но евреям стало тяжело.
0: Тяжелее, да.
4: Тяжело проходить через те или иные административные рогатки, особенности в вопросах как раз юриспруденции. Угу. Ну, скажем так, в общем-то, было нелегко. И нужно было уехать из центра.
0: Угу. И он выбрал Трусковец.
4: И он выбрал этот район, вот на этой может свадьбе... быть, еще и потому, что он был знаком с Леоном Арнольдом, одним из руководителей ревизионистского движения, который как раз... был, угу. в общем, главным адвокатом
0: я
4: вот
0: как раз
4: этого
0: хотела
4: района,
0: спросить.
4: И Драгобыча, и Борислава, и Трусковца.
0: Да, я как раз хочу спросить вас, на этой свадьбе присутствовал Зев Жаботинский, одна из ключевых фигур сионистского движения. Почему он приехал на свадьбу молодого Бегина? Они были знакомы? Кто был, кем
4: Конечно,
0: был Бегин для Жаботинского в этот момент?
4: Лет.
0: Уже несколько лет. И общались.
4: Извините, еще раз?
0: И общались между собой.
4: И общались между
0: собой. И Жаботинский не только был приглашен на свадьбу, но еще и приехал.
4: Известен спор между Жаботинским и Бегиным на третьем съезде Бейтара в августе 1938 года в Варшаве.
0: Угу. А что известно о еврейской общине Трусковца и о людях, которые окружали тогда семью Бегин?
4: Ну, видите ли, Бегины... Еще раз. Бегины жили в Бресте. Арнольды жили в Драгобыче. Трусковец – это курортное место, где просто uh-huh. семья, та и другая, выбрали возможность для того, чтобы сделать свадьбу. А uh-huh. был еще не сезон. Мы понимаем, что 29 мая – это еще не сезон. Людей немного, можно более дешево снять всю гостиницу, потому что свадьба была большая, приехало много людей.
0: Угу. В том которых числе потом не стало, конечно. Через пару лет их уже не было в живых,
4: никого
0: я так
4: не
0: понимаю.
4: Стало.
0: Никого
4: в общем-то, не осталось. Из всей семьи Бегиных это только Менахем, из всей семьи Арнольдов это Ализа и еще одна сестра.
0: Да.
4: Семьи были большие.
0: А сейчас
4: погибли.
0: На церемонию в Трусковец приехали две внучки Бегина и его правнучка. Насколько символичным был этот момент?
4: Да, правнучка Ори.
0: Да, и вот что там происходило на церемонии сейчас? Почему именно сейчас решено было сделать это? Как это все происходило? Расскажите нам, пожалуйста, Ихель.
4: Это довольно длинная история, но скажем так. 30 ноября прошлого года выяснилось, что хозяином Виллы Эден, которая стояла долгое время в запустении, является израильтянин. Такой человек, которого зовут Рафаэль Бабаджан. Бабаджанов, извините. И мы к нему обратились. И он, в общем-то, сказал, что будет рад, если такая табличка будет на здании, потому что не всегда удобно. Мы обратились также в мэрию Трусковца, угу. где это все было принято с большим воодушевлением, было постановление.
0: Да. Ихель?
4: Все это прошло очень легко и приятно.
0: Угу. А мы вас не слышали какие-то там секундочки. Вы сказали, что обратились в мэрию и... Повторите,
4: мэрию,
0: пожалуйста.
4: Получили угу. соответствующее разрешение.
0: И церемония прошла легко и приятно, вы сказали.
4: Да.
0: Угу. Что говорили внучки, как отреагировали они и правнучка?
4: Смотрите, по порядку.
0: Да.
4: Выступал сначала глава Драгобыческого военного округа Степан Кулиняк, потом глава центра Бегина Ариэль Коэн, затем угу. мэр мэр Трусковца Андрей Кульчинский, в конце одна из внучек, Михаль Бегин, выступила, совершенно проникновенно говорила о своей бабушке, потому что все остальные говорили-то как раз больше о Менахеме Бегине.
0: Ну, конечно, да, она как раз говорила о бабушке, о Лизе.
4: В действительности, Лиза Бегин была удивительный человек.
0: Которую, кстати говоря, мы знаем, что сам Менахем Бегин очень любил, и в 1977 году, в ночь своей исторической победы на выборах, обратился к ней со словами: «Помню любовь твою в юности, как ты шла за мной по пустыне, по земле, усеянной минами».
4: Абсолютно.
0: И вот
4: абсолютно.
0: Она оставалась рядом с Менахемом.
4: Это строки, очень известно.
0: Да.
4: Это переделка этнического выражения.
0: Да. И Хель Фишезен, ответственный за русскоязычные программы и контент-центр наследия Менахема Бегина. Спасибо большое за этот ваш рассказ.
4: Пожалуйста,
0: доброго дня.
4: Всего вам доброго.
0: А первый час нашей программы подошел к концу. Над программой работали продюсеры Мила Сталинская, звукооператор Алла Найденова. У микрофона сегодня с вами редактор и ведущая Саша Коган. Оставайтесь с нами. Впереди нас ждет много интересного.

0: неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
1: В филиале Мадана и Мания Промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Паргит свежий 2 килограмма за 79,90. Пельмени Мама Мэри 29,90 за килограмм. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3 Ришон Лицион работает в субботу.
2: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
3: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.

0: В Израиле 10 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости, редактор и ведущий выпуска Алек Гульберг. Спустя 44 года после боя при Султан-Якубе во время Первой Ливанской войны ЦАЛ обнаружил останки старшего сержанта Яуды Каца, последнего военнослужащего, пропавшего без вести в том бою. Останки двух других погибших членов экипажа танка были возвращены ранее. Захарии Баумеля около 7 лет назад при содействии Министерства обороны России и Цви Фельдмана более года назад в ходе операции службы внешней разведки Моссад. Корреспондент Каны Тай Блюменталь сообщает, что представители ЦАЛа в эти минуты информируют семью Яуды Каца. Внутрипартийные выборы в Ликуде. После подсчета около 96% голосов, первая десятка выглядит следующим образом. Министр энергетики и инфраструктуры Эли Коэн остается на втором месте после председателя партии Бениамина Нетаньяху. На третьем месте Амир Охана, на четвертом Ярив Левин, на пятом Мири Регев, на шестом Офир Кац, на седьмом Йоав Киш, на восьмом Мики Зоар, на девятом Альмок Коэн, на десятом Амихай Шикли. По предварительным данным, Тали Готлиб займет 13-е место, а Нир Баркат – 24-е, который считается пограничным. Не проходят в список министры и депутаты Май Голан, Идит Сильман, Ханох Мелевицкий, Ариэль Кальнер, Сосон Гуэта, Шалом Данино и Нисим Ватури. Это сообщение передал корреспондент КАН Йоав Барович. Первые отклики оппозиции на формирующийся список партии Ликуд. По словам председателя партии Исраэль Бейтену Авигдора Либермана, этот список свидетельствует о том, что премьер-министр Бениамин Нетаньяху предчувствует поражение на выборах. Он формирует список для поражения. Зачем ему столько преданных людей? Зачем ему 8 зарезервированных мест? Почему он продвигал людей, которые либо слепо ему преданы, либо являются его верными солдатами? Потому что он боится, что после поражения внутри фракции Ликуд возникнет большинство против него. Он боится, что сформируется группа из трети депутатов, которая сможет выйти из фракции и получить статус отдельной фракции в Кнессете. Он формирует список для поражения. Депутат Либерман сказал это в интервью журналисту Кан Арье Голану. Мужчина в возрасте около 40 лет находится в тяжелом состоянии в Ашкелонской больнице Барзилай. После попытки самоубийства, предпринятой после задержания, который мировой суд Ашкелона оквалифицировал как необоснованное. В минувшую пятницу полиция получила сообщение о криках из квартиры матери мужчины. Прибывшие полицейские обнаружили, что он повредил дверь квартиры. Мужчину доставили в участок на короткий допрос, после чего полиция решила попросить суд продлить его арест на 3 дня. Его мать заявила полицейским, что опасается за жизнь сына. Впоследствии, ожидая в суде заседания о продлении ареста, он попытался покончить с собой. Суд выразил недоумение по поводу решения об аресте и указал, что полиция должна была освободить мужчину под ограничительные условия. В полиции заявили в ответ, что подозреваемого задержали, поскольку родственники опасались, что он может причинить вред как себе, так и им. В полиции подчеркивают, что затем мужчину передали под ответственность управления тюрем, и попытку самоубийства он совершил, уже находясь под его надзором. Это сообщение передала корреспондент КАН Шелли Тапейро. Расследование смерти Эльдара Даяна. Полиция задержала 4 подозреваемых в причастности к драке, которая предшествовала его смерти. Ранее все 4 уже были допрошены в полицейском участке в Петах-Тикве, а теперь, по мере продвижения расследования, было решено их арестовать. Сегодня полиция попросит суд продлить срок их содержания под стражей. 2 друзей Эльдара, Умри Перец и Максим Браверман, подозреваются в причастности к его смерти и также находятся под арестом. И о погоде сразу после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
0: Завтра начнется постепенное повышение температуры. В пятницу в большинстве районов страны ожидается сильная, местами экстремальная жара. Сегодня днем в Иерусалиме и Цфате будет 29 градусов, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 30, в Бершеве 33, в Эйлате 38 градусов. Это были новости. Следующий выпуск в 11 часов. Шалом, миру шалаем.
2: Канрека. здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Сашей Коган на Кан-Река.
3: Доброе утро. Мы начинаем второй час программы «Доброе утро, Израиль». И в этом часе 5 лет власти Талибана. Как исчезли из общественной жизни 22 миллиона афганских женщин. Поговорим о новостях науки. Выясним, какие напитки помогают взбодриться в летнюю жару. А обсудим также находку археологов. О том, что было на месте Рамадгана 1300 лет назад, нам расскажет глава раскопок. Как выглядел нынешний Рамадган в раннемусульманский период. Ну и закончим мы разговором о фестивале виски, который ежегодно проходит в 30 городах мира и скоро начнется в Израиле. А сейчас начинаем. 5 лет назад, в августе 2021 года, Талибан вновь захватил власть в Афганистане. Тогда его лидеры обещали, что на этот раз режим будет другим, более умеренным, а права женщин будут соблюдаться в рамках исламских норм. Спустя 5 лет от этих обещаний практически ничего не осталось. Девочкам запрещено учиться после 12 лет, женщинам получать высшее образование, приобретать профессию, посещать общественные места. Только 7% афганских женщин сегодня имеют работу. А согласно новому докладу ООН, больше половины женщин выходят из дома не чаще 1-2 раз в месяц. 7 из 10 оценивают свое психологическое состояние как плохое или очень плохое. Что произошло с 22 миллионами женщин Афганистана за 5 лет власти Талибана? Почему именно контроль над женщинами стал одной из основ этого режима? И способен ли внешний мир хоть как-то изменить их положение? Об этом мы поговорим с Ксенией Светловой, востоковедом, бывшим депутатом Кнессета, старшим исследователем института Чатма Хаус, гендиректором НКО РОПС по региональному сотрудничеству. Ксения, здравствуйте.
4: Саша.
3: Итак, когда Талибан вернулся к власти в 2021 году, его представители обещали, что это будет уже другой, более умеренный Талибан. Они действительно собирались меняться или с самого начала это было лишь способом успокоить международное сообщество?
4: Ну, конечно, в тот момент, когда произошло на фоне договора, который подписал Дональд Трамп с посредничеством Катара, кстати, в 2019 году уже в окончании своей каверсии.
3: Ксения, нам очень плохо вас слышно. Может быть, вы сможете как-то чуть-чуть подвинуться куда-нибудь, где лучше связь, буквально капельку изменить положение. Попробуйте, пожалуйста.
4: Да. Все началось с того, что в 2019 году Трамп подписал соглашение с Талибан. Это был беспрецедентный шаг. Ну, мы увидим уже, как в продолжении своей первой каденции, второй каденции, он вел переговоры и с Хамасом, и с другими напрямую. Но тогда это было впервые. Тогда это был такой шок-контент. И посредниками выступали катарцы. В Дохе было заключено соглашение о том, что США начнут планировать свое отступление из Афганистана. Трамп не видел никакой причины для американцев оставаться там. И в итоге этот процесс, который начался в 2019-м, был реализован в 2021-м при Байдене. Mm-hmm. Но понятно, что Талибан, который, значит, такой подарок на них упал, им нужно было практически все, инвестиции, какая-то внешняя поддержка, и поэтому на этом фоне звучали их вполне разумные речи о том, что нет, мы изменились, не будет все так, как было в 90-х годах, женщин мы побивать камнями не будем, и загонять их в их дома там и лишать их возможности получать образование не будем.
3: Водить
4: и так далее.
3: Машину
4: это
3: там,
4: были
3: да?
4: совершенно пустые uh-huh. слова, конечно, да, то есть эта организация совершенно не изменилась, наоборот, они убеждены, как бы, кстати сказать, они не уникальны в этом, да, то есть... Yeah. Это же идеи придерживаются и многие другие исламские радикалы, экстремисты, uh-huh. которые убеждены, что контроль над женщинами необходим для того, чтобы фактически сохранить вот контроль над моралью, над тем, как это общество будет выглядеть, кто будет воспитывать детей, как они будут воспитаны. То есть это все взаимосвязано.
3: Ну а как воспитывать детей, если тебе запрещают учиться, работать, свободно передвигаться? Ну как воспитывать детей-то?
4: Так вот именно, чтобы их, не дай бог, не воспитали в духе прогресса, и чтобы их, не дай бог, потому что сначала они начнут читать, а потом они начнут задавать вопросы о том, а почему эти фанатики средневековые нами правят. Да, то есть в этой картине мира, может быть, может что-то поменяться, если получить слишком много образования. Но вот все начинается с того, что все-таки женщины, они традиционно на них возложена вот эта ответственность, воспитание и так далее. И когда женщина лишена какого-то права на образование, если меньше дать вот этого другого и нового, это не обязательно западный контент, потому что можно посмотреть на примеры других мусульманских стран, таких Объединенных Арабские Эмираты, где женщины летают в космос и находятся на руководящих должностях, министры и так далее. И больше женщин получают образование выше сегодня в Эмиратах и в Саудовской Аравии, чем мужчин, между прочим. Есть и другой пример, да? Вот. Но поскольку Талибан все-таки намерены оставаться не даже в 20 веке, где началось их движение, а где-то в районе, скажем так, 10 века, это основополагатель мусульманского радикализма, Ибн Таймия, человек, который придерживался очень крайних взглядов, даже на уровне своих собратьев других мыслителей исламских того периода. И вот они все опираются на него. У него опираются и братья-мусульмане, между прочим, ваххабиты. Но Талибан довели как бы это все до полного экстрима.
3: А вот мы говорим уже не только о запретах, да, там запрет на учебу, на получение образования, на работу. Вернулись публичные порки и телесные наказания.
4: Они вернулись.
3: Это является частью государственной системы уже или как?
4: Ну, во-первых, да, они ни на минуту не собирались от этого отказываться. То, как бы, к чему они еще не прибегли, это публичные казни, побиение камнями. Мы помним кадры ужасающие, размытые тогда с 90-х годов, которые, я думаю, что они способствовали во многом после 11 сентября готовности американского общества поддержать президента Буша и международную коалицию как бы в вопросе вторжения в Афганистан. Потому что, в общем-то, американцы и тогда не очень как бы поддерживали этот вопрос, а зачем наши солдаты должны гибнуть в какой-то там далекой стране. Но это был действительно шок для абсолютно всех. Сейчас такое впечатление, что уже мало что может шокировать общественность. И как бы в США у нас Трамп возглавляет движение Make America First, MAGA, а это движение как бы призывает к отведению американских сил из как можно большего количества стран, да, то есть
3: где происходят обратно. Военные конфликты, да.
4: Да, и это не наше дело, мы живем в Америке, она далеко, и как бы пусть они там убивают друг друга.
3: И вот так тем вот, не менее, да, и тем не менее мы не живем в Америке, и мы видим, что там происходит, а что происходит, собственно говоря, с целым поколением уже девочек, которым запрещено учиться после 12 лет? А если, например, этот режим, а он, видимо, собирается еще сохраняться там и 5, и 10 лет, а если этот режим сохранится, что это означает для Афганистана как страны? Что это означает для медицины, образования, способности страны развиваться? Я все-таки считаю, что если необразованная женщина воспитывает детей, то, собственно, такими дети и вырастут. Ну, простите
4: меня. Но это их цель, судя по всему, это их цель. Это совпадает с их целями, и насколько это далеко идущие цели. Тут большой вопрос, потому что понятно, что они ведь постоянно сейчас искивают внутренних врагов. Это тема, которая не связана с женщинами, а связана с их положением. Да. Нет неуверенности в том, что они продолжат рулить Афганистаном через 5, 10, 20 лет.

0: получают образование. Они не будут получать медицинского внимания, потому что, значит, женщины не могут быть врачами. А к мужчине идти, а что это такое вообще, да? То есть, кто-то на такое согласится, жену повести к врачу-мужчине, особенно гинекологу и так далее.
1: Да.
0: И что это означает? Это повышенная смертность среди женщин и девочек. Это, конечно же, общество, которое погружается, стремительно погружается в пучину невежества и так далее, суеверий, вообще во всем, что связано с женщинами. Там, я слышала, сейчас опять начинаются вот такие гонения против женщин, как средние века буквально, которые занимаются врачеванием с помощью трав. А чем еще лечиться?
1: А чем еще лечиться?
0: К врачу. Да, но если ты успешно кого-то вылечил, значит, ведьма. Нового не дано, как бы, да, то есть вот это все, это происходит, да, достаточно, ну, не могу сказать, что близко с нами, все-таки это не Ближний Восток, но не так далеко, да, то есть и примеры у нас уже здесь были, и ИГИЛа, и всевозможных других организаций, они все подпитывают друг друга, конечно, да.
1: Но вот вы и сами отметили, что Талибан при этом хочет международного признания. Полагаю, что иностранные инвестиции не придут из Ирана, а как раз из западных стран. Почему даже ради выхода из международной изоляции Талибан не готов идти на уступки в вопросе прав женщин? Почему именно это так им важно?
0: Ну, я скажу так, а почему, например, иранцы не готовы идти ради прекращения международной изоляции и санкций, очень тяжелых, от которых сейчас они страдают, на какие-то уступки в ядерной программе? Но фанатики, они такие, они понимают, что если они уступят в одном вопросе, потом придется уступить и в другом вопросе. А у тебя будут инвестиции, значит, тот, кто вложил в тебя деньги, будет тебе потом
1: говорить. Будет себя спрашивать.
0: Будет вот так, значит, себя вести, а будем по-другому себя вести и так далее. Россия не оказывает никакого давления ведь на Талибан в этом плане.
1: Конечно.
0: Им совершенно все равно, они приезжают на вот эти все посиделки в Санкт-Петербурге, которые происходят там, экономический форум так называемый.
1: Да.
0: А вот гордо там, значит, проходят по подиуму, рассказывают о своих достижениях. Вот такой формат им нравится. Когда как бы можно что-то получить, можно что-то даже дать в плане, там, я не знаю, там, да, там, какого-то сырья, может быть, которое они поставляют и так далее. И не более того, производить они, конечно, ничего производить не могут. Но в целом это ужас. И я могу сказать, что я знакома лично с афганской журналисткой. Она принимала участие в одной из программ, которые проводит мое НКО для молодых журналисток, именно женщин. И она жила уже в тот момент в Швеции. Ей удалось сбежать после 21-го года, но она была травмирована до сих пор вот всем тем, что происходит, потому что там, в Афганистане, осталась ее мать, остались ее сестры. И она прекрасно понимает, что будет с ними, с их дочерьми, как бы со всем обществом в целом. Это трагедия страшнейшая, которую на данный момент я не вижу ни одного международного фактора, который мог бы или хотел бы это все остановить.
1: То есть на самом деле нам сегодня приходится уже четко признать, что международное сообщество практически смирилось с существованием страны, где 22 миллиона женщин лишены базовых человеческих прав.
0: Ну, конечно, смотрите, у нас международное сообщество смирилось с Северной Кореей, где там 100% людей лишены базовых прав. И с Мьянмой, бандитской абсолютно. И все эти страны члены ООН, между прочим. Да?
1: Да.
0: То есть это все нас возвращает к дискуссии о том, почему не работают международные институты. Почему вот право вето, которым пользуются несколько стран, среди них несколько стран, которые сами нарушают регулярно права человека, как мы знаем, ведут преступные войны и так далее, как бы они сохраняют своих клиентов, разумеется. И все это система, клиентская система, которая возникла вместо той организации, о которой мечтали основатели после Второй мировой войны, она совершенно дисфункциональная, и, конечно, ее нужно переформировать, ее не нужно просто отменять, ее нужно переформировать, но, опять же, для этого нужен консенсус, для этого нужно, чтобы, так сказать, западный, более просвещенный лагерь хоть о чем-то договорился между собой. И начал действовать.
1: Ксения Светлова, востоковед, бывший депутат Кнессета, старший исследователь института и гендиректор НКО РОПС по региональному сотрудничеству. Спасибо вам большое за это интервью.
0: Спасибо.
1: А сейчас в нашей программе Максим Казарновский, популяризатор науки, сооснователь просветительского центра «Архе» в Хайфе. И это его постоянная рубрика «Новости науки». Максим, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Итак, на рынке появилось первое лекарство против нарколепсии. Сначала давайте начнем с того, что расскажите нам, пожалуйста, а что это, собственно, такое, как часто встречается вот эта самая нарколепсия?
2: Ну, нарколепсия – это довольно тяжелое заболевание, то есть это заболевание, при котором человек, не, по сути, не контролирует свой

0: сон. Человек с нарколепсией может заснуть посередине разговора, абсолютно без какого бы то ни было предупреждения, как для второго человека в разговоре, так и для него самого.
1: Угу.
0: Вот, это человек, которому совершенно нельзя водить машину.
1: Потому что он может уснуть за рулем.
0: Он может уснуть за рулем, все верно. Причем абсолютно, вот он может выспался, встал, вот сейчас вот эта реклама крутится на тему «не водите за рулем уставшими». Угу. Вот он может абсолютно полностью выполнить все рекомендации этой рекламы и все равно уснуть.
1: Угу, угу.
0: Вот, и при этом...
1: Ну, потому что это не под контролем, да? Это не подконтрольное состояние.
0: Да, угу. Это абсолютно не подконтрольное, при этом еще и без предупреждения не подконтрольное. То есть угу. Не то, чтобы он чувствует усталость и засыпает, он просто засыпает.
1: Угу.
0: Вот, и нарколепсия делится на несколько групп. Одна из них самая обширная, от нее страдают несколько миллионов человек в одних только Соединенных Штатах, где, собственно, этот лекарство сейчас одобрили. Вот, она связана с недостатком в мозгу белка под названием орексин.
1: Угу.
0: Вот, этот белок, его выделяет буквально несколько тысяч нервных клеток. И у людей с вот этим типом нарколепсии эти клетки просто отмирают на ранних этапах жизни. Никто пока не знает, почему. Это еще отдельная линия исследований. Но конкретно сейчас вот это лекарство, которое, собственно, сделали, это химический аналог вот этого самого орексина, который люди просто принимают, и у них нормализуется вот этот цикл.
1: Угу.
0: Вот, соответственно, это лекарство, только что его выпустили на рынок, вот оно, пожалуйста, доступно. Люди
1: и в Израиле тоже,
0: покупать.
1: Да?
0: Я не знаю, доступно ли оно сейчас уже в Израиле.
1: Но FDA его занимает. Разрешил. FDA, и...
0: Да,
1: да. Да, и в Америке это уже доступно.
0: Уже, да, в Америке тоже доступно. Да, и, соответственно, в Израиле тоже либо уже доступно, либо будет в скорости.
1: Фармакомпании разрабатывают новые вакцины от гриппа, используя ковидные техники. Что это такое?
0: Ну, вы помните, была такая компания, ну, и до сих пор есть, и процветает, Moderna. Вот, у нас было две конкурирующих таких вакцины на передовом крае, Pfizer и Moderna.
1: Да.
0: Вот, и Moderna это был тогда небольшой стартап, который, ну вот, он занимался чем-то там, сидел в своих лабораториях, ковырялся с этими вакцинами. Вот, и, естественно, взлетел до там каких-то миллиардов и миллиардов на фоне волны ковида. Вот, и сейчас они пришли со своей первой вакциной в грипп. Собственно, грипп — это довольно особая история в медицине, потому что грипп постоянно мутирует.
1: И поэтому нужны вакцины каждые полгода, да, новые какие-то?
0: Да.
1: Или как?
0: Но они, строго говоря, их делают обычно каждый год, потому что каждые полгода это у нас, условно, южное полушарие, там живет меньше народу, и там менее серьезные вспышки гриппа. Но да, их можно гипотетически делать раз в полгода.
1: Uh-huh.
0: Для них, для вакцины против гриппа действует специальный ускоренный порядок, потому что, ну, нельзя разработать нормальное лекарство там за полгода, и даже меньше, потому что надо сначала собрать данные, что разрабатываем, только потом разрабатывать.
1: Да.
0: Вот, и это как бы работающая схема, да, то есть вакцины каждый год появляются, они работают, все классно, все хорошо. Сейчас туда пришла Moderna, и Moderna позволяет эти вакцины еще ускорить в разработке, потому что после того, как они получают информацию о том, с каким гриппом в этот раз мы боремся, там H1N1, H7N18, там все что угодно, да? Вот, о тех штаммах, с которыми мы боремся, они довольно быстро кодируют это все дело в РНК и получают вакцину. То есть то, на что прочим компаниям с более традиционным подходом нужно время на то, чтобы разработать технологический процесс производства, Moderna делает моментально. Вот, и, соответственно, да, у них сильно быстрее это, эффективность довольно высокая, и вот первая вакцина сейчас появилась от них.
1: Ученые разработали бактерию, которая помогает контролировать сахар при диабете. Именно бактерию?
0: Да, именно бактерию. То есть одна из... Ну, как бы диабет — это дело такое... Самый классический способ борьбы с проблемами с контролем сахара при диабете — это введение инсулина. Вот. И это довольно неудобно. Ну, то есть это инъекции, там, условно, несколько инъекций в день может быть. мы в любом случае не очень любим инъекции. Более перманентное решение – это введение в организм генно-модифицированных клеток, которые производят этот инсулин, то есть они чувствуют сахар и производят инсулин, как если бы у человека была полноценно работающая поджелудочная. Но проблема в том, что при диабете обычно уже есть какая-то причина, почему собственные клетки организма этого не делают.
1: Да.
0: То есть там, скорее всего, есть иммунный ответ, который просто эти клетки довольно быстро убивает. И генно-модифицированные клетки тоже от этого страдают. Их всячески защищают, целые большие лаборатории занимаются разработкой всяких оболочек для этих клеток, чтобы они сидели внутри организма, производили инсулин, но к ним не имел доступ иммунитет и так далее. Но сейчас выходят китайцы и говорят: смотрите, мы сделали бактерию,
1: которая чувствует сахар. Как можно сделать бактерию? Как можно изобрести бактерию?
0: Ну, ее не надо изобретать. Вы берете уже существующую бактерию и модифицируете ее, то есть вводите в нее что-то. Вот, у нас с вами в организме очень много бактерий.
1: Да-да-да.
0: То есть девушка весом 50 килограмм, из этих 50 килограмм примерно 5 килограмм – это бактерии в ее теле.
1: Ничего себе.
0: Да, то есть это очень много. Вот, и большая часть из них сидит в кишечнике. И взять какую-то часть там бифидобактерий, которых у нас очень много, лактобактерий, вот, модифицировать их, чтобы они делали что-то дополнительное, и посадить обратно, вот это тоже очень интересное направление. И, собственно, это то, что они и сделали. Они взяли ту бактерию, которая в норме присутствует в кишечниках, посадили в нее специальный белок, который они разработали, который чувствует сахар.
1: Да.
0: Вот, и заставили ее производить, насколько я понимаю, какой-то прекурсор инсулина. То есть эта бактерия сидит в кишечнике, чувствует сахар, производит то, что она производит, это усваивается организмом, и в организме появляется орган, в данном случае не поджелудочная железа, а кишечник, контролирующий реакцию на поступление сахара.
1: Понятно. Понятно.
0: Вот такая вот история, да. Это не перманентное решение, но это, во-первых, пероральное решение, то есть не
1: уколы,
0: а кушать, да. А во-вторых, оно довольно продолжительное, то есть, насколько я понимаю, там на несколько недель хватает одной таблетки. Вот, так что...
1: Ну, в общем, это вполне себе может освободить очень многих больных с сахарным диабетом от непременного... необходимости колоть себе уколы и там как-то разбираться с этим бесконечно, да. Максим Казарновский, популяризатор науки, сооснователь просветительского центра Архе в Хайфе. Спасибо вам большое за этот разговор. Приносите нам всегда хорошие новости. Спасибо. Иногда для археологического открытия достаточно начать строить автобусный терминал. Именно это, именно так произошло рядом со стадионом «Винтер» в Рамадгане. Во время подготовительных работ археологи обнаружили там большой торгово-промышленный комплекс, которому более 1300 лет. То есть это конец 7-го, начало 8 века. А на площади примерно 2500 квадратных метров нашли улицы, магазины, может быть, даже склады, печи для обжига керамики и различные производственные сооружения. Причем комплекс был так хорошо спланирован, что исследователи предполагают, что его строили профессионально, возможно, даже при участии тогдашних властей. Но самое интересное, до этих раскопок археологи вообще не знали о существовании такого центра здесь, на этом месте. Кто его построил? Чем торговали? Что производили? Почему такой крупный комплекс появился именно на территории Рамадгана? Об этом все мы поговорим с доктором Йовом Арбелем, археологом управления древности Израиля и руководителем данных раскопок. Доктор Йоэль Арбель, шалом леха.
2: Шалом бокертов, Йоав Арбель.
1: Йоав Арбель. Йоав Арбель, доктор Арбель, а кшенихнастем леха фирали, крата камат масов аутобусим, ма ципитем лемцоа шам бецем?
2: ידענו שהמקום הוא בפוטנציאל מקום עם הרבה ארכיאולוגיה, כי היו חפירות קודמות של ראשית העתיקות ממש בקרבתו, אפילו בשכנות אליו. מה שלא ציפינו למצוא זה את המכלול הגדול הזה, המסחרי, תעשייתי, כנראה, שמצאנו בחפירה בפועל. זה משהו שחשבנו שנמצא דברים מהתקופות האלה. אנחנו עוברים על המאה השביעית לספירה עד המאה ה-11 לספירה, כי יש לנו דברים כאלה גם מסביב. אבל העוצמה והגודל המורכבות של האתר הפתיעו אותם.
1: מה זה האתר הזה? אפשר לדעת כבר להגיד מה עשו שם? מה יצרו שם?
2: היותו זה אתר מתוכנן, זה אתר מתוכנן, אין ספק שמהנדסים מאחורי הדבר הזה. אנחנו לא יודעים מי יזם את זה, מי מימן את זה, אולי השלטון המקומי, אולי השלטון האזורי, אולי מישהו בעל אמצעי, מישהו עשיר שחי ביישוב קרוב. אולי יש גם שרויות אחרות שאני לא אכנס אליהן עכשיו. אנחנו יודעים שהמקום כולל רחובות ישרים, מסודרים, ולאורכם, לפחות לאורך אחד מהם, כנראה יותר, סדרה של חדרים שיכולים להיות מחסנים או חנויות. אז
1: כן.
2: אנחנו יודעים שהאזור הזה, שהאתר הזה שימש, כנראה גם למסחר, גם לאחסון, אבל יש לנו גם מתקני תעשייה, כך שיצרו שם דברים שונים, אנחנו יודעים על כלי חרס, אבל גם דברים אחרים.
1: אני אתרגם ואנחנו נמשיך, בסדר?
2: בבקשה.
1: Итак, доктор Йоав Арбель говорит о том, что мы знали уже, что в этом месте есть археологический потенциал, но мы не ожидали увидеть такой огромный центр. Это просто торгово-промышленный комплекс, и мы нашли там прямые абсолютно улицы. Мы понимаем, что кто-то это запланировал, что совершенно точно над этим работали инженеры. Мы не знаем, кто заказал строительство этого центра, но понятно, что это стоило очень много денег, что там работали инженеры. Итак, мы нашли прямые абсолютно улицы, которые венчаются складами. Значит, кроме того, есть на этих улицах расположены комнаты, которые, скорее всего, служили либо магазинами, либо какими-то центрами для производства. Пока не ясно, что производилось в этом месте, но и непонятно с какой целью, но место огромное. Хоть ми рахувот ве ханойот ве махсаним. Яду айом ма бидюк яцру шам ве лейза матара?
2: אנחנו יודעים שיצרו שם כלי חרס.
1: כן.
2: כי מצאנו שני כבשנים גדולים לייצור כלי חרס, בהשתמרות ממש טובה, אחד מהם לפחות בהשתמרות מצוינת. לגבי זה אין שום ספק. יש לנו עוד 4-6 מתקנים מטויחים. בוא נאמר, 4 ועוד 2 קצת שונים. 6 מתקנים שמצופים בטיח. ואלה בדרך כלל נועדו לייצור נוזל, אנחנו לא יודעים איזה נוזל, וכנראה לא שמן או יין, מה שאנחנו מכירים מבתי בד ודתות, אלא איזשהו נוזל אחר, אולי קצת יותר יקרתי, אולי קצת יותר יקר, אולי הרבה יותר יקר, אנחנו בעצם לא יודעים. אבל אין ספק שזה איזשהו מוצר נוזלי, לקחנו דגימות למתקנים, ואולי במעבדות יוכלו לסייע לנו לאתר או להתקרב יותר אל התשובה לשאלה הזאת, מה בדיוק יצרו שם. אבל אין ספק שהייתה שם תעשייה מגוונת.
1: Тасия Магувенет. Окей, не торгем. Итак, кроме вооружения, кроме мечей, которые были найдены, причем некоторые из них очень хорошо сохранились, еще была найдена некая жидкость, маслянистая жидкость. Пока непонятно, что это была за жидкость и для чего она предназначалась, но сейчас в лабораториях идут исследования того, что найдено, и, может быть, очень скоро мы поймем, что именно производилось. אמרת שהמתחם מתוכנן בצורה יוצאת דופן, עד כדי כך שיכולתם לנחש איפה יהיה הקיר הבא. אתה אמרת שזה יהיה צפוי, נכון?
2: נכון.
1: מי יכול היה להקים פרויקט כזה בתקופה מוסלמית הקדומה? וכנראה זה יוזמה של שלטון, גם זה אמרת לי, אבל איזה שלטון בדיוק ולמה בעצם עשו את זה?
2: הכותרת, התקופה המוסלמית הקדומה, היא מין מעטפת רחבה לכמה וכמה תקופות של שלטון מוסלמי על הארץ, כשבארץ עצמה היו אנשים מכל מיני קהילות, גם מוסלמים, גם נוצרים, גם יהודים וגם שומרונים. ואנחנו לא יודעים בעצם מי היה, מי היו התושבים של האתר שלנו, כי אין לנו שום אינדיקציות לא כתובות ולא בתי תפילה או משהו כזה, אבל זה באופן כללי. עכשיו, לגבי השלטון שיכול להיות מאחורי זה, רמלה לא רחוקה. אנחנו נמצאים באתר שהוא בדרך, הוא לא בדיוק בדרך, אבל הוא קרוב לדרך הראשית מיפו לירושלים דרך רמלה. רמלה הייתה הבירה המחוזית של הארץ בתקופה הזאת.
1: כן.
2: ישב שם שלטון מקומי חזק, ויכול מאוד להיות שהם נמצאים מאחורי זה. בכל מקרה הם ידעו על זה, וכנראה גם שילמו להם מיסים. יש מצב שמישהו מהיישוב קרוב אלינו, הוא זה שיזם, כמובן בתיאום עם השלטון, ויש אפשרויות אחרות, הוא עלתה אפשרות של מנזר ששלט על זה, אנחנו באמת לא ממש יודעים.
1: המתחם הזה ננטש במאה התשיעית, נכון?
2: נכון. ננטש, ואחרי זה הוא יושב שוב.
1: ויושב שוב. האם אנחנו יודעים למה הוא ננטש, ומה קרה שם בהמשך?
2: אז אנחנו נמצאים עכשיו בצלה של המחקר, סיימנו את החפירה לפני כמה ימים, ויש לנו עוד הרבה מאוד להיכנס לספרים, להיכנס לספרות, להיכנס למקורות, ולנסות קודם כל אולי אפילו לאתר את השם של האתר הזה, יכול להיות שמופיע באיזשהו מקום, ואנחנו כרגע לא מודעים אליו. לגבי הנסיבות של הנטישה, זה קשור למה שאמרת, כי אם אנחנו מכירים אתר ויש לנו היסטוריה שלו, אז אפשר לחבר דברים, אם יש אפשרות כזאת. זה יכול להיות משהו טבעי, זה יכול להיות רעידות אדמה, יהיה לנו כמה כאלה בתקופה ההיא, בטח בנטישה השנייה במאה ה-11. ויש לנו גם אפשרות של פעילות פוליטית כזאת או אחרת של השלטון. אולי מישהו שם העדיף לרכז את התושבים מתוך הכפרים ברם לעצמה, אנחנו יודעים שהיה תהליך כזה. ויכול להיות שאנשים באופן טבעי העדיפו לעבור משם. גם יכול להיות פשיטה של איזשהו כוח עוין, חוסר ביטחון שגרם לאנשים להחליט שהם לא יכולים להגן על האתר והם עזבו אותו. בכל מקרה, איפשהו במאה התשיעית, מחצית שנייה של המאה התשיעית, נעלמת לנו הקרמיקה, אין לנו יותר רידיות קרמיות, נכון עכשיו, כך שאנחנו יודעים שהאתר ננטש למשהו כמו שני דורות, אולי 40 שנה, אולי 50 שנה. במהלך התקופה הזאת, קירות של האתר פורקו, כי אבני הבנייה היו יקרות בתקופה ההיא והביאו אותם למקום אחר, והאתר יושב שוב מתישהו במאה העשירית, עד למאה ה-11, תוך כדי המאה ה-11 הוא ננטש שוב, לפני הפשיטה הצלבנית. שוב, יש לנו רעידות אדמה ב-1033, 1066, ויש לנו גם חוסר יציבות בארץ, כך שהכל יכול להיות בשלב הזה, ואנחנו נבדוק.
1: מה עכשיו יקרה באתר הזה? האם ממצאים שאתם מצאתם יכול להיות שיוצגו אולי במוזיאונים ישראלים, או מה יקרה עכשיו?
2: קודם כל, רשות העתיקות תמיד שמחה להציג את הממצאים של החפירות שלנו לציבור. אנחנו, אנחנו רשות ממשלתית, והציבור מגיע לו לראות את התוצאות, מגיע לו לראות את הממצאים. זה עניין שקצת מעבר לסמכות שלי. אנחנו נעביר את הממצאים קודם כל למעבדות, ממצאי מתכת ינוקו, ואני בטוח שיהיו ממצאים מאוד מאוד יפים שם, יש לנו לא מעט כלי חרס שלמים. ואת אלה אני מאוד מקווה שנוכל להציג איפשהו, אולי ברמת גן, ימצאו לזה מסגרת, בעיר רמת גן עצמה, כי אנחנו שייכים לרמת גן כחפירה, ואולי במקום אחר, אבל זה משהו שאני לא יכול לענות עליו כרגע, רק להביע תקווה שזה יקרה.
1: שזה יקרה.
2: לגבי הממצאים.
1: שאלה אחרונה, וככה מהר. אם אתה מדבר על כלי חרב, לא ברור למי זה היה שייך, למוסלמים או לנוצרים, אי אפשר לדעת לפי החרב?
2: כלי החרס הספציפיים שיש לנו, שזה הרבה מאוד נרות שמן וכל מיני כלים אחרים, כלי אגירה, כלי בישול הרבה, אלה כלים שכולם השתמשו בהם בתקופה ההיא. ואם אין לנו שם סמלים דתיים, כמו נניח צלבים שמופיעים לפעמים מכלי חרס, בנרות נוצרים או מנורות בנרות יהודים, או כתב שומרוני או משהו כזה, או כמובן כתב מוסלמי במידה קיים, אין לנו כרגע יכולת לדעת, אנחנו גם יודעים שהרי כולם השתמשו בזה, זה היה בשוק, מי שרצה קנה, אפילו מוצאים כתובת, זה לא מוכיח שמי שהיה שם זה הוא בן הדת הספציפית הזאת. אם היינו מוצאים בתפילה, איזשהו מסגד או בית נסת או כנסייה, זה היה כאן יותר או כתובת, אבל כן, לצערי אין לנו את זה כרגע.
1: דוקטור יואב ארבל, מנהל חפירה מטעם רשות העתיקות, תודה רבה לך.
2: תודה לך.
1: תודה. אני אמשיך לתרגם. Итак, я спросила, знаем ли мы, кто именно может быть, и как именно, то есть мы не знаем, кто заказал строительство промышленного центра, но мы понимаем, говорил доктор Йо Варбель, что местное руководство, местные власти, скорее всего, как-то были с этим связаны. Мы понимаем, что в это время на этой территории власти были мусульманские, но мы также знаем, что в этом районе, в центре страны, жили и мусульмане, и евреи, и христиане, и даже самарийцы. Из того, что было найдено в процессе раскопок, нет никакой индикации. Мы не знаем, кто именно заселял это место, кто именно работал в этом промышленном торговом комплексе. Нет никакой индикации. И даже из орудий, которые были найдены на месте, и из посуды, керамической посуды, черепков и древней керамики, совершенно непонятно, нет никакой индикации, там нет ни крестиков, ни каких-то других символов, мы не знаем, кому это все принадлежало. Но мы также понимаем, что, скорее всего, это все-таки были мусульмане, потому что Рамле совсем недалеко находится от этого места. Рамадган, то место, где сейчас проводились раскопки, ранее находился недалеко от дороги Иерусалим-Яфа. Это была центральная дорога. Рамле рядом. Рамле был большим городом. Там находились местные мусульманские власти. Понятно, что этот торговый центр, торгово-промышленный центр, скорее всего, даже платил налоги, но при этом нет никаких письменных доказательств, которые были бы найдены. В 9 веке место было оставлено. На несколько поколений, это точно уже известно сегодня археологам. Ну и я в конце спросила, что будут делать с находками, которые археологам удалось найти и практически восстановить, восстанавливают сейчас. И доктор Йоав Арбель сказал, что он управление древности, конечно, всегда за то, чтобы это все было показано в музеях. Он надеется, что в Рамадгане найдется место для того, чтобы показать находки, но пока это неизвестно, и он, собственно говоря, на этот вопрос ответить не может. Хотя говорит, что обычно керамическая посуда – это то, что людей интересует, и то, что обычно выставляется в музеях. Но я напомню, что с нами был Йоав Арбель, доктор Йоав Арбель, директор раскопок от управления древности на месте. А мы продолжаем. В жару мы часто чувствуем себя вялыми и сонными. Сложнее сосредоточиться, не хватает энергии. Привычная чашка кофе помогает далеко не всегда. И иногда после нее хочется пить еще больше. Известно, что кофе очень сушит. Возникает соблазн перейти на энергетики, сладкие напитки, а бодрость от них может оказаться довольно кратковременной. Что лучше пить летом, чтобы одновременно восполнить жидкость и почувствовать себя бодрее? Можно ли получить энергию без большого количества кофеина и сахара? Какие летние напитки легко приготовить дома? Обо всем об этом мы поговорим с натуропатом Юлией Резниковой. Юлия, здравствуйте.
3: Да, доброе утро. В жизни действительно бывают ситуации, когда наш мозг нуждается в дополнительном стимуле. И тут прежде всего нужно проверить, что вы не забыли про воду. Но прежде чем мы перейдем к каким-то напиткам, давайте посмотрим на воду, потому что чистая, качественная вода с несколькими каплями лимона на стакан, это можно даже людям с повышенной кислотностью, потому что даже несколько капель способны связать минералы, превратить их в соли, и такую воду приятнее и легче пить. И, конечно, вода – это идеальное решение, про которое часто забывают. Ну а если говорить про обезвоживание, то страдает от него не только тело, но и мозг, и работоспособность вообще. Ну а для того, чтобы получить дополнительную энергию, стоит присмотреться к чаю пуэр. Чай пуэр – один из самых древних сортов чая и настоящий такой энергетический напиток. У него очень глубокий и насыщенный аромат и вкус, который вы ни с чем не спутаете. Пьют пуэр для нескольких, так сказать, ну, по нескольким причинам, чтобы получить определенные результаты. В основном это улучшение кровообращения мозгового, он улучшает еще пищеварение, может, правда, повысить давление, хотя добавляют энергию. То есть при повышенном давлении надо с ним аккуратно. Пуэр заваривают водой где-то 90 градусов и выдерживают 1-2 минуты. И пить его, конечно, лучше в первой половине дня и желательно не больше одного стакана в день. Что интересно с пуэром, у него его вкус и свойства продолжают меняться после того, что чай уже готов. В каком-то смысле он ближе даже к выдержанному вину или сыру, чем к обычному зеленому чаю. Есть еще один интересный напиток, про который тоже мало говорят, но он действительно совершенно замечательно работает, это мате, аргентинский тонизирующий напиток. В нем очень высокое содержание кофеина. Uh-huh. Готовят его из особого растения, называется он паду парагвайски. И традиционно в странах Южной Америки существовал прямо целый ритуал правильного употребления этого напитка. Пили его из таких стаканчиков.
1: Специальных кружек, да, с такой вот...
3: Да-да-да, из тыквы их вырезали. Uh-huh. И еще важный момент, пить мате нужно обязательно...
1: Через трубочку,
3: маленькими,
1: да?
3: Нет, маленькими глоточками. Uh-huh. И угу. тогда вообще говорят о том, что мате способен разбудить и тело, и душу, активизировать мозг и улучшить память. Угу. И я бы хотела поговорить еще вот о таком напитке, то, что называется броненапитки. Это очень интересная тема. Где-то с 2000-х годов, это относительно такое новая мода угу. на вот этот пуленепробиваемый кофе, вел ее известный предприниматель, биохакер из Кремниевой долины. Он был в путешествии в Тибете, попал там к буддийским монахам в районе горы Кайлас, и у них остался учиться медитации, и он писал потом, что попробовал их традиционный напиток, потому что мозг его был как в тумане, и вот он получил такой совершенно потрясающий результат, и он этот напиток привез потом в Соединенные Штаты, и так он разошелся по всему миру. Много очень вариантов вот этих броненапитков, и бронекофе, и бронекакао, и бронематч. В общем, единственное правило, чтобы в них не было углеводов. То есть это напиток, который содержит какао, чай какой-то или кофе, что-нибудь такого рода, какие-то жиры, и не содержит совершенно углеводов.
1: То есть без молока?
3: Нет, молока немного можно туда добавлять, но туда не добавляют, скажем, ни сахар, ни подсластители никакие. Это исключено. И, кстати, туда еще очень хорошо добавлять разные суперфуды в эти напитки. Они замечательно там интегрируются и дают дополнительную пользу. Ну, разные порошковые суперфуды, например, мака, моринга и так далее. И, кроме того, броненапиток такой может заменить собой прием пищи. Угу. У них очень много плюсов. Они дают длительное чувство сытости, заряд бодрости, позволяют употребить большое количество полезных жиров. В общем, это действительно очень здорово. Вот я хочу предложить вам такой рецепт брони-какао.
1: Да.
3: 1 столовая ложка кокосового масла, 250 миллилитров миндального молока, 1/3 авокадо, столовая ложка какао и столовая ложка семян льна. Все это соединяется, миндальное молоко разогревается, можно заменить на воду, если вы не хотите миндальное молоко, это просто делает напиток более таким насыщенным. Горячее молоко, не кипящее, но горячее молоко или вода соединяется со всеми остальными ингредиентами в чаше блендера и взбивается до однородного напитка. Ну, такой напиток замечательно может быть завтраком, вы почувствуете, что он дает чувство сытости надолго.
1: Этот рецепт мы обязательно поместим на нашей страничке в Фейсбуке. Это появится буквально через несколько минут. Ну вот, может быть, вы дадите нам еще какие-нибудь простые варианты летних напитков, которые можно приготовить дома, кроме чая пуэра и вот этот вот броненапиток,
3: ну,
1: о котором мы говорили.
3: Да, я понимаю, что вы ждете от меня какие-то холодные напитки.
1: Наверное, да, лето же.
3: Да, я понимаю, но на самом деле холодная вода, она ухудшает сильно состояние. Во всяком случае, холодные напитки, давайте оговоримся, что это что-то с такой комнатной температурой. Uh-huh. Очень хорошо работают напитки, которые сочетают в себе разные овощи, как бы странно это ни звучало. Ну, кроме кусочка лимона, можно добавить тонко нарезанный, скажем, огурец. Знаете, вот овощечистка, если возьмем огурец.
1: Такие лепестки прямо.
3: Лепестки, да. Огурец, морковь. Очень хорошо добавлять немного специй. Есть такая идея, что вы можете взять, допустим, в небольшом количестве горячей воды, добавить туда кардамон, прямо вот такие зернышки зеленые вот эти кардамона, добавить туда корицу, можно прям палочку, пару звездочек гвоздики, анис. Все это залить небольшим количеством горячей воды, накрыть крышкой, дать немного настояться – И потом добавить воду комнатной температуры, естественно, процедив это, можно сделать сразу большое количество и пить такой напиток в течение дня. Вот эти специи, они улучшают пищеварение, делают эту воду гораздо более полезной и утоляют очень хорошо жажду.
1: Юлия Резникова, натуропат. Спасибо вам большое за эти рецепты. Спасибо. Очень скоро мы сможем увидеть их у нас на страничке Фейсбука. Спасибо. Второго и третьего сентября в Тель-Авиве пройдет Whisky Life, фестиваль виски, который проводится в Израиле уже в 12-й раз. В программе производители из Израиля и других стран, дегустации, мастер-классы, редкие сорта виски. А одной из премьер станет первый израильский бленд, созданный совместно винокурнями Руах и Milk & Honey. Но мы про фестиваль говорим не только как про повод разобраться в самом напитке, почему виски пьют со льдом, а некоторые даже не разбавляют. Чем бленд отличается от сингл мальт? Насколько важен возраст виски? И правда ли форма бокала способна изменить вкус и аромат напитка? Вот об этом всем, вот в этом всем мы разберемся, поговорив с Максом Черноглазым, который является специалистом по виски, ну, также музыкальным обозревателем. Макс, привет!
4: Добрый день, добрый день. Я, конечно, больше любитель, чем специалист, но...
1: Но, тем не менее, любитель. Я так знаю, что да. Вы ходите на фестивали виски каждый год.
4: Да, стараемся, потому что, действительно, этот фестиваль показывает... То есть там цель не главная, не знаю, попить виски и пообщаться с людьми, хотя это тоже важно, а именно познакомиться со всякими новыми вещами, которые появляются... на рынке и в производстве виски вообще.
1: А нового много, потому что еще 15 лет назад сложно было представить, что Израиль может стать страной-производителем, правда?
4: Да, и виски, в общем-то, с другой стороны, есть такая фишка, что виски, в отличие от многих других напитков, там, не знаю, если я завтра захочу производить сок, да, я надавлю там вишен, например, залью по бутылкам, буду продавать сок. Да. Виски должен отстояться... Самый-самый минимум это 3 года, и то это считается не очень много. То есть нужно очень серьезное терпение, чтобы довести его хотя бы до минимального состояния, чтобы его можно было как бы пить, оценивать и продавать. И вот некоторые израильские производители уже перешли границу 10 лет даже. И некоторые более новые, вот как раз они сейчас 3-5 лет... на сцене, и сейчас они выходят как бы вот ко всем и показывают свои продукты, и с каждым годом их становится все больше и больше. Да, об этом говорит, кстати, вот то, что фестиваль этот, он начинался, я даже не помню, в начале, то ли в какой-то гостинице.
1: В 2014 году, да.
4: Да, нет, не время, а именно место, что он был в какой-то гостинице или в каком-то, не помню уже даже, где он был.
1: В небольшом месте, да.
4: Да, и несколько лет назад организаторы поняли, что им стало тесно, и перешли в Экспо Тель-Авив, где... Уже на самом деле даже в прошлом году было тесновато, между прочим.
1: Давайте разберемся с базовыми понятиями. Помогите нам, непрофессионалам. Сингл мальт, бленд, выдержка 12, 15, 18 лет. Что из этого говорит о качестве, а что просто помогает понять, какой напиток перед нами и, собственно, почему?
4: Ну, о качестве, наверное, сложнее говорить. Это технология и все остальное. Многие вот эти вещи, которые вы перечислили, они отражаются на вкусе и на вкусе, в общем-то, на вкусе виски. И
1: даже выдержка, вот. Да? То есть выдержка там 12 конечно. Лет отличается от 18, да?
4: Да, отличается, естественно, как говорят, чем больше, тем лучше в основном. Но опять же, это все должно быть, есть куча условий, куча всяких законов, как это все делается. На самом деле, вот я все-таки больше как любитель, да, могу сказать, что виски, как любой продукт, он это дело вкуса, да, то, что, например, понравится вам, может и понравится мне, и наоборот. И это не значит, что если мне не понравился какой-то виски, то он, скажем, плохой и некачественный, да. Мой брат, например, любит виски копченый, мне это нравится меньше, но копченый виски считается во всем мире там, что это, ого, скажем одним словом, да? Uh-huh. Но да, кстати, выдержка не только время зависит, зависит в чем ее дело, в чем держат виски, как.
1: А в чем, кстати, держат виски?
4: Да. Есть, используют постоянно производители, кстати, кроме классических своих напитков, которые там уже сотни лет некоторые производят, да, есть технологии, они постоянно экспериментируют. То есть они могут выдерживать виски там в бочке от из вишневого дерева, в которой до этого стояло, mm-hmm. не знаю, вино херес там. А могут в новых бочках, а могут еще как-то. То есть, опять же, вот то, что вы говорили, односолодовый виски, это когда виски делается из какого-то определенного продукта, вида ячменя, например, или ржи uh-huh. даже. А есть бренды, когда берут несколько видов виски и смешивают их между собой на определенном этапе. Кстати, вот упоминали про винодельню Milk & Honey, они постоянно экспериментируют с этим. И можно даже заказать свой собственный бленд. То есть можно прийти, там я не знаю, как это точно делается, технически, но можно прийти, они показывают свои подвалы, и человек может сам взять и сказать, смешайте мне из этой бочки, попробуем, что получится. Uh-huh. Если получается хорошо, у меня есть свой вот собственный бленд, свой который я могу представлять.
1: Как правильно, есть ли правильный способ пить виски со льдом, например, как в романах, да, или там в детективах, или несколько капель воды добавлять, или вообще не разбавленной, как правильно?
4: Ну да, это тоже есть несколько разных
1: подходов. Или
4: это подходов.
1: Вкусовщина?
4: Да, нет, есть несколько разных подходов, кто как любит, но в принципе, крепкие виски, да, иногда разбавляют. То есть крепкие – это там больше 50 градусов, 50% алкоголя. Принято немножко разбавлять, потому что это уже очень, он очень сильный. И если его пить чистым, то он немножко как бы вкус его теряется. То есть иногда капают, есть специальные такие даже пипеточки, капают uh-huh. чуть-чуть воды. Например, те, кто пробует, дегустаторы, они, да, чуть-чуть разбавляют. Тоже меньше, по-моему, содовой водой, немножко прохладной водой, чтобы uh-huh. было... Опять же, есть несколько школ, как это делается, чтобы раскрыть вкус, но, с другой стороны, они, например, не пьют его, когда пробуют, когда дегустируют, uh-huh. а пробуют на вкус. Но обычные виски, конечно, лучше не разбавлять, на мой взгляд, опять же. И для этого, кстати, тоже есть всякие технологии. Например, кто любит виски холодные, есть всякие камушки там, которые замораживаются, которые uh-huh, охлаждают uh-huh. напиток, но не разбавляют его водой.
1: Но не разбавляют
4: так
1: водой.
4: Что, опять же, я сторонник подхода, что как человеку вкусно, так ему лучше и пить.
1: Ну вот хорошо, конечно, хороший подход, но я знаю, что есть разные бокалы. Чем отличается вот этот вот широкий тумблер, да, от заужного бокала виски? Что делает форма бокала? Что она может дать аромату, да? Я потому что понимаю, что разные фужеры, разные бокалы, они созданы для того, чтобы лучше было дегустировать, да?
4: Да, я просто заметили, опять же, это не только с виски связано, кстати, uh-huh. с другими напитками тоже спиртными, но виски, как напиток ароматный, да, особенно, что форма бокала, она влияет, например, как воздух, на то, как воздух смешивается с виски и, соответственно, как раскрывает его вкус, поэтому вот...
1: Вкус или аромат, виски, кстати?
4: А?
1: Вкус или аромат?
4: И вкус, и аромат.
1: И вкус, и аромат.
4: Ну, угу. опять же, да, вот, например, напитки крепкие, такие как виски, если сразу его там понюхать, то угу. это может показаться резким и резким, в общем-то.
1: Макс, да, самый серьезный вопрос. Как да. дегустировать виски так, чтобы после первых трех образцов можно было различать, ну, не только спутников своих, да, но еще и вкус четвертого виски, если вы собираетесь его тоже пробовать?
4: Аккуратно. Делать паузы. Во-первых, хорошо, рекомендуется, да, хорошо поесть перед тем, как идти, да, на это мероприятие. Желательно запастись непьющим водителем или...
1: О, это разумеется, это самое важное.
4: Кто может вас забрать, или вот, кстати, новое месторасположение находится рядом с железной дорогой, то есть uh-huh. можно просто приехать на поезде и не думать тогда
1: о том, о том, как добираться домой.
4: Добираться домой, да. Ну, главное, не помногу. Пробовать понемногу.
1: По чуть-чуть.
4: Может, иногда даже, да, вот как делают профессиональные дегустаторы. То есть не все пить, выклевывать, пробовать во рту, на запах и...
1: И приобретать потом.
4: Да.
1: Макс Черноглаз, специалист, ну или, как он говорит, любитель. Да, специалист-любитель виски и музыкальный обозреватель. Спасибо большое.
4: Спасибо, всего хорошего.
1: 2-3 сентября обязательно, да, на выставке виски. А наша программа подошла к концу. В ней принимали участие продюсеры Мила Сталинская, звукооператор Алла Найденова. У микрофона была редактор и ведущая Саша Коган. До свидания, хорошего вам дня, берегите себя.

0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
2: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.

0: В Израиле 11 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Редактор и ведущий выпуска Алекс Гольдберг. ЦАЛ проверяет новые находки, обнаруженные минувшей ночью, которые могут быть связаны со старшим сержантом Ягудой Кацем, последним участником боя при Султан-Якубе в Ливане в 1982 году, который до сих пор считался пропавшим без вести. Находки, среди которых есть личные предметы, были обнаружены в ходе операции ЦАЛа и Управления военной разведки. Представители армии утром проинформировали родственников Каца. В ЦАЛе подчеркивают, что официальное заявление будет опубликовано только после завершения проверки и официального уведомления семьи. Корреспонденты Кан Кармела Менаше и Тай Блюменталь сообщают, что на данном этапе ЦАЛ не уточняет, где именно были обнаружены находки. Ягуда Кац служил в одном танке с Захарией Баумелем и Цви Фельдманом. Останки Баумеля были возвращены около 7 лет назад, Фельдмана в прошлом году. Опубликованы окончательные результаты внутрипартийных выборов в Ликуде. Министр энергетики и инфраструктуры Эли Коэн на втором месте после председателя партии Бениамина Нетаньяху. Третье место зарезервировано, и пока неизвестно, кто его займет. Четвертое место зарезервировано за Исраэлем Кацем. Пятое тоже зарезервировано. По всей видимости, его займет Гидон Сар. На 6-м месте Амир Охана. На 7-м Ярив Левин. На 8-м Мири Регев. 9-е место зарезервировано. Первую десятку замыкает Офир Кац. На 11-м зарезервированном месте Орен Добронский, на 12-м Йоав Киш, на 13-м Микки Зор, на 14-м Альмог Коэн, 15-е место зарезервировано. На 16-м Амихай Шикли, на 17-м Дуди Амсалем, на 18-м зарезервированном месте Хаим Кац, на 19-м Моше Саада, на 20-м Тали Готлиб. Нир Баркат занял 24-е место. Не проходят Идит Сильман, Май Гулан, Зеев Элькин, Ави Дихтер, Ханох Мелевицкий, Ариэль Кальнер, Сосон Гуэта, Шалом Данино и Нисим Ватури. Это сообщение передали корреспонденты Кан Шахар Глик и Йоав Барович. Мужчина в возрасте около 40 лет пытался покончить с собой после задержания, которое Мировой суд Ашкелона квалифицировал как необоснованное. Сейчас он находится в тяжелом состоянии в ашкелонской больнице Барзилай. В минувшую пятницу полиция получила сообщение о криках из квартиры матери пациента. Прибывшие полицейские обнаружили, что он повредил дверь квартиры. Мужчину доставили в участок на короткий допрос, после чего полиция решила просить суд продлить его арест на 3 дня. Мать пациента заявила полицейским, что опасается за жизнь сына. Впоследствии, ожидая в суде заседания о продлении ареста, он попытался покончить с собой. Суд выразил недоумение по поводу самого решения об аресте и указал, что полиция должна была освободить мужчину на ограничительных условиях. Полиция ответила, что задержала мужчину, поскольку родственники опасались, что он может причинить вред как себе, так и им. В полиции подчеркивают, что затем мужчину передали под ответственность управления тюрем, и попытку самоубийства он совершил, уже находясь под надзором управления. Это сообщение передала корреспондент Кан Шелли Таперо. Криминальная хроника. В Западной Галилее задержаны 6 вооруженных преступников. При них были автомат Калашникова и пистолет. По данным полиции, их задержали незадолго до того, как они собирались совершить вооруженную расправу на фоне конфликта между преступными группировками. Корреспондент Кан Орли Алкалай сообщила, что задержанным от 20 до 40 лет. Операцию провели силы полиции и пограничной полиции МАГАВ. Сегодня во второй половине дня ЦАЛ проведет учения в районах ответственности бригад «Иудея» и «Самария». Учения продлятся до вечера. В их ходе будет отмечаться интенсивное передвижение сил безопасности, автотранспорта и авиации. Также будут слышны взрывы. И о погоде сразу после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
0: Завтра начнется постепенное повышение температуры. В пятницу в большинстве районов страны ожидается сильная, местами экстремальная жара. Сегодня днем в Иерусалиме и Цфате будет 29 градусов, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 30, в Бершеве 33, в Эйлате 38 градусов. Это были новости. Следующий выпуск в 12 часов. Шалом, мир ушалаем.
2: Кан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио Кан Река. В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.

0: 11 часов и 6 минут в Израиле. Доброе утро, добрый день. На волнах радиостанции Канрека программа «Открытый микрофон». В студии я, Олег Клоц. У нас в гостях ветеринарный врач Лена Гдалевич. Лена, доброе утро, добрый день, здравствуйте.
1: Добрый день, здравствуйте.
0: Задать вопросы в прямом эфире нашей гости можно по телефону 072-28-010-03. Оставить вопросы можно в комментариях на странице Канрека в Фейсбуке. Пока у нас нет радиослушателей, давайте какие-нибудь общие вещи обсудим. Судим, что бы вы хотели отметить в начале нашей беседы. Лена.
1: Да, здравствуйте, добрый день. И я хочу опять напомнить, что у нас сейчас лето, что очень жарко, и что летом есть много паразитов, которые гораздо быстрее размножаются. Я имею в виду в основном, конечно, блох и клещей, но есть еще и глисты, и поэтому именно летом всегда очень важно обрабатывать наших домашних животных от блох, от клещей. Есть сегодня очень удобные препараты, есть и капли, есть ошейники, есть типа печенья или таблеточек, которые можно давать, и тогда животные будут защищены, и мы им поможем не заболевать заболеваниями, но чтобы они не болели тех паразитов, которые переносят блохи и клещи, они не будут чесаться, мы понижаем возможность на аллергию на блох, и поэтому очень советуется летом обрабатывать регулярно наших питомцев, чтобы они не заболевали. Люди, которые не очень любят химию, есть таких немало, и я, честно говоря, сама всегда предпочитаю, если можно, натуральные и минимально токсичные средства. Есть хорошие натуральные масла, которые обычно в каплях или в ошейниках, и можно эти препараты одевать и капать на наших животных. Обычно их капают гораздо чаще. Скажем, моя собачка, я капаю на нее примерно каждые 10 дней натуральные капли. Капли, которые гораздо более сильные, но гораздо более токсичные, могут хватить на месяц. Но если достаточно менее токсичные препараты, которые тоже хорошо работают, то всегда, конечно, мы можем его предпочти.
0: Да, а что говорят вообще котики, когда когда у них пытаются вывести блох, например?
1: Котики, это зависит от характера котика. Котиков обычно очень такой явный характер, очень ярко выраженный, есть очень-очень спокойный, флегматичный, и им абсолютно все равно, можно на них накапать капли. Обычно капли капаются на холку между лопатками, в таком месте, куда кот не может достать, чтобы их вылизать. И, конечно, надо обратить внимание, что если у нас есть 2, 3 или 4 кота, и они вылизывают друг друга, то сразу после того, как мы капаем эти капли, нужно их разъединить, посадить в разные комнаты и подождать, желательно хотя бы сутки. Есть котики в основном уличные, но иногда и домашние, которые обычно приходят с улицы, когда они еще котят, их приносят, у которых очень сильные соображения насчет того, что они хотят, чтобы им делали, и что нет. И невозможно на них накапать. И можно попробовать, когда они кушают, это сделать очень быстро, их гладить, гладить, гладить, так капнуть, и все. Если это не получается, то есть таблетки, которые довольно вкусные, они тоже немножко как вкусняшки, которые можно давать котам, и, скажем, совершенно уличные коты, которых невозможно затронуться. Можно им попробовать в еду подложить такие препараты, и это тоже хорошо работает, обычно на месяц. Это довольно эффективно. Да, но давать таблетку коту, это неудобно. Если она не вкусная таблетка, это может кончиться сильными ранениями для человека, который пробует это сделать. И есть такой типа пластилина, который называется Easy Peel. Это довольно вкусная масса, и она, ну, вот как сливочная тяночка, но таким вкусная для кота. И можно таблетки туда, в эту массу вклеивать. И оттуда сложно таблетку вот как бы отделить. И тогда, если котик любит эту массу, то есть люди, которые дают котам таблетки каждый день, если они больные. И этот Easy Peel может помочь. Это очень удобное приспособление. приспособление такое, новое относительно.
0: А с собаками, как в данном случае?
1: Собаками, большинство собак любят кушать, и они меньше обращают внимание на то, что они кушают. И поэтому мы видим, что, например, в клинике количество собак, которые отравляются всякими вещами, которые они не должны были кушать, или просто едят то, что нельзя ни в коем случае, гораздо больше, чем котов, потому что кошки очень осторожные. Они пробуют, они нюхают, они как-то обращают внимание. Собаки в основном большие, они ничего не смотрят, они просто слизывают все, что есть. И большим собакам обычно очень легко давать. Можно, конечно, то, что нужно им дать, там таблетку, какой-то препарат, можно это положить, засунуть в кусочек мяса, сыра, сосиски в тот же Easy Peel. Я обычно советую кусочек куриной грудки. И это все обычно хорошо проходит. И есть еще такой способ, который называется способ трех порций или трех доз, не знаю, трех кусочков. Это дать сначала собачке один, ну и кошечке тоже, дать один кусочек чего-то вкусного, сразу же дать второй, в котором находится препарат, и тут же предложить третий, чтобы он так хотел третий, чтобы он не обратил внимания на то, что есть во втором. И это работает лучше, чем просто засунуть что-то в, там, не знаю, в шницель, и он начинает нюхать и думать, это шницель, это таблетка, что там есть.
0: Так, в общем, нужно запутать так, немножко, вот да?
1: Да, ну просто так, немножко подыграть, чтобы всем было удобней, потому что воевать, когда это нужно каждый раз силой, когда-то вот мы просто брали таблетку, засовывали ее в горло, и сегодняшний день тоже есть люди, которые это делают. Но это никому не весело, животному не весело, хозяину не весело. Если это нужно делать регулярно и долго, то портится отношения и зря.
0: Ну,
1: если
0: да.
1: Можно удобнее это сделать, то, конечно, будет все удобнее.
0: Вы говорите, что собаки любят есть меньше, смотрят за тем, что они едят.
1: Да,
0: у меня есть один знакомый, в общем, уже такой средних лет пес, он очень любит воровать со стола пирожные. Если не усмотреть, то он может подойти, так морду из-под стола высунуть, сделать так ам, и обратно под стол залезть.
1: Да.
0: Насколько вообще, вот, скажем, это очень вредно для собак подобное?
1: Смотрите, это зависит от того, что за еда, ну и, конечно, от размера собаки. Если очень большая собака съест пирожное, скорее всего, ничего не будет. Но есть вещи, которые токсичны для собак. Например, у нас была пациентка, сейчас это уже было много-много лет назад, ее уже нет, но это был маленький терьер, который очень любил все кушать, и ее хозяйка хотела сделать печенку. А печенку делают жареным луком. Она пожарила лук, целую сковородку, поставила.

0: одна из моих собачек, очень большая собачка. Я просто так расскажу, как анекдот, что на столе лежала целая хала. Я поднялась наверх, спустилась, а халы нет.
1: Да, какой?
0: Это было очень быстро, это была целая хала. Но она была большая собака, 50 с чем-то килограмма были с ней в одном весе. И с ней ничего не случилось. Она была очень как раз довольна. Так что смотря что и смотря как...
1: Интересно, работает ли у собак механизм? Вот съела халу и больше теперь в ближайший, не знаю, год на эту халу смотреть не могу? Или так не прокатывает?
0: Нет, такие собаки, которые любят кушать, они любят кушать. У нас был очень хорошенький песик Томчик, когда он был, он лабрадор. Лабрадоры очень любят кушать, они очень такие большие, добродушные, очень любят кушать. И он проглотил персик, в котором была косточка.
1: Ой-ой.
0: И эта косточка, им мне сразу позвонили и сразу приехали. И если это очень быстро, и это еще в пищеводе, или там, ну вот прямо в начале в желудке только попало, можно вызвать рвоту. Это что-то, что очень важно знать. Если ваше животное глотает кусочек пластика, губку, какие-нибудь там... не знаю, старую зубную щетку, погрызенную на кусочки. Это просто все, что я уже вот видела. Какой-нибудь бантик вашей девочки или игрушку. Самое главное, одно из самых опасных вещей – это соска. Детские соски очень-очень-очень опасны. А большие собаки, им очень легко проглотить соску. И от нее такой запах, малыши ее сосут. И эта соска разрезает потом кишечник. Это очень опасно. В общем, если собака проглотила что-то, и вы это видели, вы можете быстро ее взять, поехать к ветеринару. И есть препараты, которые вызывают рвоту. И пока еще не прошло, там, не знаю, час, два, три, можно вызвать рвоту. И вот этот Томчик, он, я ему сделала укол, и его хозяева, и я рядом с ним с миской, они мне говорят, смотри, его вырвет, он сразу захочет ее опять съесть. И так и было. Его вырвало этой косточкой от персика. И он тут же захотел ее взять. Я просто успела подвинуть мысль.
1: Да уж. Хорошо. Лена, у нас есть, я так понимаю, радиослушатели в эфире. Да, пожалуйста, кто с нами?
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Скажите, а как кошку поместить в клетку для бикура в ветеринарную больницу? Если она не хочет.
0: Если она не хочет. И когда люди берут котенка, я начну сначала, просто потому что нас слушает, наверное, некоторое количество людей. Когда люди берут котенка, я всегда советую переноску, такую клетку, ставить открытую дома. Туда класть игрушки, еду и какое-нибудь там одеяльце, чтобы эта клетка была частью дома, и тогда гораздо легче пригласить кошку в клетку, она зайдет, вы ее закроете. Если она не привыкла к клетке и не знает, что такое клетка, или знает тому, что ее в клетке возят только к ветеринару, то лучше ее в клетку не затаскивать сбоку. То есть можно положить что-то вкусное, она зайдет и закрыть. Если это не получается, то я всегда советую клетку повернуть так, чтобы она была открыта сверху. Есть клетки, у которых есть отверстие сверху, а если нет, тогда положить ее на бок. Да, представляете себе, чтобы она была открыта сверху, возьмите перчатки толстые, если она царапается и кусается, скажем, как перчатки для садовной, такие перчатки для сада. Возьмите кошечку и ее туда прямо сверху вниз, вот хвост и задние лапы идут первые, в эту клетку сверху вниз и закройте. Это намного легче, чем сбоку. На том на будущее я советую клетку оставить открытой и оставлять там еду, вкусняшки, игрушки, чтобы было легче и проще.
2: А, ясно. Скажите еще такой вопрос. Какие признаки симптомы бешенства у животных?
0: Бешенство. Бешенство – это хороший вопрос. Да-да, я знаю. Я просто говорю, что это очень хороший вопрос, потому что в Израиле всегда-всегда было бешенство. Каждый месяц был случай, но это было всегда только на севере, рядом с границей. А последнее время, буквально последние месяцы, было несколько случаев в центре, был случай в Мудиине. Сейчас был случай в парк Леуми в Рамат-Гане, там была собака, которая была с бешенством, она покусала других собак. Она известна, что она покусала лайку. До сих пор хозяин этой лайки не появился, и все ветеринары в Израиле сейчас ищут эту лайку и этих собак. Так что если кто-то живет рядом с парком,

0: утром в Рамадгане, и он, его собаку покусали. Вот последнюю неделю очень-очень важно обратиться к ветеринару. Очень важно. Признаки бешенства появляются обычно только в конце заболевания. Бешенство – это виральное заболевание, это вирус. Он переносится только через укусы, через слюну больной собаки, больного животного, не обязательно собаки. И он поражает всех млекопитающихся. То есть собаки, люди, лошади, коровы, шакалы, кошки, даже летучие мыши не в Израиле, а в Америке могут заболеть и могут переносить бешенство. Птицы нет. Когда больное животное кусает кого-то, то сначала нет никаких симптомов. Это начальная стадия, то, что я говорю сначала, она может длиться от нескольких дней до нескольких месяцев, даже до полугода не будет никаких симптомов. Вирус потихонечку из крови доходит до нервной системы, он доходит до мозга, и тогда начинаются симптомы. Когда вирус уже в нервной системе, в мозгу, невозможно спасти, ничего невозможно сделать. И тогда меняется поведение, животное может быть, или просто больной, может быть депрессивный, плохо себя чувствовать, просто быть такой несчастный, и такая общая заболеваемость, плохо себя чувствовать. Он может стать агрессивным, на всех нападать, пробовать кусаться. У него может брызгать слюна, он не хочет кушать, он не хочет пить. Поэтому по-русски это еще называется водобоязнь, потому что больные отказываются пить. И примерно за 10 дней до смерти этот вирус доходит до слюны, до желез, которые выделяют слюну. И тогда больной может заразить кого-то, если он его укусит. Симптомы очень меняются, и поэтому по симптомам очень сложно понять, животное больно бешенством или нет. И окончательный диагноз только после смерти на патологии.
1: Понятно. Спасибо за звонок. Следующий радиослушатель, пожалуйста.
2: Добрый день.
0: Добрый день.
2: Меня зовут Галина, у меня такой вопрос. У меня... Вот мы поменяли место жительства, жили на этаже, теперь мы живем на земле. Стал выходить во двор и на улицу. Буквально пару дней назад я обнаружила, что у него на шее, значит, залысины такие, и в центре этой залысины как будто бы как укус в двух местах. И дальше я вижу, что у него начинают лысеть лапки, и живот. Что это такое могло быть?
0: Это может быть несколько разных видов заболеваемости. Если он выходит на улицу, это может быть что-то заразное, типа лишай или другие паразиты внутрикожные. Это может быть реакция на стресс, реакция на типа аллергии, на то, с чем он сталкивается снаружи, какие-то растения. В любом случае, это состояние, когда стоит его отнести к врачу, чтобы он его проверил, сделал анализы, посмотрел и подумал, как можно ему помочь. И опять же, мы вернемся к самому началу нашей беседы. Проверьте, что он обработан от блох, потому что блохи тоже вызывают зуд и могут вызвать аллергию. Проверьте, что он обработан. И переносит очень нехорошую лихорадку у кошечек. Так что я советую обработать, если это не поможет, обратиться к врачу.
1: Спасибо. Спасибо за звонок. 11:23. Еще один радиослушатель у нас в эфире. Пожалуйста. Вот сейчас мы попробуем установить связь с нашим следующим собеседником. Напомню только, что у нас в гостях ветеринарный врач Лена Гдалевич. Вопрос в прямом эфире можно задать по телефону 072-280-1003, 072-280-1003, или оставить вопросы в комментариях к этому посту на странице социальной сети Facebook. Я вижу пару комментариев, там уже я их зачитаю чуть позже, пока вот и вопросов, собственно, да, к вам, Лена. Пока что давайте поговорим с нашим еще одним радиослушателем. Кто у нас на линии?
3: Я приветствую вас.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Татьяна.
1: Вы знаете, у вас что-то на телефонной линии. Вы не могли бы немножко, может быть, как-то изменить свое местонахождение, потому что такой какой-то...
3: А сейчас вы меня слышите?
1: Гул в проводах. Да, сейчас слышим.
0: Вот я вас еще раз приветствую. Приветствую всех, кто в студии, и все, кто нас слышит. Всем вам здоровья, здоровья, здоровья. Живите долго, мои дорогие. У меня вопрос хочу спросить. Я кошачью маму спасаю. В разное время спасла кошек. Они были маленькие. Через каждые 2 часа выкармливала шприца. Я спала ночами, сейчас у меня как дети. Я хотела бы спросить, вот есть козье молоко. Оно же заменяет кошачье молоко?
4: Смотрите, кошачье молоко, смесь, которая делается специально для котят, она, конечно, лучше, больше всего подходит и больше всего, лучше всего имитирует кошачье молоко. Ну вот то, что они сосут от мамы. Это не 100%, конечно, но это лучше. Я знаю, что есть люди, которые выкармливают козьим молоком, и когда нет этого кошачьего молока, можно попробовать козьим, а можно еще варьировать и совмещать. Скажем, несколько кормлений так, или начать кошачьим. И поскольку очень сложно выкормить котят, и то, что вы смогли это сделать, и у вас получилось, вы огромный молодец, потому что это очень сложно, как правило, только 50% действительно получается. И поэтому это столько работы, и это действительно вопрос жизни и смерти. И уже если делать, то я всегда предпочитаю использовать самые лучшие продукты. И поэтому... заменитель молока, и я не знаю, насколько это, но это как бы не моя реклама, но то, что я обычно предпочитаю, это Royal Canin, у них очень хорошее молоко, и их молоко для котят и для щенков, это в принципе та же формула, так что если нет для котят, можно купить для щенков. Это точно те же ингредиенты и тот же состав, одинаковый, похожий состав.
1: Хорошо, спасибо. Следующий радиослушатель, кто у нас на линии, пожалуйста.
5: Это я, да?
1: Да, ой.
5: Ага, добрый день. У меня такой вопрос. Моя дочка взяли щенка породы, значит, кавальер Чарльз Кинг Спаниель, 1,5 года ему. Он очень шустрый такой, играет много, все, и хорошо кушал, все. А сейчас он перестал кушать, а зубы у него сменились все. И дочка ездили к врачу, и врачи анализ крови делали, и все, и проверяли, говорит, все нормально. Ну а почему он не кушает сейчас? Какая может быть причина?
4: Не кушает, может быть, очень-очень-очень много причин. Надо просто все попробовать, посмотреть и подумать. Может быть, у него проблема с едой. Не с ним, а с едой. Может быть, они купили большой мешок, и теперь этот мешок уже давно стоит, и он невкусный. Может
5: Нет, быть, как раз, извините, я вас перевел. Они как раз недавно эту еду купили.
4: Окей, тогда может быть новый мешок, и проблема просто в этом мешке. Может быть, он как-то был плохо сохранен, может быть, туда попала влага. Надо проверить какую-нибудь другую еду. Если он ест другую еду, значит, проблема с едой.
5: А просто какую можно поменять? Какую можно еду ему?
4: Да купить еду для щенков хорошей фирмы. Пусть они пойдут в магазин и посмотрят, что есть. Есть сегодня очень-очень много фирм, очень много возможностей. Много хороших кормов. Плюс еще можно попробовать, будет ли он кушать домашнюю еду.
5: Можно попробовать. А можно ли ему? Врачи говорят, что нельзя ему домашнюю еду, что только тот корм, который положен этой породе только.
4: Да. Ну, кавалер Кинг Чарльз очень хорошие собачки. Они действительно очень нежные. Они очень ласковые.
5: Да. Очень милые, да.
4: Да. И если его проверили, и все нормально, во-первых, это важно, потому что у них есть склонность к проблемам с сердцем, и это нужно за этим следить. И насчет еды, у разных ветеринаров есть разные подходы к кормлению животных. И мы несколько месяцев назад об этом говорили. Я считаю, что можно давать натуральную еду, и что это даже полезно, потому что сухая еда – это правда, что в ней есть все ингредиенты – в правильных соотношениях, но она очень переработанная, сухая. Она лежит месяцами, иногда годами, у нее очень длинный срок годности. И так же, как мы бы не хотели, наверное, кушать очень сбалансированную диету, но такую, которая там лежит и переработана, и высосана. Так же и собакам, в принципе, я как раз говорю людям, что можно и даже желательно давать натуральную пищу тоже. Не обязательно заменять сухую еду натуральной, но, во-первых, можно попробовать. Есть фирмы, которые делают натуральную еду, и можно просто дать домашнюю. И я думаю, что то, что врачи имеют в виду в основном, это что люди дают перченое, дают какие-то остатки, дают там отбросы, дают испорченную еду и не дают сбалансированную хорошую диету.
0: Но если они попробуют там дать четверть яйца крутого, дать кусочек вареной курицы, дать овощи, надо посмотреть, будет ли он кушать овсянку. Это все полезно, и это все хорошо. Нет, и тогда можно будет понять, это он не кушает, или там какая-то проблема чисто вот с едой.
5: Доктор, скажите, а от того, что жарко, жара, может он не кушать от этого?
0: Он может меньше кушать, но он не должен совсем не кушать.
5: Ну, он не то, чтобы он совсем не кушает, но иногда чуть-чуть поест, иногда вообще не поест, иногда вот как-то так, плохо
0: надо, пусть они посмотрят, я советую попробовать с едой, начать с еды.
5: А не помогает, вот если эту сухую еду размачивать теплой водой, я читала в интернете.
0: Можно, тоже можно. Тогда он больше пьет, это тоже хорошо. Можно.
5: Или какие-то вот консервы продаются, они купили эти консервы и сверху еды добавляют эти консервы, но как-то это не очень действует.
0: Есть много видов консервов, и они просто должны попробовать и быть уверены, что он себя хорошо чувствует. Плюс жарко, плюс он сейчас меняет зубы, может быть, у него немножко пониженный аппетит, надо еще посмотреть.
5: У него все зубы вроде поменялись уже.
0: Ну, тогда он уже должен кушать.
5: Хорошо, спасибо большое вам.
0: Спасибо.
1: До свидания. Спасибо, всего доброго. Вообще, Лена, мне напоминает... Алло? Да, сейчас, секунду, мы с вами поговорим. Мне просто напоминает детей, которые на каком-то этапе решают, что они едят только, не знаю, макароны или какие-нибудь корочки хлеба, да, так что, в общем, в каком-то смысле что-то такое. Хорошо, 11:30. Да, 11:30 в Израиле. Следующий радиослушатель, пожалуйста.
6: Алло,
1: здравствуйте.
6: Здравствуйте. Спасибо вам за передачу. И я хотела спросить, у меня вот 3 месяца, как после 15 лет моя собачка оставила меня, и немножко тяжело, знаете. Короче, хотела спросить, я вот хочу дать собаку, ну, обычно это как бы с улицы. Просто много пишут. Вот,
1: вы знаете, мы вас очень плохо вдруг стали слышать. Появились какие-то такие жужжания, чуть-чуть, немного как-то.
6: А, немножко громче, да? Громче говорит?
1: Нет, еще чуть-чуть, может быть, куда-то.
6: Нет, я...
1: Вот, ну, куда? Сейчас слышим, я не знаю. Давайте продолжим.
6: А сейчас,
1: да. Сейчас нормально, да.
6: Нормально. Прекрасно. Вот. Спасибо вам. Короче говоря, я хочу взять собачку вот с улицы. Знаете, мне жалко, я кормлю 40 на улице, даю питье, сколько получается. Я вот хотела спросить, значит, если я беру собачку прямо с улицы, там они мужнахин, конечно, там у них торцует. Как мне можно ее быстро... Потому что я хочу в доме ее, как бы. Как можно быстро избавиться от этих карциотов, там, от этих всех, чтобы как-то побыстрее, или есть какое-то средство как-то быстро, или это не страшно взять табачку так на улице? Спасибо за ответ. Алло?
1: Да.
6: Вот я спросила, да. Спасибо за ответ. И вот как вы думаете, с улицы так взять, как бы...
1: Мы поняли вопрос. Мы, к сожалению, вас не очень хорошо слышим, все вдруг начинает трещать, но вот...
6: Я стою в сторонке, на улице,
1: Бывают какие-то такие проблемы.
6: Я пойду немножко туда. Сейчас лучше?
1: Ну, сейчас просто слышно, да.
6: А, прекрасно.
1: Да, Лена, пожалуйста, да, вам слово.
6: Короче, хочется взять, знаете, такую бедненькую собачку, которая... Шавля, который, знаете, страдала.
1: Да, вот, мы поняли, Лена.
6: Как можно, вот это не опасно, вот взять, я не знаю, что она, как она. У меня месяцев 4-5, вот эти маленькие щенки. Вот. И боюсь взять, потому что я боюсь этих карциотов. Я боюсь. И как можно это быстренько ее вывести от этого? Или это не страшно взять вот собачку с улицы? Спасибо вам. Ваше мнение хочу знать.
1: Лена?
6: Алло?
1: Что-то у нас с телефоном.
6: Что-то там не так.
1: Что-то у нас с телефонной связью. Мы сейчас еще раз свяжемся с нашей гостьей, что я так понимаю, что тут у нас какие-то телефонные фокусы. Сейчас мы эти фокусы, я думаю, настроим и побеседуем. А вы обращались? А вы не обращались в какие-то вот приюты, организации, которые собаками занимаются?
6: Ну, как бы они просят, чтобы брать собак, они просят, чтобы забирать собак побыстрее. Они просят, но как бы не очень-то объясняют, я бы сказала. Не очень-то не объясняют, что и как это самое. Понимаете? Вот. Они просто имеют душа болит за всех собак.
1: Да, душа это понятно. Болит.
6: Я не могу, я плачу просто. Это самое... Тяжело видеть, собака крутится по улице в жару и не пьет, и не ест.
1: Да,
6: мне,
1: да,
6: мне
1: да понятно. Сейчас, секунду, да. Лена, доктор Гуревич.
7: Да, вот я с вами, да, да, я вы... пропала.
1: На каком этапе у вас все
7: отключено? Я пропала на этапе, когда была радиослушательница, которая спрашивала про собачку, как ее взять с улицы.
1: Вот она у нас, Лена, дождалась вашего ответа. Да, пожалуйста.
6: Да,
7: окей. Спасибо вам. Хорошо, во-первых, взять собаку с улицы, это, конечно, это мецва, это очень-очень хорошо.
6: Ну, вы что, еще как, да?
7: Да. Я бы ее... Это щеночек маленький или это уже такая...
6: Ну, смотрите, они собачка. Там... Нет, вот я хотела бы взять большую, но думаю, я не справлюсь. Немножко, ну, как сказать, мне вышить от чем-то и как-то немножко нет сил. Но хочется, конечно, желание огромное. Ну, возьму, хотела бы взять маленькую, там, 5 месяцев, 6, не знаю, вот они такие веселые. Вот, да. Просто я не знаю, как быть, вот это там, может быть,
7: Да, я думаю, что вы возьмите и сразу заранее, до того, как вы берете собачку, купите специальный шампунь от блох и от клещей. Когда вы будете знать, какой вес вы берете собачки, вы заодно же купите ей, чтобы обработать, одеть или ошейник, или дать специальную таблетку. Чтобы она, и тогда все будет хорошо, вы ее возьмете, помоете, дадите ей эту таблетку, и будете за ней следить, и потом стоит дать, конечно, от глистов тоже.
6: Это какой-то труфа, да?
7: Да, обычно в первый и второй день можно дать таблетку от блох и от клещей, подождать еще 2-3 дня, и дать тогда от глистов, ну и сделать прививки.
6: Ах, да, конечно.
7: Все постепенно, желательно не делать все в один день, потому что иногда, когда люди торопятся, и ветеринары соглашаются, говорят, хорошо, мы сделаем сегодня эквивалентную прививку от бешенства, дадим от глистов, и это очень тяжело собачке, она потом может себя плохо чувствовать. Так что вы разделите. Сделайте прививку, через 3 недели еще прививку, и от глистов тоже.
6: Да, очень хочется, чтобы все собаки, которые на улице были ему гоним.
1: Пристроены, понятно, и нашли теплый дом. Да. Спасибо вам за звонок.
6: Спасибо вам.
1: Да,
6: спасибо,
1: всего
6: вам.
1: Доброго. Радиослушатель, всего доброго. Следующий радиослушатель, пожалуйста.
8: Здравствуйте, меня зовут Алекс, и у меня вопрос к Елене. У меня 3 вопроса, окей?
1: Если можно, да, пожалуйста, Алекс. Да.
8: Значит, у меня бельгийская овчарка, ему 4,5 года. Кстати, он тоже найденыш, и, ну, правда, маленький, принесли, ну, друзья, его нашли, все равно привели. Вот там есть, ну, неважно, ему сейчас 4,5 года, у меня 3 вопроса. Первое, он не кастрирован. То есть я, в принципе, как бы не хотел, то есть я вначале хотел, потом мне, в общем... Каждый ветеринар говорил по-своему, друзья по-своему, в Ютубе по-своему. В общем, ну, у нас собачники такие в центре города и парки. В общем, он не кастрирован. Первый вопрос. Как продлить ему жизнь? Я знаю, что кастрация как бы продлевает жизнь. То есть уменьшает секуй, ну как, лесартан. Понимаете, мои люди, да? Вы поняли мой вопрос?
7: Да. Хотите спросить все, я тогда уже все отвечу комплексно.
8: А, вы, у вас есть лучшая бумажка, так что я уже отвечу. Спасибо. Второй вопрос. Я просто прослушал про бешенство. И именно конкретно вот бельгийская овчарка. Дело в том, что раньше это была... Ну, это не первая у меня собака, я вообще собачник. Вот. И у меня и доберман был, и овчарки. И, ну, это первая бельгийская. Раньше это было раз в год от бешенства от собак, ну, или я, или паспорт, и все такое прочее. Вот. А сейчас это сделали раз в 2 года. Как, на ваш взгляд, как вы думаете, стоит, может быть, делать это чаще, то есть я могу больше протеки делать? И третий вопрос, насчет прививок. Каждый ветеринар по-своему говорит, я уже сам на драконе шел, и я уже говорю, то есть я заставляю и паспорт приношу, и все остальное, они все говорят, ой, не надо паспорт. Потом прихожу в другую поликлинику, и то же самое, понимаете? То есть если вы можете сказать, вот, взрослой овчарке, то есть это, ну, понимаете, уже 4,5 года, то есть
7: 4,5 года, да.
9: Вот. Все, что можно, я не делаю. Вот. Все, это все вопросы.
7: Спасибо вам. Окей, а бельгийская овчарка какая? Тервурен, малинуа?
9: Это малинуа, бельгийская овчарка. Есть четыре вида. Это
7: рыжий. Да, это малинуа.
9: Не черного, а такие, ну, у него, если убрать, то он черный становится, а так он рыжий.
7: Да, малинуа сейчас очень распространены в Израиле, потому что их привезли для армии, они очень хорошо работают, они очень целенаправленные, умные собаки, да.
9: Я же намного умнее, чем будто у меня была овчарка, и с ней совчарки как бы с волком, и не важно, с шакалом тоже как бы и союза делал. Ну, просто там другие проблемы были. Вот, и доберман, но доберман они больше коллеги, а этот с первого раза, со второго, а с третьего раза он уже знает все команды.
7: Да, они очень умные.
9: Вообще. То есть я просто даже боюсь говорить это слово, он просто сейчас уже по своему голову. То есть он слушает наш разговор, хотя я не на рамколе.
7: Скорее всего, что все понимаю.
9: Не хочу занимать время, потому что...
7: Да, давайте я тогда отвечу. Я начну как раз с конца с прививок, потому что бешенство и прививки — это вместе. Прививки. Да, прививки, которые мы делаем собакам в Израиле, ну и в принципе во всем западном мире, и в России это очень похоже, это прививка от бешенства. Прививка от бешенства обязательно в Израиле по закону, и она действительно была раз в год, и сейчас это перенесли на раз в два года.
9: Вот соображение, почему?
7: Я вам сейчас скажу почему. Ага, в принципе, прививки, которыми пользуются в Израиле, их закупает государство. Это не каждый ветеринар покупает, что хочет, ветеринары вообще их практически не могут купить, они получают от государства, ну, покупают только от государства. Угу. Эти прививки, которые привозят, они, в принципе, на них написано, что они на 3 года. Один укол действительно на 3 года. Но, опять же, на тех же бутылочках написано, что в странах, где есть бешенство, рекомендуют делать раз в год. И почему это сдвинули на раз в 2 года? Это чисто из каких-то соображений
9: удобства.
7: Даже не экономических, потому что люди должны платить, это называется аграт рыщой. То есть
9: какой-то... Да, я платят каждый год.
7: Да, ее платят каждый год. А прививку сейчас можно делать раз в 2 года. Люди, которые хотят выехать за границу... Люди, которые хотят выехать за границу, они должны сделать уровень антител, чтобы выехать антител, и потом вернуться. Люди, которые делают уровень антител, обязаны для того, чтобы этот уровень и был действительно все вот до конца жизни собаки, они должны делать эту прививку раз в год, а не раз в 2 года. То есть если вы опасаетесь или вы не уверены, потому что прививка — это такое дело, это не 100%. Может быть, эти прививки были везде в холодильнике, может быть, собака не отреагировала вот максимальным уровнем антител. Можно, если вы волнуетесь, сделать раз в год, но, в принципе, когда делают, проверяют этот уровень антител, обычно после 2 лет он достаточно высокий. Но поскольку это все не 100%, если вы хотите, вы можете ходить и делать раз в год. Тем более, что сейчас в Израиле прямо в центре уже есть бешенство. И это очень опасно. И если можно, я просто хотела это добавить в начале, когда мы говорили про бешенство, и как-то уже кто-то позвонил, что если кого-то из слушателей, если их животное кусают, или если их кусают, неважно, кошка или собака, очень важно найти это животное, которое кусает. Это очень-очень-очень супер важно. И если вы не нашли животное, которое укусило, то нужно пойти в... Министерство здравоохранения, сообщить, что вас укусили, может быть, вам нужно сделать прививки от бешенства, потому что если начинается уже заболеваемость, прививки не помогают. От этой болезни никто не может выздороветь. Это 100% смертность. Это ужасное заболевание. А почему важно найти животное? То животное, которое укусило, оно, если оно болеет бешенством, оно может заразить только в конце болезни, только последние 10 дней вот этот вирус находится в вене. И если животное укусило, и даже оно уже болело бешенством, но оно только умрет через месяц, то оно не могло заразить. И поэтому очень важно найти животное, которое укусило,
9: только один раз укусили,
7: и за ним следить. За этим животным нужно следить.
9: Хозяин паспорт показал, что обвесился там.
7: Да, если животное привито, и все нормально, это все понятно, все хорошо. Но если это кто-то, кто не привил свою собаку, или незнакомая собака, ее нужно обязательно поймать. Или кошка. Нужно обязательно поймать, обязательно за ней следить, или сдать ее в городскую, это называется «Меуатка Левет», «Сгер», или следить за ней дома. Неважно что, но главное следить. 10 дней, я бы даже следила 2 недели. У нас в клинике, скажем, когда меня укусила кошка с улицы, уличная кошка, я эту кошку не выпускала, мы ее оставили у нас на госпитализацию на 2 недели, чтобы понять, что она здоровая.
9: Я его так скажу. Не, он очень дружелюбный, он обожает кошек с детства, он со всеми кошками хочет
7: это
9: дружить.
7: Это очень хорошо.
9: Я его приучил, что просто он не реагирует. То есть он проходит, кошка лежит, он переступает и идет дальше.
7: Молодец. Теперь следующие прививки. Так, прививку о бешенстве мы говорили.
9: Бешенство есть еще
7: есть еще прививка, которая называется хистун-мешуше обычно, шестивалентная прививка. И она от многих заболеваний. Самый главный в этой прививке это чумка, парвовирус и лептоспира, потому что они часто встречаются в Израиле. И первое, второе, третье. Чумка и парвовирус это обычно заболевания молоденьких собак и недостаточно привитых. То есть в случае чумки я видела у взрослой собаки, там, скажем, 2-3 года, только когда она была совершенно не привита. И поэтому эти прививки можно повторять раз в 2-3 года, так это как бы рекомендации ассоциации ветеринарной американской и европейской, и в Израиле нет такой вот очень... рекомендации очень такой прочной, скажем так, или однозначной, но у нас в клинике мы делаем раз в 2-3 года эту прививку шестивалентную. Притом нужно сказать, что лептоспира – это бактерия, и на нее иммунитет он где-то от полугода до года максимум. И если животное ходит по всяким водоемам, плавает в местах, где может быть лептоспира или там очень много ходит по ложам, то эту прививку, может быть, стоит делать каждый год. А шестивалентную можно делать раз в 2-3 года. Плюс сейчас есть возможность, у нас в клинике это возможно, сегодня я это буду делать, сделать проверку антител на чумку и на парвовирус. И тогда понять, нужно прививать или не нужно прививать.
9: А мне еще до этого первое слово, как вы сказали, что бывает...
7: Шуша, это шестивалентная.
9: А, мишуше это шестивалентная.
7: От слова шесть, мишуше.
9: Да, я понял, я просто не мог понять. Все говорят, я, знаете, как наполовину на иврите, наполовину, ну, я 35
7: да,
9: лет играли,
7: ну,
9: поэтому.
7: Да, это шестивалентная.
9: Да. Какие еще?
7: Это можно делать эти проверки антител, и тогда понимать, нужно или не нужно.
9: То есть я еще, допустим, делаю ему прививку...
7: Есть еще укол от паркового глиста, это называется толата парк. И это не прививка, а это препарат,
9: такие,
7: который... Есть таблетки, есть укол, который только убивает этого глиста, если он уже есть у собаки. Только взрослых глистов. Это не прививка, потому что она не защищает на будущее. Мы можем сегодня сделать укол, и через неделю он может проглотить жучка и заразиться. Поэтому важно, чтобы собаки не ели это навозные жуки, которые переносят этого паркового глиста. Важно, чтобы собаки, обычно это большие собаки, не ели экскременты кошачьи, человечьи и так далее, или других собак. И если они это кушают, то тогда нужно делать эти уколы или принимать таблетки, чтобы не заразиться, не заболеть парковым глистом.
1: Хорошо, okay, понятно. Это в прививке. Да, еще что-то осталось последнее.
7: Угу. Стерилизация. Стерилизация, кастрация. Это не обязательная операция. Есть, мы можем думать, есть за и есть против. Это правда, что если нет какого-то органа, то тогда в нем, конечно, не будет опухоли, с одной стороны. С другой стороны, у нестерилизованных и может очень вырасти простата, и у них, поскольку высокий уровень тестостерона, у них еще там немножко бывает слабость вот в районе под хвостом, и там начинается, может начаться грыжа. То есть большая простата, которая может воспариться, и грыжа – это проблемы у собак некастрированных. другой стороны, у кастрированных кобелей простата всегда уменьшается, но это не помогает от рака простаты. То есть у меня, скажем, был кастрированный кобель, который был кастрирован с раннего возраста, и у него развился рак простаты. Это тоже может случиться. И в смысле поведения обычно они успокаиваются, но у вас он вроде и так очень спокойный, послушный. И так что вы... Это неоднозначный вопрос.
1: Спасибо. Спасибо за звонок. Я думаю, что у нас... мы еще успеем с одним радиослушателем или двумя побеседовать. Пожалуйста, кто у нас на линии?
10: Доброе утро. Я хочу сказать большое спасибо Радио Река за то, что вы приглашаете таких специалистов, как Лена. Это очень важно. Лен, у меня к вам такой вопрос. Вообще, я всю жизнь была кошачницей. Я в Израиль приехала с кошкой. Здесь у меня были кошки. Сейчас, после потери близкого человека, я хочу завести собаку. И вот я хотела с вами немного посоветоваться. Собаку небольшой породы, небольшую. Какую лучше? У каких собак бывает меньше проблем со здоровьем? Вот такой объемный вопрос, в общем-то.
7: Угу. Ой, это очень объемный вопрос.
10: Я думала, конечно... я вам, можно, извините, Лен, я перебью. Да-да. Я хочу сказать, про кого я думала, про какие породы.
7: Вот это будет конкретно.
10: Может быть, вы мне что-то добавите. Шибаину, как в Израиле говорят, пудель карликовый.
7: А шибаину? И
10: да,
7: маленькая шибаину.
10: Да,
7: окей.
10: Да. Угу. Рыженькие, как лисички вот эти. Угу. Пудель карликовый, Кинг Чарльз. Ну, может быть, что-то вы еще кого-то посоветуете.
7: Угу.
10: Компаньон, собака-компаньон, такая, которая меньше проблем со здоровьем.
7: Ну, во-первых, делали все, что можно. Собака – это очень хороший компаньон. И насчет, какую собаку выбрать. Я бы сначала подумала, что вы хотите от собаки, в смысле, что вы собираетесь с ней делать. Насколько вы хотите вести активный образ жизни, насколько вы хотите много гулять или больше быть как раз дома, насколько вы хотите активную собаку,
10: нет,
7: которая
10: нет, гулять,
7: или... хотите, ну вот подумать так, как бы даже написать себе список, вот, что бы вы хотели от этой собачки и что, как бы вы хотели с ней проводить время.
10: Нет, дома сидеть поменьше. Дома сидеть, гулять.
7: Окей,
10: да.
7: гулять.
10: Если какие-то поездки, то мне есть у кого оставить, у меня дети есть, я могу оставить, то есть об этом мы уже говорили. То есть это не проблема.
7: И у вас нет проблем в смысле аллергии? То есть вам можно собачку, которая...
10: Нет.
7: Да. И тогда...
10: Мне 72 года, я сразу скажу, что я человек в возрасте. Ну, активно.
7: Тогда, может быть, мы начнем совсем-совсем с конца. В смысле заболеваемости почти у всех чистых пород есть какие-то проблемы, которые могут появиться. У кавалер Кинг Чарльз очень часто проблемы с сердцем, иногда проблемы с глазами, но с сердцем это очень-очень известно. У пудели проблемы с аллергией и с воспалением ушей, у многих пуделей и так далее. И можно написать список на каждую породу. Поэтому, может быть, вам... взять, как бы, ну, подумать, может быть, вам взять какую-то дворняжку, а не породистую собаку. И, может быть, взять не молоденького щенка, а собачку, которую уже видно, чтобы она была небольшая, потому что вы не можете взять большую собаку, которая вас потянет, чтобы вы не упали. Не супер такую какую-нибудь, не бультерьера или питбула. И, конечно, не кнанскую собаку, а какую-нибудь небольшую спокойно собачку, если ей уже полгода, год, иногда даже полтора, вы уже видите характер. Какая она, как она себя ведет, как она себя преподносит, и насколько она уже здорова или нездорова, есть ли воспаление в ушах, воспаление глаз, там какие-то проблемы с сердцем. Потому что щенок – это всегда немножко такая лотерея, и мы не знаем точно, что будет, и плюс его надо воспитывать, и он сначала писает, как и дома. И, может быть, вам подумать, ну, подумайте, может быть, и щенка, но это как вот для размышлений. И тогда вы видите, как собака себя ведет, и вы можете даже спросить, если берете из приюта, как она с другими собаками, как она с людьми, как она там, надо посмотреть. Или если это из семьи, то тоже вы уже понимаете, что было и как собачка себя ведет. И тогда вы можете взять небольшую, позитивную, добрую, хорошую, веселую, но не сумасшедшую собаку. Это будет лучше всего.
1: Хорошо, спасибо. Да. Спасибо за звонок. У нас, я думаю, еще на последнего радиослушателя есть еще время на сегодня. Кто у нас на линии? Алло.
11: Друзья мои, я вас приветствую, меня слышно, да?
1: Да, пожалуйста.
11: Я еще раз, я к вам вернулась в эфир, я хотела, вы знаете, можно посоветовать? У вас мужчина звонил и спросил, почему ему трудно трудности с животным, не может в контейнере посадить кошку. Если можно, можно посоветовать, потому что может пригодиться очень многим. Вы знаете, есть такие корзиночки в хозяйственных магазинах, говорили, а можете высокую, больше взять, можете меньше. Там отверстия могут дышать, и крышечки закрываете. Во-первых, сложности никаких нет посадить животное туда, и оно не терпит такой стресс, и спокойно. Единственное, что повзручается, если задаст вам вопрос, куда вы его везете. Так что вот эти корзиночки для белья очень-очень удобно для животных вместо контейнеров. А контейнеры очень тесно, мало места, и, в общем, я советую...
1: Хорошо, спасибо за совет.
7: Вы знаете, мы пользовались довольно много лет назад пользовались корзинками для белья. Это действительно очень удобно, чтобы их туда сажать. Но сверху нужно хорошо привязать крышку. И были уже несколько случаев у нас, когда эти коты вдруг выпрыгивали, и это было во время дороги, и надо, чтобы все там было хорошо зафиксировано.
1: Хорошо, спасибо за звонок.
7: Спасибо
1: на сегодня. Вопрос у меня не у радиослушателя в Фейсбуке. Ирина пишет: всегда ставили ампулу Адвантикс, все было хорошо, этим летом находим 1-2 блохи, несмотря на Адвантикс, может ли быть к нему привыкание? И вопрос...
7: Да, однозначно может быть привыкание, надо поменять на что-то, другой препарат.
1: И еще вопрос. Угу. Приходится собаку купать с лечебным шампунем Кето-С из-за проблем. Может ли такое купание нейтрализовать действие Адвантикса?
7: Да, потому что Адвантикс — это препарат, который находится на поверхности, он расходится, он растекается по всей поверхности животного по жировому слою. Если все время его смывать, этот жировой слой, то, конечно, Адвантикс будет гораздо менее эффективен.
1: Понятно, хорошо, это вот был последний вопрос на сегодня. Я только хочу свое такое наблюдение добавить. Я шел по улице одного европейского города недавно, и там девушка несла очень-очень пушистого кота в такой переноске с сеточкой, в окошко он туда выглядывал. У него на морде было написано: «Все предатели меня опять тащат к врачу». То есть вот нужно было прям понять, что он думает о мире и о том, что его куда-то несут.
7: Девочка его накрыла полотенчиком или какой-нибудь тряпочкой, ему бы было там комфортней. Мы всегда советуем все эти переноски кошачьи накрывать сверху. А то он сидит внутри, он никуда не может деться. Все как бы идут ему навстречу, делают, что хотят. Очень это неприятно.
1: А он ничего не может, а только смотрит. То есть смотрит. То есть в отличие от ребенка, который в коляске любит смотреть, да коты не любят.
7: Да, нет, как раз наоборот, совершенно верно.
1: Хорошо, интересно. Лена Гудалевич, ветеринарный врач, большое спасибо за то, что с нами сегодня побеседовали. Всего доброго и хорошего, да, оставшегося лета. Но праздники, правда, скоро. Спасибо. Программа... Всего доброго. Программа «Открытый микрофон» подошла к концу. Ряд Виванте за пультом. Продюсер Мила Сталинского. Микрофоном был я, Олег Клод. Оставайтесь на волнах радиостанции «Канрека». Всем удачи и всего доброго. Хорошего дня.

0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
2: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
3: В филиале Маданей Мания Промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Окорочка куриные, свежие, 49,90 за 3 килограмма. Творог 2,40 за 100 граммов. Сыр Стар Амстердам и Бри 8,90 за 100 граммов. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3, Ришон Лицион. Работает в субботу.

0: В Израиле 12 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Редактор и ведущий выпуска Алекс Гольдберг. Сирия обвиняет Израиль в утренних ударах по взлетно-посадочной полосе военного аэродрома Абу-эд-Дугур на севере страны. Представитель сирийской армии сообщил государственному телевидению в Дамаске, что израильские самолеты нанесли по аэродрому 8 ударов. По его словам, аэродрому причинен ущерб, пострадавших нет. Военный аэродром Абу-эд-Дугур расположен на окраине Идлиба, недалеко от границы с Турцией. Это сообщение передали корреспонденты КАН Рои Кейс и обозреватель КАН Шимон Миджан. ЦАЛ ликвидировал в секторе Газа террориста исламского джихада, участвовавшего в резне 7 октября и похитившего из кибуца Бери гражданина Израиля. Корреспондент КАН Кармела Менаше сообщает, что террорист Старый Край был ликвидирован позавчера в районе Хан-Юниса на юге сектора. Пресс-служба ЦАЛа заявила, что в последнее время он готовил теракты против израильских военных в секторе Газа и против граждан Израиля. ЦАЛ проверяет новые находки, обнаруженные минувшей ночью, которые могут быть связаны со старшим сержантом Иудой Кацем, последним участником боя при Султан-Якубе в Ливане в 1982 году, который до сих пор считался пропавшим без вести. Находки, среди которых есть личные предметы, были обнаружены в ходе операции ЦАЛа и Управления военной разведки. Утром представители армии проинформировали родственников Каца. В ЦАЛе подчеркивают, что официальное заявление будет опубликовано только после завершения проверки и официального уведомления родственников. Корреспонденты КАН Кармела Менаше и Итай Блюменталь сообщают, что на данном этапе ЦАЛ не уточняет, где именно были обнаружены находки. Иуда Кац служил в одном танке с Харией Баумелем и Цви Фельдманом. Останки Баумеля были возвращены около 7 лет назад, Фельдмана в прошлом году. Опубликованы окончательные результаты внутрипартийных выборов в Ликуде. Министр энергетики и инфраструктуры Эли Коэн на втором месте после председателя партии Бениамина Нетаньяху. Третье место зарезервировано, и пока неизвестно, кто его займет. Четвертое место зарезервировано за Исраэлем Кацем. Пятое, тоже зарезервированное, по всей видимости, займет Гидон Сар. На шестом месте Амир Охана, на седьмом Ярив Левин, на восьмом Мири Регев. Девятое место зарезервировано. Первую десятку замыкает Офир Кац. Это сообщение передали корреспонденты КАН Шахар Глик и Йоав Барович. Председатель партии Абайт Ациониха Милуимники Хили Тропер заявил, что список Ликуда – зеркальное отражение нынешнего правительства и дает понять всем, кто несет бремя армейской службы, что ничего не изменится. Тропер подчеркнул, что не верит в искренность намерений премьер-министра Бениамина Нетаньяху. Он говорит о широком национальном правительстве, а затем уточняет – со всей нынешней коалицией, плюс те, кто захочет присоединиться. Я не думаю, что ультраортодоксальные партии, особенно судя по их действиям последних лет, можно назвать национальными или сионистскими. И когда я читаю, что он проведет настоящий закон о призыве в соответствии с потребностями армии, то ведь потребности армии были известны премьер-министру и раньше, но он предпочел действовать вопреки им. Поэтому позвольте мне несколько усомниться в этих обещаниях. Тропер сказал это Лиэль Кайзер и Акиве Новику в эфире КАН Решет Бет. В Западной Галилее задержаны 6 вооруженных преступников. При них были автомат Калашникова и пистолет. По данным полиции, их задержали незадолго до того, как они собирались совершить вооруженную расправу на фоне конфликта между преступными группировками. Корреспондент КАН Орли Алкалай сообщает, что задержанным от 20 до 40 лет. Операцию провели силы полиции и пограничной полиции МАГАФ. Сегодня во второй половине дня ЦАЛ проведет учения в районах ответственности бригад Иудея и Самария. Учения продлятся до вечера. В их ходе будет отмечаться интенсивное передвижение сил безопасности, автотранспорта и авиации. Также будут слышны взрывы. И в завершение этого выпуска о погоде. Завтра начнется постепенное повышение температуры. В пятницу в большинстве районов страны ожидается сильная, местами экстремальная жара. Это были новости. Следующий выпуск в 15 часов. Шалом, миру шалаем.
1: КАН Река. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией.

0: В Иерусалиме 15 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан-Река. У микрофона Семен Каплан. Новые подробности авиаудара по военному аэродрому Абу-Эд-Дугур на севере Сирии, ответственность за который власти в Дамаске возлагают на Израиль. Один из сирийских телеканалов сообщает, что удар, нанесенный на рассвете, последовал вскоре после визита на аэродром турецкой делегации, изучавшей возможности восстановления взлетно-посадочной полосы, поврежденной в результате предыдущей атаки. Источник в сирийской армии сообщил государственному телевидению, что самолеты выполнили 8 боевых заходов. Аэродрому причинен материальный ущерб, однако пострадавших нет. Корреспондент Кан Шимон Миджан отмечает, что аэродром Абу-Эд-Дугур расположен на окраине города Идлиб, недалеко от турецкой границы. Жителю поселка Сегев-Шалом предъявлено обвинение в подготовке теракта возле клуба «Форум» в Бейершеве и намерении присоединиться к террористической организации ИГИЛ в Сирии. Обвинительное заключение в отношении 20-летнего Абдаллы Гаргауи подано в окружной суд Бейершевы. Корреспондент Кан Асаф Пузайлов сообщает, что по версии обвинения Гаргауи еще 4 года назад установил связь с активистами ИГИЛ и пытался выяснить, как попасть в Сирию. Около полугода назад он, как утверждается, начал готовить теракт возле клуба «Форум». По данным следствия, он рассматривал возможность подрыва заминированного автомобиля с помощью дистанционного управления, однако не смог изготовить взрывное устройство. Глава местного совета Сегев-Шалом Каид Абу Муаур опубликовал от имени совета и жителей поселка заявление с осуждением произошедшего. В заявлении говорится: «Мы самым решительным образом осуждаем любые проявления насилия и любые попытки причинить ущерб общественной безопасности и безопасности граждан государства Израиль. Мы, граждане государства Израиль, и на всех нас лежит ответственность соблюдать закон и содействовать обеспечению безопасности, общественного порядка и мирного сосуществования арабов и евреев». Полиция задержала в Хевроне местную жительницу около 37 лет по подозрению в подстрекательстве и поддержке терроризма в социальных сетях. В полиции сообщили, что подозреваемая опубликовала сообщение с одобрением террористической атаки Хамаса 7 октября, восхваляла боевиков и призывала к мести. Во время обыска в ее доме был изъят мобильный телефон. Женщина доставлена для дальнейшего расследования в полицейский участок Хеврона. Праймерис в Ликуде. Депутат Кнессета Тали Готлиб, занявшая 20-е место в партийном списке, выразила удовлетворение результатом, заявив, что добилась успеха вопреки всем ожиданиям. По словам Готлиб, у нее нет собственной сети партийных активистов в Ликуде, однако, несмотря на это, ей удалось занять высокое место. Она утверждает, что руководители профсоюза и главы местных органов власти призывали не голосовать за нее, а некоторые люди из окружения премьер-министра недовольны ее влиянием. Готлиб добавила, что ее удивляет, насколько широкой поддержкой она пользуется среди избирателей, несмотря на то, что, по ее словам, она ни перед кем не склоняет голову. По словам Готлиб, она намерена оставаться в Кнессете еще многие годы, надеясь в будущем занять высокие должности. В центре страны в последние недели создается специальное крыло для приговоренных к смертной казни, где будет оборудовано помещение для исполнения смертных приговоров через повешение в отношении террористов. В этом помещении также планируются смотровые залы, которые позволят пострадавшим от преступлений членам их семей наблюдать за процедурой. Кроме того, официальным посетителям из числа представителей семей погибших будут выдаваться разрешения на посещение объекта. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что эти действия выполняются в соответствии с его обещаниями и подчеркнул, что террористы заслуживают смертной казни через повешение. Об этом сообщает корреспондент Кан Орли Эль-Калай. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире Кан-Река в 16 часов. Доброго дня! Шалом, Миерушалаим.
1: Кан-Река. Здесь и сейчас. Программа Тани Барской «Девять жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан-Река.
2: Добрый день, здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами Таня Барская. Очередное путешествие. Хочется предложить вам очень разные истории написания тех или иных песен, композиции. Одним больше лет, другие еще относительно молоды. Очень разные жанры. Мне кажется, тем интереснее сравнивать. Тут я не берусь, тут, наверное, это и не нужно. Просто желаю вам наслаждаться неплохой музыкой разных направлений. Если что-то откроете для себя, буду очень рада. Если вы вспомните что-то, и это перенесет вас в какие-то годы, 60-е, 80-е, вы найдете в своих воспоминаниях что-то ценное для вас, тем более буду рада и этому. Итак, мы начинаем. Давайте начнем. А, да, кстати, можете подпевать. Можете танцевать, это только приветствуется. Начнем с «Танцующей королевы», как писали на русском языке, на ярлыках, на пластинках. Когда это диско, самое настоящее, отправилось в триумфальное шествие по нашей планете, участники группы «Абба» решили, им обязательно нужно записать композицию в популярном стиле. И вот именно так и появилась на свет песня «Dancing Queen», которая просто покорила хит-парады многих стран, которая до сих пор остается очень популярной песней, невероятно популярной даже после спада вот того диско-бума и превратилась в настоящий стандарт музыки танцевальной. Авторами Dancing Queen стали Бьорн Ульвиус и Бенни Андерсон. По традиции они часто работали вместе, а также менеджер группы ABBA Стик Андерсон. Искать особенно

действительно глубокий смысл в тексте этой всем известной песни, одного из, наверное, самых известных хитов группы «Абба», шведского квартета, вряд ли стоит. Ну, в этой песне идет речь о девушке, которая становится королевой танцпола. Почему бы и нет? Все замечательно. Одна из поющих леди, а именно Фрида, вспоминала, что когда впервые услышала музыку «Dancing Queen», не могла сдержать слез. Это было еще до того, как мы с Агнетой спели. Я просто услышала музыку и поняла, что это была абсолютно лучшая песня, которую когда-либо исполняла Абба. Агнета высказалась об этой песне, в общем, в том же духе. «Часто бывает, — говорила Агнета, — тяжело определить, что станет хитом. «Dancing Queen» была исключением. Все мы знали с самого начала, это будет грандиозно.

поскольку мы с вами совершаем путешествие, посмотрите, как группа Абба записала эту же песню для своего испанского альбома, для пластинки «Спасибо музыке», «Gracias por la música» 80-го года, испанская версия.

Dancing Queen до сих пор входит практически во все популярные рейтинги лучших треков, формату которых она соответствует, и, разумеется, представлена в списках 500 величайших песен всех времен от Rolling Stone, знаменитый рейтинг, знаменитый список. А мы переходим к истории следующей композиции. Американская певица Donna Summer. Вспомним ее. Отнюдь не была в тот момент уверена в успехе песни, о которой идет речь. Зато Брайан Ино, впервые услышав композицию, назвал ее будущим клубной музыки. Собственно, она ею и является. Интуиция в тот момент подвела знаменитую певицу, но, к счастью, чутье не изменило продюсеру. Композиция просто произвела революцию в музыке мира диско и определила направление развития этого жанра и помогла многим молодым тогда музыкантам находить свое направление. Ну, а тем, кто просто любил танцевать, ох, как это часто звучало на танцполах. С авторами этой песни были сама Donna Summer, продюсер Джордж Мордер знаменитый и режиссер звукозаписи Пит Белотте. Он также сотрудничал и с Элтоном Джоном, и с Клиффом Ричардом, и с Тиной Тернер. То есть человек был очень чувствующий и понимающий, что необходимо в этой ситуации. Был использован и синтезатор, как же без этого в музыке диско, чтобы придавать песне футуристическое ощущение. Придумали новый способ наслаивать уровни звука друг на друга, рассказывали авторы, чтобы их синхронизировать далее эти звуки в треке. Мы при этом понятия не имели, что он будет звучать настолько особенно, и никогда не считали с самого начала этот трек выдающимся, но увидели обратную ситуацию, увидели отклик и, конечно, то, как мир стал танцевать под песню «I Feel Love» Donna Summer.

Ну что, продолжаем наше путешествие, переходим к самой настоящей классике, на мой взгляд. Эту композицию многие считают величайшим творением Фредди Меркьюри и группы Queen. Необычайная во всех отношениях композиция является, наверное, одной из самых загадочных песен в истории рок-музыки. И уже десятилетиями меломаны пытаются разгадать и смысл текста. Критики восторгаются очень гармоничным сочетанием жанров, в которых написана эта песня. Даже сложно сказать, они просто песня на самом деле. Казалось бы,

вдохновение для других рок-групп, для писателей, для поэтов, для режиссеров, для людей искусства, вдохновляя их каким-то образом, по каждого по-своему. И это действительно стало грандиозным произведением великого Фредди Меркьюри, достойного изучения и сейчас, спустя уже столько лет после его ухода из жизни. Слова и музыку написал Фредди Меркьюри, это был 1975, уже далекий год, хотя друзья вспоминали, что наброски появились даже в конце 60-х. Записи он делал на обрывках бумаги, телефонах, справочниках, и песня, как вы понимаете, появилась много позже. Сам же Фредди Меркьюри рассказывал достаточно туманно о песне «Богемская рапсодия». «Рапсодия не возникла просто ниоткуда», — говорил он. «Я проводил некоторые исследования, хотя она и иронично является пародией даже на оперу. Я думаю, что те, кто слушали эту песню хотя бы раз, это поняли, это запомнили. Я точно никогда не говорил, что являюсь фанатом оперы и знаю не все. Пару слов о названии. «Богемская рапсодия», по всей видимости, на русский язык следует переводить скорее как «богемная рапсодия», а распространенный вариант «богемская» является ошибочным. Вряд ли Фредди имел в виду регион Чехии, который называют Богемией. Скорее, он подразумевал богему, мир вольных художников и музыкантов. В общем, действительно, это произведения из тех, что в любом случае заставляют фантазировать, думать, раздумывать, разгадывать. И давайте ее просто услышим, эту рапсодию. Добавлю, что только после смерти Фредди Меркьюри участники группы Queen договорились не давать толкований этому произведению в интервью. В частности, Брайан Мэй говорил, Фредди был очень сложной личностью, беспечным, веселым, с виду он в глубине души скрывал неуверенность в себе и проблемы восприятия жизни, которые шли с детства. И он никогда не объяснял слова композиции, но, думаю, в эту песню он вложил много личного. Они так и сделали. Группа Queen потом не объясняла, что думал Фредди Меркьюри, но наслаждаться этой песней стоит.

Удивительное произведение. Добавлю, что, разумеется, «Богемская рапсодия» вошла в список лучших композиций всех времен и была включена и в зал, конечно, славы Грэмми, возглавила рейтинг любимых песен британцев. Надо сказать, что во время записи именно этого произведения Фредди Меркьюри играл на том же пианино, который использовал Пол Маккартни в записи песни «Эй, Джуд». Это факт, и это интересно. А вот многие знатоки творчества группы Queen говорят о том, что упоминание Галилея в тексте песни может быть шуткой в адрес Брайана Мэя, участника этой группы, который увлекается астрономией. Это тоже очень интересно. И забавно, что в Великобритании эта песня сместила ее, эту песню, с первой строчки чартов композиция, но ненадолго, группы ABBA, о которой мы сегодня говорили, под названием «Мамма Мия». И почему это показалось забавным меломанам? Потому что в тексте этой рапсодии есть строчка «О, мамма Мия, мамма Мия». Ну, вы слушали только что сейчас, и вряд ли забыли. Поэтому очень было интересно, что именно эта песня сместила ненадолго, но все-таки вот это произведение Фредди Меркьюри. Очень интересно, на самом деле, получилось. Ну, а Фредди Меркьюри и группе Queen совершенно естественная благодарность за такой шедевр, необычный, красивый и запомнившийся до сих пор. Следующая наша тема и путешествие. В современной музыке есть несколько известных произведений под этим же названием. Переводится на русский следующим образом. «Насколько сильна твоя любовь?» Речь идет об истории песни, которую в 70-е годы сделала просто международным хитом замечательная британская группа The Bee Gees. Все начиналось с телефонного звонка от продюсера Роберта Стигвуда. Он попросил группу The Bee Gees сочинить несколько композиций для фильма под названием «Лихорадка субботнего вечера», над которым он работал. Музыканты предоставили ему 5 песен, в числе которых была и та, которую вы услышите. С авторами песни значатся все участники коллектива. Сам же Уивер рассказывал о работе над этой песней так. «Как-то утром мы с Барри, мы говорим об участниках Bee Gees, были в студии вдвоем. Он сказал: возьми самый прекрасный аккорд, который ты знаешь. И дальше я просто играл, подбрасывая ему аккорды, а он все твердил: нет, не такой и не такой. Я продолжал в том же духе, и вдруг он сказал: да, этот подойдет. И мы начали с того места. Затем я сыграл что-то еще. Порой я следовал мелодической линии, которая уже была, порой уводил его в другом направлении, и на каком-то этапе к нам присоединился Робин». Следующий участник коллектива Bee Gees, потом появился еще один, Элби, и как раз я играл обращение аккорда, а он сказал: «О, нет, думаю, здесь уместно не это обращение, а вот это». И в итоге весь коллектив добился того звучания, который им подходил всем. Группа Bee Gees получила за эту композицию премию Грэмми в категории «Лучшее вокальное поп-исполнение дуэтом или группой». И, как и предыдущие коллективы и песни, о которых мы сегодня говорили, она тоже вошла в список 500 лучших песен, величайших, по версии читателей журнала Rolling Stones, и британцы назвали ее просто любимым треком группы Bee Gees. «Насколько сильна твоя любовь?»

0: Программа Тани Барской «9 жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.
1: Именно сюрпризы для меломанов. Я хочу, как меломан, вам напомнить историю одной популярной песни. У нее долгая дорога, она даже пришла в свое время в мир КВН, к одной из команд. Так вот, песню эту написал Зденек Навратилов. И исполнял эту песню Иван Младек и его группа «Банджо Бэнд». Это был 1977 год, композиция вышла на отдельном миньоне вместе с еще одной песней, а потом уже и в составе студийного альбома группы «The Banjo Band». В 1978 году на чехословацком телевидении, я специально говорю чехословацком, поскольку не чешском тогда это было, а именно чехословацком, был уже выпущен знаменитый видеоклип на песню, которую вы сейчас услышите. Она потом стала очень популярна, потом стала еще более популярна. В начале 2000-х в Польше и Венгрии в течение нескольких месяцев она держалась в хит-парадах местных радиостанций. Видеоклип стали вновь пересматривать. Он стал просто интернет-мемом в разных странах, в Австрии, Польше, Венгрии, России и других странах из-за своего необычного звучания и музыкального, и языкового для аудитории, которая просто не знакома с языком оригинала. И вот с января 2008 года эту песню, потом клип конкретно, просматривали просто миллионы пользователей в интернете, выкладывали потом пародии на эту песню, ремиксы этого клипа, что, в общем, не удивляет, как бывает в жизни подобных каких-то произведений, песен, написанных совершенно в разные годы. Они не обязательно должны быть веселыми, но эту песню мы запомнили. Что касается КВН, то в 2009 году в рамках четвертьфинала высшей лиги КВН команда «Станция спортивная» исполнила тогда песню, затронув современные проблемы высшего образования, именно на эту музыку. Давайте вспомним песню, которая на самом деле переводится как «Ёжин с болот». Ёжин – это имя, некто с болот, который пугает всех вокруг. Давайте вспоминать. «Ёжин с бажин», «Банджо Бэнд», Чехословакия тогда, 1977 год.

Вот так. Думаю, вспомнили. Знакомая мелодия, безусловно. Так, следующее. Если вы смотрели культовый фильм «Криминальное чтиво», наверняка помните и танец главных героев Винсента и Мии под композицию «Поживем, увидим». Она так переводится на русский. Чака Берри. К знаменитой сцене из шедевра Квентина Тарантино, который, кстати, напомню, живет в Израиле сейчас, мы вернемся. Давайте вспомним, как была вообще написана эта песня, которую иногда называют «Юношеская свадьба» или даже «Селави». Чак Берри сочинил ее в начале 60-х, когда, представьте себе, отбывал срок в тюрьме. Его посадили за определенную причину, я не буду в данном случае ее оговаривать, это не цель нашей программы. Вот. И в этой песне рассказывается о юных молодоженах, которые после свадьбы остаются и задорными, и молодыми душой. Они питаются дешевой едой, они без конца слушают музыку, они танцуют, не жалеют денег на развлечения. Ну, а родителям остается только вздыхать и надеяться, что дети когда-нибудь повзрослеют и наберутся ума разума. Вот та песня, под которую танцуют герои фильма «Криминальное чтиво», и делают это совершенно замечательно, Джон Траволта и Ума Турман, напоминаю, были теми, кто это все сделал, вот напомнили ту композицию Чака Берри и сделали совершенно невероятную композицию эту, под которую стали танцевать все. Публика обратила внимание на жанр, на твист, на то, как можно танцевать, а Квентин Тарантино умел снимать это так, что Джон Траволта и Ума Турман просто стали звездами еще большими. Итак, песня, которая пришлась по душе зрителям, на многие годы стала просто обязательной частью программы, корпоративов, свадеб, танцполов, и песня «Поживем, увидим».

Следующая тема. Песня, которую музыкальные критики единогласно называют одним из лучших произведений британской рок-группы Coldplay. Она появилась на свет во время студийной работы над альбомом второго дискографии этого коллектива. Композиция родилась из небольшого рифа для клавишных инструментов, который сочинил Крис Мартин. Он же сыграл песню остальным участникам этой группы, когда они уже отобрали большинство треков, записей для будущей пластинки. Было 10 песен для альбома, и затем как-то поздно вечером появился Крис, рассказывают его коллеги, и написал песню «Clocks» на фортепиано. Песня эта стала настолько интересной, настолько красивой, и в итоге была в декабре 2002 года издана синглом отдельно, который поднялся на 9-ю строчку британского хит-парада, который живет до сих пор. И песню на все лады расхваливали музыкальные издания, знаменитые критики. И в итоге в 2004 году эта песня была удостоена премии Грэмми в номинации «Запись года». И тоже она часть того самого знаменитого списка журнала Rolling Stones 500 величайших композиций всех времен. Так что, как говорили участники группы Coldplay, они все вспоминали, что сразу распознали в песне «Clocks» будущий хит.

Как вы понимаете, мы начали сразу с испанской версии знаменитого хита «Hello, Dolly», которая стала, кстати, самой известной песней Луи Армстронга. 64-й год, и песня поднимается до первого места в знаменитом хит-параде, сбрасывая оттуда «Can't Buy Me Love», песню «Beatles». И после этого началось сумасшествие. Песню переводили, песню пели, как есть на английском языке. Пели певцы, которые работали совершенно в разных жанрах, в разных направлениях. Играли и делали совершенно разные версии оркестровые, делали очень разные аранжировки. То, что вы слышите сейчас, это голос Петулы Кларк, которая пела это и на испанском, и, разумеется, на английском языке. Я просто хочу показать вам большую разницу в подходе и исполнении. Я вам дам сейчас услышать дам возможность это услышать еще один фрагмент, а потом назову, кто это.

0: вдаль. В этой жизни было многое со мной. Да разве мы...
1: Это Татьяна Шмыга, уважаемые радиослушатели. Запись, безусловно, редкая.

Интересно, что в декабре 1963 года, когда вообще появилась эта песня, ее создавали в целях создания рекламы для мюзикла, премьера уже которого была назначена на январь следующего 1964 года. И Луи Армстронг по инициативе своего продюсера записал демо-версию этой песни. И, как вы понимаете, премьера была более чем успешна. Что касается исполнителей, их просто огромное количество. Песня получила премию Грэмми как «Песня года». Что касается Луи Армстронга, он получил тоже премию Грэмми за лучший мужской вокал. Она стала джазовым стандартом, многократно исполнялась, записывалась очень разными, на самом деле, исполнителями, разными по своей сути. Их просто привлекала эта тема, эта музыкальная тема. То есть это могла быть Кэрол Ченнинг, а это первая исполнительница роли Долли в том самом мюзикле, которая записала свой собственный вариант под названием «Hello, Lyndon». Это была Элла Фицджеральд, это, конечно, был Дюк Эллингтон со своим оркестром, Бенни Гудман и Фрэнк Синатра. В Советском Союзе свои варианты исполняли Муслим Магомаев и Эмиль Горвиц, и много-много другие. Я хочу напомнить еще один особенный вариант, хотя бы потому, что это поют мать и дочь. И это очень ценно, потому что это Джуди Гарленд и Лайза Минелли.

0: одно из самых завораживающих произведений. Композиция в стиле «Танго Нуэво» или «Новое танго» Астора Пьяццоллы. Он записал это и издал в 1974 году. Название он дал от двух слов. «Танго» само по себе, что символизировало переход Астора Пьяццоллы от классического танго в новое танго. И «Свобода» – «Либертат». Это потрясающей красоты танго, либертанго.
1: И коллектив, который хранит танго, но делает его чуть современнее, «Otros Aires».

0: like a hawk stealing for the prey,
1: like a hawk,
0: like a knife.

0: Программа Тани Барской «Девять жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.
1: Программа наша подошла к концу. Надеюсь, вы не скучали и путешествовали вместе со мной, сами по себе. И оставляю вас с одним замечательным дуэтом, который в свое время просто перевернул мир. Саймон и Гарфанкель. И те самые звуки тишины. Всего доброго.

0: В Иерусалиме 16 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КанРека. У микрофона Семен Каплан. Удары по военному аэродрому Абу-Эд-Дуур в провинции Идлиб. Высокопоставленный израильский источник сообщил телеканалу Fox News, что перед нанесением ударов высокопоставленные представители Израиля передали своим американским коллегам крайне чувствительную разведывательную информацию. По словам источника, президент Сирии Ахмед Аш-Шара понимает, что не сможет действовать так, как действовал прежний сирийский режим. Ранее специальный посланник США по Сирии Том Барак выразил обеспокоенность в связи с ударами и написал в социальной сети X, что это ненужная эскалация. Он добавил, что правительство Аш-Шара продемонстрировало стремление к снижению напряженности в отношениях с Израилем. МИД Сирии резко осадил удары, заявив, что речь идет об эскалации и грубом нарушении суверенитета и территориальной целостности Сирии. Заместитель министра иностранных дел Ирана по правовым и международным вопросам Казем Гарибабади выступил с критикой в адрес президента США после публикации Трампа в социальной сети, в которой тот представил Ормузский пролив как американскую территорию. В своем заявлении Гарибабади написал, что в Иране в скором времени развеют иллюзии Трампа, который, по его словам, заблуждается относительно статуса пролива. Сообщение передали обозреватели КАН, Рам Брандес и Ишай Бар-Юсеф. Полиция задержала в Хевроне местную жительницу около 37 лет по подозрению в подстрекательстве и поддержке терроризма в социальных сетях. В полиции сообщили, что подозреваемая публиковала сообщение с одобрением террористической атаки Хамаса 7 октября, восхваляла боевиков и призывала к мести. Во время обыска в ее доме был изъят мобильный телефон. Женщина доставлена для дальнейшего расследования в полицейский участок Хеврона. Председатель партии Байт Циони Милуимникем Хили Трупер впервые однозначно заявил, что не войдет в правительство во главе с Бениамином Нетаньягу. По словам Трупера, когда он что-либо заявляет, он действительно намерен выполнить сказанное и сделать все возможное, чтобы придерживаться своей позиции. Он перечислил три принципа. Партия будет входить только в сионистское правительство, она приложит реальные усилия для максимально широкого расширения коалиции за счет партий, которые примут ее принципы, и она не войдет в правительство Нетаньягу. В центре страны в последние недели создается специальное пенитенциарное учреждение для приговоренных к смертной казни, где будет оборудовано помещение для исполнения смертных приговоров через повешение в отношении террористов. В крыле также планируются смотровые комнаты, которые позволят пострадавшим от преступлений и членам их семей наблюдать за процедурой. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир заявил, что эти действия выполняются в соответствии с его обещаниями и подчеркнул, что террористы заслуживают смертной казни через повешение. Об этом сообщает корреспондент КАН Орли Эль-Калай. В мировой суд Бейершевы прокуратура подала обвинительное заключение против жительницы города 30 лет, обвиняемой в халатном отношении к детям, нападении и незаконном лишении свободы двух несовершеннолетних дочерей, а также в оставлении без присмотра дочери 2,5 лет, что привело к ее травмированию. Согласно обвинительному заключению, обвиняемая избивала младшую дочь и запирала обеих девочек в комнате с вечера до утра, не реагируя на их просьбы выпустить их. Также утверждается, что после того, как она вместе с сожителем распилила часть металлических прутьев ограждения балкона на третьем этаже, маленькая девочка вышла на балкон, упала с него и получила тяжелые травмы. Прокуратура предъявляет женщине обвинение в нападении на несовершеннолетнего со стороны ответственного за него лица, в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, незаконном лишении свободы и оставлении ребенка без присмотра. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
0: Максимальная температура воздуха завтра в Иерусалиме и Тель-Авиве составит 31 градус, в Хайфе будет 30, в Бейершеве 34, а в Эйлате ожидается до 40 градусов. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире КанРека слушайте в 17 часов. Доброго дня. Шалом. Миру шалаем.
2: КанРека. Здесь и сейчас.
3: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
4: В филиале Маданей Мания Промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Грудка куриная свежая 64,90 за 2 килограмма. Скумбрия копченая 7,40 за 100 граммов. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3 Ришон Лицион. Работает в субботу.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Михаэль Ольшванг, Игорь Хариф, художник-куратор Вера Гайлис и художник-куратор Катя Корин. И я вас, девушки, категорически приветствую.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Ну что, 21 июля в пространстве «Контейнер» молодежный центр «Менаше» торжественно открылась групповая выставка «Материнство. Пересборка», которая выставка, даст Бог, просуществует до 2 октября, если я не ошибаюсь. А дальше я цитирую программный документ. Выставка «Материнство. Пересборка» рассматривает материнство как состояние, которое вновь и вновь формируется из телесного опыта, памяти, отношений, труда, заботы, выбора, гендерной идентичности и взаимодействия с медицинскими и социальными системами. В центре выставки находится материнское тело, материальное, уязвимое, чувственное, уставшее, хранящее память о беременности, родах, грудном вскармливании, болезни, бесплодии, утрате и изменениях. Мне немного страшновато, но я читаю. Наряду с близостью, заботой и продолжением жизни выставка обращается к амбивалентности, боли, зависимости, давлению, утрате себя и ставит под сомнение автоматическую связь между материнством и определенным телом или гендером. И вот тут, значит, настала уже пора обратиться с вопросом к кураторам выставки, присутствующим в студии. Значит, перескажите этот, пожалуйста, прихотливый текст, как если бы мы сейчас сидели в кафе. Ну, пили бы кофе, вот просто две очаровательные девушки. Я бы спросил, девчонка, о чем выставка? Потому что, ну вот, я имею в виду, помните некогда популярные песенки, но я помню, вы, может, и нет. «Люди встречаются, люди влюбляются, женятся». Такая была песенка. Потом, как правило, значит, появляются дети, из коих, дай бог, у коих, дай бог, есть папа и мама. Ну, что и зачем пересобирать?
1: Вот. Во-первых, здравствуйте, слушатели. Здравствуйте, Игорь. Рада быть здесь. Спасибо большое, что пригласили. Пересобирать нужно ли? Хороший вопрос, но так как моя основная дисциплина — это история искусства, и я думаю, что многие слушатели были в музеях и видели все прекрасные Мадонны с детьми и прочие изображениями, которыми на самом деле искусство переполнено и прямо на этих классических изображениях держится. Если говорить языком, как за столиком в кафе, это не имеет ничего общего с реальностью. Это я вам скажу, как мама двух детей, 3 и 5 лет,
0: так,
1: что то материнство, которое мы видим в искусстве чаще всего, есть сейчас много, конечно, и современных работ, тех, которые как раз пригласили показать. Мы очень идеалистично показывают румяного младенца, причесанную маму. Я первые 2 года ходила непричесанная. Начнем с этого. Руки до этого просто не доходили,
0: так,
1: потому что ребенок то плачет, то ты хочешь поспать, а то ты просто до сих пор в шоке переосмысляешь, что твоя жизнь никогда не будет прежней, и ты теперь весь зависишь от каких-то абсолютно других вещей, и плюс тело твое тут порезанное, тут покусанное минуту назад, буквально тем же самым младенцем. И мы, как мамы, вообще все началось с того, что мы с Катей дружим, и Катя говорит, надо в нашем прекрасном контейнере, где много у нас молодежи приходит и много мероприятий, сделать выставку. И мы стали думать, что актуально, интересно вот в этом возрасте, как мы, когда людям 25 лет, 30 лет, 35 лет, что происходит. И лично с нами произошло вот это. Мы стали мамами, и это наша жизнь, это то, что очень часто по-прежнему табу. Там все эти многие из тех моментов, которые мы показываем на выставках, и мы решили, что, наверное, это хорошая тема, и, наверное, для возрастного вот этого промежутка как раз тех людей, которые приходят на мероприятия там в молодежном центре, это правильная тема. Это правильная тема для нас, и это самое главное, так как мы кураторы, и мы тратим свой труд, силы, там, ресерч, и все-все-все, чтобы сделать эту выставку. И поэтому мы решили пересобрать это классическое, правильное и румяное, и расчесанное, искусство про материнство в то, какое оно есть на самом деле.
0: Окей, если бы я сидел в кафе, то я удовлетворился бы, конечно, все понятно, в отличие от документов. Но это всегда. Куратор для того и есть, чтобы написать непонятно, а потом... вот. Теперь я хотел бы спросить, Кать, вы тоже ходили покусанное, порезанное? Значит, дело в том, что вы у меня впервые, и поэтому я бы, если можно, там пару слов о себе, откуда вы взялись, просто два слова так. Вот.
2: Да, я взялась из... возле Пардесхана живу.
0: Там вас и нашли.
2: Да. Там я и валялась.
0: А откуда вы?
2: В смысле...
0: В смысле из той стороны?
2: Из той стороны, Калининград.
0: А, окей.
2: Да. И, кстати, на этой выставке я нашла первый раз девушку, которая тоже из Калининграда.
1: И, у нас участвует в выставке еще художница.
0: Так, окей, да. Калининградские вы, да. Хорошо, значит, за вами, за плечами у вас какие-то, как это, мои университеты.
2: Мои университеты, я архитектор. В принципе, как бы, если так, откуда начинать, я как бы приехала подростком, закончила здесь школу, в университет архитектура. Работала в архитектуре, и в какой-то момент вообще как бы мои корни это из художественной школы, рисунок, но в какой-то момент надо было выбирать профессию, тогда еще были молодые репатрианты, поэтому надо было профессию, поэтому я как бы совместила любовь с практикой.
0: Че, подождите, любовь с практикой, это что?
2: Это архитектура.
0: А, архитектура — это практика, а живопись...
2: Ну, я имею в виду, что я не могла пойти учиться на тот момент там художественные вузы, потому что как бы художник, что я потом буду делать? У новых репатриантов надо как бы профессия. Поэтому я пошла в архитектуру.
0: А потом вы пристрастились уже к... Кто вас подсадил на кураторство?
2: А потом я вернулась, как бы начала возвращаться, вот как раз с рождением детей, начала возвращаться к своим корням, к рисунку, к живописи. Пошла учить вторую степень в Бецалеле. Вот как так через 20 лет моя мечта сбылась. Я таки закончила Бецалеле. И с тех пор вот у меня путь такой между... Как бы кураторство, оно мне позволяет работать с пространством, с художниками, с самой, как бы, все эти скиллы в одном месте.
0: Да, интересно. Вот, вы мужей ваших пригласили бы на выставку материнства?
1: Они там были.
2: Они были.
0: Они были. Ну, все.
2: Это было важно вообще. Там, то есть они не единственные там.
0: Не, я надеюсь, что кроме них тоже кто-то на выставку ходит. Я очень надеюсь на это и будет ходить. Так, ладно, значит, все с порезанными, покусанными, понятно. Тогда я сейчас предложу нашим слушателям песню, потому что дальше у нас все музыкальные паузы традиционно уже подбирались гостями. Мы слушаем музыку, а потом немножко уже пройдемся, собственно, по выставке. Впечатление было сильное у меня от этого текста. Ну, все, я собрался, я смогу. Как бы слушаем музыку и разговариваем дальше.

0: Муниципалитет.
1: Окей, хорошо, да. Хорошо. Значит, понятно.
0: Ну да, возле Пардесхана, географически.
1: Понятно, недалеко. В общем,
0: от Хадера.
1: От Хадера, да. Ладно, идемте дальше. Значит, история выставки восходит, по-моему, еще к 2011 году, к 2018 году. То есть, может быть, вы скажете о том, что предшествовало вот пересборке.
2: Да, на самом деле... И в науке, и в искусстве, с одной стороны, все время требуется быть первым и что-то делать, какую-то супер новизну, чтобы всех удивлять. С другой стороны, первым быть почти никогда нереально, потому что все уже сделано, придумано и так далее. Поэтому самый верный способ — это проверить, кто твои предшественники, изучить, сделать там какие-то выводы. И этим очень много пользуются, еще раз скажу, и ученые, как бы их это обязательное условие, но и с точки зрения истории искусства, которое тоже является наукой, и очень многие грамотные и художники даже перед тем, как приступить к работам, особенно сейчас, век интернета, проверяют, там какие есть референсы, что есть, так и мы проверили, какие были выставки. Некоторые из них я знала, и как бы они мне были известны, но это тоже как бы вот этот путь от этой идеальной и причесанной Девы Марии с ребенком к тем работам, которые показывают всякую обратную сторону того, что происходит с мамами каждый день, он был непростой и постепенно, и что меня больше всего в этом удивило, даже не то, в каком году были эти выставки, а то, что их считанные единицы, что это тема, которая происходит с половиной населения, касается каждого, и с точки зрения искусства, на самом деле, мы нашли считанные еле-еле 5 раз, когда какие-то крупные музеи за последние 15 лет серьезно поднимали эту тему и изучали, что же и как современные художницы, мамы или те, кто хочет... Вот это меня удивило больше всего, потому что тема как раз, хоть она и сложная, и тяжелая, она самая обыденная и ежедневная, чем очень много других тем, про которые есть выставки, но мы с трудом насчитали вот эти несколько, которые мы перечислили в пресс-релизе в музее Рамадгана и так далее, где кураторы действительно останавливали свой процесс, чтобы заняться именно этой темой и ее показать, ее прокоммуницировать на публику и так далее.
1: Тогда расскажите, пожалуйста, я понимаю, что мы не можем, тут достаточно много авторов, их тут пара десятков, по-моему, да? Ну, хотя бы, может быть, какие-то примеры работ, примеры разнообразия представленных артефактов, экспонатов. Может быть, что-то о каких-то инсталляциях, может быть, что вообще есть в наличии у нас?
2: Давайте я начну, Катя продолжит. Я начну про Аню Масленникову, это самая... такая, вот как Кате сказали на работе, триггерные работы. Аня Масленникова очень талантливая художница из Рыховата. Она мать 3 детей. И на самом деле она была беременна 5 раз, у нее 2 раза ребенок не родился, и были там еще там, долгие разные процессы, как сделать, чтобы следующий ребенок родился, и она представляет сделанные в керамической технике, то есть из фарфора, тесты на беременность, которые отрицательные в огромном-огромном количестве, они вот так на стене идут один за другим, и реально визуализируют вот это состояние надежды или уже отчаяния, или...
1: Я понимаю.
2: Разочарование в очередной раз, что там ты не смог, твое тело не смог, может быть, и муж твой не смог, там кто там не смог, это всегда врачи копаются, они всегда докапываются, и тоже миллионы людей это переживают. То есть это такая... Мы как раз в тексте писали, что ты начинаешь быть мамой со всей кучей этих проблем, иногда еще до, имея в виду всех тех женщин, которые могут 5 лет пытаться стать мамой и жить только этим, там, и менять из-за этого и свое здоровье, и свою работу, и свою вот эту... и мужа.

0: менять иногда те, кто прям сильно хочет, там есть разные ситуации
1: просто,
0: в жизни.
1: Вы просто жжете, да. Так, окей.
0: Тема жизненная.
1: Ну, мужа менять прям как-то.
0: Я такое слышала, историю.
1: Ну, все было в человеческом бытии, да.
0: Вот.
1: Так, значит, это инсталляции, эти фарфоровые.
0: Да, тесты. Да, фарфоровые тесты. И, да. Катя, может быть, ты еще расскажешь про часть работ?
2: В принципе, у нас есть и рисунки, и живопись, и...
0: Скульптуры.
2: Скульптура, да. Есть одна работа, вот я расскажу про Лиад Даниэля, про грудное вскармливание, которая тоже, например, считается как бы очень, ну, как бы естественно, но родился ребенок, вроде как приложи, и все, поехали. Вот. И она сделала работу, это документация матерей, причем как бы всяких возрастов, вот те, которые приходили к ней с младенцем на руках, и там, включая бабушек, которые очень хорошо помнят все, что с ними происходило и в связи с грудным вскармливанием. Да, и она это записывала молоком женским.
0: Как чернилом.
2: Как чернилом на салфетках.
1: Так.
2: Таких. То есть молоко, понятно, то есть оно не видно. Потом она их гладила утюгом, оно проявлялось, то есть как бы сжигалось, да. И тогда было видно, что задокументировано. И эта работа, то есть их очень много, их, по-моему, там около что-то 2000 этих салфеток. И то есть вот они висят таким образом, как немножко как белье развешенное такое. То есть и вот именно вот это количество и то, что как бы людям есть сказать про это, очень диверсно.
1: А можно спросить вот так? Ну, во-первых, мне всегда легко, когда я не специалист, я про живопись не специалист. И поэтому это позволяет мне разное спрашивать. Вот давайте так. Я представляю себе, что у вас большое-большое сообщество художников, коллег, там, которые, конечно, будут посещать эту выставку. И, конечно, я не сомневаюсь, что ну, люди там будут, их будет достаточно. Но вот я, например, обычный бюргер, да? Значит, я гражданин мужского пола. И вот я должен, допустим, съездить в Пардескану, чтобы посмотреть на, значит, салфетки с грудным молоком и фарфоровые тесты на беременность. Ребят, а вот, девчонки, вот это же все-таки немножечко какое-то нагнетание. Я сейчас очень обыденно спрашиваю, вы мне ответите как должно. Вот, ну, это немножко такая сумрачность возникает от всего этого. То есть вместо того, чтобы прекрасно, женщина стала матерью, вот теперь ребенок, имена Немая поет группа «Мама Рика», да, когда сын у меня на руках. Ну, чудо и счастье. И вдруг мне начинает со всех сторон, из всех углов выставки, мне начинают говорить, какое чудо, какое счастье. Ты посмотри внимательно. Вот эти вот тесты, ты должен быть взволнован этим всем. Посмотри на эти салфетки. Ты помнишь, сколько вот молока там ушло на это? И я начинаю так немножко приглушать свои... И мне становится немного сумрачно на душе.
2: Ну, во-первых, одно другое не отрицает. Как бы счастье, оно счастье, а то, что как бы есть и это тоже, это факт. То есть любая мама проходит через это, и я могу сказать, что у нас вот приходят на...
0: мероприятия?
2: Да, на мероприятия люди и смотрят, то есть всяких возрастов, и уже пожилые, у которых есть там свои внуки, и они рассказывают, то есть это живет, как будто это было вчера в людях, ну, в мамах, в женщинах, что им говорили, как надо вскармливать, или как у них прошли роды, или как их там кесарево делали. То есть, ну, это факт, что это было.
1: Я понимаю, вы идете, так сказать, в некотором смысле против течения, потому что, ну, да, считается не очень, наверное, приличным там рассказывать, как все это проходило. То есть к этому допущено очень малое число слушателей, и я понимаю, почему. И так это в природе, видимо, нашей, которая выработала за некая стыдливость в этом вопросе. Вы идете смело, сбиваете все замки, открываете все двери. Скажите, а были у вас вопросы, например, от зрителей, да, посетителей? Девочки, зачем вы это все сделали? Вот, например, так. Я посмотрела, скажет какая-то женщина, вот все эти... Зачем вы нашим сокровенным так вот...
0: Если честно, нет. Может быть, у Кати было?
2: Нет, мне так не говорили, но да, вопрос как бы... Ну, примерно вот как ваша реакция, то есть...
1: Это не моя личная реакция. Да-да-да. Я пытаюсь озвучить какую-то, да.
2: Да, то есть мне, например, говорила одна молодая, еще не мама, она говорит, если бы я это... увидела, скажем, там, в подростковом возрасте, то, может быть, это меня как-то вообще, ну, отбило желание.
1: Может быть. Когда я слышу, что мужья присутствуют на родах, я думаю, господи, как это может быть?
0: А как может быть по-другому?
1: Я не знаю, я все... Я человек старой советской закалки. То есть, в общем... Как бы вы не слышите в основном никакого негатива, никакого в этом плане изумления, почему вы все распечатали, вот это вот все сокровенное и тайное. Вы
2: как бы, даже наоборот, люди как бы, то есть это мотивирует людей вспоминать свое и говорить и делиться. Я даже хотела сделать это отдельным проектом, может, даже и сделаем. Как бы вот именно документация воспоминаний. Людей, которые посещают выставку, настолько это как бы живо и необходимо. То есть даже негде было про это поговорить, кроме как, ну, может быть, там между мамой и там, я не знаю,
1: с подругой. Ну, это, кстати, это тоже часть интересного разговора. Вот как раз такой разговор я бы с удовольствием воспроизвел и в студии, например, если бы появились... скажем, сторонники, оппонентки, кто-то бы задавал такие вопросы. То есть что-то я с удовольствием, часть, если возникнет дискуссия или часть, неважно, не обязательно дискуссия, часть разговоров об этом, в принципе, воспроизводима. Думайте, как, но мне это кажется живым, это, собственно, то главное, чего вы это делаете, что у вас получается, взбаламутить какую-то вот часть пространства. Ну, художник должен нарушать табу, и это его функция. Мы слушаем сейчас, кого мы слушаем? Мы Юдит Равиц сейчас слушаем, а потом продолжаем. Мне бомбический вопрос, как бы, приготовил я вам.

0: Я повторю, что у нас в студии сейчас замечательные гости, художники, художницы, кураторы Вера Гайлис и Катя Корин. И это кураторы выставки «Материнство. Пересборка». Ну, давайте тогда, стесняться нам нечего, как говорится, на радио нас не видать. Как вы отнесетесь к тому, что, ваша достаточно вполне себе феминистская повестка в этих всех выставках, которые легли в историю, так сказать, и этой выставки, если в это пространство вдруг войдут мужчины, например, с переосмыслением фаллосов, сперматозоидов и так далее, это будет, в общем, для вас столь же интересно, или это продолжает вашу пересборку, или пусть они будут отдельной строкой сами по себе. Вот, допустим, послезавтра вы узнаете, что такие-то, такие-то собирают такую выставку. Мужчина, пересборка.
1: У меня есть ответ на этот вопрос.
0: Вы смотрите, как сразу, да?
1: Так как я...
0: Досрочный ответ.
1: Да, историк искусства, сейчас уже исследователь культуры, и очень много интересуюсь этим вопросом, что исследование как раз мужественности, мускулинности и всех этих проявлений набирает свою силу по-настоящему как критическое явление только сейчас. И только как следующий шаг после феминистского движения, которое выработало критические инструменты смотреть на какие-то на любые вещи, связанные с полом или гендером, да, как это проявляется в работе, в семье, в здоровье и так далее, выработалась некая теория вначале по отношению к женщинам, потому что патриархат и угнетение, не будем углубляться,
0: я вас умоляю,
1: сложили для этого условия. И сейчас мужчины, те, кто готовы, очень многие мужчины, к сожалению, или им это не так важно, не ищут критических инструментов оценить, подумать, в чем заключается действительно суть мужчины и аспектов, с которыми сталкивается мужчина, конкретно в разных уровнях жизни, пользуются этими инструментами, применяя их, естественно, к мужским аспектам. Поэтому, естественно, я буду рада. И это очень, как говорится на иврите, мивурах. И чем больше мы будем критически осознавать все, что с нами происходит, критическое мышление только двигает нас вперед. И мужчин, и женщин.
0: Я понимаю. Я вот как хочу зайти. Понимаете, когда мы доходим до настоящего феминизма, для меня, в общем, какой-то феминизм социальный закончился с Симоной де Бувар, второй пол, женщинам дали избирательное право, и с той поры, я советский человек, повторяю, мы равны. Мы равны, если вы помните, в той стороне женщины очень удачно носили шпалы, вообще равенство, все, полное. Так вот, когда сейчас торжествует феминизм, даже на очень интересной, классной, конечно, выставке «Материнство. Пересборка», это же не мой укор, двоеточие. Ты, в скобках, скотина, и не ведаешь, через что мы проходим. Через каждый тест, потому что ты храпишь там, отвернувшись к стенке, а мы тут волнуемся, да. И вот с молоком мы пишем, это вот каждый экспонат, я понимаю, что каждая работа, это тихий или не очень тихий упрек вот тому самому, который приходит с работы, выпьет пиво, сядет перед телевизором, а потом отвернется к стенке и храпит. Так. Если выставка со стороны мужчин, допустим, такая произойдет, там можно будет углядеть, наверное, какое-то несколько покровительственное мужское отношение. Или скажут: а, смотрите теперь, как мы страдаем. Я хотел бы, чтобы торжествовало чистое искусство, потому что это самое интересное. Все эти инсталляции меня очень заводят, но исключительно с художественной стороны. Но привкус битвы гендеров, этого хотелось бы избежать. Но ведь не избежишь.
1: Я скажу, Игорь, только что из вот тех отзывов, которые мы там получали, было очень много людей в день открытия, и в том числе мужчин, и как Катя говорила, разного возраста людей, даже женщин, которые уже там с ними это было 50 лет назад, что мне кажется, что такой антагонизм, который вы сейчас выражаете,
0: я запустил, да.
1: Вот эти все сгущенные краски, они идут в ответ на текст. Сами работы, они вводят совсем в другой диалог. И что еще очень важно сказать, сами израильские мужчины, и там и без тьфу-тьфу-тьфу наши с Катей мужья, и большинство израильских мужчин, что просто видно на улице, и это уже как бы обратный стереотип, что они очень включены и действительно понимают и видят.
0: Да, израильские отцы это дело особенное.
1: Видели ту же самую реальность, которую они видели дома и были в нее включены. Поэтому на выставке такой реакции не было. На самом деле, действительно, слова имеют, особенно когда они отделены от физических работ, имеют вот эту вот силу толкать мышление в разные стороны, на то они и слова, и разгонять вот этот дискурс, как бы там смотреть на него с разных сторон, но по факту это не возникало, потому что это и особенность израильского общества, возможно, в других странах были бы другие
0: реакции от мужчин
1: и даже от женщин.
0: Называется Россия, я думаю, что реакции точно были бы другими. И от мужчин, возможно, что и от некоторых женщин.
1: Возможно. Вполне может быть.
2: Но я хотела сказать, что это даже для самих женщин, это не обязательно там «вот ты», в скобках «скотина, посмотри», а даже сама женщина, чтобы увидела, посмотрела, как бы со стороны, даже если она это не проходила вот конкретно такое, или даже если она, да, проходила, но она это не видела, не чувствовала, не знала в тот момент, что казалось там нормой, особенно много лет назад, сейчас это как бы более открыто.
0: Но даже из того текста, которым вы снабдили выставку, и который я прочитал с трудом, задыхаясь от всяких чувств в начале, есть уже какая-то определенная позиция. Ведь есть же. Это мы сейчас с вами разговариваем типа в кафе, а там сформулировано достаточно сурово. Вот что такое материнство. Вот оно такое. И надо об этом знать. Ты обязан об этом знать, подлец. Вот, ну хорошо, я беру самое важное. Если такая идея у кого-то возникнет, и художники-мужчины захотят создать вот такую, не обязательно противовес там или как-то, нет, просто захотят вот пересмотреть свою ситуацию, как вы уже пересмотрели женскую, и обратятся, допустим, к вам, то вы готовы. Для вас это не будет каким-то провокативным вызовом.
2: Приходите.
1: Абсолютно нет.
0: Ну, мужчины, я за вас свое веское слово сказал. Дальше, значит, скажите, у меня сейчас такой короткий вопрос, он вообще даже не для программы. А скажите мне, Вер, я ведь начинал с вами знакомство с «Четвертой стены».
1: Да.
0: И там шли, и потом еда была, там, значит, там были такие милые, прекрасные вещи, как бы, и, наконец, мы все-таки дошли до гендера. Я подозревал и боялся, что когда-то это будет. Знаете, я вам сейчас расскажу, когда-то, очень давно, в Советском Союзе, я два раза ходил на выставку из коллекции Армонда Хаммера. Был такой шустрый старичок, он с Лениным беседовал, и под это дело он перетащил из России к себе в Америку очень много хороших полотен бесплатно. А потом уже во времена Брежнева он делал жесты, он давал посмотреть, как бы, и так далее. Ну, история. Я вот ходил в художественную галерею один раз, был совершенно потрясен. Мне было лет 8 или 9. Я видел там картин, там разные, от Энгра, допустим, до Сислея. Там очень много было и импрессионистов, и кого угодно, и экспрессионисты были. Я был потрясен. Поэтому пополз во второй раз, хотя был совсем ребенок, кого-то упросил меня взять. А потом я еще долго ходил в это здание, но уже больше натыкался то на Кеты Кольвиц, то на фотографии Брежнева и Карвалана. Это уже все, выставка закончилась. Я хочу сказать, а возможно ли где-нибудь такая выставка, чтобы просто висели картины. Я бы просто пришел и смотрел бы на разные прекрасные работы, прекрасных мастеров, без подоплеки какой-то. Я понимаю, что не сегодня с этим вопросом вылезать. Сегодня концептуальное искусство, по большей части. Но вы бы согласились, например, что-то такое, вот сделать такую выставку, где будут просто спокойно висеть классно сделанной профессиональной работы.
1: Смотрите, здесь суть в том, что на самом деле есть очень много таких выставок, в том числе в наших израильских музеях, например, музей Израиля, Тель-Авивский музей, даже в галереях есть очень много, показывают живопись, там более современную, такие выставки есть. Просто что касается меня, то... Недаром я уже упомянула, что я начала с искусства, но на сегодняшний день как бы я продолжаю как исследователь культуры в целом. Меня скорее действительно интересуют темы и что с ними происходит. Искусство — это инструмент, через который мы можем видеть то, что происходит с едой там, и так далее, и так далее. И как бы, и, естественно, запланировано... Дай бог, и там,
0: дедушка,
1: и осенью,
0: тебе
1: зимой.
0: Не на что рассчитывать, да.
1: Да. Но есть у меня очень много прекрасных коллег, которые, и там, и многих вы знаете.
0: Ну, я тоже расширяю вяло, но расширяю свои познания. Кстати, я вам очень благодарен за то, что спектр, например, кураторский, вы очень помогаете мне расширить. Мне это просто важно и интересно. Теперь. У нас будет совершенно потрясающая сейчас композиция, правда, я услышал, она меня совершенно пронзительно, это Ань Хитрик. Ань, привет тебе большой, ты огромный молодец, замечательная песня «Мама», давайте мы сейчас послушаем, и у меня к вам дальше потом еще есть вопрос в глобали, поехали.

0: в студии Вера Гайлис, Катя Корин. Тому, той, кто придумал поставить эту песню, от меня шоколадка. Передавайте. Вот, Ан Хитрик, совершенно блистательная певица, автор текстов, музыки. Так. Во-первых, давайте мы еще раз забьемся, значит, на паролях, явках и адресах. Значит, скажите, пожалуйста, как туда пройти, проехать, как это все, значит, да. Еще раз повторите, до которого и когда, в какие часы это работает.
1: Значит, это адрес контейнер Муацайзу Ритменаше. Угу. На иврите ничего.
0: Вы меня спрашиваете или мне всех тех слушателей?
1: Ну, как бы так это называется, это ангар-контейнер. Работы это воскресенье, вторник и четверг с 10 до 3 и до 2 сентября.
0: Сентября? Да, сейчас подождите, я тут себе тоже записал, значит, до 2 октября у меня записано вообще-то.
1: Ну да, может быть, мы немножечко продлим там с праздником.
0: А, ну так, да.
1: Если
0: написано,
1: получится,
0: значит, 02.10. Я хочу спросить, мне просто, вот мне просто парит, мне интересно, приходят люди, кураторы, вот, приходят как бы поговорить, и это очень интересно, и про выставку все замечательно. И не напишут себе на бумажке, когда эта выставка происходит. Это как? Ну вот, ну хорошие кураторы во всем, но почему вы на бумажке не пишете? Вот художники такие же. А, да, у меня будет выступление. Так скажи, блин. Что это такое было?
2: Но это нюансы бюрократии. То есть,
0: чьей
2: есть,
0: бюрократии?
2: Есть молодежного центра. То есть это же целое место, которое относится к местному совету. То есть Катя не решает там все. То есть у нас есть...
1: Да, это не чисто
2: есть
1: галерея.
2: Желаемое,
1: там...
2: Есть там какие-то
0: Я
2: другие...
0: Я спрашиваю, почему у вас не написано на бумажке? Какие часы, какие дни вы вспоминаете мучительно и до которого
1: не,
0: числа
1: работает?
0: Не-не,
1: я не мучительно, я переводила в голове.
0: Хорошо, пусть у вас на иврите бы лежала бумажка, вы переводили бы как-то.
2: В следующий раз.
0: Хорошо, ладно. Просто мне... Я прихожу каждый раз снова в такое приятное, наверное, неистовство, потому что вот художники, их сразу может узнать, они себя не рекламируют.
1: По походке.
0: Им, да, им пофиг вообще, как бы, не спросишь, они не скажут. А, ну и ладно, никто не придет, хорошо. Так, ну, у меня осталось времени для того, чтобы узнать у вас, у каждой из вас там, совместно, порознь, как планы, надежды, мечты, над чем вы сейчас будете работать, какие у вас дальнейшие планы, что вы хотите делать, какие вы видите выставки или не выставки, а другие события, пожалуйста.
1: Ну, я могу сказать, что то, что в ангаре контейнер, мы планируем выставку к концу ноября, связанную с иллюстрацией. Но это еще так.
0: Иллюстрации книжной, иллюстрации какой?
1: Иллюстрации книжной, просто иллюстрация, как бы иллюстрация...
2: Как жанр.
1: Как жанр, да.
0: Okay.
1: Может, на стенах, может, по-всякому. То есть это еще да, в разработке. И, у нас там тоже еще один интересный проект — это placemaking. Ну, это такой проект целый, заброшенный такой полусад, полу... Какая-то площадка, с которой мы превращаем в цветущий сад на земле.
0: Так.
1: Да, который будет соединять в себе там и тоже искусство, и сообщество, и работа совместную. Вот.
0: Ну, это все в сфере вашего какого-то внимания. Вы будете в этом принимать участие?
1: Да-да, мы уже, да.
0: Так. Пожалуйста.
2: Да, на самом деле очень много запланировано. Есть некая некомфортность называть даты после всех этих иранских эпизодов.
0: Ну,
2: потому что
0: конечно.
2: Половина из этих дат, которые вот я знаю сейчас, это перенесенные с весны, с лета, с непонятно чего. Но у меня на самом деле запланировано и участие в Биеннале Иерусалима, которое, я надеюсь, состоится осенью. И там будет одна выставка с русскоязычными художницами. Мы пришлем вам пресс-релиз, расскажем. Очень интересное про советское еврейство. Угу. Я уже чуть-чуть так анонсирую. Дай бог тоже состоится с фестиваль фото Израиль. Там тоже я должна участвовать с группой украинских художниц, с которыми мы у вас были уже. Есть еще разные планы. Я хочу воспользоваться тем, что мы в эфире.
0: Пользуйтесь.
2: Рассказать, что вот я сейчас начала свою диссертацию, потихоньку над ней работать, и сформировалась некая тема, которая, возможно, будет актуальна кому-то из слушателей, они смогут найти меня там в соцсетях и написать. Я буду брать интервью, это будет не скоро, где-то через полгода,
0: да.
2: Может быть, больше у художников пожилых, и спрашивать их тот вопрос, который я очень часто получаю на WhatsApp, уже, к сожалению, от соседей, родственников или тех, кто проходит мимо дома и видит, угу. что там вынесли полквартиры, в том числе и работы, и спрашивают, что, куда и как, и пытаться вообще понять, что с этим иммигрантским наследием художественным, в какую сторону думать о нем, чтобы, может, потому что это очень большой вопрос для пожилых художников, особенно тех, которые не знакомы с музеями, кураторами, галереями, и там к ним очередь не стоит. К сожалению, таких очень много. И в ближайшие годы меня будет параллельно других вещей занимать эта тема, поэтому если кто-то хотел бы дать интервью или пообщаться, или поделиться информацией, познакомить, пожалуйста, ко мне обращайтесь.
0: К вам обращаться на страницу, как бы как...
2: Фейсбука, Инстаграма, любой соцсети
0: Вера
2: по
0: Гайлис.
2: Имени.
0: Вера.
2: Очень легко ищется, и как бы можно мне писать.
0: Угу. На самом деле это, конечно, невероятно грустная тема.
2: Очень грустная.
0: Ну, меня она параллельно занимает, в смысле, например, библиотеки, да, у меня там огромная библиотека, я же прекрасно понимаю, что после просто вот и все. Так что, как было с библиотекой отца технической, когда мы уезжали, приехал грузовик, ну и все. А боль там... шок, там, прочее, оно же становится чисто индивидуальным. И поэтому, действительно, ребят, может быть, в этом вопросе можно как-то немножечко что-то продвинуть, и как-то это будет на пользу всем. И вопрос к вам, Вер, а это что, магистерская уже диссертация?
2: Нет, это докторская. Но это будет длиться энное количество лет, я сейчас только начинаю, и только там должны осенью окончательно уже утвердить эту тему, зимой я начну там собирать интервью, материалы и так
0: дети
2: далее.
0: Вырастут.
2: Да, это долгая история, но как бы и на самом деле была сложность, очень много тем, которые касаются там тех людей, которыми я занимаюсь, это наши художники русскоязычные, которые там даже разных поколений, но вот это выросло из того, что я просто реально получала такие звонки, такие сообщения.
0: Ну, здорово, удачи вам. И я не понимаю, сколько в сутках у вас часов, если вы все это успеваете делать. Здесь время нашей беседы подходит к завершению. Что жаль, мне всегда интересно с вами общаться. Огромное спасибо художницам, архитекторам, кураторам Вере Гайлис и Кате Корин. Удачи выставке, естественно. Она не до 2 сентября, она, блин, до 2 октября будет. Время у нас есть. Вот. Ну что же, бесценное, почему бы нам, ну не слабо нам, в конце концов, сходить посмотреть, чему-то удивиться, чем-то восхититься. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф. Еще одна композиция в тему напоследок, на сей раз это Рита, это, так сказать, израильская часть подборки. Ну и слушаем, всем пока.

0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: В новом филиале Маданей Мания Ашкелон. Творог с изюмом, вишней и клюквой 19,90 за килограмм. Филе лосося копченое нарезанное 9,90 за 100 граммов. Сгущенное молоко 2 банки за 14,90. Маданей Мания. Мидхам или Коэн 21. Напротив Академического колледжа.
2: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-6-2-4-3-8-6-7.
3: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.

0: во Иерусалиме 17 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЕКА. У микрофона Семен Каплан. Удары по военному аэропорту Абу-Эд-Дугур в провинции Идлиб. Высокопоставленный израильский источник сообщил телеканалу Fox News, что перед нанесением ударов высокопоставленные представители Израиля передали своим американским коллегам крайне чувствительную разведывательную информацию. По словам источника, президент Сирии Ахмед Аш-Шара понимает, что не сможет действовать так, как действовал прежний сирийский режим. Ранее специальный посланник США по Сирии Том Барак выразил обеспокоенность в связи с ударами и написал в социальной сети X, что это ненужная эскалация. Он добавил, что правительство Аш-Шара продемонстрировало стремление к снижению напряженности в отношениях с Израилем. Министр иностранных дел Сирии Асад Аш-Шабани на пресс-конференции осудил удар по аэродрому, заявив, что это нарушение суверенитета Сирии и угроза ее безопасности и стабильности. Напряженность в Персидском заливе. Президент США Дональд Трамп заявил, что никаких переговоров с Ираном не ведется и не планируется. По его словам, морская блокада сохраняется в полном объеме, Ормузский пролив открыт и функционирует, а все морские мины были обезврежены. Трамп написал об этом в своей социальной сети. Заместитель министра иностранных дел Ирана по правовым и международным вопросам Казем Гариб Абади выступил с критикой в адрес президента США после публикации Трампа в социальной сети, в которой тот представил Ормузский пролив как американскую территорию. В своем заявлении Гариб Абади написал, что в Иране в скором времени развеют иллюзии Трампа, который, по его словам, заблуждается относительно статуса пролива. Это сообщение передали обозреватели КАН Рам Брандес и Ишай Бар-Йосеф. Полиция задержала в Хевроне местную жительницу 37 лет по подозрению в подстрекательстве и поддержке терроризма в социальных сетях. В полиции сообщили, что подозреваемая публиковала сообщение с одобрением террористической атаки Хамаса 7 октября, восхваляла боевиков и призывала к мести. Во время обыска в ее доме был изъят мобильный телефон. Женщина доставлена для дальнейшего расследования в полицейский участок Хеврона. Председатель партии Бат-Циони Милуимники Хили Трупер впервые однозначно заявил, что не войдет в правительство во главе с Беньямином Нетаньягу. По словам Трупера, когда он что-либо заявляет, он действительно намерен выполнить сказанное и сделает все возможное, чтобы придерживаться своей позиции. Он перечислил три принципа. Партия будет входить только в сионистское правительство, она приложит реальные условия, усилия для максимально широкого расширения коалиции за счет партий, которые примут ее принципы, и она не войдет в правительство Нетаньягу. Межведомственная комиссия рекомендует в опубликованном сегодня отчете провести повторную поэтапную проверку действующих разрешений на парковочные знаки для людей с инвалидностью в Израиле и изменить систему предоставления права на их получение. Согласно рекомендации, медицинские проверки должны проводиться государственными органами, уполномоченными определять степень инвалидности. Согласно отчету, около 150 тысяч знаков, выданных в последние годы, были оформлены незаконно. Они стали одной из причин резкого роста числа автомобилей, связанных с такими разрешениями. В настоящее время их насчитывается около 655 тысяч. В ответ Национальный институт страхования Израиля уточнил, что ответственность за выдачу знаков и их оформление остается за Министерством транспорта, а роль института ограничивается передачей соответствующей информации о лицах, имеющих право на получение таких разрешений. Сообщение об отчете подготовили корреспонденты КАН Офир Гальперин и Яэль Чехановер. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
0: Максимальная температура воздуха завтра в Иерусалиме и Тель-Авиве составит 31 градус. В Хайфе будет 30, в Бершеве 34, а в Эйлате ожидается до 40 градусов. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире КАН РЕКА в 18 часов. Доброго дня! Шалом Мейрушалаим.
2: КАН РЕКА. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио КАН РЕКА. Здесь и сейчас. Яна Брискман.

0: Добрый день, здравствуйте. В эфире программа «Особый случай». Меня зовут Яна Брискман, и мы с вами до 6 часов вечера. Сегодня мы поговорим об оплате за услуги амбулансов МАДА, а также о том, каким образом можно взыскать деньги, присужденные вам по выигранному судебному иску. Еще одна тема – компенсация за ущерб, который был нанесен в результате иранских атак. Напомню, что вы можете связаться с нашей редакцией, оставив сообщение на автоответчике по номеру 072-393-2666, 072-393-2666. Вы можете написать нам на электронную почту, ее адрес specialsobaka.kan.org.il. Кратко опишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp, его номер 050-737-8127. Обратите внимание, что звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде. Особые случаи, вопросы и комментарии. Ну а теперь к первой теме. Не совсем обычная для нас тема, но кому-то следующее интервью будет весьма полезно. Центральная избирательная комиссия набирает сотрудников для работы в неделю выборов. О чем идет речь и кому это может подойти, об этом поговорим с Тови Хакмеяне, старшим руководителем по набору сотрудников Центральной избирательной комиссии. Тови Хакмеяне, мы ему напхирали Гиюсов Димлешево, Пхирот Бевадата, Пхирот Амерказит, Чаломлях.
1: שלום וברכה, יאנה.
0: אז על איזה משרות מדובר? מובן שאם זה לשבוע בחירות, אז זה משרה זמנית לשבוע, אבל מה צריך לעשות?
1: מדובר כרגע על משרה שנפתחת מחר בבוקר, מפקח תואר הבחירות. הרישום נפתח מחר בשעה 10 בבוקר, זה מערכת אינטרנטית שנרשמים דרכה, עוברים מיון ראשוני, וזה נסגר ביום חמישי הבא בשעה 11 בערב. הייתה לנו משרה נוספת של מזכיר ועדת קלפי, שהיה לגבי הרישום למשך 10 ימים, והרישום מסתיים ביום שישי האחרון, ולמשרה הזאת נרשמו כ-200,000 מועמדים.
0: וואו, באמת, כולם רוצים לעבוד בבחירות. זה באמת כל כך טוב, או איך את מסבירה את זה, כמות כל כך גדולה של המועמדים?
1: אנשים רוצים להיות מעורבים בהליך הבחירות השנה, ולכן אנחנו רואים מספר רב של מועמדים שנרשמו למערכת, והשכר הוא 3,000 שקלים ברוטו, השכר למשרת המזכיר הוא 3,000 שקלים ברוטו, ועליה חל מס של 18%. השכר למפקח תואר הבחירות, למערכת הרישום שנפתחת מחר, הוא כ-2,300 שקלים, וגם עליו חל מס, שיעור מס של 18%.
0: אוקיי, אז אני אתרגם ונגיע לעיקר מה צריך לעשות מפקח הבחירות. Речь идет о ставке инспектора по тому, как проходят выборы. Во-первых, записаться можно по интернету на вот эту должность. И завтра откроется уже запись. Нужно сказать, что вот на прошлую должность, на другую должность, запись на которую уже закрыла, записалось 200 тысяч человек. И я спросила, почему, как она объясняет вот такой вот бум и желание людей работать на выборах. Она говорит о том, что люди считают, что эти выборы очень важны, поэтому есть очень много кандидатов. Ну и для инспектора, который наблюдает за выборами, есть достаточно высокая зарплата, то есть за неделю можно заработать 2300 шекелей. И на нее есть налог 18%. אם אנחנו מדברים על תוכן המשרה, מה בעצם צריך לעשות מפקח על הבחירות?
1: מפקח על הבחירות בשלב הראשון, בשלב המיון הראשוני, הוא צריך להיות בעל 12 שנות לימוד, ידיעת השפה העברית, חריצות ויכולת עבודה בלחץ. זה בשלב הראשון במבחן הממיין הראשוני, שזה נפתח אליו מחר.
0: רגע, ויש פה, אני צריכה לדייק, כי אנשים ששומעים אותנו זה אנשים שעלו מכל מיני ארצות, אז אני רוצה לדייק באיזה, על איזה רמה של ידע עברית מדובר.
1: ידיעת השפה העברית. ידיעת השפה העברית. שיודעים לדבר בשפה העברית.
0: לא צריך לדקלם את ביאליק.
1: לא.
0: אוקיי.
1: לא, ממש לא. הם גם עוברים רעיון אחר. תראי, יש כמה שלבים. אני רוצה להסביר את השלבים כדי שכולם, זה לכולם יהיה ברור ולא תהיה הבנה. הרישום הראשוני נפתח מחר בבוקר במערכת אינטרנט שאתה עוברת, שיש לה מספר שלבים, כמו שאמרתי, השאלון הראשוני של ארבע סוגי השאלות שהדגשתי, לאחר מכן יש לומדה, ולאחר מכן יש מבחן שעוברים אותו במערכת האינטרנט. אחרי שעוברים את השלב הזה, אחרי שהמערכת נסגרת, זה שוויוני לכל עם ישראל, לכולם, כולם יכולים לגשת, אין העדפה לאף מגזר ולאף מגדר, עוברים לוועדה האזורית לרעיון. שם יש מראיינים שמראיינים את המועמדים, לאחר שעוברים את הרעיון הראשוני, עוברים שוב, יש הדרכה ומבחן פרונטלי. לאחר שעוברים את כל השלבים האלה, אפשר להתחיל לעבוד בוועדת הבחירות בתפקידים השונים.
0: אוקיי. אבל דיברנו על המיון, מה בעצם התפקיד? מה צריך לעשות?
1: התפקיד הוא נמצא בקלפי, מבוקר. פתיחת הקלפי משש וחצי ועד 11 בערב, עד תום הספירה. הוא נוסע על גופו מצלמה, והוא אחראי על התקינות הפעילות של הקלפי. לראות את הכל בסדר, הוא מסייע למזכירים, שאין מקרים חריגים, הוא יותר אחראי על הסדר של הקלפי, כל מה שקורה בקלפי.
0: Они торгем. Моя собеседница говорит о том, что инспектор, который наблюдает за тем, как проходят выборы на избирательном участке, во-первых, должен иметь среднее образование, он должен говорить на иврите достаточно хорошо, не нужно рекламировать Бялика, но нужно понимать, что говорят, и нужно уметь читать, потому как человек, когда он записывается, должен пройти небольшой экзамен, интернет-экзамен. И после этого, после того, как он проходит этот экзамен, его вызывают на интервью, где он проходит фронтальный экзамен. То есть нужно действительно понимать и читать, и говорить достаточно хорошо на иврите. Если мы говорим о том, что он должен делать? Он должен находиться на избирательном участке с утра и до вечера. На нем будет специальная видеокамера. Он должен следить за порядком, за тем, что там происходит, и запечатлеть это все на видео. Ну, если есть какие-то нарушения, конечно же, он должен об этом сообщать. Вот, собственно говоря, в чем и состоит работа. Забавит тавкид мы от хашуф в цирхбэмет להיות בן אדם מאוד אחראי, כי כל הפרה שקורית בקלפי צריך לדווח עליה, כפי שאני מבינה. אבל האם המשרה הזאת היא מתאימה לכל סוגי אוכלוסייה, נגיד לאנשים, לאנשים שפרשו לגמלאות, או נגיד לאנשים עם מגבלויות, או לעולים חדשים?
1: שוב, אני הדגשתי ואמרתי מה אנחנו דורשים. אנחנו דורשים גיל 21, ידע בעברית ויכולת עמידה בלחץ ויכולת ואחריות. אם יש את כל הפרמטרים האלה, אז אין שום מניעה לעבוד, ואתם עוברים רעיון בוועדה האזורית.
0: כן. וכדי למצוא את הקישור ולמלא את כל הטפסים, צריך להיכנס לאתר אינטרנט של ועדת הבחירות?
1: החל ממחר ב-10 בבוקר, האתר ייפתח לרישום.
0: אוקיי.
1: הטיפ שאני ממליצה לכולם, ללמוד את הלומדה באתר לפני שניגשים למבחן.
0: איך אפשר ללמוד אותה?
1: יש באתר לומדה, בתוך הקישור שאתה נכנס ואתה ממלא את השאלון הראשוני, אתה מגיע ללומדה, לעמוד על הלומדה וללמוד את השעה שמצריך ללמוד את הלומדה, ורק לאחר מכן לעבור למבחן, לא לדלג על הלומדה.
0: אוקיי. זה טיפ מאוד מאוד חשוב, ותודה רבה לך, טובי חכמיאן, ממונה בחירה לגיוס עובדים לשבוע הבחירות בוועדת הבחירות המרכזית. תודה רבה לך.
1: תודה רבה גם לך.
0: Я переведу последний ответ моего собеседника. Моей собеседницы я спросила у нее, могут ли, например, пенсионеры или люди с ограниченными возможностями подать заявку на эту должность, и она сказала, что минимальное требование – быть в возрасте 21 года, нужно знать иврит, и нужно знать, что нужно находиться в большом напряжении, то есть нужно быть человеком, который может это напряжение работать вот в таком напряжении. С завтрашнего дня, с 10 часов утра, будет возможность подавать заявки на сайте Центральной избирательной комиссии. И совет, который дала моя собеседница, прежде чем вы переходите к экзамену, там есть небольшая презентация, которая называется «Лумда», такая вот презентация о том, о чем будет экзамен, обязательно пройдите ее, и тогда вы можете успешно сдать тот самый интернет-экзамен, ответить на те вопросы, которые задаются на этом сайте. Я думаю, что это действительно очень важно, и очень многие люди, я надеюсь, заинтересуются. Еще раз напоминаю, завтра с 10 утра вы можете записаться на интервью на вот эту должность, быть инспектором на избирательном участке. День работы 2300 шекелей. Я думаю, что многие захотят получить эти деньги за день работы. Мы беседовали с Тови Хохмиян, старшим руководителем по набору сотрудников Центральной избирательной комиссии. Можно ли получить компенсацию за ущерб причиненной недвижимости в случае, если у вас нет счета в израильском банке? Вот такой особый случай, который касается ущерба недвижимости, причиненной во время войны рев льва, вот такой случай разбирался в бюро по жалобам населения в управлении госконтролером. И я приветствую в нашем эфире Дину Кофман, координатор Бершевского отделения Бюро по жалобам граждан в управлении госконтролера. Дина, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Яна.
0: Действительно, особый случай. Я думаю, что многие, у кого есть недвижимость в Израиле, ну, допустим, они проживают за границей, задумывались о том, ну вот, а что будет, если не дай бог? И вот, оказывается, могут возникнуть проблемы.
2: Да, для нас этот случай, к сожалению, не такой особый.
0: Так.
2: Это просто наша рутина, и мы должны задумываться о таких вещах. Что случится, если завтра снова начнут нас бомбить, или послезавтра, или в любой другой день, и снова мы будем называть это каким-то странным названием, как рык льва, или рёв льва, или что-нибудь такое. Ну, в общем, конечно, это не смешно, что для нас это такая рутинная
0: ситуация. Да, война, которая становится рутиной.
2: Да. Я расскажу сегодня действительно о ситуации, которая действительно может быть полезна для многих

0: заявку для того, чтобы получить компенсацию и приступить к восстановлению своей собственности. Ну, в данном случае ситуация была несколько иная.
1: Так.
0: Дело в том, что компенсацию может получить владелец собственности только на счет в банке, который открыт на его имя, на его то есть на имя владельца недвижимости, на имя владельца квартиры, что логично. Иначе бы возникла куча всевозможных злоупотреблений, если можно было переводить деньги кому угодно, и потом бы куда-нибудь они исчезли. Только владелец и только на свой счет. Но жизнь, как говорится, одно, а правило это другое. И вот речь шла о квартире, владелица которой много лет уже проживает за границей. Ну да, есть у нее недвижимость в Израиле. В этой квартире давным-давно проживала и там одна ее дальняя родственница. И так это все продолжалось. У этой владелицы даже не было израильского счета. Вообще не было счета на ее имя. Таким образом, после того, как проживающая в квартире родственница подала заявление на компенсацию, она не могла ее получить, потому что она не владелица, а у владелицы счета нет в Израиле. И дело тянулось очень долго. Знаете, сколько месяцев уже прошло? Ну, в общем-то, это не вчерашнего, конечно, дня дело, но все-таки очень-очень долго тянулась эта ситуация бюрократическая. И в очень тяжелом положении оказалась эта женщина, жилица, которая там проживала, это родственница. Она жила в этой квартире.
1: То есть там просто не делали ремонт, потому что не могли перевести средства?
0: Совершенно верно. Она не могла там проживать. Она ничего не могла ремонтировать. У нее не было своих средств для того, чтобы как заранее как бы отремонтировать, а потом просить назад какой-то возврат компенсации. То есть вообще она оказалась в очень тяжелой жизненной ситуации. И после того, как она обратилась к нам с жалобой, разумеется, в сотрудничестве с владелицей квартиры, которая находилась за границей, обратились они. То я предоставила ей доверенность на проведение всех денежных операций, и все равно все упиралось в тот пункт закона, который говорит о том, что только она, как владелица, может на свой счет получить деньги.
1: Ну вот такое впечатление, что когда принимаются какие-то правила, да, разрабатываются какие-то циркуляры, и упускается очень много вещей. То есть теория и реальная жизнь действительно, как вы сказали, не всегда сходятся. То есть, ну, как бы это же реальный сценарий, когда владелец квартиры проживает за границей.
0: Ну, в защиту всех этих бюрократических структур я хочу все-таки сказать, что наша реальность в Израиле до такой степени быстро меняется, и такие катаклизмы происходят внезапные, что они требуют таких быстрых каких-то внесений, законодательных изменений, установочных, за которыми только успевают гнаться на, так сказать, все наша исполнительная власть, что действительно бывает очень много моментов, которые упускаются по дороге. То есть вот упала ракета, надо срочно принять какие-то законодательные решения, связанные с тем, что делать в этой ситуации. И понятно, что за такой короткий срок упускаются какие-то моменты. Но для этого и существуем мы. Существуют другие организации, которые помогают людям и снизу привносят всевозможные ситуации, изменения для того, чтобы в законодательство эти изменения были внесены. Что же здесь было сделано с нашим участием после того, как наш ревизор вмешалась в эту ситуацию и начала прорабатывать ее очень подробно с налоговым управлением, было принято решение, которое вполне соответствует закону. Жилица, которая проживает, родственница, она была признана пострадавшей, понесшей ущерб. То есть, несмотря на то, что она не была владелицей, однако в этой ситуации она была реально понесшей ущерб стороной. И это, что закон прекрасно это позволяет, она была признана и таким образом смогла получить на свой счет, как признанная реально пострадавшей, смогла получить компенсацию а при этом она, не, как я сказала раньше, у нее не было денег заранее оплатить, поэтому ей было очень быстро после этого решения выплачено.

0: аванс определенный, который позволил ей сделать ряд уже работ по взаимодействию с Шамаем, так сказать, с оценщиком ущерба и так далее. Было даже ей подписано определенное соглашение компромиссное, которое позволило как можно быстрее продвигаться. В чем-то она там уступила какие-то мелочи, которые посчитала несущественными. С другой стороны, оценщик пошел навстречу, как можно быстрее больше все оценить. Одним словом, в общей сложности ей было получено 120 тысяч шекелей, которые позволили ей сделать все основные ремонтные работы, вернуться в квартиру и продолжать там жить. То есть...
1: Да, это действительно большая сумма. То есть ущерб был на самом деле очень серьезный.
0: Да, очень серьезный. И поймите, что... Что бы налоговое управление не говорило, и чтобы люди не виноваты во всех этих ситуациях, это ответственность государства компенсировать своих граждан, которые пострадали в результате таких катаклизмов, как война и так далее. И, конечно, поэтому принцип такой, который придерживался и наш ревизор, и наше управление, что государственные структуры должны сделать максимально шаги навстречу гражданину в этом случае, проявить максимальную гибкость, разумеется, в рамках закона, и найти механизмы для того, чтобы как можно эффективнее компенсировать ущерб гражданам, который был им нанесен.
1: Ну, это очень здорово, что с вашей помощью такой механизм был найден, и действительно компенсация получена. Каким образом можно связаться с бюро по жалобам граждан в управлении госконтролера?
0: Любым удобным способом. Можно обратиться к нам через сайт государственного контролера. Там есть электронный бланк жалобы на русском языке, в том числе, который можно заполнить. Можно прислать нам электронную почту и факс. Все эти данные тоже есть на сайте. Можно предварительно позвонить в любое из наших отделений и проконсультироваться, как лучше обратиться к нам, получить консультацию по телефону. И если вы хотите обратиться по-русски, можно позвонить мне в Вершевское отделение 08-623-2777. Можно позвонить в отделение в Лоди, тоже к русскоговорящим нашему координатору, 08-94-65566. Можно обратиться в отделение в Нофа-Галиль, тоже к русскоговорящей нашей руководительнице отделения Натальи, 04-64-55050. Мы с удовольствием поможем, объясним, дадим все необходимые данные для того, чтобы написать нам. Угу. Пожалуйста, обращайтесь.
1: Большое спасибо. Дина Кофман, координатор Бершевского отделения Бюро по жалобам граждан в управлении госконтролер. Большое вам спасибо.
0: И вам, Яна. До свидания.
1: До свидания. Ну, а мы продолжаем. Особый случай, который поступил в нашу редакцию. Онкологически больной, почувствовал себя плохо. Жена вызвала ему машину скорой помощи. Он был привезен в больницу, но не госпитализирован. И этой пожилой паре на счет был выставлен счет в 500 шекелей, именно потому что госпитализации не произошло. Как производится оплата за услуги машины скорой помощи, если госпитализации не было? Об этом поговорим с Георгием Гуляком, парамедиком службы скорой помощи Магидан Авитодом. Георгий, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ну, вот я рассказала нашим радиослушателям о том обращении, которое поступило в нашу редакцию. Да, пожилой человек, онкологически больной. В период войны, даже вот мне подсказывают, ему была вызвана скорая помощь, потому что он плохо себя почувствовал. Ну, госпитализации не было, и в результате им был представлен счет на оплату 500 шекелей. Каковы правила? Как это происходит? Кто получает скидку на услуги машины скорой помощи?
2: Ну, во-первых, важно разделить случаи на экстренные случаи и не экстренные случаи. Я понимаю, что человек, который не имеет отношения к медицине, не всегда на месте может понять, что является экстренным случаем и что не является экстренным случаем. Но, как правило, все экстренные случаи, то есть инфаркты, инсульты, все острые такие острые ситуации, они всегда покрываются больничной кассой, потому что чаще всего за ними, конечно, будет госпитализация. И это все как бы оставляем это в стороне, это, я думаю, понятно, правильно? Это первая часть.
1: Угу.
2: Вторая часть. Есть госпитализации, которые, то есть пациент вызвал тебе скорую помощь или ему кто-то вызвал, он согласился провериться и затем поехать в больницу. Скорая помощь не занимается самостоятельно, то есть сбором этих средств. Все отправляется в больничную кассу, потому что больничная касса является нашей страховкой.
1: Угу.
2: Больничная касса проверяет каждый такой случай, и соответственно, если он подпадает под страховой случай, то есть то она его покрывает.
1: Так.
2: То есть важно понять, что скорая помощь напрямую как бы не занимается сбором средств, она отправляет это в больничную кассу.
1: Допустим, больничная касса решила не покрыть полностью или вообще не покрывать оплату, то что тогда?
2: Обращаться в больничную кассу, потому что, опять же, каждый случай он индивидуальный, то есть нет два одинаковых случая.
1: Угу.
2: Каждый случай он индивидуальный, но нужно всегда обращаться в больничную кассу. Есть еще один момент. Есть люди, которые пережившие Холокост.
1: Да.
2: Если они госпитализируются в больницу со скорой помощью и больничная касса по какой-то причине не покрывает, то данный человек или его семья может обратиться в скорую помощь. И есть специальная Керен Лехцулейшва.
1: Фонд. Специальный фонд.
2: Фонд. Да, специальный фонд для переживших Холокост, который покрывает эти расходы. То есть это тоже важно знать, не все об этом знают.
1: Да, вот как раз то, что касалось этой пары, это как раз речь шла о пожилых людях, которые являются пострадавшими в катастрофе. То есть, в принципе, если они от больничной кассы это уже, да, получают счет за оплату амбуланса, да, они могут, в принципе, обратиться в этот фонд. И там...
2: Да, обратиться через службу скорой помощи, то есть сообщить диспетчеру, там, который отвечает на телефонные звонки специально. Специальный номер телефона, если можно, я найду, конечно, сообщу в эфире его.
1: Угу.
2: И там объяснить ситуацию, объяснить, что человек является пережившим Холокост, и они уже знают, что с этим делать, как это правильно обрабатывать, как покрыть данный вызов.
1: Угу. А если речь идет вот об онкологическом больном, да, о хроническом каком-то заболевании, но госпитализации не произошло. Входит ли это в какое-то покрытие? Или это опять-таки на усмотрение больничной кассы?
2: Это на усмотрение больничной кассы. Чаще всего есть такие пациенты, у которых есть так называемый код Холле-Мурка, то есть пациенты, которые известны с тяжелыми заболеваниями, как онкозаболевания,
1: uh-huh.
2: и другие хронические заболевания, то есть которые, в принципе, покрываются. Но лучше в любом случае, если это не очень экстренная ситуация, всегда, конечно, попросить направление в больницу. Это, ну, это упрощает намного все эти бюрократические вопросы. И mm-hmm. желательно, если все-таки нужна скорая, и есть на это время, я опять же говорю, если это не что-то острое, конечно, не инфаркт, инсульт, потеря сознания. И желательно, чтобы в направлении было написано, что госпитализация будет производиться с каретой скорой помощи. Тогда это автоматически все вопросы как бы отодвигает в сторону, вопросов ни у кого не будет. То есть это все должно полностью покрываться в таком случае. Это следующий момент.
1: Угу. Ну, а если речь идет об экстренной ситуации во время войны, да, когда практически ничего не работает, до врача не дозвониться, в поликлинику не пойти, что тогда?
2: Опять же, если что-то острое, конечно, не задумываясь, вызывать службу скорой помощи, госпитализироваться в больницу и разбираться потом непосредственно с больничной кассой.
1: Uh-huh.
2: Но, насколько мне известно, даже во время войны, опять же, не обязательно идти к врачу, чтобы получить направление в больницу. И во всех среди больничных кассах есть так называемый МУГДИМ,
1: uh-huh.
2: Где отвечают на телефон, и они отправляют автоматически эти направления в больницу. Опять же, и важно заметить, если не идет речь о каком-то остром... острой ситуации, то есть потеря сознания, боль в грудной клетке, признаки инсульта. То есть, конечно, что-то, если это что-то не острое,
1: угу.
2: допустим, возьмем такую ситуацию, у пациента 2 дня или 3 дня высокая температура.
1: Да.
2: И он на третий день говорит, вот, мне лекарства не помогают, я решил поехать в больницу.
1: Угу.
2: То есть, теоретически, в таком случае, если он сознании, и у него высокая температура, и у него сейчас нет возможности попасть к врачу, можно позвонить в диспетчерские больничных касс и объяснить ситуацию, и они чаще всего дадут решение проблемы или пришлют напрямую направление в больницу. И это все намного упрощает вот эти все процедуры и бюрократические вопросы.
1: Но есть еще такое понятие, да, особенно вот в таких острых ситуациях, как военное время, как паническая атака. То есть человек действительно чувствует боль в груди, человек действительно может задыхаться, человек вызывает скорую помощь, его привозят в больницу, там ему дают успокоительное, и все вроде приходит в норму. Да? То есть, с одной стороны, есть какая-то экстренная ситуация, когда ты не понимаешь, что с тобой происходит, и ты вызываешь скорую помощь. С другой стороны, есть объективная медицинская ситуация, которая в результате выясняется. И вот здесь не очень понятно, как может быть оплачены услуги амбуланса.
2: Если в данной ситуации это было связано непосредственно с сиренами, с какими-то военными действиями, то есть прямая связь с происшествием, которое было, там падение ракеты, не дай бог, или что-то поблизости, что произошло, и человек из этого случилась какая-то стрессовая ситуация, сотрудник скорой помощи, который везет пациента в больницу, ставит специальный код. То есть, насколько известно, все пациенты, мы, когда везем пациента в больницу, мы ставим какой-то медицинский код. Там, боль в грудной клетке, тяжелое дыхание, потеря сознания. То есть это все разделено на разные коды. И есть специальный код, который связан с ведением боевых действий. То есть это автоматически переводит это в другую, то есть в другую категорию. То есть это уже рассматривается Битуахлюми и другими организациями. То есть важно понимать, что у нас все эти медицинские случаи находятся в разных зонах ответственности разных структур. То есть если человек пострадал на рабочем месте... То есть была какая-то авария на рабочем месте, его госпитализировали в больницу, это автоматически переходит в Битуахлюми, то есть это уже не больничная касса. Если случилось ДТП и дорожно-транспортное происшествие, и пациент был госпитализирован с ДТП в больницу, то там уже идут страховые компании, которые страхуют транспортное средство. То есть важно понимать, что разные ситуации обслуживаются разными структурами и организациями.
1: Вот еще один вопрос, да, очень часто на самом деле встречается, когда действительно человеку там становится плохо на улице, или пожилой человек падает, и кто-то из проходящих мимо, ну, людей, которые действительно хотят помочь этому человеку, вызывает карету скорой помощи. В этой ситуации человек, может быть, сам и не вызвал бы, да, и все вроде с ним ничего, но счет ему предъявляют. Что можно сделать в такой ситуации?
2: Во-первых, я как действующий сотрудник скорой помощи, парамедик, всегда, когда я прибываю на место, я в прежнюю очередь оцениваю состояние пациента, визуально, по крайней мере, первоначально, не спрашиваю, если у пациента есть желание провериться, и потом принять решение. Если пациент согласился провериться, но в дальнейшем, после того, как его проверили, он сказал, я не хочу ехать в больницу, это его право. То есть я не имею, как медработник, никого проверять без его согласия. И также я не имею права никого госпитализировать без его согласия. Если человек согласился провериться, то и в итоге отказался от госпитализации, подписав документ, что он не согласен ехать в больницу, то в таком случае будет предоставлен счет, я не помню точную сумму, но около в районе 200 шекелей, я точно не помню там до шекеля, но в районе вот такой суммы. Если пациент с самого начала отказался от проверки, то есть его не трогали сотрудники скорой помощи, то в таком случае счет выдвинут не будет.
1: Чем отличается, вот я думаю, многим это интересно, кто не связан со скорой помощью Маген Давид Адом, есть ли какое-то отличие в оплате, когда приезжает, например, машина скорой помощи желтого цвета и машина скорой помощи белого цвета?
2: Я объясню. Да. Машина желтого цвета – это реанимационная бригада. Машина белая – это обычная линейная скорая. То есть это разный уровень медицинских бригад. Чаще всего больничные кассы в любом случае частично покрывают стоимость реанимационной машины.
1: Uh-huh.
2: А услуги обычной скорой зависят очень сугубо от самой ситуации, в которой она была вызвана. То есть, как же я говорю, если есть страховые случаи, есть не страховые uh-huh. случаи. То есть, если больничная касса решает, что в данной ситуации, то есть пациент, мы не говорим, опять же, никаких там потерь сознания, острых каких-то моментов боли в грудной клетке, то есть мы не говорим о каких-то острых ситуациях. То есть пациент, который себя плохо чувствует несколько дней, решил поехать в больницу, его проверили, дали ему антибиотики и выписали домой. Не факт, что больничная касса покроет данный вызов. То есть они, в принципе, говорят, что данный пациент мог, в принципе, пойти в поликлинику к врачу, не обязательно должен был обращаться в больницу.
1: Понятно. Вы сказали, Георгий, что есть вот такой специальный фонд. У вас есть номер телефона, как можно с ним связаться?
2: Да, секундочку, я сейчас его вам дам, секунду.
1: Я надеюсь, что это поможет.
2: Номер не самого фонда, а нужно обратиться в Мерказ Гвия Мады, и они уже могут соединить.
1: Угу. Я думаю, что это очень многим может помочь, потому что в основном те, кто задает вопросы об оплате скорой помощи Манды, это пожилые люди, люди, пострадавшие в катастрофе. И я думаю, что если они будут знать, что вот есть такой фонд, это действительно может им помочь, ну, хотя бы не бояться вызывать машину скорой помощи в экстренных случаях, потому что некоторые просто, когда думают о возможной оплате, оплатят или не оплатят, начинают сомневаться. Я очень прошу, если кто-то сомневается вызывать скорую помощь, не сомневайтесь, вызывайте всегда, но вот оплатить пострадавшим в катастрофе может специально фонд. Итак, как же с ним связаться?
2: Вы обращаетесь в службу скорой помощи Мерказ ГВИА по номеру 1-800-390-101.
1: 390-101. 1-800-390-101. И просто нужно указать, что вы пострадавший в катастрофе, и вам скажут, что прислать, какие документы.
2: Да, какие документы, данный пациент будет внесен автоматически в базу. И еще один момент, и у многих наших пожилых пациентов есть дома тревожные кнопки. Об этом тоже нужно не забывать. Чаще всего эти кнопки становятся либо семьей, либо, опять же, какими-то фондами, я знаю, такое бывает. Допустим, очень часто в самих остелях, пожилые люди, которые проживают в данных остелях, их как бы обязывают ставить эти кнопки. У многих это есть, и мы это встречаем. То есть в данных ситуациях также можно нажимать на тревожную кнопку, и тогда вызов поступает через них.
1: И тогда это без оплаты?
2: Тогда чаще всего они перекрывают, то есть это как еще одна страховая, как еще один страховой момент, который может облегчить все эти бюрократические вопросы. Но когда есть направление в больнице, там написано, что пациент должен быть госпитализирован на скорой помощи, это чаще всего полностью убирает всю бюрократию вокруг вот этой госпитализации. Опять же, важно понимать экстренные и неэкстренные случаи. То есть, если мы говорим о каком-то ухудшении сознания, боли в грудной клетке, и какие-то бывают у онкологических пациентов, у которых вообще там более расширены как бы страховые моменты. И если я не ошибаюсь, пациенты, у которых есть онкологические заболевания, они получают активное лечение, им, по-моему, даже направление в больницу не нужно, то есть они могут просто обратиться.
1: И да.
2: Поэтому случаев очень много разных, каждый случай надо рассматривать как отдельную ситуацию. Но это такие общие, то, что называется, нарративы, которые могут как-то понять, разобраться в непростой бюрократической системе.
1: Большое вам спасибо, Георгий Гуляк, парамедик службы скорой помощи Маген Давид Адом. Большое вам спасибо, что помогли разобраться вот в этой бюрократической системе.
2: Всем хорошего, тихого, спокойного вечера.
1: И вам. Еще одна тема. Каким образом можно взыскать деньги, присужденные вам по судебному иску? Около года назад к нам обращалась радиослушательница, у которой были претензии к некому частному бизнесу. К сожалению, владельцы бизнеса не соглашались с тем, что эти претензии оправданы, и после подачи иска в суд нашей радиослушательнице была присуждена компенсация. И вот теперь возникает главный вопрос, как эту компенсацию получить? И вот с этим вопросом мы обращаемся к адвокату, сотруднице бесплатной юридической помощи при Министерстве юстиции Марианне Гуревич. Марианна, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Яна.
1: Есть некая компенсация, да, присужденная судом. По-моему, это был мировой суд даже, да?
3: Суд по мелким искам.
1: Да, суд по мелким искам. И теперь вопрос. Если компания никаких претензий не принимала, да, даже на связь не выходила, ну вот даже на судебное разбирательство не являлась, есть ли шанс вообще получить какую-то компенсацию?
3: Ну, судя по поведению этой компании, ее представители, они не собираются выполнять судебное решение, поскольку было уже продемонстрировано ими неуважение к суду несколько раз. И, скорее всего, они выплачивать ничего не собираются. Так что, если по истечении срока, назначенного судом, деньги не будут выплачены, то нужно будет обращаться судебное исполнение у Цалиполь и подавать, значит, судебное решение на исполнение туда. Там есть пошлина небольшая. И дальше уже, если будет открыто дело, и они опять не будут платить, там будет им вначале предупреждение послано, потом уже можно будет разные операции осуществлять, пытаться арестовать их имущество, там денежные счета, если что-то найдется. И таким образом эти деньги получить.
1: А может не найтись, может выясниться, что пока суд да дело, да, в прямом смысле слова, компания объявила об банкротстве?
3: Вполне может быть. Вполне может быть, что они даже и не объявляя о банкротстве, просто перестали каким-то образом функционировать, и никакого уже имущества у них нет, и реально они ничем уже не занимаются, и ничего найти нельзя. Может быть, и объявят официально, или уже объявили.
1: Скажите, и что тогда?
3: Не объявили. Тогда, конечно, будет проблема. То есть одно дело, если еще даже они официально будут делать банкротство, то есть можно будет тоже быть одним из кредиторов, но вполне возможно, что будут и более предпочтительные кредиторы, которые компания закладывала там свое имущество или что-то. А если вообще их просто нет и ничего нет на их имя, то будет очень сложно получить с них деньги. Есть такая процедура, аромат масах называется на иврите. То есть это как бы попытка доказать, что владельцы компании пользовались вот этой вывеской компании, этим прикрытием, чтобы обманывать, там, нечестно себя вести, не уплачивать деньги. То есть и попытаться обязать владельцев компании платить деньги. То есть это отдельный иск, который надо будет подавать, но это очень непросто будет доказать. То есть вполне возможно, что они, да, действовали, да, вели свой бизнес, а потом попали в какие-то финансовые трудности и обанкротились. То есть будет очень непросто в этом случае доказать, что они изначально обманывали, что они пытались присвоить деньги и как бы обязать владельцев компании платить. То есть это все очень непросто, и если они уже не действуют, не функционируют, если у них уже нету никакого имущества и банковских счетов, то получить с них деньги будет непросто.
1: Ну вот я просто помню эту историю с нашей радиослушательницей. Действительно, она очень долго добивалась, чтобы ей там эта компания что-то починила, вернула какой-то ущерб. И теперь получается, что чтобы добиться, да, справедливости, ей нужно после даже судебной инстанции подавать просьбы и иски в еще какие-то инстанции. То есть все это может продлиться неизвестно сколько лет, в конце которых непонятно, получит она что-то или нет. И вопрос, который, я думаю, она сейчас сама себе задает, а где же тогда справедливость? Ведь мошенники могут именно на это рассчитывать. рассчитывать, что пока идет судебное разбирательство, очень просто закрыть компанию, очень просто, я не говорю о именно этой компании, да, но очень просто закрыть компанию и очень просто действительно уйти от ответа.
3: Смотрите, тут нужно разделить как бы на несколько частей. Во-первых, действительно, бывают и мошенники. Угу. Поэтому нужно быть всегда предельно осторожным, стараться выбирать надежные компании, которые, у которых уже есть рекомендации, которые уже давно действуют на рынке, и вам известно, что они поставляли какие-то товары. Желательно не платить всю сумму сразу, а платить какой-то задаток, а остальное, когда уже будет привезено и установлено. Но и это все тоже, разумеется, не может уберечь и обезопасить. То есть бывают и такие случаи, когда действительно компания действует и честно работает, иногда даже годами, но из-за тяжелого положения и войны, и ковид, и что угодно может быть, и дела начинают идти плохо. И постепенно компания теряет свои прибыли и разоряется. Такое тоже может случиться, никто не застрахован. То есть, возможно, и не было тут намерения обмануть изначально, и такое может быть. Угу. Да, всегда все справедливо. Есть тяжелые действительно экономические условия у многих в стране, да и вообще в мире все непросто сейчас, да и всегда было непросто. Но бывает такое, что есть у них имущество, есть деньги. Может быть, мы зря заранее как-то расстраиваемся, и еще удастся ей арестовать их деньги. А может быть, они сами уже видят, что дошло до судебного исполнения, если бизнес там еще какой-то есть, захотят ей заплатить, чтобы у них не было проблем дальше его вести. Может быть, заплатят.
1: Если мы затронули, если мы затронули судебное исполнение, да, допустим, вот проходит 90 дней от компании, которая там значится в иске, да, например, и от компании ни привета, ни ответа, она должна пойти в судебное исполнение. Вот что это такое? Где это находится? Куда она должна пойти?
3: Но судебные исполнения, они всегда при судах находятся, во многих городах есть. То есть она там вела в Бейершеве, в суде Бейершевском иск, то есть есть, соответственно, и в Бейершеве судебное исполнение. Там по месту жительства как бы она и
1: должна... То есть в самом суде она должна это искать?
3: Это не суд, это судебное исполнение, но это обычно рядом, или в соседнем здании, или в том же здании. Это как бы отдельная инстанция, но она обычно находится там же. Иногда бывает, что в другом месте, но в том же городе должно быть. Всегда. И там открывается это дело. Там, когда она придет в секретариат, ей там скажут, что предоставить. Обычно нужно прийти с судебным решением, заверенным уже печатями, принести, соответственно, удостоверение личности, там заполнить бланки, если что-то еще нужно будет, то ей тоже там сообщат. И открыть дело. И дальше уже этой компании будет выслан, как я сказала, в начале предупреждение, азара. А потом уже, если она ничего не будет делать, тогда нужно будет прийти и подавать просьбу там на арест судебных счетов в банках. Там, если ей известно какое-то имущество, имеющееся у компании, там, как офисы компании, то можно тоже попросить арестовать имущество там по месту действия, по месту ведения бизнеса. То есть это уже дальше дальнейшие действия. В принципе, она может обратиться к нам, бесплатную юридическую помощь. Мы проверим, есть ли у нее право на бесплатную юридическую помощь, соответствует ли она нашим критериям, экономическим в том числе, потому что у нас помощь для малоимущих слоев населения. Если соответствует, то мы такие вещи тоже назначаем адвоката бесплатного, и он это все будет делать, соответственно.
1: Как можно обратиться к вам в бесплатную юридическую помощь при Министерстве юстиции?
3: Наш телефон 6405. Можно позвонить, попасть в телефонную службу, открыть дело. Дальше будет назначено интервью по телефону с адвокатом. Дальше адвокат сообщит, какие документы нужно предоставить. Там нужно будет выслать документы из банка, там документы о доходах, соответственно, само это судебное решение. И уже дальше мы проверим, дадим ответ. Еще раз повторю, звездочка 6405, наш телефон.
1: Звездочка 6405, номер телефона бесплатной юридической помощи при Министерстве юстиции, и туда можно обратиться, если вы хотите взыскать компенсацию, присужденную вам судом, а ответчики отказываются это делать. Большое вам спасибо, адвокат, сотрудница бесплатной юридической помощи при Министерстве юстиции Марианна Гуревич, большое спасибо.
3: Пожалуйста.
1: Ну, а я еще раз напомню, уважаемые радиослушатели, что вы можете связаться с нашей редакцией по вопросам, связанным с бюрократией, с законом по защите прав потребителей и с другими особыми случаями, с которыми вы сталкиваетесь, по номеру телефона 072-393-2666. Это автоответчик. У вас есть 1,5 минуты, чтобы оставить сообщение. Вы можете написать нам на электронную почту, ее адрес special@kan.org.il. Кратко опишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp, его номер 050-737-8127. Обратите внимание, что звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде. Особые случаи, вопросы и комментарии. Эту программу подготовили продюсер Мирьям Гилевич. За звукорежиссерским пультом был Зафер Салим. И после небольшой музыкальной паузы в эфир выйдет выпуск новостей, который подготовил и проведет Семен Каплан. Ну а затем моя коллега Анна Раева-Барская подведет итоги дня в программе «На пике событий». Мы желаем всем хорошего, а главное, спокойного вечера. Всего вам доброго. До свидания.

0: филиале Маданэй Мания Промзон Ришон Лицион 20% скидка на весь отдел колбасных изделий. Филе лосося корченого нарезанное 11,90 за 100 граммов. Масло подсолнечное Слобода 17,90 за 2 литра. И еще десятки товаров по выгодным ценам. Альталена 3, Ришон Лицион. Работает в субботу.
1: Махсанэй Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсанэй Ашук. Побеждаем любой ценой.
0: В новом филиале Маданэй Мания Ашкелон район Афридар. 20% скидка на все в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Блинчики с мясом 29,90 за 800 граммов. Стейк осетрины замороженный 69 шекелей за килограмм. Маданэй Мания. Митхамали Коэн 21. Напротив академического колледжа.
2: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.

0: В Иерусалиме 18 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН-РЕКА. У микрофона Семен Каплан. Удары по военному аэродрому Абу-Эд-Дугур в провинции Идлиб. Высокопоставленный израильский источник сообщил телеканалу Fox News, что перед нанесением ударов высокопоставленные представители Израиля передали своим американским коллегам крайне чувствительную разведывательную информацию. По словам источника, президент Сирии Ахмад аш-Шараа понимает, что не сможет действовать так, как действовал прежний сирийский режим. Министр иностранных дел Сирии Асад аш-Шайбани заявил на пресс-конференции, что его страна имеет право использовать ядерную энергию в мирных целях. Он отметил, что в прошлом году Сирия сообщила Международному агентству по атомной энергии об обнаружении ядерных материалов и подчеркнул, что страна привержена принципу прозрачности. По словам главы сирийского МИДа, после проведения необходимых технических проверок было подтверждено, что материалы на объекте Дер-Аз-Зоре не представляют опасности и останутся в Сирии под контролем Международного агентства по атомной энергии. Сообщение подготовила корреспондент КАН Юваль Инбар. Напряженность в Персидском заливе. Президент США Дональд Трамп заявил, что никаких переговоров с Ираном не ведется и не планируется. По его словам, морская блокада сохраняется в полном объеме. Ормузский пролив открыт и функционирует, а все морские мины обезврежены. Трамп написал об этом в своей социальной сети. Заместитель министра иностранных дел Ирана по правовым и международным вопросам Казем Гарибабади выступил с критикой в адрес президента США после публикации Трампа в социальной сети, в которой тот представил Ормузский пролив как американскую территорию. В своем заявлении Гарибабади написал, что в Иране в скором времени развеют иллюзии Трампа, который, по его словам, заблуждается относительно статуса пролива. Сообщение передали обозреватели КАН Рам Брандес и Ишай Бар-Юсеф. Полиция задержала в Хевроне местную жительницу по подозрению в подстрекательстве и поддержке терроризма в социальных сетях. В полиции сообщили, что подозреваемая публиковала сообщение с одобрением террористической атаки Хамаса 7 октября, восхваляла боевиков и призывала к мести. Во время обыска в ее доме был изъят мобильный телефон. Женщина доставлена для дальнейшего расследования в полицейский участок Хеврона. Межведомственная комиссия рекомендует в опубликованном сегодня отчете провести повторную поэтапную проверку действующих разрешений на парковочные знаки для людей с инвалидностью и изменить систему предоставления права на их получение. Согласно рекомендации, медицинские проверки должны проводиться государственными органами, которые уполномочены определять степень инвалидности. Согласно отчету, около 150 тысяч знаков, выданных в последние годы, были оформлены незаконно. Они стали одной из причин резкого роста числа автомобилей, связанных с такими разрешениями. В настоящее время их насчитывается около 600 555. В ответ Национальный институт страхования Израиля уточнил, что ответственность за выдачу знаков и их оформление остается за Министерством транспорта, а роль института ограничивается передачей соответствующей информации о лицах, имеющих право на получение таких разрешений. Сообщение об отчете подготовили корреспонденты КАН Офир Гальперин и Яэль Чехановер. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
0: Максимальная температура воздуха завтра в Иерусалиме и Тель-Авиве составит 31 градус, в Хайфе будет 30, в Бершеве 34, а в Эйлате ожидается до 40 градусов. Таковы центральные новости к вечеру 18 августа. Следующий обзор событий в эфире КАН-РЕКА прозвучит завтра в 7 часов утра. Всего доброго! Шалом Миирушалаим.
2: Программа «На пике событий» с Анной Райва.
3: Добрый вечер. 18 часов и почти 5 минут вечера в Израиле. Программа «На пике событий» в эфире. В ближайший час будем говорить о главных событиях уходящего дня. Поговорим о праймерис в Ликуде. Эли Коэн занял первое место в этом списке по итогам праймерис перед Нетаньяу, разумеется. А сам Нетаньяу, можно сказать, укрепил свою позицию. Однако окончательная борьба за партийный список для него только начинается. Поговорим о том, что после визита Джареда Кушнера в Израиль Совет мира и Иерусалим, судя по всему, приблизились к новой формуле по Газе. Сначала полное разоружение Хамаса, а затем восстановление сектора и дальнейший вывод войск. Поговорим об израильском ударе в Сирии. Поговорим также о том, что Россия угрожает Великобритании последствиями за использование британских беспилотников в ударах Украины по российской территории. Но Лондон заявляет, что не намерен отступать от поддержки Киева. Эти и другие события в ближайший час.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
3: Итак, праймериз в Ликуде завершились, однако окончательный список, с которым партия пойдет на выборы, еще далеко не сформирован. Главным победителем этой гонки стал Эли Коэн, однако внутри Ликуда результат прежде всего трактуют как политическую победу Бенямина Нетаньяху, в частности, в округах, где преуспели поддержанные им кандидаты. Есть и другие интересные нюансы. Теперь главный вопрос, насколько далеко Нетаньяху готов пойти, меняя выбор членов партии ради списка, который будет удобнее ему на предстоящих выборах в Кнессет. Поговорим об этом с Габи Вольфсоном, моим коллегой, ведущим Кан-Река и политическим обозревателем сайта News.ru. Габи, привет.
4: Добрый вечер.
3: Ты согласна с такой формулировкой, что главным победителем на этих праймериз даже не Эли Коэн стал, а Бенямин Нетаньяху?
4: Это вопрос того, как повлияют эти результаты на мнение израильтян. На самом деле, на первый взгляд, у Бенямина Нетаньяху есть все основания быть довольным. Люди, которые с его точки зрения, по крайней мере, отрицательно влияли на имидж Ликуда, не заняли высоких мест, если мы говорим про Тали Готлиб, например, и про еще несколько фигур. Люди, которые, как Бенямин Нетаньяху опасался, могут после выборов отправиться в объятия Гади Айзенкота и тем самым раздробить Ликуд, оказались за пределами предвыборного списка. Но надо сказать, что это очень-очень такие, знаете, предварительные и, я бы даже сказал, такие поверхностные оценки. Да? Мы не знаем абсолютно, и в этом отношении я всегда говорю, что результаты праймериз оценивать крайне тяжело. Мы действительно не знаем, какое влияние окажет формирование этого списка и какой вес он будет иметь в том, что решат избиратели Ликуда, а в основном те, кто были избирателями Ликуда на прошлых выборах, а сейчас сидят на заборе и раздумывают. Окажется ли им достаточно того, что Тали Готлиб далеко, Май Гулан за пределами предвыборного списка и так далее, для того, чтобы вернуться в Ликуд, или они продолжат искать другой политический дом? Что сделают те, кто остались за пределами предвыборного списка? Например, полностью ли фантастическим является вариант, что та или иная партия, например, Бенни Ганц и Кахой Лаван, например, Хили Трупер и Йоаз Энделл предложат вместо Ави Дихтер. Да? Ну, я фантазирую, но такие фантазии в предвыборный период могут вполне оказаться реальностью. Поэтому какими будут последствия, мы не знаем. Да, на первый взгляд, у Нетаньяху есть основания быть довольным. Кроме того, большой вопрос, кого он назначит. Mm-hmm. Да, и назначит ли еще.
3: Да, я бы задала главный такой, мне кажется, стратегический вопрос на данный момент. На праймерис был выбран список, который ориентирован на так называемый партийный бейс. Да, в любом случае. Ну, просто потому, что он есть тот, кто его выбирает. Так как на всеобщих выборах Нетаньяху нужно будет вернуть гораздо более широкую аудиторию, побороться за нее. Насколько серьезным может оказаться этот разрыв между тем списком, как его видит бейс Ликуда, активисты Ликуда, члены Ликуда, и тем списком, который нужен Нетаньяху для того, чтобы, ну, хотя бы попробовать победить на выборах.
4: Вопрос миллиона долларов. Именно на это были направлены все усилия Нетаньяху по формированию предвыборного списка. На это будут направлены все усилия Нетаньяху по поиску кандидатов на оставшиеся 4 свободных места. Именно это вопрос, который... То есть именно, скажем так, именно ответ на этот вопрос и прояснит, так сказать, чем были результаты этих праймериз. Потому что и этот разрыв, о котором ты говоришь, разрыв между бейсом и избирателями, особенно, еще раз говорю, сомневающимися избирателями, он гигантский. Да, он вырос с момента прошлых выборов до сегодняшнего дня до заоблачных размеров. И сейчас Нетаньяху прикладывает усилия к тому, чтобы этот разрыв сократить. Mm-hmm. Насколько ему это удастся, еще раз говорю, как мне кажется... Ну, смотрите, это, так сказать, сам по себе список – это не все. Да, это один фактор, есть еще много других, что будет происходить во внешней политике, в обороне и так далее. Но что касается списка, безусловно, вопрос назначений и перемещений внутри списка, он крайне важен.
3: Совершенно верно. И действительно, узнаем мы это, я думаю, относительно в ближайшее время. Габи Вольфсон, мой коллега, ведущий Канрека и политический обозреватель сайта News.ru. Спасибо большое. А эту тему того, что будет сейчас, после того, что состоялись праймерис, мы продолжим. И продолжим с моим следующим собеседником, адвокатом Михаилом Кляйнером, председателем Верховного партийного суда Ликуда. Он сам в прошлом депутат Кнессета. Мератер Товле Михаил Кляйнер. נשיא בית הדין העליון של הליכוד, חבר הכנסת לשעבר. לפני שנגיע לבית הדין ולתקנון ולשריונים, אני רוצה שנתחיל לנו קצת מפוליטיקה עצמה. כשאתה מסתכל על הרשימה שנבחרה הלילה, מה היא מספרת לך לליכוד של 2026? מפלגה שהולכת יותר לכיוון אידיאולוגי מובהק, או דווקא מפלגה שמנסה לשמור לעצמה גמישות לקראת הבחירות?
5: מפלגה מאוזנת, שהיא מפלגת העם, שיש בה אנשים מכל הסוגים, גם חופשי כיפות, גם חופשיים, גם אנשים מאוד מאוד מהגרעין הקשה של המחנה הלאומי, וגם אנשים יותר ליברליים. אני חושב שיצא לנו הפעם נבחרת הרבה יותר טובה מאשר הפעמים הקודמות, כולל שלושה אנשים שנבחרו במחוזות, תודות למאמצים של בית הדין של הליכוד, שהם דווקא אנשים...
3: שהתאבד, הייתי אומרת, כן, על כך שהמחוזות כן ישארו, וישארו במקומות ריאליים, לפחות חלקם.
5: נכון, ומי שלחם נגדם דווקא היום מברך על התוצאה, כי נבחרו שלושה אנשים מצוינים, שמבחינת החומר, הם גם לדעת נתניהו, חומר יותר טוב מהמוצע של אלה שהוא רצה לשריין ולצרף. אני מדבר על הנציג של ירושלים, שהוא ארז תדמור, שנתניהו ניסה להעביר אותו כמה פעמים, מדבר על הנציג של תל אביב, שהוא ראש חוגה מילואימניקים, שעשה 400 פועל למען המילואימניקים, ובעצם הקים מטה של שירות וקידום המילואימניקים, ואני מדבר על ראש עיריית צפת, אוחנה, שגם כן נבחר בגליל, אם לא המלחמה של בית הדין, נגד הרצון שחברי כנסת יוכלו להתמודד באזורים, כל האנשים הטובים האלה לא היו נבחרים.
3: אני מתחברת בדיוק לשאלה שבה אנחנו סיימנו שיחה הקודמת. אם מסתכלים מעבר לפריימריז, יש כאן גם שאלה אסטרטגית, אני חושבת, כן? הרשימה שנבחרה היא רשימה של הבייס, כן? בכל זאת, כן? כי הבייס הוא שהולך לקלפי, הבייס שהוא מצביע על חג כזה או חג אחר או מעמד כזה ואחר, אבל כדי להקים ממשלה, נתניהו צריך גם מצביעים מתונים יותר, שונים יותר, אולי מפלגות שאינן חלק מגוש הימין הקלאסי, כן? האם הרשימה הזאת מרמזת שהליכוד מכין את עצמו גם לאפשרות של ממשלת אחדות רחבה, או קודם כל ממשלת אחדות רחבה יותר אחרי הבחירות? ינסה לפחות.
5: האמת שנבחרו גם אנשים שהם באמת דוגלים בממשלת אחדות, ונבחרו גם אנשים שחושבים שממשלת אחדות זה רע, דבר מסוכן, יוביל לפשרות מסוכנות, והיו מעדיפים שתקום ממשלת ימין חזקה, כמו הממשלה הזאת. שוב, הכוח הוא באיזון, אני חושב שהתשובה תהיה שהגוש יישאר גוש, הליכוד יציע ממשלת אחדות לאומי לצד לכל מפלגות הציוניות יהודיות בצד השני, אבל גם הוא יבוא ויגיד, אני לא בא כליכוד לבד, אלא אני בא יחד עם כל הגוש, יחד עם...
3: באמת אתה בטוח שזה הקונספט? הרי למשל חלק, החבר הבכיר בגוש, כן, הנוכחי, איתמר בן גביר, אני חושב שהוא בונה קמפיין שלם על כך ש... תקשיבו, נתניהו הולך לפרק את הגוש לטובת אייזנקוט, לטובת עוד חבר'ה מהצד השני, על חשבוננו.
5: קודם כל, החבר הבכיר בגוש זה נתניהו ונתניהו, אבל...
3: הבכיר ואין עצמו.
5: יש הבדל... בכל העולם, גם בישראל, בדמוקרטיה, שהיא שיטה מאוד מאוד בעייתית, היתרון שלה שהיא האחרות הרבה יותר גבוהות, ובדמוקרטיה יש דבר שנקרא מערכת בחירות, ובמערכת הבחירות אומרים דברים בשביל לרצות את הבייס, בשביל לקבל קולות, בגלל, בשביל לחדד מסרים, ואז אתה צריך לתת מסרים מחודדים וחזקים, וביום שנגמרות הבחירות, נשכחת תעמולת הבחירות, ואנשים מתחילים לחשוב איך מנהלים מדינה בצורה הכי יעילה.
3: לגבי השריונים, הרי אנחנו עומדים לקראת הקרב הבא, כן, קרב השריונים, יש לנתניהו 8 שריונים לרשתו, כן, הוא קצת כבר השתמש בחלק הקטן מהם, כן, אבל הרוב עדיין לא מאויש. לדעתך, לרחתך, אנחנו נראה באמת כוכבים, המגנטים שלו, מנדטים מבחוץ, שנתניהו יצליח ככה להביא ולחזק בעזרתם את הרשימה, או שמה בסופו של דבר לא ייתנו לו אולי להשתמש בשריונים האלה, או שהוא יקפיץ את החקים והשרים שלא הצליחו להיכנס למקומות ריאליים?
5: ניסיתי לדמיין, ואני קצת מכיר את המפה האנושית של מדינת ישראל, גם הפוליטיקה וגם מחוץ לפוליטיקה, מי האנשים האלה המגנטים שאת מדברת עליהם, ולא הצלחתי למצוא. אולי כמובן הדמיון שלי הוא לא מספיק חזק, והתברר שטעיתי ופתאום יצוצו אנשים כאלה. אם הם יצוצו, המזכירות הליכוד תאשר אותם. אם יהיו אנשים שהם רק שיפור קוסמטי על חשבון חברי כנסת שעבדו ונלחמו והיו בכנסת הקודמת והעבירו חוקים והצליחו, ועשו עבורה, אולי לא קיבלו כיסוי, כי דברים חיוביים לא מקבלים כיסוי במדינת ישראל, אבל עשו עשייה נהדרת, וראש הממשלה יודע את זה, ואפשר להציג את זה לציבור. אם ירצו להעמיד את במקום החקים האלה, אנשים שהם רק שינוי קוסמטי, מזכירו את הליכוד.
3: עורך דין קליינר, אני חושב שאתה קצת מקטין את הפוטנציאל של אנשים שאולי ככה, יש בהם פוטנציאל באמת, אתה באמת באמת לא רואה אף כוכב שמסוגל למשוך ככה לליכוד מצבי ימין, שאחרת אולי לא כל כך התרשמו מהרשימה הנוכחית, מאותם שמות שאנחנו כבר מכירים.
5: ישנו כחלון שלא רוצה, וישנו אבי גרבי אשכנזי שאני יודע שלא רוצה, שזה שם שאתה חושב עליו, אבל יכול להיות שיש גם אחרים, ואם הם יהיו ויצוצו והחברים במזכירות השתכנעו שהם מביאים מנדטים, יתמכו בהם. אבל אם יחשבו שהם לא מביאים מנדטים, אז יעדיפו את החקים הקיימים והשרים.
3: את מי למשל? את מי למשל אתה רואה מהשרים או חקים שלא הצליחו, שאולי נתניהו באמת השתכנע שצריך להקפיץ אותם? אולי דיכטר, אולי אלקין, אולי סילמן? תגיד אתה.
5: אין ספק שיש שמות, את אמרת, יש גם את בוארון, ויש גם את עמית הלוי, ויש גם את קלנר, יש חקים, ויש דנינו, חקים מצוינים, שאני לא רואה אנשים שיצדיקו לא לאפשר להם קצת להתקדם ברשימה.
3: בסופו של דבר זה בידי נתניהו.
5: סליחה, אני פשוט לא שומע אותך טוב.
3: אני אומרת שבסופו של דבר ההחלטה בידי נתניהו, אלא אם כן.
5: לא, בסופו של דבר ההחלטה בידי מזכירות צריכה לאשר אותם.
3: כלומר, נתניהו יכול לנסות, יכול לבקש, בסופו של דבר הם הזכירו אותי זאת, שתתקן או לא.
5: תאשר לו, אבל אם הוא יחפה, אני לא מאמין שיבקש דברים שלא הגיוניים, ושיש סיכוי שהמזכירות לא תאשר. אני חושב שלא לא תאשר, הוא לא יבקש, הוא לא יבקש. אם לא יהיה לו אנשים כוכבים, הוא לא יבקש.
3: עורך דין מיכאל קליינר, נשיא בית הדין העליון של הליכוד, אני מודה לך מאוד.
5: תודה רבה לכם.
3: תודה, להתראות. Мой собеседник, напомню, глава суда Ликуда Михаил Клейнер, говорит, что он видит список, который получился в результате праймерис, как хороший, очень качественный список, очень уравновешенный, в котором есть представители разных политических направлений, разных взглядов, есть депутаты, точнее уже теперь кандидаты.

0: суд Ликуда настоял на том, чтобы хотя бы часть регионов остались на проходных местах, и благодаря этой настойчивости суда Ликуда, говорит Михаэль Клейнер, три новых кандидата вошли на более-менее реальные места в список, и они во многом лучше тех, которых Нетаньяху хотел бы поместить извне на зарезервированные места, в том числе, например, один милуимник Шлому Лернер, который победил в Тель-Авивском округе. Это как раз та аудитория, милуимники, которая так необходима сейчас Ликуду. Есть Эрнст Тадмор, которого упоминает Михаэль Клейнер. Напомним, что он Эрнст Тадмор в свое время писал речи Нетаньяху. Поэтому с этой точки зрения он говорит, что есть и новая кровь, новые лица в предвыборном списке. В итоге, когда я задала вопрос, что это говорит, что состав этого списка говорит о намерении Нетаньяху в этот раз не ограничиваться своим блоком, а как раз продвинуть создание широкого правительства, правительства национального единства, о котором, собственно, он и говорит все последнее время. Михаэль Клейнер говорит, что список, он на самом деле разный, неоднозначный. Есть среди избранных кандидатов те, кто выступает за такую широкую коалицию, есть и те, кто полагает, что Нетаньяху, если будет снова формировать правительство после выборов, должен снова формировать правительство правое. Блок останется блоком, говорит Михаэль Клейнер, но к нему будут приглашены присоединиться и другие партии, и это будет тем самым широким правительством, которое видит Беньямин Нетаньяху, когда о нем говорит. Довольно интересный момент. Надо теперь спросить представителей второго, другого лагеря, готовы ли они на такое широкое правительство. Это тема для другого разговора. Относительно инкорпорации в список звезд извне на те самые забронированные места, для того, чтобы этот список сделать более притягательным, аттрактивным. Клейнер говорит, что я пытался включить все свое воображение и представить себе, кто же такие звезды, которые так и будут притягивать к себе голоса и мандаты. И, честно говоря, я таких кандидатов не вижу. Разумеется, если в секретариат Ликуда, именно там будут утверждаться эти кандидаты на бронь, на те самые забронированные места, если в секретариате Ликуда люди действительно убедятся в том, что эти кандидаты принесут Ликуду голоса, наверняка секретариат утвердит их Нетаньяху. Но, честно говоря, с трудом вижу такой сценарий. Есть два реальных кандидата, которые могли бы украсить и усилить список Ликуда. Это Габи Ашкенази и Муше Кахлон, но оба они отказались, говорит Михаэль Клейнер, а других звезд я не вижу, поэтому с большой вероятностью можно предположить, что в итоге Нетаньяху большую часть своих забронированных мест использует для того, чтобы поместить на реальные места тех кандидатов, которые не смогли на праймере занять эти реальные места, в том числе, например, министр Ави Дихтер, в том числе депутаты Амит Алеви, Ариэль Кальнер, Авихай Буарон, Шалом Данино, которых Михаэль Клейнер считает очень достойными кандидатами для того, чтобы занять реальные места в списке. Но эта борьба за забронированные места только впереди ждет нас, видимо, в ближайшее время. Мы, напомним, беседовали с адвокатом Михаэлем Клейнером, председателем Верховного партийного суда Ликуда.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Сирия обвинила Израиль в необычной по своему формату авиационной атаке на военный аэродром в провинции Идлиб. По сообщениям сирийской стороны, 4 самолета нанесли удары по взлетно-посадочной полосе и складским объектам. Вскоре после визита турецкой военной делегации в армию обороны Израиля не комментировали эти сообщения. А вот спецпосланник США Том Барак назвал произошедшее ненужной излишней эскалацией. На этом фоне еще одна новость. Израиль сегодня закрыл одну из самых тяжелых страниц Первой Ливанской войны. Спустя 44 года были обнаружены останки последнего пропавшего без вести в бою у Султан-Якуба Юды Каца. Вот об этих таких разных новостях поговорим с Давидом Шарпом, военным обозревателем. Здравствуйте, Давид.
2: Анна, здравствуйте.
0: Давайте начнем с удара в Сирии. Насколько сама география этого удара необычна, район Идлиба?

0: она довольно далеко от традиционных зон израильской активности в Сирии.
1: Безусловно, очень необычно. Я скажу больше, даже ударов, собственно, по прилегающей к Израилю территории или близкой к Израилю территории не было весьма-весьма давно, тем более по целям, связанным с режимом Ашары. Здесь же речь идет об ударе не на самом севере, на самом севере Сирии, 60-70 километров от сирийской границы, аэродром, который пострадал во время гражданской войны очень сильно. Без такого рода цели даже во времена иранской активности в Сирии при прежнем режиме атаковались редко. Бывали атаки, но это уж больно было сложно, проблематично и своего рода вызов с военной точки зрения. И вот такая атака. Согласно Fox News, который разговаривал с израильским высокопоставленным источником, анонимно, впрочем, информация это стала результатом получения Израилем некой деликатной и особенной информации, которая была передана Соединенным Штатам, причем на самом высоком уровне, не на уровне офицеров среднего звена, для того, чтобы американцы поняли, что это не какая-то израильская прихоть. Это то, что сообщает Fox News. Я могу от себя добавить, что удар сам по себе по взлетно-посадочной полосе, если это именно так, это не удар, который может иметь какое-то серьезное значение. Взлетно-посадочную полосу, работающую, скажем так, можно таким ударом на считанные часы нейтрализовать, но может быть на день-другой, если те, кто держит аэродром, не умеют быстро восстанавливать. Это может предотвратить посадку чего-либо на короткое время, но в принципе с военной точки зрения, вот чисто с военной, не имеет большого значения, то есть может иметь либо как месседж, либо как предотвращение посадки. Но если ударили по каким-то складам, а об этом тоже сообщается, то это должно быть что-то особенно интересным, чтобы Израиль решился вот взять и сейчас ударить, да еще и возле турецкой границы.
0: Возможно, вот я хотела сказать, да, насчет месседжа и турецкой составляющей, да, насколько важен, на ваш взгляд, тот факт, что незадолго до этого удара, до этой атаки, этот аэродром посещала турецкая военная делегация, которая также по сообщениям обсуждала восстановление его инфраструктуры.
1: В принципе, мы точно же ведь не можем знать, что именно обсуждают турецкие делегации. Это все сообщения арабских СМИ и вообще с какой целью они что посещают. Вообще в тех местах поблизости от турецкой границы в районе Идлиба, в провинции Алеппо, турецкая активность, она сплошная, по большому счету. Там есть территории, которые, можно сказать, де-факто под контролем Турции и протурецких сил, несмотря на то, что в Сирии есть президент. То есть сам факт, там посещение Турции в тех местах, оно сплошное турками, в том числе и в Дамаске. То есть, может быть, это была прямая связь с конкретным визитом, может нет, но в целом с активностью Турции это почти наверняка связано. Если удар наносился по целям, не имеющим никакого отношения к Турции, это исключать нельзя. Например, недавно выяснилось, что есть переговоры закулисные по поводу остатков ядерной программы Асада, которые те или иные элементы ее хранятся на каком-то объекте в Сирии. Израиль якобы угрожал нанести по ним удар. И вот американцы, Израиль и Сирия и МАГАТЭ договорились ее вывести. Вот вам пример, когда нечто важное, о чем мало кто знал, и к Турции вроде бы отношения не имеет. Но то, что происходит на севере Сирии, вот так вот первая мысль, это что-то имеющее отношение к Турции. И я думаю, что это не просто месседж. Могу предположить, что что-то и хотели уничтожить, потому что вот эта самая деликатная и особо важная информация, которую срочно передали американцам, это не про визит, просто визит турецкой делегации о том, что будем перестраивать аэродром. Это явно недостаточный повод.
0: Ну, кстати говоря, если еще раз, да, напомнить реакцию американцев в лице спецпосланника американского Тома Барака, она была достаточно жесткая. Он назвал этот израильский удар ненужной эскалацией. Вот по-вашему, насколько такая публичная критика действий Израиля необычна со стороны американского представителя, причем именно по военно-оперативному вопросу?
1: Да, это довольно необычно при нынешней администрации, хотя случалось и сам Трамп жестко критиковал или останавливал Израиль, причем в публичной форме. Но да, когда мы говорим о чиновниках и членах администрации, это необычно. Правда, нужно вспомнить, кто такой Том Барак. Том Барак, он и посол в Турции, он специальный посланник по Сирии, иногда и за Ливан определенную ответственность несет. Он, скажем так, не из тех, кого считают в Израиле друзьями, как раз наоборот. Впрочем, естественно, он действует в русле, в общем и целом, американской политики, не то чтобы он самодеятельностью занимался. Он в отношении Израиля, что называется, плохой полицейский традиционно. Скажем так, если бы это кто-то был из более своих, например, Марко Рубио, впрочем, Марко Рубио более высокого ранга, это было бы более удивительно. От Тома Барака услышать такое менее удивительно. Но и сама атака была очень необычная. К сожалению, мы, или к счастью, мы не знаем точно обстоятельств и вот этой вот самой деликатной информации, о которой шла речь. Я думаю, что вот так вот просто спроста из-за каких-то рядовых обстоятельств это бы не произошло. Это нечто особенное для нашего времени.
0: И о том, о чем я упомянула в таком, да, в прологе к нашему разговору, сегодня стало известно об обнаружении останков Юды Каца. Это последний пропавший без вести в бою Султан Якуба. Что означает завершение этой долгой истории, 44-летней, с точки зрения принципа не оставлять своих на поле боя?
1: Это банально прозвучит, но это в буквальном смысле закрыли, вот перевернули последнюю страницу книги, которая писалась 44 года. Если мы посмотрим на то, что происходит в Израиле с поиском пропавших без вести или пленных, или попыткой освободить пленных, то мы прекрасно все понимаем, какое это значение придается израильским обществам, а значит и израильскими спецслужбами и силовыми структурами армии. Я бы сказал, что иногда даже Израиль в этом плане перегибает палку с точки зрения того, какие усилия предпринимаются. Да, не побоюсь сказать именно так. И было до недавнего момента 5 человек, которым вот такое особое отношение, особые усилия. Это Эли Коэн, разведчик, казненный в Сирии, чьи останки до сих пор вернуть не удалось. Это, конечно же, Рон Арад, пропавший без вести, и насчет которого даже есть мизерный, впрочем, он фактически нулевой шанс, что он жив. И 3 пропавших без вести танкиста во время боя в Султан-Якубе 11 июня 1982 года. И последним из них был Иуда Кац. Одного из них, Схарию Баумеля, удалось вернуть благодаря, как это ни странно, сотрудничеству с Россией во время российского присутствия в Сирии. Второго удалось вернуть недавно, по всей видимости, через одну из спецслужб арабских стран, которая попросила от израильского имени Ашару, и он вернул, нашли на кладбище. И, собственно, по поводу Иуды Каца на данный момент нет подробностей, но говорится, что эта операция в основном осуществленная Оманом. При некотором содействии Моссада это необычно. То необычно то, что не наоборот. По всей видимости, нашли могилу на одном из кладбищ в Сирии, когда-то он был похоронен палестинскими формированиями, которым, собственно, тело его попало. Это очень важный символический момент, безусловно. И я даже без преувеличения могу сказать, что это историческое событие для Израиля.
0: Действительно, без преувеличения. Спасибо большое, военный обозреватель Давид Шарп. Я благодарю вас за комментарий. Спасибо.
1: Спасибо, Анна. Всего наилучшего.
0: До свидания.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: После более чем 4-часовой встречи Нетаньяху с Джаредом Кушнером и представителями Совета мира, стороны, судя по израильским источникам, приблизились к новой схеме разоружения Хамаса в Газе. Речь идет уже не о длительном параллельном процессе разоружения, о котором говорилось изначально, восстановление Газы, поэтапного вывода израильских войск, а гораздо более жесткой последовательности. Сначала Хамас должен сдать оружие американскому контингенту для уничтожения. Только после полного разоружения должны начаться шаги по масштабному восстановлению сектора, а также вывод израильских сил. Формально США и Израиль заявляют, что согласны относительно конечной цели. Она понятна, Газа без вооруженного Хамаса. Но вот главный вопрос по-прежнему заключается в механизме, в гарантиях и в последовательности шагов. Дмитрий Дубов, журналист-обозреватель по вопросам внешней политики. Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Насколько существенным является изменение самой модели, о которой говорилось изначально, и, собственно говоря, идет ли речь об изменении этой модели, то есть от постепенного такого параллельного процесса к принципу сначала полного разоружения Хамаса, затем восстановления и дальнейший вывод израильских войск?
3: Понимаешь, у меня некоторая такая вот амбивалентность по поводу визита Кушнера, ее даже можно умножить не на 2, а на 3. Кушнер один, который мы видели в Каире, и который говорил о том, что Хамас принимает условия о разоружении, а соответственно необходимо двигаться в этом направлении. Кушнер номер два – это человек, который говорил о том, что да, конечно же, Израиль прав, необходимо сначала разоружиться, а потом делать какие-либо вообще движения. И Кушнер номер три, который, в принципе, по большому счету, ну, кем он является? У него есть тайтл «зять президента». Он вроде как член какой-то переговорной группы. Он, безусловно, человек, который, ну, если в условной Газе прекрасного будущего завтрашнего дня будут начинать строить небоскребы, то Кушнер, логично предположить, будет одним из центральных застройщиков этого проекта. Вот. Но, по большому счету, это еще не означает, что слова Кушнера являются официальной позицией американского президента. Да, мы знаем, что он приближен, но все-таки между его позицией и позицией администрации Белого дома не всегда стоит непосредственный знак равенства. Поэтому я вообще иногда представляю себе, что Кушнер просто приехал на Ближний Восток в отпуск, и по дороге решил немножко...
0: Ну, давай напомним, что он там, в общем, не один был, да, с ним приехал Николай Младенов, человек вполне официальный.
3: Николай Младенов словил Трэмп.
0: Тони Блэр, который тоже был на этих переговорах.
3: И Тони Блэр тоже словил Трэмп, потому что, когда Кушнер приезжает на Ближний Восток, необходимо засветиться и Младенову, и Блэру, хотя бы уже для того, чтобы показать свою релевантность.
0: Минуточку, то есть ты хочешь мне сказать, что, в принципе, не стоит обольщаться всеми этими заявлениями, которые сделаны, on record, off record, и на самом деле никто ни о чем не договорился, никто ни о что не согласился, а так просто, так сказать, Джаред Кушнер каждому сказал то, что этот каждый хотел услышать.
3: Ну вот именно этот бы вариант я бы не исключал, хотя, конечно, было еще одно заявление непосредственно Дональда Трампа о том, что Израилю пора бы прекратить наносить удар по Газе, потому что Хамас хорошие ребята решили разоружиться. Вот. Но Трампа мы знаем, и его непостоянство в его позициях тоже. Вот. Тогда на самом деле, когда Трампу предъявляют конкретные факты и говорят, смотри, вот здесь вот, здесь вот были нарушения, он, кстати говоря, до сих пор это в принципе принимал. Он, конечно же, непредсказуем. И он, конечно же, клиент не самый легкий. Но, в общем и целом, до сих пор, в том, что касалось таких вот коренных проблем нашей безопасности, мы до сих пор как-то умудрялись, на самом деле, убеждать его в том, что то, что мы делаем, это, в принципе, правильно. Mm-hmm. И он до сих пор идентифицировался с нашей позицией. Теперь, конечно же, у Трампа есть интерес возобновить, вдохнуть вторую жизнь в повестку сектора Газа, потому что с Ираном идет не очень. Мы вообще, в принципе, не совсем понимаем, куда это все движется. А сектор Газа — это проспект мирного соглашения и вот, знаешь, такого ультимативного воплощения мира в глазах Трампа — это массивного строительства, потому что то, что там должно происходить, это оно самое и есть. Вот. И в этом смысле прям Газа для него это, как бы, так сказать, знаешь, ну, голубая мечта любого потенциального кандидата на пост, на вот эту вот премию, Нобелевскую премию мира, которая сопровождается еще небоскребами сектора Газа. Но в общем и целом, если отойти от этой патетики и вернуться к нашим циничным реалиям, надо сказать, что то, что говорит Кушнер в Каире, то, что говорит Кушнер в Иерусалиме, не имеет ничего, на самом деле, общего и никакого значения, потому что, на самом деле, важно, это не то, что говорит Кушнер, а то, что делает 10-й, 20-й, 30-й по иерархии боевик Хамаса, который решил приблизиться к желтой линии, и после этого Цааль вынужден открыть огонь на поражение. Знаешь, то есть вот эта реальность, в которой мы сегодня существуем, и реальность сектора Газа сегодняшнего дня, она именно та, которая диктует нам условия.
0: Но Дим, я просто хочу сказать, да, я вот думаю об этом, и хочу сказать, что со всеми, так сказать, назовем их особенностями восприятия Трампа, действительности и так далее, да, тому, что он говорит и как он говорит, никто не наивен, да, я думаю. Здесь ситуация, например, та, которая происходит с Хамасом в Газе, она несколько отличается, например, от параллельной сюжетной линии с Хизбаллой и ливанской армией в Ливане. Потому что в Ливане, при всем понимании, что Хизбалла — это проиранская террористическая группировка, очень мощная, да, вся суть которой — это быть таковой, ничем другим не являться, есть фактор ливанского правительства, есть фактор попытки усилить ливанскую армию как противовес. Там немножко другая игра. А здесь ведь никто не наивный. Я думаю, что нет человека ни с одной из сторон, которые верят в то, что Хамас — террористическая организация, которая создана ради одной главной цели — быть террористами и стремиться к уничтожению Израиля, вдруг стала просто, вот, так сказать, гуманитарной миссией такой, да, на выезде в Газе. И правда, честно, разоружится, сложит оружие, отойдет от дела и займется чтением Корана, например, да? Вряд ли кто-то в это верит.
3: Да, я соглашусь абсолютно с тобой и не соглашусь одновременно. Вот такая вот у меня амбивалентная позиция. С одной стороны, как люди, которые все-таки здесь живут, мы понимаем, например, разницу между Хамасом и Фатхом, в то время как, например, Фатх — это светское и националистическое движение, которое имеет некую претензию на нарратив национально-освободительного движения. А Хамас, в отличие от Фатха, например, это движение религиозное. Для них рациональная позиция вообще заключается в другом, у нее, в принципе, другая рациональность. И в этом смысле, конечно, Хамас разоружаться никогда не будет. Просто потому, что это противоречит догматам, именно что религиозным догматам, которые лежат в сердцевине их идеологии. А с другой стороны, когда Трамп приехал в Израиль и после этого заскочил так вот на минуточку в Шарм-эш-Шейх, у нас была сделка с Хамасом с тем же по освобождению заложников и прекращению активной фазы боевых действий, которые это соглашение до сих пор соблюдается. Мы находимся в районе желтой линии, мы не сильно как бы двигаемся западнее этой линии. Так иногда и то нас пожуривают, и на самом деле мы прислушиваемся к этому. Ну, то есть, если посмотреть на ситуацию в поле, то соглашение работает. Ну, понятно, что есть, конечно, провокации, они всегда будут с той стороны. Вот, и уже мы говорим о том, что эти террористы достаточно чувствуют себя уверенно, чтобы приближаться на расстоянии в 50-60 метров от желтой линии, без того, чтобы у израильской армии было там приказано, чтобы открывать огонь. Но так или иначе, статус-кво, который был достигнут Дональдом Трампом, именно им, и это очень важно, он соблюдается. Угу. Что, безусловно, дает основание американской администрации предположить, что если эта история хорошо началась, она может хорошо продолжиться. Угу. Мы-то, конечно, с тобой прекрасно понимаем, что это вообще ни разу не означает, что то самое решение Хамаса освободить заложников, безусловно, означает их дальнейшее намерение разоружиться и перейти к мирному проповедованию ислама в секторе Газа. Конечно, нет, понятно. Угу. Вот. Но здесь есть некое различие между ожиданиями, именно вот expectations, ожиданиями израильской стороны и американской стороны. Угу. Сегодня и та, и другая сторона находится в предвыборном моменте. На самом деле вот так вот получилось. Да, у нас 27-го, у них 3 ноября. И той, и другой стороне необходимо показать какой-то результат. И я думаю, что в этом направлении Джаред Кушнер является не более чем посланником Трампа, который приехал сюда сказать: «Я только предвестник. Вот то, что я приехал сюда и сказал вам то, что я сказал, это только начало. Ожидайте большего давления». И я более чем уверен, что в ближайшие недели это давление со стороны администрации Трампа именно по вопросу Газы усилится многократно.
0: Ясно. Спасибо большое. Дмитрий Дубов, журналист-обозреватель по вопросам внешней политики. Спасибо.
3: Спасибо. Спасибо.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Спустя полгода после трагедии на Ашдодском нефтеперерабатывающем заводе полиция передала материалы расследования в прокуратуру. Напомню, что во время проверки опасных веществ погибли инженеры-химики Ирина Радчук, репатриантка из Украины, Ницан Гойхман. По данным следствия, их защитные костюмы были подключены к баллонам со 100% азотом вместо баллонов с воздухом для дыхания. Есть целый ряд подозреваемых по этому делу. Теперь прокуратуре предстоит решить, достаточно ли собранных доказательств для предъявления обвинений, на ком именно может лежать уголовная ответственность. Максим Гулер, обозреватель по юридическим вопросам. Добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Передача дела из полиции в прокуратуру спустя полгода после этой трагедии. Что это означает юридически? Насколько далеко расследование продвинулось к возможному предъявлению обвинений?
1: Ну, в принципе, это означает формально, что расследование с точки зрения полиции завершено. Выявлен так называемый круг подозреваемых в причинении смерти по неосторожности, ну, как минимум, либо в худшем случае по халатности, это юридический термин, который подразумевает под собой, что человек должен был совершить какие-то действия, а раз он их не совершил, это считается халатностью. И поэтому это может караться лишение свободы на более длительный срок. Что же касается круга подозреваемых, то здесь, скорее всего, опять же, мы еще точно не знаем, потому что прокуратура только-только получает материалы уголовного дела и должна будет еще раз все тщательно перепроверить, где, какие, против кого есть улики, но в кругу подозреваемых могут находиться владельцы поставщика, владельцы компании поставщика этих самых баллонов и также руководители непосредственно нефтеперерабатывающего завода. Плюс, надо, наверное, здесь сказать, что, в принципе, с точки зрения техники безопасности, которая существовала на тот момент, ничего нарушено, скорее всего, не было. То есть это правила, которые работали постоянно, и женщины, погибшие женщины, ничего не нарушили. Они попросту не могли знать, что баллоны, как вы правильно упомянули, содержали стопроцентный азот вместо так называемого медицинского газа, немножечко отличающегося по составу, потому что тот самый медицинский кислород, простите, то, что мы называем, или медицинский воздух, который содержит 21% кислорода и еще 79% азота. В данном случае женщины сделали все правильно, они оделись в специальную защитную одежду, подключили к себе баллоном, и буквально через несколько секунд, так следует из материалов уголовного дела, попросту потеряли сознание. И в таком состоянии находились порядка 50 минут, пока не заметили, что и женщин нет, и нет от них никаких вестей и сообщений, то есть связь с ними была утеряна. Только после этого зашли в ту самую защищенную комнату, где проверялись опасные вещества, и обнаружили их бездыханными. Туда, конечно, уже прибыли парамедики, которые были вынуждены констатировать смерть женщин. А в данном случае, опять же, прокуратура все проверит и примет решение, против кого и какое обвинение предъявлять.
0: Кстати, вот относительно против кого и какое, насколько здесь важным, принципиальным является вопрос о том, где именно этот сбой произошел. При наполнении баллонов, при маркировке этих баллонов, может быть, при приемке их на заводе или непосредственно перед использованием. Может ли ответ на этот вопрос, например, полностью изменить или существенно изменить круг обвиняемых?
1: Мне кажется, что да, но в любом случае ответ на этот вопрос должно давать следствие, потому как глава управления по безопасности Министерства труда передал в полицию свое экспертное заключение, касающееся того, что содержалось в баллонах. И он пришел к однозначному заключению, что там содержался только чистый азот, что, безусловно, и привело к этой трагедии. Относительно вопроса, кто должен, но в первую очередь завод-поставщик должен убедиться, что он поставляет. Да, давайте уберем газ, давайте перейдем просто на детское питание и печальную историю с компанией «Ремедия». Кто должен за это отвечать? Тот, кто производит. Понятно, что сам завод не может снять с себя ответственность, сказать, ну, вся ответственность вот на поставщике. Вероятно, сами потребители этого самого продукта, этих баллонов, должны были тоже делать соответствующие проверки. При этом, при всем, нельзя исключить возможности, что в партии, к примеру, там, не знаю, там из 10 или 15 баллонов, в двух по трагическому стечению обстоятельств могли содержаться совершенно другое вещество, как мы видим. Да, и мы не понимаем, опять же, мы не знаем, вся ли эта партия, которая поступила на этот самый нефтеперерабатывающий завод, была испорчена, была неправильной, была токсичной. Хотя, опять же, сам по себе азот и газ не токсичный. Но в данном случае, опять же, я предлагаю попросту дождаться обвинительного заключения, чтобы полностью и более подробно понять, что же там произошло. Что же касается ответственности, то, безусловно, в данном случае ответственность лежит и на поставщике, и, скорее всего, на заводе, который был обязан хотя бы методом точечной проверки проверять эти самые баллоны. Опять же, мы не знаем, была ли сделана эта проверка или нет. Что касается того, что происходит сейчас на заводе, сама по себе эта комната для проверок до сих пор опечатана, и в ней никто не работает. Но там сейчас проводятся соответствующие мероприятия, которые впоследствии позволят работать в более безопасном режиме, а именно установка камер внешнего наблюдения, или в данном случае внутреннего наблюдения, и человек, который непосредственно будет сидеть за монитором и смотреть. Почему этого не сделали до этого? Потому что, в принципе, когда
4: перед тем, как одеть соответствующую одежду, нужно раздеться. И туда, конечно же, не хотели устанавливать камеры, чтобы, так сказать, не нарушать режим приватности. Это, конечно, это тоже, кстати, преследуется законом. Но в данном случае, опять же, возможно, будет сделано не то, что исключение, но в тот момент, когда люди, которые работают с опасными веществами и будут подключаться к так и тем или иным баллонам, будут заходить непосредственно в эту самую защищенную комнату для проверок, тогда за ней будет контроль. Хотя, опять же, в случае с азотом достаточно буквально нескольких секунд, чтобы попросту потерять сознание. И в течение нескольких минут наступает смерть.
0: Максим Гуллер, обозреватель по юридическим вопросам. Спасибо большое.
4: Спасибо, Аня.
0: Всего доброго.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Москва резко повысила тон в адрес Лондона после подтверждения того, что беспилотники британского производства использовались украинской армией для ударов по целям на территории России. Российское посольство предупредило Великобританию о последствиях и заявило, что чем глубже будет вовлечение Лондона в эту войну, тем выше окажется цена. Правительство Британии в ответ, надо сказать, ни на шаг не отступает, заявило, что продолжит поддерживать Украину, поставлять Украине необходимое вооружение. Вот на фоне этой истории, на фоне масштабных украинских атак по территории России возникает вопрос, идет ли речь лишь о новой фазе войны с словами, главным образом, такая, да, обмен любезностями, можно сказать, или это нечто большее, некое опасное сближение России, такое приближение России к непосредственной конфронтации с одной из ведущих стран НАТО. Доктор Виктория Мартынова, журналист и специалист по странам Европы. Добрый вечер.
5: Добрый вечер. Да. Вы знаете, вопрос, да, куда приведет ли это к новому витку войны, на самом деле пока не получил такого явного ответа, по крайней мере, от серьезных британских аналитиков. Но есть очень интересное замечание, которое я нашла в The Guardian, что Россия вообще в последнее время ведет себя совершенно безрассудно. То есть сюда относятся и, так сказать, полеты или залеты дронов, российских дронов на территорию Польши. То есть это было несколько раз, были попытки в Литве, в Латвии. И провокации, которые сейчас наблюдаются в последнее время со стороны России, они вызывают на самом деле очень серьезное внимание. Но при этом вот именно, так сказать, они относятся к категории безрассудства. То есть нет вот того мрачного тона, который бы соответствовал идее перехода войны на новый этап именно в отношении такой вот глобальной войны, то есть в отношении каких-то очень серьезных международных последствий. Mm-hmm. Что касается непосредственно Великобритании, то тоже проверяются, во-первых, реальные возможности того, что может быть, и состояние, так сказать, насколько Великобритания действительно основная действующая сила, помогающая Украине. Так вот, BBC сегодня опубликовала очень интересную таблицу, что Великобритания находится только на третьем месте по объему поставок вооружений, технической помощи и финансовой поддержки. Только на третьем месте. На первом месте все-таки Соединенные Штаты, 73,6 миллиарда долларов, Германия 28,4 миллиарда долларов, и вот Великобритания 18,1 миллиард долларов. То есть не основная поддержка, но действительно реально очень существенная поддержка. И вот тут надо отметить, что действительно при том, что идет смена руководителей государств, политика в отношении, это действительно очень такой редкий для британской политики факт, именно поддержка Украины, она остается неизменной. То есть при серьезнейших потрясениях внутренней политики все равно вот эта вот линия сохраняется. Это значит, что британский народ, британская публика, несмотря на все свои различия, она тем не менее вот совершенно четко выступает на стороне.
0: У нас очень бескомпромиссная позиция такой, да? Насколько,
5: да,
0: кстати, абсолютно, эта бескомпромиссная позиция британская, она отличается, например, от позиции, от подхода других крупных европейских государств, например, Франции, например, Германии или Италии, ну, в частности, в вопросе применения западного оружия по целям внутри России?
5: Ну, недавно Борис Джонсон вообще опубликовал такую вот любопытную вещь, что в самом начале войны, буквально в первые часы войны в Украине, то есть более точно вторжение России в Украину, у Германии были серьезные сомнения, и как раз Джонсон, так сказать, вскрывает некие тайны, говорит, что в Германии, наверное, даже говорили, что, может быть, так сказать, будет для всех лучше, если Россия быстро победит украинцев. Но этого не случилось, как мы знаем, но высказывались разные мнения. И вот это вот тоже важно, что в Великобритании еще с тех времен, то есть с самого начала вторжения, была такая четкая позиция, которая, несмотря на все личные разногласия, несмотря на противостояние тори, либористов и противостояние внутри либористской партии, все это остается неизменным в отношении Украины. Вот такой вот очень редкий факт. Ну и даже по количеству, по финансовым вложениям у Франции 6 миллиардов, а у Соединенных Штатов, я уже сказала, 73, а у Великобритании 18. То есть само это тоже как бы не все можно пересчитать на деньги, но тем не менее подсчеты денежные тоже всегда имеют определенное значение и тоже кое о чем свидетельствуют. То есть вот как бы такая вот решимость политическая, она имеет конкретное, в том числе и финансовое воплощение. То есть это тоже очень, очень заметный такой факт. А что касается самих вот этих вот атак, об этом тоже много говорят. Ну, Россия, конечно, потрясена, во-первых, видом горящих нефтяников, заводов по переработке, предприятий по переработке нефти и так далее и тому подобное, но особенно болезненно были взрывы в складах сырой продукции в Альберис, и как бы это была очень такая болезненная атака для очень многих. Так вот, выясняется, что как раз в этой атаке и использовались британские дроны. Сегодня говорится о том, что сами вот эти вот дроны, они не особенно дорогие, и как бы является тоже вот еще один из тех моментов, который показывает, что такая реакция, такая резкая, такая заметная реакция, которая прозвучала со стороны России, она предназначена больше для привлечения внимания, чем для, так сказать,
0: практической реализации, да. Ну, в любом случае, да, это точно удалось, внимание привлечено. Спасибо большое, да. Доктор Виктория Мартынова, я благодарю за этот комментарий, журналист и специалист, напомню, по странам Европы. Спасибо большое.
5: Всего доброго, до свидания.
0: Это все, о чем мы хотели поговорить с вами сегодня. Я традиционно хочу представить тех, кто готовил эту программу, кто был со мной в эфире. Редактор программы Людмила Ермакова, Вацлав Проченко, продюсер, Зафер Салим. За звукорежиссерским пультом я, Анна Райва-Барская. Хорошо, продолжение этого вечера. Оставайтесь с нами на волнах радиостанции КанРека. До свидания.

0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
2: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.

Успеха, которого добился наш сегодняшний герой, не было еще ни одного тенора. Он превратил арии просто в хиты. Чтобы услышать его, собирались стадионы. Он действительно был велик, потому что через голос раскрывалась его душа. В нашем мире есть оперные певцы, прекрасные певцы. Но Лучано Паваротти сам был оперой. Ни один из его партнеров и коллег, у которого голос был именно таким же, тенор, не обладал столь солнечным тембром голоса и такой способностью общаться с нами, со зрителем, с публикой. Лучано Паваротти.

Но если все говорить на чистоту, то первое выступление Паваротти состоялось, когда ему было всего 4 года. Он пел «Сердце красавицы, склонное к измене». Аудитория состояла из бабушек, тетушек и мамы. Аудитория была очарована. Позже в доме одного из друзей дворовые ребята проводили конкурсы певцов, в которых неизменным победителем, я думаю, вы знаете, становился именно Лучано.

0: В 28 лет Паваротти отправился в Лондон. Он едва говорил по-английски, чувствовал себя неуютно, и там он вновь репетировал богему, но на этот раз в качестве дублера Джузеппе Ди Стефано. Также он должен был заменить партнера примадонны Джоан Сазерленд. Это был его шанс, и слух о его удивительном голосе разлетелся по театру мгновенно. Успех в Лондоне подготовил его к поездке в Милан. И снова богема, театр Ла Скала, отвергал его дважды. Но за Паваротти вступился дирижер Герберт фон Караян, который потребовал, чтобы именно его, Паваротти, поставили на замену. Именно Караян позже назовет Лучано лучшим тенором всех времен.
1: Guido per il mare Luce.

Однажды 12-летний Лучано босиком играл с мальчишками в футбол. Поранил ногу о гвоздь. Началось самое настоящее заражение крови. Он провел в коме несколько недель, но чудом остался жив. Чтобы порадовать сына после выздоровления, отец впервые отвел его в оперу Модены. И вот там 12-летний Лучано впервые услышал тенора Бенджамина Джильи. Лучано был потрясен. Даже в свои 12 он понял, что это за голос. Он понял и оценил. И вот тогда Лучано Паваротти понял и то, что он хочет стать не просто знаменитым, но великим тенором. Спустя 16 лет это произошло.

Итак, Лучано Паваротти – это самая сцена и ария Тонио из оперы «Дочь полка» Доницетти. В этой опере есть вот тот самый фрагмент, необычайно трудный, который редко исполняют в тональности, в какой написал сам Доницетти, на протяжении примерно 50 тактов. В быстрейшем темпе тенор должен взять 8 до 2 октавы. Когда сам Доницетти выпустил оперу на сцену, все представители мира такого голоса, как тенор, брали эти до фальцетом, но теперь так больше не делают. Или берут верхние до в полную силу, или пропускают, поскольку даже одно верхнее до – это очень сложная вокальная акробатика. Паваротти спел так, как написано было самим Доницетти. Он не только взял все 8 верхних до чистейшим голосом, но под конец добавил еще одно, 9-е, вместо финального фа, подняв его на квинту и превратив в до. Это стало событием.

лежал у ног короля Верхнего До. Время маленьких гонораров прошло, в том числе и благодаря новому импресарию. Публика шла на Лучано Паваротти. Публика была в восторге, и на одном даже из его выступлений в Карнеги-холл был аншлаг. Паваротти впервые осмелился соединить арии с канцонами, с песнями своей родины. Публика была в восторге.

Что касается его предпочтений, Лучано Паваротти любил музыку, еду и футбол. Они были его страстью. В 1990 году этот ярый болельщик вместе с Хосе Карреросом и Пласидо Доминго выступил на открытии чемпионата мира по футболу. Исполненная им оперная ария «Пусть никто не спит» стала хитом футбольных болельщиков. В это даже не верится. Он жил будто на сцене. Сцена была его жизнью. Паваротти вынес оперу на улицу и сделал ее доступной, более доступной для всех людей. Кроме того, Паваротти организовывал концерты Карреросом и Доминго, а также благотворительные концерты Паваротти и друзья, соединяя и здесь оперу и рок-музыку. В 1994 году в Центральном парке Нью-Йорка собралось 500 тысяч человек, чтобы услышать легендарного тенора. Ни один человек до сих пор не собирал на большой лужайке столько народу. Он побил все рекорды, в том числе и финансовые.

Друзья называли Паваротти «Big P», то есть «Большой П». Большой не в смысле великий даже, а в самом что ни на есть буквальном. Правда, при этом близкие в один голос говорили, что в нем 150 килограммов чистого обаяния и добродушия. Ну, плюс-минус 10. Диетические испытания, которые выпадали на долю Паваротти, регулярно тиражировались в прессе и даже имели хождение в категории анекдотов. Да, в общем, надо сказать, что габариты, те самые габариты Лучано Паваротти стали проблемой для портных и бедой для стульев, чего стоило хотя бы петь парию Каварадосси в опере Пуччини «Тоска». Во втором акте героя Паваротти, то есть Каварадосси, после пыток приводят в кабинет, и он так измучен, что еле держится на ногах и падает на стул. Уже во время репетиции Паваротти с опаской посматривал на стул из резного дерева. Потом подошел к режиссеру и тихо попросил укрепить стул, сказав, что «я думаю, стул меня не выдержит». Режиссер заверил, что стул уже укреплен металлом. Генеральную репетицию стул выдержал. Наступил день премьеры. Второй акт. Стражники вытащили Паваротти Каварадосси под руки и усадили на стул. Хильгедарт Беренс, которая выступала в партии доски, должна была подойти к возлюбленному обнять его, но так вошла в роль, что разбежалась и бросилась на шею. На сцене гранд-опера такого еще не было. Сначала упал стул, развалившись. Вместе с ним грохнулся Паваротти Каварадосси, ну и сверху на них –

0: Почему я так много ем? Лучано Паваротти, часто улыбаясь, отвечал на этот вопрос. Ну, во-первых, я итальянец. Во-вторых, я из Модены, города Обжор. Что поделаешь, это в его стиле – поселить в доме консультанта-диетолога, платить ему большие суммы за сутки, и только лишь тот переступит порог, броситься на кухню и опустошить холодильник. Паваротти над собой часто смеялся. «Я самый тяжеловесный рэпер в мире. Почему рэпер?» Так тенор комментировал свои выступления вместе с поп- и рок-звездами Дзукера, Стингом, Брайаном Адамсом, ирландской группой U2. Записи этих концертов, этих песен или дуэтов, они разошлись огромными тиражами по всему миру.
1: Один из дуэтов с Томом Джонсом.

Лучано Паваротти был суеверен. Он верил в приметы. Так, например, когда у него родился первый ребенок, он не попал на роды. Поэтому, запомнив это, а в этот день он отмечал успех своей роли в опере «Риголетто», он понял, что их следующие роды он тоже не посетит. Более того, если что-то приносило удачу, он от этого уже не отказывался и не менял. Например, так было со знаменитым носовым платком Паваротти, который стал его талисманом. Он был действительно очень суеверным, считая, что платок принес ему удачу в первый раз, а потому будет дурным знаком, если на дурных концертах при нем не окажется платка. Того самого, белого. Кроме этого, из-за суеверия он, например, не выносил пурпурного цвета, никогда не проходил под лестницей, не терпел, если при нем кто-то рассыпал на столе стол и многое-многое другое. Это не мешало ему быть потрясающим певцом.

В 2004-м Лучано ставит неутешительный диагноз – рак поджелудочной железы. Артист, взвесив все свои возможности, решается на проведение прощального тура по 40 городам мира. Через год выходит его диск «Лучшее», «The Best», в который вошли лучшие номера, когда-либо исполненные Лучано Паваротти. Последнее его выступление состоялось 10 февраля 2006 года. И, надо сказать, это было потрясающе. Это было на Туринской Олимпиаде, после чего он лег в больницу на операцию. Его состояние улучшилось, но, тем не менее, в августе 2007-го он перенес пневмонию, вернувшись в Модену. Он вскоре ушел из жизни. Это случилось 6 сентября 2007-го. Года. В течение 3 дней, пока гроб с телом Лучано Паваротти стоял в соборе родного города, круглосуточно шли люди, чтобы проститься с любимым Паваротти. И еще один дуэт с Фрэнком Синатрой. «I did it my way». «Я делал это по-своему».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами Таня Барская, и сегодня в ближайшие часы на волнах радио Канрека для вас будет звучать классическая музыка. И по моему желанию, конечно же, и по вашему непосредственному. Мы сегодня слушаем знакомые темы, классические темы в классической музыке, конечно же. А эту совершенно точно знакомую тему вам напоминает такой был дуэт, потрясающий дуэт, на мой взгляд, пианистов, как Марек и Вацек.

Марек Томашевский и Вацлав Киселевский. Дуэт замечательный, польский фортепианный дуэт. Он существовал с 63 по 86 год, пока не погиб один из двух участников этого дуэта. А сами по себе Марек и Вацлав познакомились еще в Варшаве, в музыкальной академии, и дебютировали в 1963 году. Выступлением на польском телевидении были более чем популярны, исполняли в своих интересных аранжировках классические произведения Шопена, Бетховена, Грига, Паганини, Монюшко, Листа, польских композиторов, разумеется. В общем, они действительно были очень популярны далеко не только в Польше, но и в Европе. Их очень много слушали и на территории бывшего Советского Союза. Дуэт прекратил свое существование в 1986 году. На пике своей популярности после гибели Вацика, Вацлава Киселевского, в автокатастрофе. Следующая тема. По вашим просьбам с большим удовольствием слушаем в очередной раз Муслим Магомаев, ария «Фигаро».

Мы продолжаем слушать классику. В данном случае это тоже классика из классики. «Хабанера» — это популярное название арии, которое на самом деле называется в переводе на русский «Любовь мятежная птица» из оперы Жоржа Бизе «Кармен». Разумеется, тут тоже не все просто. Сама по себе, да, это вступительная ария. Главная героиня в данном случае, она исполняется меццо-сопрано или сопрано. Интересно вот, что партитура этой арии была в свое время заимствована из «Хабанеры», которая называлась по-испански «Эль Ариджлито». Написал ее испанский композитор Себастьян Ирадьер. Жорж Бизе долгое время считал, что это вообще народная композиция, но ему в какой-то момент стало известно, что музыка эта написана композитором, которого не стало всего лишь 10 лет назад, к тому моменту, когда узнал об этом сам Бизе. И, конечно, тогда Жорж Бизе добавил примечание к вокальной партии «Кармен», где и указал первоисточник. Потом появилось французское либретто к этой опере. Оно было написано Анри Мильяком и Людовиком Малеви. Основано было на нисходящей хроматической гамме с вариациями, естественно, той же самой фразы. Сначала на миноре, потом в мажорном ключе. Не хуже меня, вы знаете, эту «Хабанеру». Что касается исполнения, я думаю, что всем будет приятно услышать этот потрясающий голос Мария Каллас. —

Мария Каллас. Однажды Фридрих Ницше написал философский роман. Из двух фраз его название было. Вторая фраза, второе предложение звучало так: «Книга для всех и ни для кого». Название первой фразы стало еще и музыкальным произведением. Сам по себе роман начал издаваться в 1883 году. Книга, в общем, состояла из трех отдельных частей. Они были написаны в течение года. Ницше, собственно, хотел написать еще три части, но в итоге закончил только четвертую. И после того, как его не стало, все четыре части были опубликованы уже в одном томе. Что касается музыки. По мотивам этой книги была написана симфоническая поэма Рихарда Штрауса «Так говорил Заратустра». Собственно, так и называется роман. Его первое предложение из двух, которые я назвала. И первые аккорды этой поэмы используются в очень большом количестве произведений, кинофильмов, сериалов, отдельных фильмов. В общем, популярнейшая тема стала, так говорил Заратустра, короткий фрагмент вот этой темы напоминает нам Лондонский Королевский оркестр.

Думаю, что все все вспомнили. Что касается следующей музыкальной темы, это песенка из оперетты Исаака Дунаевского. Оперетта эта была написана им в 1947 году. Интересно, что, в общем, действие оперетты происходит даже в авторской ремарке. Это указано в стране, которой нет на географической карте. И либретто создавалось в то время, 1947 год, в тот период, когда нарастал советско-югославский конфликт и гражданская война в Греции. В итоге это наложило свой отпечаток на даже имена, на сюжет оперетты. И многие персонажи имеют славянские имена. Так что, в общем, изображенная страна в этой оперетте, народ, который ведет борьбу против продажной власти, иностранной оккупации, в общем, отождествляется достаточно спокойно и легко с самой Югославией. Песенка Пепиты ее напоминает современная, востребованная и очень талантливая Полина Гагарина.

Если мы говорим об опереттах, предлагаю вспомнить одну из множества замечательных оперетт Имре Кальмана, которую он посвятил своей молодой жене, русской актрисе Вере Макинской. Само либретто основано на журналистских зарисовках французского писателя Анри Мюрже. И первая постановка прошла в Вене в 1930 году в театре Иоганна Штрауса, выдержала 170 представлений. Давайте слушать, посмотрим. Тоже интересное исполнение, оно современное, и это еще одна российская современная исполнительница Ани Лорак, которая, кстати, скоро приедет в нашу страну с гастролями и с новым шоу своим. А оперетта это Имре Кальмана «Фиалка Монмартра». Давайте послушаем.

Следующая тема тоже классика. Нам с вами эта тема хорошо знакома. Интересно, на мой взгляд, само исполнение. Очень много ведь есть бокальных версий тех или иных арий. В данном случае это ария мистера Икс, а исполнитель, победитель одного из проектов «Голос» российской ее версии Сергей Волчков.

Следующее произведение – это Вольфганг Амадей Моцарт. Это «Маленькая ночная серенада». Серенада номер 13, соль мажор, более известная как именно «Маленькая ночная серенада». Одна из, серенада состоит из четырех частей. Написана она была в 1787 году. Наверное, одной из самых узнаваемых на слух публикой, не самой притязательной, самых узнаваемых произведений. Но она была опубликована уже после смерти самого композитора, издательством Иоганна Антона Андре. Причина, которая побудила композитора написать эту серенаду, неизвестна. Историки, те, кто изучают, собственно, творческий путь самого композитора, предполагают, что это всего, скорее всего, она была написана на заказ. И известно, что изначально в этой серенаде было 5 частей, хотя судьба последней 5-й части неизвестна. Слушаем эту маленькую ночную серенаду в исполнении The Swingle Singers.

Графиня Марица Имре Кальман эту оперетту заслуженно считают, наверное, все-таки самой венгерской опереттой композитора. Она содержит мощные сольные номера, национальный колорит, вот эти потрясающие чардаши, венгерский танец, который вы слышите сейчас. Красивая оперетта, потрясающе красивое произведение, которые продолжают ставить, экранизировать. Я думаю, мы с вами этому свидетели. Продолжаем и слушаем вновь Муслим Магомаев, Бизе, Кармен, куплеты «Эскамильо».

Но это встреча с вокальным квартетом «Аккорд», который напоминает нам произведение, основанное на пьесе «Пигмалион» Джорджа Бернарда Шоу. Это «Моя прекрасная леди», мюзикл, автором которого стал Алан Джей Лернер с музыкой Фредерика Лоу.

Следующее произведение принадлежит римскому Корсакову. Кто только в мире его, по-моему, не исполнял. Оно достаточно популярно, если говорить о классической музыке. И эти два музыканта уже экспериментировали в мире классической музыки, объединяясь. Это Йо-Йо Ма и это Бобби Макферрин. Итак, «Полет шмеля».

Вот так. Интересная версия. С одной стороны голос, с другой стороны музыкальный инструмент. Очень интересное у них сочетание. Йо-Йо Ма и Бобби Макферрин. Балетный фрагмент. Второе действие. Опера «Князь Игорь». Александр Порфирьевич Бородин. Конечно, это половецкие пляски. На этот раз мы слушаем Ричард Клайдерман.

0: Повторная трансляция на Канрека. Программа «На пике событий» с Анной Райва.
1: Добрый вечер. 18 часов и почти 5 минут вечера в Израиле. Программа «На пике событий» в эфире. В ближайший час будем говорить о главных событиях уходящего дня. Поговорим о праймерис в Ликуде. Эли Коэн занял первое место в этом списке по итогам праймерис перед Нетаньяу, разумеется. А сам Нетаньяу, можно сказать, укрепил свою позицию. Однако окончательная борьба за партийный список для него только начинается. Поговорим о том, что после визита Джареда Кушнера в Израиль Совет мира и Иерусалим, судя по всему, приблизились к новой формуле по Газе. Сначала полное разоружение Хамаса, а затем восстановление сектора и дальнейший вывод войск. Поговорим об израильском ударе в Сирии. Поговорим также о том, что Россия угрожает Великобритании последствиями за использование британских беспилотников в ударах Украины по российской территории. Но Лондон заявляет, что не намерен отступать от поддержки Киева. Эти и другие события в ближайший час.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
1: Итак, праймерис в Ликуде завершились, однако окончательный список, с которым партия пойдет на выборы, еще далеко не сформирован. Главным победителем этой гонки стал Эли Коэн, однако внутри Ликуда результат прежде всего трактует как политическую победу Бениамина Нетаньяу, в частности, в округах, где преуспели поддержанные им кандидаты. Есть и другие интересные нюансы. Теперь главный вопрос, насколько далеко Нетаньяу готов пойти, меняя выбор членов партии ради списка, который будет удобнее ему на предстоящих выборах в Кнессет. Поговорим об этом с Габи Вольфсоном, моим коллегой, ведущим Канрека и политическим обозревателем сайта News.ru. Габи, привет.
2: Добрый вечер, Аня.
1: Ты согласен с такой формулировкой, что главным победителем на этих праймерис даже не Эли Коэн стал, а Бениамин Нетаньяу?
2: Это вопрос того, как повлияют эти результаты на мнение израильтян. На самом деле, на первый взгляд, у Бениамина Нетаньяу есть все основания быть довольным. Люди, которые с его точки зрения, по крайней мере, отрицательно влияли на имидж Ликуда, не заняли высоких мест, если мы говорим про Тали Готлиб, например, и про еще несколько фигур. Люди, которые, как Бениамин Нетаньяу опасался, могут после выборов отправиться в объятия Гади Айзенкота и тем самым раздробить Ликуд, оказались за пределами предвыборного списка. Но надо сказать, что это очень-очень такие, знаешь, предварительные и, я бы даже сказал, такие поверхностные оценки. Да? Мы не знаем абсолютно, и в этом отношении я всегда говорю, что результаты праймериз оценивать крайне тяжело. Мы действительно не знаем, какое влияние окажет формирование этого списка и какой вес он будет иметь в том, что решат избиратели Ликуда, а в основном те, кто были избирателями Ликуда на прошлых выборах, а сейчас сидят на заборе и раздумывают. Окажется ли им достаточно того, что Тали Готлиб далеко, Май Гулан за пределами предвыборного списка и так далее, для того, чтобы вернуться в Ликуд, или они продолжат искать другой политический дом? Что сделают те, кто остались за пределами предвыборного списка? Например, полностью ли фантастическим является вариант, что та или иная партия, например, Бенни Ганц и Кахой Лаван, например, Хили Трупер и Йоа Зендель предложат вместо Ави Дихтер? Да, ну, я фантазирую, но такие фантазии в предвыборный период могут вполне оказаться реальностью. Поэтому какими будут последствия, мы не знаем. Да, на первый взгляд, у Нетаньяу есть основания быть довольным. Кроме того, большой вопрос, кого он назначит. Mm-hmm. И назначит ли еще.
1: Да, я бы задала главный такой, мне кажется, стратегический вопрос на данный момент. На праймерис был выбран список, который ориентирован на так называемый партийный бейс. Да? В любом случае. Ну, просто потому, что он есть тот, кто его выбирает. Так как на всеобщих выборах Нетаньяу нужно будет вернуть гораздо более широкую аудиторию, побороться за нее. Насколько серьезным может оказаться этот разрыв между между тем списком, как его видит бейс Ликуда, активисты Ликуда, члены Ликуда, и тем списком, который нужен Нетаньяху для того, чтобы, ну, хотя бы попробовать победить на выборах.
2: Вопрос миллиона долларов. Именно на это были направлены все усилия Нетаньяху по формированию предвыборного списка. На это будут направлены все усилия Нетаньяху по поиску кандидатов на оставшиеся 4 свободных места. Именно это вопрос, который... То есть именно, скажем так, именно ответ на этот вопрос и прояснит, так сказать, как, что, чем были результаты этих праймериз. Потому что и этот разрыв, о котором ты говоришь, разрыв между бейсом и избирателями, особенно, я еще раз говорю, сомневающимися избирателями, он гигантский. Да, он вырос с момента прошлых выборов до сегодняшнего дня до заоблачных размеров. И сейчас Нетаньяху прикладывает усилия к тому, чтобы этот разрыв сократить. Насколько ему это удастся, еще раз говорю, как мне кажется... Ну, смотрите, сам по себе список – это не все. Да, это один фактор, есть еще много других, что будет происходить во внешней политике, в обороне и так далее. Но что касается списка, безусловно, вопрос назначений и перемещение внутри списка, он крайне важен.
1: Совершенно верно. И действительно, узнаем мы это, я думаю, относительно в ближайшее время. Габи Вольфсон, мой коллега, ведущий Канрека и политический обозреватель сайта News.ru. Спасибо большое. А эту тему того, что будет сейчас, после того, что состоялись праймерис, мы продолжим. И продолжим с моим следующим собеседником, адвокатом Михаилом Кляйнером, председателем Верховного партийного суда Ликуда. Он сам в прошлом депутат Кнессета. Мегатерап товле Михаил Кляйнер. נשיא בית הדין העליון של הליכוד, חבר הכנסת לשעבר. לפני שנגיע לבית הדין ולתקנון ולשריונים, אני רוצה שנתחיל קצת מפוליטיקה עצמה. כשאתה מסתכל על הרשימה שנבחרה הלילה, מה היא מספרת לך לליכוד של 2026? מפלגה שהולכת יותר לכיוון אידיאולוגי מובהק, או דווקא מפלגה שמנסה לשמור לעצמה גמישות לקראת הבחירות?
3: מפלגה מאוזנת, שהיא מפלגת העם, שיש בה אנשים מכל הסוגים, גם חובשי כיפות, גם חופשיים, גם אנשים מאוד מאוד מהגרעין הקשה של המחנה הלאומי, וגם אנשים יותר ליברליים. אני חושב שיצא לנו הפעם נבחרת הרבה יותר טובה מאשר הפעמים הקודמות, כולל שלושה אנשים שנבחרו במחוזות, תודות למאמצים של בית הדין של הליכוד, שהם דווקא אנשים...
1: שהתאבד, הייתי אומרת, כן, על כך שהמחוזות כן נשארו, וישארו במקומות ריאליים, לפחות חלקם.
3: נכון, ומי שלחם נגדם דווקא היום מברך על התוצאה, כי נבחרו שלושה אנשים מצוינים, שמבחינת החומר, הם גם לדעת נתניהו, חומר יותר טוב מהמוצע של אלה שהוא רצה לשריין ולצרף. אני מדבר על הנציג של ירושלים, שהוא ארז תדמור, שנתניהו ניסה להעביר אותו כמה פעמים, מדבר על הנציג של תל אביב, שהוא ראש חוגה מילואימניקים, שעשה 400 פועל למען המילואימניקים, ובעצם הקים מטה של שירות וקידום המילואימניקים. ואני מדבר על ראש עיריית צפת, אוחנה, שגם כן נבחר בגליל, אם לא המלחמה של בית הדין, נגד הרצון שחברי כנסת יוכלו להתמודד באזורים, כל האנשים הטובים האלה לא היו נבחרים.
1: אני מתחברת בדיוק לשאלה שבה אנחנו סיימנו שיחה הקודמת. אם מסתכלים מעבר לפריימריז, יש כאן גם שאלה אסטרטגית, אני חושבת, כן? הרשימה שנבחרה היא רשימה של הבייס, כן? בכל זאת, כן? כי הבייס הוא שהולך לקלפי, הבייס שהוא מצביע על חק כזה או חק אחר או מעמד כזה ואחר, אבל כדי להקים ממשלה, נתניהו צריך גם מצביעים מתונים יותר, שונים יותר, אולי מפלגות שאינן חלק מגוש הימין הקלאסי, כן? האם הרשימה הזאת מרמזת שהליכוד מכין את עצמו גם לאפשרות של ממשלת אחדות רחבה, או קודם כל ממשלת אחדות רחבה יותר אחרי הבחירות? ינסה לפחות.
3: האמת שנבחרו גם אנשים שהם באמת דוגלים בממשלת אחדות, ונבחרו גם אנשים שחושבים שממשלת אחדות זה רע, דבר מסוכן, יוביל לפשרות מסוכנות, והם עדיפים שתקום ממשלת ימין חזקה, כמו הממשלה הזאת. שוב, הכוח הוא באיזון, אני חושב שהתשובה תהיה שהגוש יישאר גוש, הליכוד יציע ממשלת אחדות לאומי לצד לכל מפלגות הציוניות יהודיות בצד השני, אבל גם הוא יבוא ויגיד, אני לא בא כליכוד לבד, אלא אני בא יחד עם כל הגוש, יחד עם...
1: באמת אתה בטוח שזה הקונספט? הרי למשל חלק, החבר הבכיר בגוש, כן, הנוכחי, איתמר בן גביר, אני חושב שהוא בונה קמפיין שלם על כך ש... תקשיבו, נתניהו הולך לפרק את הגוש לטובת אייזנקוט, לטובת עוד חבר'ה מהצד השני, על חשבוננו.
3: קודם כל, החבר הבכיר בגוש זה נתניהו ונתניהו.
1: הבכיר ונעצמו.
3: יש הבדל בכל העולם, גם בישראל, בדמוקרטיה, שהיא שיטה מאוד מאוד בעייתית, היתרון שלה שהיא האחרות הרבה יותר גבוהות. ובדמוקרטיה יש דבר שנקרא מערכת בחירות, ומערכת הבחירות אומרים דברים בשביל לרצות את הבייס, בשביל לקבל קולות, בשביל לחדד מסרים, ואז אתה צריך לתת מסרים מחודדים וחזקים, וביום שנגמרות הבחירות, נשכחת תעמולת הבחירות, ואנשים מתחילים לחשוב איך מנהלים מדינה בצורה הכי יעילה.
1: לגבי השריונים, הרי אנחנו עומדים לקראת הקרב הבא, כן, קרב השריונים, יש לנתניהו 8 שריונים לרשתו, כן, הוא קצת כבר השתמש בחלק הקטן מהם, כן, אבל הרוב עדיין לא מאויש. לדעתך, לרחתך, אנחנו נראה באמת כוכבים, המגנטים שלו, מנדטים מבחוץ, שנתניהו יצליח ככה להביא ולחזק בעזרתם את הרשימה, או שמה בסופו של דבר לא ייתנו לו אולי להשתמש בשריונים האלה, או שהוא יקפיץ את החקים והשרים שלא יצליחו להיכנס למקומות ריאליים?
3: ניסיתי לדמיין, ואני קצת מכיר את המפה האנושית של מדינת ישראל, גם הפוליטיקה וגם מחוץ לפוליטיקה, מי האנשים האלה המגנטים שאני מדברת עליהם, ולא הצלחתי למצוא. אולי כמובן הדמיון שלי הוא לא מספיק חזק, והתברר שטעיתי ופתאום יצוצו אנשים כאלה. אם הם יצוצו, המזכירות הליכוד תאשר אותם. אם יהיו אנשים שהם רק שיפור קוסמטי, על חשבון חברי כנסת שעבדו ונלחמו והיו בכנסת הקודמת והעבירו חוקים והצליחו ועשו עבורה, אולי לא קיבלו כיסוי כי דברים חיוביים לא מקבלים כיסוי במדינת ישראל, אבל עשו עשייה נהדרת וראש הממשלה יודע את זה ואפשר להציג את זה לציבור. אם ירצו להעמיד את במקום החקים האלה אנשים שהם רק שינוי קוסמטי, מזכירו את הליכוד.
1: עורך דין קליינר, אני חושב שאתה קצת מקטין את הפוטנציאל של אנשים שאולי ככה... יש בהם פוטנציאל באמת. אתה באמת באמת לא רואה אף כוכב שמסוגל למשוך ככה לליכוד מצבי ימין שאחרת אולי לא כל כך התרשמו מהרשימה הנוכחית, מאותם שמות שאנחנו כבר מכירים.
3: ישנו כחלון שלא רוצה, וישנו אבי גרבי אשכנזי שאני יודע שלא רוצה, שזה שם שאתה חושב עליו, אבל יכול להיות שיש גם אחרים, ואם הם יהיו ויצוצו, והחברים במזכירות השתכנעו שהם מביאים מנדטים, יתמכו בהם. אבל אם יחשבו שהם לא מביאים מנדטים, אז יעדיפו את החקים הקיימים והשרים...
1: את מי למשל? את מי למשל אתה רואה מהשרים, החקים שלא הצליחו, שאולי נתניהו באמת השתכנע שצריך להקפיץ אותם? אולי דיכטר, אולי אלקין, אולי סילמן? תגיד אתה.
3: אין ספק שיש שמות, את אמרת, יש גם את בוערון ויש גם את עמית הלוי, ויש גם את קלנר, יש חקים, ויש דנינו, חקים מצוינים, שאני לא רואה אנשים שיצדיקו לא לאפשר להם קצת להתקדם ברשימה.
1: בסופו של דבר זה בידי נתניהו.
3: סליחה, אני פשוט לא שומע אותך טוב.
1: אני אומרת שבסופו של דבר ההחלטה בידי נתניהו, אלא אם כן.
3: לא, בסופו של דבר ההחלטה בידי מזכירות צריכה לאשר אותם.
1: כלומר, נתניהו יכול לנסות, יכול לבקש, בסופו של דבר המזכירות היא זאת, שתדעתכן או לא.
3: אם יתאשר לו, אבל אם הוא יחפה, אני גם לא מאמין שמבקש דברים שלא הגיוניים, ושיש סיכוי שהמזכירות לא תאשר. אני חושב שלא תאשר, הוא לא יבקש, הוא לא יבקש. אם לא יהיה לו אנשים כוכבים, הוא לא יבקש.
1: עורך דין מיכאל קליינר, נשיא בית הדין העליון של הליכוד, אני מודה לך מאוד.
3: תודה רבה לכם.
1: תודה, להתראות. תודה. Мой собеседник, напомню, глава суда Ликуда Михаил Кляйнер, говорит, что он видит список, который получился в результате праймериз, как хороший, очень качественный список, очень уравновешенный, в котором есть представители разных политических направлений, разных взглядов, есть депутаты, точнее уже теперь кандидаты, более умеренные такие, есть более либеральные, есть более такие яркие и громкие, радикальные и так далее. Есть три новых кандидата, новых, которые были избраны от округов. И Михаил Кляйнер говорит, что Верховный партийный суд Ликуда приложил личную руку к тому, чтобы это получилось. Напомним, что продолжалась очень долгая борьба за расширение общего списка, по которому избирались ныне действующие министры и депутаты, в том числе за счет регионов. В итоге суд Ликуда настоял на том, чтобы хотя бы часть регионов остались на проходных местах, и благодаря этой настойчивости суда Ликуда, говорит Михаил Кляйнер, три новых кандидата вошли на более-менее реальные места в список, и они во многом лучше тех, которых Нетаньяху хотел бы поместить извне на зарезервированные места, в том числе, например, один милуимник Шлому Лернер, который победил в Тель-Авивском округе. Это как раз та аудитория, милуимники, которая так необходима сейчас Ликуду. Есть Эрес Тадмор, которого упоминает Михаил Кляйнер. Напомним, что он Эрес Тадмор в свое время писал речи Нетаньяху. Поэтому с этой точки зрения он говорит, что есть новая кровь, новые лица в предвыборном списке. В итоге, когда задала вопрос, что это говорит, что состав этого списка говорит о намерении Нетаньяху в этот раз не ограничиваться своим блоком, а как раз продвинуть создание широкого правительства, правительства национального единства, о котором, собственно, он и говорит все последнее время. Михаил Кляйнер говорит, что список, он на самом деле разный, неоднозначный. Есть среди избранных кандидатов те, кто выступает за такую широкую коалицию, есть и те, кто полагает, что Нетаньяху, если будет снова формировать правительство после выборов, должен снова формировать правительство правое. Блок останется блоком, говорит Михаил Кляйнер, но к нему будут приглашены присоединиться и другие партии, и это будет тем самым широким правительством, которое видит Бенямин Нетаньяху, когда о нем говорит. Довольно интересный момент. Надо теперь спросить представителей второго, другого лагеря, готовы ли они на такое широкое правительство. Это тема для другого разговора. И относительно инкорпорации в список звезд извне на те самые забронированные места, для того, чтобы этот список сделать более притягательным, аттрактивным. Кляйнер говорит, что я пытался включить все свое воображение и представить себе, кто же такие звезды, которые так и будут притягивать к себе голоса и мандаты. И, честно говоря, я таких кандидатов не вижу. Разумеется, если в секретариат Ликуда, именно там будут утверждаться эти кандидаты на бронь, на те самые забронированные места, если в секретариате Ликуда люди действительно убедятся в том, что эти кандидаты принесут Ликуду голоса, наверняка секретариат утвердит их Нетаньяху. Но, честно говоря, с трудом вижу такой сценарий. Есть два реальных кандидата, которые могли бы украсить и усилить список Ликуда. Это Габи Ашкенази и Муше Кахлон, но оба они отказались, говорит Михаил Кляйнер, а других звезд я не вижу, поэтому с большой вероятностью можно предположить, что в итоге Нетаньяху большую часть своих забронированных мест использует для того, чтобы поместить на реальные места тех кандидатов, которые не смогли на праймере занять эти реальные места, в том числе, например, министр Ави Дихтер, в том числе депутаты Амита Леви, Ариэль Кальнер, Авихай Буарон, Шалом Данино, которых Михаил Кляйнер считает очень достойными кандидатами для того, чтобы занять реальные места в списке. Но эта борьба за забронированные места только впереди ждет нас, видимо, в ближайшее время. Мы, напомним, беседовали с адвокатом Михаилом Кляйнером, председателем Верховного партийного суда Ликуда.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Сирия обвинила Израиль в необычной по своему формату авиационной атаке на военный аэродром в провинции Идлиб. По сообщениям сирийской стороны, 4 самолета нанесли удары по взлетно-посадочной полосе и складским объектам. Вскоре после визита турецкой военной делегации в армию обороны Израиля не комментировали эти сообщения. А вот спецпосланник США Том Барак назвал произошедшее ненужной излишней эскалацией. На этом фоне еще одна новость. Израиль сегодня закрыл одну из самых тяжелых страниц Первой Ливанской войны. Спустя 44 года были обнаружены останки последнего пропавшего без вести в бою у Султан Якуба Юды Каца. Вот об этих таких разных новостях поговорим с Давидом Шарпом, военным обозревателем. Здравствуйте, Давид.
4: Анна, здравствуйте.
1: Давайте начнем с удара в Сирии. Насколько сама география этого удара необычна? Район Идлиба довольно далеко от традиционных зон израильской активности в Сирии.
4: Безусловно, очень необычно. Я скажу больше. Даже ударов, собственно, по прилегающей к Израилю территории или близкой к Израилю территории не было весьма-весьма давно. Тем более по целям, связанным с режимом Ашары. Здесь же речь идет об ударе не на самом севере, на самом севере Сирии, 60-70 километров от сирийской границы. Аэродром, который пострадал во время гражданской войны очень сильно. Без такого рода цели даже во времена иранской активности Сирии при прежнем режиме атаковались редко. Бывали атаки, но это уж больно было сложно, проблематично и своего рода вызов с военной точки зрения. И вот такая атака. Согласно Fox News, который разговаривал с израильским высокопоставленным источником, анонимно, впрочем, информация это стала результатом получения Израилем некой деликатной и особенной информации, которая была передана Соединенным Штатам, причем на самом высоком уровне, не на уровне офицеров среднего звена, для того, чтобы американцы поняли, что это не какая-то израильская прихоть. Это то, что сообщает Fox News. Я могу от себя добавить, что удар сам по себе по взлетно-посадочной полосе, если это именно так, это не удар, который может иметь какое-то серьезное значение. Взлетно-посадочную полосу, работающую, скажем так, можно таким ударом на считанные часы нейтрализовать, но может быть на день-другой, если те, кто держит аэродром, не умеют быстро восстанавливать. Это может предотвратить посадку чего-либо на короткое время, но в принципе с военной точки зрения, вот чисто с военной, не имеет большого значения, то есть может иметь либо как месседж, либо как предотвращение посадки. Но если ударили по каким-то складам, а об этом тоже сообщается, то это должно быть что-то особенно интересным, чтобы Израиль решился вот взять и сейчас ударить, да еще и возле турецкой границы.
1: Вот я хотела сказать, да, насчет месседжа и турецкой составляющей, Давид, насколько важен, на ваш взгляд, тот факт, что незадолго до этого удара, до этой атаки, этот аэродром посещала турецкая военная делегация, которая также по сообщениям обсуждала восстановление его инфраструктуры.
4: В принципе, мы точно же ведь не можем знать, что именно обсуждают турецкие делегации. Это все сообщения арабских СМИ и вообще с какой целью они что посещают.

0: никакого отношения к Турции, это исключать нельзя. Например, недавно выяснилось, что есть переговоры закулисные по поводу остатков ядерной программы Асада, которые те или иные элементы ее хранятся на каком-то объекте в Сирии. Израиль якобы угрожал нанести по ним удар. И вот американцы, Израиль и Сирия и МАГАТЭ договорились ее вывести. Вот вам пример, когда нечто важное, о чем мало кто знал, и к Турции вроде бы отношения не имеет. Но то, что происходит на севере Сирии, вот так вот первая мысль, это что-то имеющее отношение к Турции. И я думаю, что это не просто месседж. Могу предположить, что что-то и хотели уничтожить, потому что вот эта самая деликатная и особо важная информация, которую срочно передали американцам, это не про визит, просто визит турецкой делегации о том, что будем перестраивать аэродром. Это явно недостаточный повод.
1: Ну, кстати говоря, если еще раз напомнить реакцию американцев в лице спецпосланника американского Тома Барака, она была достаточно жесткая. Он назвал этот израильский удар ненужной эскалацией. Вот по-вашему, насколько такая публичная критика действий Израиля необычна со стороны американского представителя, причем именно по военно-оперативному вопросу?
0: Да, это довольно необычно при нынешней администрации, хотя случалось, и сам Трамп жестко критиковал или останавливал Израиль, причем в публичной форме. Но да, когда мы говорим о чиновниках и членах администрации, это необычно. Правда, нужно вспомнить, кто такой Том Барак. Том Барак, он и посол в Турции, он специальный посланник по Сирии, иногда и за Ливан определенную ответственность несет. Он, скажем так, не из тех, кого считают в Израиле друзьями, как раз наоборот. Впрочем, естественно, он действует в русле в общем и целом американской политики, не то чтобы он самодеятельностью занимался. Он в отношении Израиля, что называется, плохой полицейский традиционно. Скажем так, если бы это кто-то был из более своих, например, Марко Рубио, впрочем, Марко Рубио более высокого ранга, это было бы более удивительно. Тома Барака услышать такое менее удивительно. Ну и сама атака была очень необычная. К сожалению, мы или к счастью, мы не знаем точно обстоятельств и вот этой вот самой деликатной информации, о которой шла речь. Я думаю, что вот так вот просто спроста из-за каких-то рядовых обстоятельств это бы не произошло. Это нечто особенное для нашего времени.
1: И о том, о чем я упомянула в таком в прологе к нашему разговору, сегодня стало известно об обнаружении останков Юды Каца. Это последний пропавший без вести в бою Султан Якуба. Что означает завершение этой долгой истории, 44-летней, с точки зрения принципа не оставлять своих на поле боя?
0: Это банально прозвучит, но это в буквальном смысле закрыли, вот перевернули последнюю страницу книги, которая писалась 44 года. Если мы посмотрим на то, что происходит в Израиле с поиском пропавших без вести или пленных, или попыткой освободить пленных, то мы прекрасно все понимаем, какое это значение придается израильским обществам, а значит и израильскими спецслужбами и силовыми структурами армии. Я бы сказал, что иногда даже Израиль в этом плане перегибает палку с точки зрения того, какие усилия предпринимаются. Да, не побоюсь сказать именно так. И было до недавнего момента 5 человек, которым вот такое особое отношение, особые усилия. Это Эли Коэн, разведчик, казненный в Сирии, чьи останки до сих пор вернуть не удалось. Это, конечно же, Рон Арад, пропавший без вести, и насчет которого даже есть мизерный, впрочем, он фактически нулевой шанс, что он жив. И 3 пропавших без вести танкиста во время боя в Султан-Якубе 11 июня 1982 года. И последним из них был Иуда Кац. Одного из них, Схарию Баумеля, удалось вернуть благодаря, как это ни странно, сотрудничеству с Россией во время российского присутствия в Сирии. Второго удалось вернуть недавно, по всей видимости, через одну из спецслужб арабских стран, которая попросила от израильского имени Ашару, и он вернул, нашли на кладбище. И, собственно, по поводу Иуды Каца на данный момент нет подробностей, но говорится, что эта операция в основном осуществленная Оманом. При некотором содействии Моссада это необычно. То необычно то, что не наоборот. По всей видимости, нашли могилу на одном из кладбищ в Сирии, когда-то он был похоронен палестинскими формированиями, которым, собственно, тело его попало. Это очень важный символический момент, безусловно.

0: Я даже без преувеличения могу сказать, что это историческое событие для Израиля.
1: Действительно, без преувеличения. Спасибо большое, военный обозреватель Давид Шарп. Я благодарю вас за комментарий. Спасибо.
0: Спасибо, Анна. Всего наилучшего.
1: До свидания.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: После более чем четырехчасовой встречи Нетаньяху с Джаредом Кушнером и представителями Совета мира, стороны, судя по израильским источникам, приблизились к новой схеме разоружения Хамаса в Газе. Речь идет уже не о длительном параллельном процессе разоружения, о котором говорилось изначально, восстановление Газы, поэтапного вывода израильских войск, а гораздо более жесткой последовательности. Сначала Хамас должен сдать оружие американскому контингенту для уничтожения. Только после полного разоружения должны начаться шаги по масштабному восстановлению сектора, а также вывод израильских сил. Формально США и Израиль заявляют, что согласны относительно конечной цели. Она понятна, Газа без вооруженного Хамаса. Но вот главный вопрос по-прежнему заключается в механизме, в гарантиях и в последовательности шагов. Дмитрий Дубов, журналист-обозреватель по вопросам внешней политики. Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Насколько существенным является изменение самой модели, о которой говорилось изначально, и, собственно говоря, идет ли речь об изменении этой модели, то есть от постепенного такого параллельного процесса к принципу сначала полного разоружения Хамаса, затем восстановления и дальнейший вывод израильских войск?
3: Понимаешь, у меня некоторая такая вот амбивалентность по поводу визита Кушнера, ее даже можно умножить не на 2, а на 3. Кушнер один, который мы видели в Каире, и который говорил о том, что Хамас принимает условия о разоружении, а соответственно необходимо двигаться в этом направлении. Кушнер номер два – это человек, который говорил о том, что да, конечно же, Израиль прав, и необходимо сначала разоружиться, а потом сделать какие-либо вообще движения. И Кушнер номер три, который в принципе, по большому счету, ну, кем он является? У него есть тайтл «зять президента». Он вроде как член какой-то переговорной группы. Он, безусловно, человек, который, ну, если в условной Газе прекрасного будущего завтрашнего дня будут начинать строить небоскребы, то Кушнер, логично предположить, будет одним из центральных застройщиков этого проекта. Вот. Но, по большому счету, это еще не означает, что слова Кушнера являются официальной позицией американского президента. Да, мы знаем, что он приближен, но все-таки между его позицией и позицией администрации Белого дома не всегда стоит непосредственный знак равенства. Поэтому я вообще иногда представляю себе, что Кушнер просто приехал на Ближний Восток в отпуск, и по дороге решил немножко...
1: Ну, давай напомним, что он там, в общем, не один был, да, с ним приехал Николай Младенов, человек вполне официальный.
3: Николай Младенов словил Трэмп.
1: Тони Блэр, который тоже был на этих переговорах.
3: И Тони Блэр тоже словил Трэмп, потому что, когда Кушнер приезжает на Ближний Восток, необходимо засветиться и Младенову, и Блэру, хотя бы уже для того, чтобы показать свою релевантность.
1: Минуточку, то есть ты хочешь мне сказать, что, в принципе, не стоит обольщаться всеми этими заявлениями, которые сделаны, on record, off record, и на самом деле никто ни о чем не договорился, никто ни о что не согласился, а так просто, так сказать, Джаред Кушнер каждому сказал то, что этот каждый хотел услышать.
3: Ну вот именно этот бы вариант я бы не исключал, хотя, конечно, было еще одно заявление непосредственно Дональда Трампа о том, что Израилю пора бы прекратить наносить удар по Газе, потому что Хамас хорошие ребята решили разоружиться. Вот. Но Трампа мы знаем, его непостоянство в его позициях тоже. Вот. Когда, на самом деле, когда Трампу предъявляют конкретные факты и говорят, смотри, вот здесь вот, здесь вот были нарушения, он, кстати говоря, до сих пор это, в принципе, принимал. Он, конечно же, непредсказуем. И он, конечно же, клиент не самый легкий. Но, в общем и целом, до сих пор, в том, что касалось таких вот коренных проблем нашей безопасности, мы до сих пор как-то умудрялись, на самом деле, убеждать его в том, что то, что мы делаем, это, в принципе, правильно. И он до сих пор идентифицировался с нашей позицией. Теперь, конечно же, у Трампа есть интерес возобновить, вернуть вдохнуть вторую жизнь в повестку сектора Газа, потому что с Ираном идет не очень. Мы вообще, в принципе, не совсем понимаем, куда это все движется. А сектор Газа — это проспект мирного соглашения и вот знаешь, такого ультимативного воплощения мира в глазах Трампа, это массивного строительства, потому что то, что там должно происходить, это оно самое есть. Вот, и в этом смысле прям Газа для него это, как бы это сказать, знаешь, ну, голубая мечта любого потенциального кандидата на пост, на вот эту вот премию, Нобелевскую премию мира, которая сопровождается еще небоскребами сектора Газа. Но в общем и целом, если отойти от этой политики и вернуться к нашим циничным реалиям, надо сказать, что то, что говорит Кушнер в Каире, то, что говорит Кушнер в Иерусалиме, не имеет ничего, на самом деле, общего и никакого значения, потому что, на самом деле, важно, это не то, что говорит Кушнер, а то, что делает 10-й, 20-й, 30-й по иерархии боевик Хамаса, который решил приблизиться к желтой линии, и после этого Цааль вынужден открыть огонь на поражение. Знаешь, то есть вот эта реальность, в которой мы сегодня существуем, и реальность сектора Газа сегодняшнего дня, она именно та, которая диктует нам условия.
1: Ну, Владимир, я просто хочу сказать, да, я вот думаю об этом, и хочу сказать, что со всеми, так сказать, назовем их особенностями восприятия Трампа, действительности и так далее, да, тому, что он говорит и как он говорит, никто не наивен, да, я думаю. И здесь ситуация, например, та, которая происходит с Хамасом в Газе, она несколько отличается, например, от параллельной сюжетной линии с Хизбаллой и Ливанской армией в Ливане. Потому что в Ливане, при всем понимании, что Хизбалла — это проиранская террористическая группировка, очень мощная, да, вся суть которой — это быть таковой, ничем другим не являться. Есть фактор ливанского правительства, есть фактор попытки усилить ливанскую армию как противовес. Там немножко другая игра. А здесь ведь никто не наивный. Я думаю, что нет человека ни с одной из сторон, которые верят в то, что Хамас — террористическая организация, которая создана ради одной главной цели — быть террористами и стремиться к уничтожению Израиля, вдруг стала просто, вот, так сказать, гуманитарной миссией такой, да, на выезде в Газе. И правда, честно, разоружится, сложит оружие, отойдет от дела и займется чтением Корана, например, да? Вряд ли кто-то в это верит.
3: Да, я соглашусь там абсолютно с тобой и не соглашусь одновременно. Вот такая вот у меня амбивалентная позиция. С одной стороны, как люди, которые все-таки здесь живут, мы понимаем, например, разницу между Хамасом и Фатхом, в то время как, например, Фатх — это светское и националистическое движение, которое имеет некую претензию на нарратив национально-освободительного движения. А Хамас, в отличие от Фатха, например, это движение религиозное. Для них рациональная позиция вообще заключается в другом, у нее, в принципе, другая рациональность. И в этом смысле, конечно, Хамас разоружаться никогда не будет. Просто потому, что это противоречит догматам, именно что религиозным догматам, которые лежат в сердцевине их идеологии. А с другой стороны, когда Трамп приехал в Израиль, после этого заскочил так вот на минуточку в Шарм-эш-Шейх, у нас была сделка с Хамасом с тем же, по освобождению заложников и прекращению активной фазы боевых действий, которые это соглашение до сих пор соблюдается. Мы находимся в районе желтой линии, мы не сильно как бы двигаемся западнее этой линии. Так иногда и то нас пожуривают, и на самом деле мы прислушиваемся к этому. Ну, то есть, если посмотреть на ситуацию в поле, то соглашение работает. Ну, понятно, что есть, конечно, провокации, они всегда будут с той стороны. Вот, и уже мы говорим о том, что эти террористы достаточно чувствуют себя уверенно, чтобы приближаться на расстоянии в 50-60 метров от желтой линии, без того, чтобы у израильской армии было там приказано о том, чтобы открывать огонь. Но так или иначе, статус-кво, который был достигнут Дональдом Трампом, именно им, и это очень важно, он соблюдается. Что, безусловно, дает основание американской администрации предположить, что если эта история хорошо началась, она может хорошо продолжиться. Мы-то, конечно, с тобой прекрасно понимаем, что это вообще ни разу не означает, что то самое решение Хамаса освободить заложников, безусловно, означает их дальнейшее намерение разоружиться и перейти к мирному проповедованию ислама в секторе Газа. Конечно, нет, понятно. Вот. Но здесь есть некое различие между ожиданиями, именно вот expectations, ожиданиями израильской стороны и американской стороны. Сегодня и та, и другая сторона находится в предвыборном моменте. На самом деле вот так вот получилось. Да, у нас 27-го, у них 3 ноября. И той, и другой стороне необходимо показать какой-то результат. И я думаю, что в этом направлении Джаред Кушнер является не более чем посланником Трампа, который приехал сюда сказать: «Я только предвестник. Вот то, что я приехал сюда и сказал вам то, что я сказал, это только начало. Ожидайте большего давления». И я более чем уверен, что в ближайшие недели это давление со стороны администрации Трампа именно по вопросу Газы усилится многократно.
1: Ясно. Спасибо большое. Дмитрий Дубов, журналист-обозреватель по вопросам внешней политики. Спасибо.
3: Спасибо. Спасибо.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Спустя полгода после трагедии на Ждотском нефтеперерабатывающем заводе полиция передала материалы расследования в прокуратуру. Напомню, что во время проверки опасных веществ погибли инженеры-химики Ирина Радчук, репатриантка из Украины, Ницан Гойхман. По данным следствия, их защитные костюмы были подключены к баллонам со 100% азотом вместо баллонов с воздухом для дыхания. Есть целый ряд подозреваемых по этому делу. Теперь прокуратуре предстоит решить, достаточно ли собранных доказательств для предъявления обвинений, на ком именно может лежать уголовная ответственность. Максим Гулер, обозреватель по юридическим вопросам. Добрый вечер.
4: Добрый вечер.
1: Передача дела из полиции в прокуратуру спустя полгода после этой трагедии. Что это означает юридически? Насколько далеко расследование продвинулось к возможному предъявлению обвинений?
4: Ну, в принципе, это означает формально, что расследование с точки зрения полиции завершено. Выявлен так называемый круг подозреваемых в причинении смерти по неосторожности, ну, как минимум, либо в худшем случае по халатности, это юридический термин, который подразумевает под собой, что человек должен был совершить какие-то действия, а раз он их не совершил, это считается халатностью. И поэтому это может караться лишением свободы на более длительный срок. Что же касается круга подозреваемых, то здесь, скорее всего, опять же, мы еще точно не знаем, потому что прокуратура только-только получает материалы уголовного дела и должна будет еще раз все тщательно перепроверить, где, какие, против кого есть улики. Но в кругу подозреваемых могут находиться владельцы поставщика, владельцы компании поставщика этих самых баллонов и также руководители непосредственно нефтеперерабатывающего завода. Плюс, надо, наверное, здесь сказать, что, в принципе, с точки зрения техники безопасности, которая существовала на тот момент, ничего нарушено, скорее всего, не было. То есть это правила, которые работали постоянно, и женщины, погибшие женщины, ничего не нарушили. Они попросту не могли знать, что баллоны, как вы правильно упомянули, содержали 100% азот вместо так называемого медицинского газа, немножечко отличающегося по составу, потому что тот самый медицинский кислород, простите, то, что мы называем, или медицинский воздух, который содержит 21% кислорода и еще 79% азота. В данном случае женщины сделали все правильно, они оделись в специальную защитную одежду, подключили себя баллоном, и буквально через несколько секунд, так следует из материалов уголовного дела, попросту потеряли сознание. И в таком состоянии находились порядка 50 минут, пока не заметили, что и женщин нет, и нет от них никаких вестей и сообщений, то есть связь с ними была утеряна. Только после этого зашли в ту самую защищенную комнату, где проверялись опасные вещества, и обнаружили их бездыханными. Туда, конечно, уже прибыли парамедики, которые были вынуждены констатировать смерть женщин. А в данном случае, опять же, прокуратура все проверит и примет решение, против кого и какое обвинение предъявлять.
1: Кстати, вот относительно против кого и какое, насколько здесь важным, принципиальным является вопрос о том, где именно этот сбой произошел. При наполнении баллонов, при маркировке этих баллонов, может быть, при приемке их на заводе или непосредственно перед использованием. Может ли ответ на этот вопрос, например, полностью изменить или существенно изменить круг обвиняемых?
4: Мне кажется, что да, но в любом случае ответ на этот вопрос должно давать следствие, потому как глава управления по безопасности Министерства труда передал в полицию свое экспертное заключение, касающееся того, что содержалось в баллонах. И он пришел к однозначному заключению, что там содержался только чистый азот, что, безусловно, и привело к этой трагедии. Относительно вопроса, кто должен, но в первую очередь завод-поставщик должен убедиться, что он поставляет. Да, давайте уберем газ, давайте перейдем просто на детское питание и печальную историю с компанией «Ремедия». Кто должен за это отвечать? Тот, кто производит. Понятно, что сам завод не может снять с себя ответственность, сказать, ну, вся ответственность вот на поставщике. Вероятно, сами потребители этого самого продукта, этих баллонов, должны были тоже делать соответствующие проверки. При этом, при всем, нельзя исключить возможности, что в партии, к примеру, там, не знаю, там из 10

0: 15 баллонов в двух по трагическому стечению обстоятельств могли содержаться совершенно другое вещество, как мы видим. Да, и мы не понимаем, опять же, мы не знаем, вся ли эта партия, которая поступила на этот самый нефтеперерабатывающий завод, была испорчена, была неправильной, была токсичной. Хотя, опять же, сам по себе азот и яд, газ не токсичный. Но в данном случае, опять же, я предлагаю попросту дождаться обвинительного заключения, чтобы полностью и более подробно понять, что же там произошло. Что же касается ответственности, то, безусловно, в данном случае ответственность лежит и на поставщике, и, скорее всего, на заводе, который был обязан хотя бы методом точечной проверки проверять эти самые баллоны. Опять же, мы не знаем, была ли сделана эта проверка или нет. Что касается того, что происходит сейчас на заводе, сама по себе эта комната для проверок до сих пор опечатана, и в ней никто не работает. Угу. Но там сейчас проводятся соответствующие мероприятия, которые впоследствии позволят работать в более безопасном режиме, а именно установка камер внешнего наблюдения, или в данном случае внутреннего наблюдения, и человек, который непосредственно будет сидеть за монитором и смотреть. Почему этого не сделали до этого? Потому что, в принципе, когда перед тем, как одеть соответствующую одежду, нужно раздеться. И туда, конечно же, не хотели устанавливать камеры, чтобы, так сказать, не нарушать режим приватности. Это, конечно, это тоже, кстати, преследуется законом. Но в данном случае, опять же, возможно, будет сделано не то, что исключение, но в тот момент, когда люди, которые работают с опасными веществами и будут подключаться к так и тем или иным баллонам, будут заходить непосредственно в эту самую защищенную комнату для проверок, тогда за ней будет контроль. Хотя, опять же, в случае с азотом, достаточно буквально нескольких секунд, чтобы попросту потерять сознание. И в течение нескольких минут наступает смерть.
1: Максим Гулер, обозреватель по юридическим вопросам. Спасибо большое.
0: Спасибо, Ань. Всего доброго.
2: На пике событий. Главные новости дня. На КанРека. Здесь и сейчас.
1: Москва резко повысила тон в адрес Лондона после подтверждения того, что беспилотники британского производства использовались украинской армией для ударов по целям на территории России. Российское посольство предупредило Великобританию о последствиях и заявило, что чем глубже будет вовлечение Лондона в эту войну, тем выше окажется цена. Правительство Британии в ответ, надо сказать, ни на шаг не отступает, заявило, что продолжит поддерживать Украину, поставлять Украине необходимое вооружение. Вот на фоне этой истории, на фоне масштабных украинских атак по территории России возникает вопрос, идет ли речь лишь о новой фазе войны с словами, главным образом, такая, да, обмен любезностями, можно сказать. Или это нечто большее, некое опасное сближение России, такое приближение России к непосредственной конфронтации с одной из ведущих стран НАТО. Доктор Виктория Мартынова, журналист и специалист по странам Европы. Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Да. Вы знаете, вопрос, да, куда приведет ли это к новому витку войны, на самом деле пока не получил такого явного ответа, по крайней мере, от серьезных британских аналитиков. Но есть очень интересное замечание, которое я нашла в The Guardian, что Россия вообще в последнее время ведет себя совершенно безрассудно. То есть сюда относятся и, так сказать, полеты или залеты дронов, российских дронов на территорию Польши. То есть это было несколько раз, были попытки в Литве, в Латвии. И провокации, которые сейчас наблюдаются в последнее время со стороны России, они вызывают на самом деле очень серьезное внимание. Но при этом вот именно, так сказать, они относятся к категории безрассудства. То есть нет вот того мрачного тона, который бы соответствовал идее перехода войны на новый этап именно в отношении такой вот глобальной войны, то есть в отношении каких-то очень серьезных международных последствий. Mm-hmm. Что касается непосредственно Великобритании, то тоже проверяются, во-первых, реальные возможности того, что может быть, и состояние, так сказать, насколько Великобритания действительно основная действующая сила, помогающая Украине. Так вот, BBC сегодня опубликовала очень интересную таблицу, что Великобритания находится только на третьем месте по объему поставок вооружений, технической помощи и финансовой поддержки только на третьем месте. На первом месте все-таки Соединенные Штаты, 73,6 миллиарда долларов, Германия 28,4 миллиарда долларов, и вот Великобритания 18,1 миллиард долларов. То есть не основная поддержка, но действительно реально очень существенная поддержка. И вот тут надо отметить, что действительно при том, что идет смена руководителей государств, политика в отношении, это действительно очень такой редкий для британской политики факт, именно поддержка Украины, она остается неизменной. То есть при серьезнейших потрясениях внутренней политики все равно вот эта вот линия сохраняется. Это значит, что британский народ, британская публика, несмотря на все свои различия, она тем не менее вот совершенно четко выступает на стороне
1: Украины.
3: Бескомпромиссной
1: позиции такой, да? Насколько, кстати, абсолютно. Эта бескомпромиссная позиция британская, она отличается, например, от позиции, от подхода других крупных европейских государств, например, Франции, например, Германии или Италии, ну, в частности, в вопросе применения западного оружия по целям внутри России?
3: Ну, недавно Борис Джонсон вообще опубликовал такую вот любопытную вещь, что в самом начале войны, буквально в первые часы войны в Украине, то есть более точно вторжение России в Украину, у Германии были серьезные сомнения, и как раз Джонсон, так сказать, вскрывает некие тайны, говорит, что в Германии, наверное, даже говорили, что может быть, так сказать, будет для всех лучше, если Россия быстро победит украинцев. Но этого не случилось, как мы знаем, но высказывались разные мнения. И вот это вот тоже важно, что в Великобритании еще с тех времен, то есть с самого начала вторжения, была вот такая четкая позиция, которая, несмотря на все личные разногласия, несмотря на противостояние Тори и либористов и противостояние внутри либористской партии, все это остается неизменным в отношении Украины. Вот такой вот очень редкий факт. Ну и даже по количеству, по финансовым вложениям у Франции 6 миллиардов, а у Соединенных Штатов, я уже сказала, 73, а у Великобритании 18. То есть само это тоже как бы не все можно пересчитать на деньги, но тем не менее подсчеты денежные тоже всегда имеют определенное значение и тоже кое о чем свидетельствуют. То есть вот как бы такая вот решимость политическая, она имеет конкретное, в том числе и финансовое воплощение. То есть это тоже очень, очень заметный такой факт. А что касается самих вот этих вот атак, об этом тоже много говорят. Ну, Россия, конечно, потрясена, во-первых, видом горящих нефтяных складов, заводов по переработке, предприятий по переработке нефти и так далее и тому подобное. Но особенно болезненно были взрывы на складах сырой продукции в Альберис, и как бы это была очень такая болезненная атака для очень многих. Так вот, выясняется, что как раз в этой атаке и использовались британские дроны. Сегодня говорится о том, что сами вот эти вот дроны, они не особенно дорогие, и как бы является тоже вот еще один из тех моментов, который показывает, что такая реакция, такая резкая, такая заметная реакция, которая прозвучала со стороны России, она предназначена больше для привлечения внимания, чем для, так сказать,
1: практической реализации, да. Ну, в любом случае, это точно удалось, внимание привлечено. Спасибо большое, да. Доктор Виктория Мартынова, благодарю за этот комментарий, журналист и специалист, напомню, по странам Европы. Спасибо большое.
3: Всего доброго, до свидания.
1: Это все, о чем мы хотели поговорить с вами сегодня. Я традиционно хочу представить тех, кто готовил эту программу, кто был со мной в эфире. Редактор программы Людмила Ермакова, Вацлав Проченко, продюсер, Зафер Салим. За звукорежиссерским пультом я, Анна Райва-Барская. Хорошо, продолжение этого вечера. Оставайтесь с нами на волнах радиостанции КанРека. До свидания.

Повторная трансляция на Канрека. Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио Канрека. Здесь и сейчас. Яна Брискман.

0: Добрый день, здравствуйте. В эфире программа «Особый случай». Меня зовут Яна Брискман, и мы с вами до 6 часов вечера. Сегодня мы поговорим об оплате за услуги амбулансов МАДА, а также о том, каким образом можно взыскать деньги, присужденные вам по выигранному судебному иску. Еще одна тема – компенсация за ущерб, который был нанесен в результате иранских атак. Напомню, что вы можете связаться с нашей редакцией, оставив сообщение на автоответчике по номеру 072-393-2666, 072-393-2666. Вы можете написать нам на электронную почту, ее адрес special@kan.org.il. Кратко опишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp, его номер 050-737-8127. Обратите внимание, что звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде. Особые случаи, вопросы и комментарии. Ну а теперь к первой теме. Не совсем обычная для нас тема, но кому-то следующее интервью будет весьма полезно. Центральная избирательная комиссия набирает сотрудников для работы в неделю выборов. О чем идет речь и кому это может подойти, об этом поговорим с Тови Хакмиян, старшим руководителем по набору сотрудников Центральной избирательной комиссии. Тови Хакмиян, мы ему набрали Гиюсов Димлешево Пхирот Бевадата Пхирот Амерказит, шалом лях.
1: שלום וברכה, יאנה.
0: אז זה על איזה משרות מדובר? מובן שאם זה לשבוע בחירות, אז זה משרה זמנית לשבוע, אבל מה צריך לעשות?
1: מדובר כרגע על משרה שנפתחת מחר בבוקר, מפקח תואר הבחירות. הרישום נפתח מחר בשעה 10 בבוקר, זה מערכת אינטרנטית שנרשמים דרכה, עוברים עיון ראשוני, וזה נסגר ביום חמישי הבא בשעה 11 בערב. הייתה לנו משרה נוספת של מזכיר ועדת קלפי, שהיה לגבי הרישום למשך 10 ימים, והרישום מסתיים ביום שישי האחרון, ולמשרה הזאת נרשמו כ-200,000 מועמדים.
0: וואו, באמת, כולם רוצים לעבוד בבחירות. זה באמת כל כך טוב, או איך את מסבירה את זה, כמות כל כך גדולה של המועמדים?
1: אנשים רוצים להיות מעורבים בהליך הבחירות השנה, ולכן אנחנו רואים מספר רב של מועמדים שנרשמו למערכת, והשכר הוא 3,000 שקלים ברוטו, השכר למשרת המזכיר הוא 3,000 שקלים ברוטו, ועליה חל מס של 18%. השכר למפקח תואר הבחירות, למערכת הרישום שנפתחת מחר, הוא כ-2,300 שקלים, וגם עליו חל מס, שיעור מס של 18%.
0: אוקיי, אז אני אתרגם ונגיע לעיקר מה צריך לעשות מפקח הבחירות. Речь идет о ставке инспектора по тому, как проходят выборы. Во-первых, записаться можно по интернету на вот эту должность. И завтра откроется уже запись. Нужно сказать, что вот на прошлую должность, на другую должность, запись на которую уже закрыла, записалось 200 тысяч человек. И я спросила, почему, как она объясняет вот такой вот бум и желание людей работать на выборах, она говорит о том, что люди считают, что эти выборы очень важны, поэтому есть очень много кандидатов. Ну и для инспектора, который наблюдает за выборами, есть достаточно высокая зарплата, то есть за неделю можно заработать 2300 шекелей. И на нее есть налог 18%. אם אנחנו מדברים על תוכן המשרה, מה בעצם צריך לעשות מפקח על הבחירות?
1: מפקח על הבחירות, בשלב הראשון, בשלב המיון הראשוני, הוא צריך להיות בעל 12 שנות לימוד, ידיעת השפה העברית, חריצות ויכולת עבודה בלחץ. זה בשלב הראשון במבחן הממיין הראשוני, שזה נפתח אליו מחר.
0: רגע, ויש פה, אני צריכה לדייק, כי אנשים ששומעים אותנו זה אנשים שעלו מכל מיני ארצות, אז אני רוצה לדייק באיזה, על איזה רמה של ידע עברית מדובר.
1: ידיעת השפה העברית. ידיעת השפה העברית. שיודעים לדבר בשפה העברית.
0: לא צריך לדקלם את ביאליק.
1: לא. אוקיי. לא, ממש לא. הם גם עוברים רעיון אחר. תראי, יש כמה שלבים. אני רוצה להסביר את השלבים כדי שכולם, זה לכולם יהיה ברור ולא תהיה הבנה. הרישום הראשוני נפתח מחר בבוקר במערכת אינטרנט שאתה עובר, שיש לה מספר שלבים, כמו שאמרתי, השאלון הראשוני של ארבע סוגי השאלות שהדגשתי, לאחר מכן יש לומדה, ולאחר מכן יש מבחן שעוברים אותו במערכת האינטרנט. אחרי שעוברים את השלב הזה, אחרי שהמערכת נסגרת, זה שוויוני לכל עם ישראל, לכולם, כולם יכולים לגשת, אין העדפה לאף מגזר ולאף מגדר, עוברים לוועדה האזורית לרעיון. שם יש מראיינים שמראיינים את המועמדים, לאחר שעוברים את הרעיון הראשוני, עוברים שוב, יש הדרכה ומבחן פרונטלי. לאחר שעוברים את כל השלבים האלה, אפשר להתחיל לעבוד בוועדת הבחירות בתפקידים השונים.
0: אוקיי. אבל דיברנו על המיון, מה בעצם התפקיד? מה צריך לעשות?
1: התפקיד הוא נמצא בקלפי, מבוקר. פתיחת הקלפי משש וחצי ועד 11 בערב, עד תום הספירה. הוא נוסע על גופו מצלמה, והוא אחראי על התקינות הפעילות של הקלפי. לראות הכל בסדר, הוא מסייע למזכירים, שאין מקרים חריגים, הוא יותר אחראי על הסדר של הקלפי, כל מה שקורה בקלפי.
0: Они торгем. Моя собеседница говорит о том, что инспектор, который наблюдает за тем, как проходят выборы на избирательном участке, во-первых, должен иметь среднее образование, он должен говорить на иврите достаточно хорошо, не нужно рекламировать Бялика, но нужно понимать, что говорят, и нужно уметь читать, потому как человек, когда он записывается, должен пройти небольшой экзамен, интернет-экзамен. И после этого, после того, как он проходит этот экзамен, его вызывают на интервью, где он проходит фронтальный экзамен. То есть нужно действительно понимать и читать, и говорить достаточно хорошо на иврите. Если мы говорим о том, что он должен делать? Он должен находиться на избирательном участке с утра и до вечера. На нем будет специальная видеокамера. Он должен следить за порядком, за тем, что там происходит, и запечатлеть это все на видео. Ну, и если есть какие-то нарушения, конечно же, он должен об этом сообщать. Вот, собственно говоря, в чем и состоит работа. Забавит тавкид мы от хашув в цирхбэмэт להיות בן אדם מאוד אחראי, כי כל הפרה שקורית בקלפי צריך לדווח עליה, כפי שאני מבינה. אבל האם המשרה הזאת היא מתאימה לכל סוגי אוכלוסייה, נגיד לאנשים שפרשו לגמלאות, או נגיד לאנשים עם מגבלויות, או לעולים חדשים?
1: שוב, אני הדגשתי ואמרתי מה אנחנו דורשים. אנחנו דורשים גיל 21, ידע בעברית ויכולת עמידה בלחץ ויכולת ואחריות. אם יש את כל הפרמטרים האלה, אז אין שום מניעה לעבוד, ואתם עוברים רעיון בוועדה האזורית.
0: כן. וכדי למצוא את הקישור ולמלא את כל הטפסים, צריך להיכנס לאתר אינטרנט של ועדת הבחירות?
1: החל ממחר ב-10 בבוקר, האתר ייפתח לרישום.
0: אוקיי.
1: הטיפ שאני ממליצה לכולם, ללמוד את הלומדה באתר לפני שניגשים למבחן.
0: איך אפשר ללמוד אותה?
1: יש באתר לומדה, בתוך הקישור שאתה נכנס ואתה ממלא את השאלון הראשוני, אתה מגיע ללומדה, לעמוד על הלומדה וללמוד את השעה שמצריך ללמוד את הלומדה, ורק לאחר מכן לעבור למבחן, לא לדלג על הלומדה.
0: אוקיי. זה טיפ מאוד מאוד חשוב, ותודה רבה לך, טובי חכמיאן, ממונה בחירה לגיוס עובדים לשבוע הבחירות בוועדת הבחירות המרכזית. תודה רבה לך.
1: תודה רבה גם לך.
0: Я переведу последний ответ моего собеседника. Моей собеседнице я спросила у нее, могут ли, например, пенсионеры или люди с ограниченными возможностями подать заявку на эту должность, и она сказала, что минимальное требование – быть в возрасте 21 года, нужно знать иврит, и нужно знать, что нужно... находиться в большом напряжении, то есть нужно быть человеком, который может это напряжение работать вот в таком напряжении. С завтрашнего дня с 10 часов утра будет возможность подавать заявки на сайте Центральной избирательной комиссии. И совет, который дала моя собеседница, прежде чем вы переходите к экзамену, там есть небольшая презентация, которая называется «Лумда», такая вот презентация о том, о чем будет экзамен, обязательно пройдите ее, и тогда вы можете успешно сдать тот самый интернет-экзамен, ответить на те вопросы, которые задаются на этом сайте. Я думаю, что это действительно очень важно, и очень многие люди, я надеюсь, заинтересуются. Еще раз напоминаю, завтра с 10 утра вы можете записаться на интервью на вот эту должность, быть инспектором на избирательном участке. День работы 2300 шекелей. Я думаю, что многие захотят получить эти деньги за день работы. Мы беседовали с Тови Хохмиян, старшим руководителем по набору сотрудников Центральной избирательной комиссии. Можно ли получить компенсацию за ущерб причиненной недвижимости в случае, если у вас нет счета в израильском банке? Вот такой особый случай, который касается ущерба недвижимости, причиненной во время войны рев льва, вот такой случай разбирался в бюро по жалобам населения в управлении госконтролером. И я приветствую в нашем эфире Дину Кофман, координатора Бершевского отделения Бюро по жалобам граждан в управлении госконтролера. Дина, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Яна.
0: Действительно, особый случай. И я думаю, что многие, у кого есть недвижимость в Израиле, ну, допустим, они проживают за границей, задумывались о том, ну вот, а что будет, если не дай бог? И вот, оказывается, могут возникнуть проблемы.
2: Да, для нас этот случай, к сожалению, не такой особый.
0: Так.
2: Это просто наша рутина, и мы должны задумываться о таких вещах. Что случится, если завтра снова начнут нас бомбить, или послезавтра, или в любой другой день, и снова мы будем называть это каким-то странным названием, как вы сказали, рык льва, или рёв льва, или что-нибудь такое. Ну, в общем, конечно, это не смешно, что для нас это такая рутинная
0: ситуация. Да, война, которая становится рутиной.
2: Да. Я расскажу сегодня действительно о ситуации, которая действительно может быть полезна для многих владельцев недвижимости в Израиле. К нам обратились владельцы и жильцы квартиры в центре страны, которая пострадала в результате падения ракеты и... В принципе, пришла в негодность и была непригодна для проживания. Требовался очень серьезный ремонт. Существует хорошо нам всем известная процедура. В этом случае обращаются в налоговое управление Масрихуш, подают заявку для того, чтобы получить компенсацию и приступить к восстановлению своей собственности. Но в данном случае ситуация была несколько иная.
0: Так.
2: Дело в том, что компенсацию может получить владелец собственности только на счет в банке, который открыт на его имя, на его то есть на имя владельца недвижимости, на имя владельца квартиры, что логично. Иначе бы возникла куча всевозможных злоупотреблений, если бы можно было переводить деньги кому угодно, и потом бы куда-нибудь они исчезли. Только на владелец и только на свой счет. Но жизнь, как говорится, одно, а правило это другое. И вот речь шла о квартире, владелица которой много лет уже проживает за границей. Ну да, есть у нее недвижимость в Израиле. В этой квартире давным-давно проживала и там одна ее дальняя родственница. И так это все продолжалось. У этой владелицы даже не было израильского счета. Вообще не было счета на ее имя. Таким образом, после того, как проживающая в квартире родственница подала заявление на компенсацию, она не могла ее получить, потому что она не владелица, а у владелицы счета нет в Израиле. И дело тянулось очень долго. Знаете, сколько месяцев уже прошло? Ну, в общем-то, это не вчерашнего, конечно, дня дело, но все-таки очень-очень долго тянулась эта ситуация бюрократическая. И в очень тяжелом положении оказалась эта женщина, жилица, которая там проживала, это родственница. Она жила в этой квартире.
0: То есть там просто не делали ремонт, потому что не могли перевести средства?
2: Совершенно верно. Она не могла там проживать. Она ничего не могла ремонтировать. У нее не было своих средств для того, чтобы как заранее как бы отремонтировать, а потом просить назад какой-то возврат компенсации. То есть вообще она оказалась в очень тяжелой жизненной ситуации. И после того, как она обратилась к нам с жалобой, разумеется, в сотрудничестве с владелицей квартиры, которая находилась за границей, обратились они. То я предоставила ей доверенность на проведение всех денежных операций, и все равно все упиралось в тот пункт закона, который говорит о том, что только она, как владелица, может на свой счет получить деньги.
0: Ну вот такое впечатление, что когда принимаются какие-то правила, да, разрабатываются какие-то циркуляры, и упускается очень много вещей. То есть теория и реальная жизнь, действительно, как вы сказали, не всегда сходятся. То есть, ну, как бы это же реальный сценарий, когда владелец квартиры проживает за границей.
2: Ну, в защиту всех этих бюрократических структур я хочу все-таки сказать, что наша реальность в Израиле до такой степени быстро меняется, и такие катаклизмы происходят внезапные, что они требуют таких быстрых каких-то внесений, законодательных изменений, установочных, за которыми только успевают гнаться на, так сказать, все наша исполнительная власть, что действительно бывает очень много моментов, которые упускаются по дороге. То есть вот упала ракета, надо срочно принять какие-то законодательные решения, связанные с тем, что делать в этой ситуации. И понятно, что за такой короткий срок упускаются какие-то моменты. Но для этого и существуем мы. Существуют другие организации, которые помогают людям и снизу привносят всевозможные ситуации, изменения для того, чтобы в законодательство эти изменения были внесены. Что же здесь было сделано с нашим участием после того, как наш ревизор вмешалась в эту ситуацию и начала прорабатывать ее очень подробно с налоговым управлением, было принято решение, которое вполне соответствует закону. Жилица, которая проживает, родственница, она была признана пострадавшей, понесшей ущерб. То есть, несмотря на то, что она не была владелицей, однако в этой ситуации она была реально понесшей ущерб стороной. И это, что закон прекрасно это позволяет, она была признана и таким образом смогла получить на свой счет, как признанная реально пострадавшей, смогла получить компенсацию, а при этом она, как я сказала раньше, у нее не было денег заранее оплатить, поэтому ей было очень быстро после этого решения выплачено аванс определенный, который позволил ей сделать ряд уже работ по взаимодействию с Шамаем, так сказать, с оценщиком ущерба и так далее. Было даже ей подписано определенное соглашение компромиссное, которое позволило как можно быстрее продвигаться. В чем-то она там уступила какие-то мелочи, которые посчитала несущественными. С другой стороны, оценщик пошел навстречу, как можно быстрее больше все оценить. Одним словом, в общей сложности ей было получено 120 тысяч шекелей, которые позволили ей сделать все основные ремонтные работы, вернуться в квартиру и продолжать там жить. То есть
0: да, это действительно большая сумма. То есть ущерб был на самом деле очень серьезный.
2: Да, очень серьезный. И человек, поймите, что бы налоговое управление не говорило, и что бы люди не виноваты во всех этих ситуациях. Это ответственность государства компенсировать своих граждан, которые пострадали в результате таких катаклизмов, как война и так далее. И, конечно, поэтому принцип такой, который придерживался и наш ревизор, и наше управление, что государственные структуры должны сделать максимально шаги навстречу гражданину в этом случае, проявить максимальную гибкость, разумеется, в рамках закона, и найти механизмы для того, чтобы как можно эффективнее компенсировать ущерб гражданам, который был им нанесен.
0: Ну, это очень здорово, что с вашей помощью такой механизм был найден, и действительно компенсация получена. Каким образом можно связаться с бюро по жалобам граждан в управлении госконтролера?
2: Любым удобным способом. Можно обратиться к нам через сайт государственного контролера. Там есть электронный бланк жалобы на русском языке, в том числе, который можно заполнить. Можно прислать нам электронную почту и факс. Все эти данные тоже есть на сайте. Можно предварительно позвонить в любое из наших отделений и проконсультироваться, как лучше обратиться к нам, получить консультацию по телефону. И если вы хотите обратиться по-русски, можно позвонить мне в Бершевское отделение 08-623-2777. Можно позвонить в отделение в Лоди, тоже к русскоговорящим нашему координатору, 08-94-655-66. Можно обратиться в отделение в Нофа-Галиль, тоже к русскоговорящей нашей руководительнице отделения Натальи, 04-64-55-050. Мы с удовольствием поможем, объясним, дадим все необходимые данные для того, чтобы написать нам. Угу. Пожалуйста, обращайтесь.
0: Большое спасибо. Дина Кофман, координатор Бершевского отделения Бюро по жалобам граждан в управлении госконтролер. Большое вам спасибо.
2: И вам, Яна. До свидания.
0: До свидания. Ну, а мы продолжаем особый случай, который поступил в нашу редакцию. Онкологически больной, почувствовал себя плохо. Жена вызвала ему машину скорой помощи, он был привезен в больницу, но не госпитализирован. И этой пожилой паре на счет был выставлен счет в 500 шекелей, именно потому что госпитализации не произошло. Как производится оплата за услуги машины скорой помощи, если госпитализации не было? Об этом поговорим с Георгием Гуляком, про медиком службы скорой помощи.

0: услуги машины скорой помощи.
1: Ну, во-первых, важно разделить случаи на экстренные случаи и не экстренные случаи. Я понимаю, что человек, который не имеет отношения к медицине, не всегда на месте может понять, что является экстренным случаем, а что не является экстренным случаем.
0: Угу.
1: Но, как правило, все экстренные случаи, то есть инфаркты, инсульты, все острые такие острые ситуации, они всегда покрываются больничной кассой, потому что чаще всего за ними, конечно, будет госпитализация. И это все как бы оставляем это в стороне, это, я думаю, понятно, правильно? Это первая часть.
0: Угу.
1: Вторая часть. Есть госпитализации, которые, то есть пациент вызвал себе скорую помощь, или ему кто-то вызвал, он согласился провериться и затем поехать в больницу. Скорая помощь не занимается самостоятельно, то есть сбором этих средств, все отправляется в больничную кассу, потому что больничная касса является нашей страховкой.
0: Угу.
1: Больничная касса проверяет каждый такой случай, и соответственно, если он подпадает под страховой случай, то есть то она его покрывает.
0: Так.
1: То есть важно понять, что скорая помощь напрямую как бы не занимается сбором средств, она отправляет это в больничную кассу.
0: Допустим, больничная касса решила не покрыть полностью или вообще не покрывать оплату, то что тогда?
1: Обращаться в больничную кассу, потому что, опять же, каждый случай он индивидуальный, то есть нет два одинаковых случая.
0: Угу.
1: Каждый случай он индивидуальный, но нужно всегда обращаться в больничную кассу. Есть еще один момент, есть люди, которые пережившие Холокост.
0: Да.
1: Если они госпитализируются в больницу со скорой помощью и больничная касса по какой-то причине не покрывает, то данный человек или его семья может обратиться в скорую помощь. И есть специальная Керен Лейшуа.
0: Фонд. Специальный
1: фонд. Фонд. Да, специальный фонд для переживших Холокост, который покрывает эти расходы. То есть это тоже важно знать, не все об этом знают.
0: Да, вот как раз то, что касалось этой пары, это как раз речь шла о пожилых людях, которые являются пострадавшими в катастрофе. То есть, в принципе, если они от больничной кассы это уже, да, получают счет за оплату амбуланса, да, они могут, в принципе, обратиться в этот фонд. И там...
1: Да, обратиться через службу скорой помощи, то есть сообщить диспетчеру, там, который отвечает на телефонные звонки, специальный номер телефона, если можно, я найду, конечно, сообщу в эфире его.
0: Угу.
1: И там объяснить ситуацию, объяснить, что человек является пережившим Холокост, и они уже знают, что с этим делать, как это правильно обрабатывать, как покрыть данный вызов.
0: Угу. А если речь идет вот об онкологическом больном, да, о хроническом каком-то заболевании, но госпитализации не произошло, входит ли это в какое-то покрытие, или это опять-таки на усмотрение больничной кассы?
1: Это на усмотрение больничной кассы. Чаще всего есть такие пациенты, у которых есть так называемый код Холле-Муркаф, то есть пациенты, mm-hmm. которые известны с тяжелыми заболеваниями, как онкозаболевания,
0: mm-hmm.
1: и другие хронические заболевания, то есть которые, в принципе, покрываются. Но лучше в любом случае, если это не очень экстренная ситуация, всегда, конечно, попросить направление в больницу. Это упрощает намного все эти бюрократические вопросы. И mm-hmm. желательно, если все-таки нужна скорая, и есть на это время, я опять же говорю, если это не что-то острое, конечно, не инфаркт, инсульт, потеря сознания. И желательно, чтобы в направлении было написано, что госпитализация будет производиться с каретой скорой помощи. Тогда это автоматически все вопросы как бы отодвигает в сторону, вопросов ни у кого не будет. То есть это все должно полностью покрываться в таком случае. Это такой еще момент.
0: Угу. Ну, а если речь идет об экстренной ситуации во время войны, да, когда практически ничего не работает, до врача не дозвониться, в поликлинику не пойти, что тогда?
1: Опять же, если что-то острое, конечно, не задумываясь, вызывать службу скорой помощи, госпитализироваться в больницу и разбираться потом непосредственно с больничной кассой.
0: Uh-huh.
1: Но, насколько мне известно, даже во время войны, опять же, не обязательно идти к врачу, чтобы получить направление в больницу, и во всех среднебольничных кассах есть так называемый МУГДИМ,
0: uh-huh.
1: Где отвечают на телефон, и они отправляют автоматически эти направления в больницы. Опять же, важно заметить, если не идет речь о каком-то острой ситуации, то есть потеря сознания, боль в грудной клетке, признаки инсульта, то есть, конечно, если это что-то не острое,

0: Допустим, возьмем такую ситуацию, у пациента 2 дня или 3 дня высокая температура.
1: Да.
0: И он на третий день говорит, вот, мне лекарства не помогают, я решил поехать в больницу. То есть теоретически в таком случае, если он в сознании, и у него высокая температура, и у него сейчас нет возможности попасть к врачу, можно позвонить в диспетчерские больничных касс и объяснить ситуацию, и они чаще всего дадут решение проблемы или пришлют напрямую направление в больницу. И это все намного упрощает все процедуры и бюрократические вопросы.
1: Но есть еще такое понятие, да, особенно вот в таких острых ситуациях, как военное время, как паническая атака. То есть человек действительно чувствует боль в груди, человек действительно может задыхаться, человек вызывает скорую помощь, его привозят в больницу, там ему дают успокоительное, и все вроде приходит в норму. Да? То есть, с одной стороны, есть какая-то экстренная ситуация, когда ты не понимаешь, что с тобой происходит, и ты вызываешь скорую помощь. С другой стороны, есть объективная медицинская ситуация, которая в результате выясняется. И вот здесь не очень понятно, как может быть оплачены услуги амбуланса.
0: Если в данной ситуации это было связано непосредственно с сиренами, с какими-то военными действиями, то есть есть прямая связь с происшествием, которое было, там, падение ракеты, не дай бог, или что-то поблизости, что произошло, и человек из этого случилась какая-то стрессовая ситуация, сотрудник скорой помощи, который везет пациента в больницу, ставит специальный код. То есть, насколько известно, все пациенты, мы, когда везем пациента в больницу, мы ставим какой-то медицинский код. Там, боль в грудной клетке, тяжелое дыхание, потеря сознания. То есть это все разделено на разные коды. И есть специальный код, который связан с ведением боевых действий. То есть это автоматически переводит это в другую категорию. То есть это уже рассматривается Битуахлиуми и другими организациями. То есть важно понимать, что у нас все эти медицинские случаи находятся в разных зонах ответственности разных структур. То есть если человек пострадал на рабочем месте, то есть была какая-то авария на рабочем месте, его госпитализировали в больницу, это автоматически переходит в Битуахлиуми, то есть это уже не больничная касса. Если случилось ДТП и дорожно-транспортное происшествие, и пациент был госпитализирован с ДТП в больницу, то там уже идут страховые компании, которые страхуют транспортное средство. То есть важно понимать, что разные ситуации обслуживаются разными структурами и организациями.
1: Вот еще один вопрос, да, очень часто на самом деле встречается, когда действительно человеку там становится плохо на улице, или пожилой человек падает, и кто-то из проходящих мимо, ну, людей, которые действительно хотят помочь этому человеку, вызывает карету скорой помощи. В этой ситуации человек, может быть, сам и не вызвал бы, да, и все вроде с ним ничего, но счет ему предъявляют. Что можно сделать в такой ситуации?
0: Во-первых, я как действующий сотрудник скорой помощи, парамедик, всегда, когда я прибываю на место, я в прежнюю очередь оцениваю состояние пациента, визуально, по крайней мере, первоначально, и спрашиваю, если у пациента есть желание провериться, и потом принять решение. Если пациент согласился провериться, но в дальнейшем, после того, как его проверили, он сказал, я не хочу ехать в больницу, это его право. То есть я не имею, как медработник, никого проверять без его согласия. И также я не имею права никого госпитализировать без его согласия. Если человек согласился провериться, то и в итоге отказался от госпитализации, подписав документ, что он не согласен ехать в больницу, то в таком случае будет предоставлен счет, я не помню точную сумму, но около в районе 200 шекелей, я точно не помню, там до шекеля, но в районе вот такой суммы. Если пациент с самого начала отказался от проверки, то есть его не трогали сотрудники скорой помощи, то в таком случае счет выдвинут не будет.
1: Чем отличается, вот я думаю, многим это интересно, кто не связан со скорой помощью Маген Давид Адом, есть ли какое-то отличие в оплате, когда приезжает, например, машина скорой помощи желтого цвета и машина скорой помощи белого цвета?
0: Я объясню.
1: Да.
0: Машина желтого цвета — это реанимационная бригада. Машина белая — это обычно обычно линейная скорая.
1: Угу.
0: То есть это разный уровень медицинских бригад. Чаще всего больничные кассы в любом случае частично покрывают стоимость реанимационной машины.
1: Угу.
0: А услуги обычной скорой зависят очень сугубо от самой ситуации, в которой она была вызвана. То есть, как же я говорю, если есть страховые случаи, есть не страховые угу. случаи. То есть, если больничная касса решает, что в данной ситуации, то есть пациент, мы не говорим, опять же, никаких там потерь сознания, острых каких-то моментов боли в грудной клетке, то есть мы не говорим о каких-то острых ситуациях. То есть пациент, который себя плохо чувствует несколько дней, решил поехать в больницу, его проверили, дали ему антибиотики и выписали домой. Не факт, что больничная касса покроет данный вызов. То есть они, в принципе, говорят, что данный пациент мог, в принципе, пойти в поликлинику к врачу, угу. не обязательно должен был обращаться в больницу.
1: Понятно. Вы сказали, Георгий, что есть вот такой специальный фонд. У вас есть номер телефона, как можно с ним связаться?
0: Да, секундочку, я сейчас его вам дам, секунду.
1: Я надеюсь, что это поможет.
0: Номер не самого фонда.
1: Угу.
0: Номер не самого фонда, а нужно обратиться в Мерказ Гвия Мады, и они уже могут соединить.
1: Угу. Я думаю, что это очень многим может помочь, потому что в основном те, кто задает вопросы об оплате скорой помощи Панды, это пожилые люди, люди, пострадавшие в катастрофе, и я думаю, что если они будут знать, что вот есть такой фонд, это действительно может им помочь, ну, хотя бы не бояться вызывать машину скорой помощи в экстренных случаях, потому что некоторые просто, когда думают о возможной оплате, оплатят или не оплатят, начинают сомневаться. Я очень прошу, если кто-то сомневается вызывать скорую помощь, не сомневайтесь, вызывайте всегда. Ну вот оплатить пострадавшим в катастрофе может специальный фонд. Итак, как же с ним связаться?
0: Вы обращаетесь в службу скорой помощи Мерказ ГВИА по номеру 1-800-390-101.
1: 390-101. 1-800-390-101. И просто нужно указать, что вы пострадавший в катастрофе, и вам скажут, что прислать, какие документы.
0: Да, да? Какие документы, данный пациент будет внесен автоматически в базу. И еще один момент, и у многих наших пожилых пациентов uh-huh. есть дома тревожные кнопки.
1: Uh-huh.
0: Об этом тоже нужно не забывать. Чаще всего эти кнопки становятся либо семьей, либо, опять же, какими-то фондами, я знаю, такое бывает.
1: Uh-huh.
0: Допустим, очень часто в самих остелях, пожилые люди, которые проживают в данных остелях, их как бы обязывают ставить эти кнопки. Uh-huh. У многих это есть, и мы это встречаем. То есть в данных ситуациях также можно нажимать на тревожную кнопку, и тогда вызов поступает через них.
1: И тогда это без оплаты?
0: Тогда чаще всего они перекрывают, то есть это как еще одна страховая, как еще один страховой момент, который может облегчить все эти бюрократические вопросы. Но когда есть направление в больнице, там написано, что пациент должен быть госпитализирован на скорой помощи, это чаще всего полностью убирает всю бюрократию вокруг вот этой госпитализации. Опять же, важно понимать экстренные и неэкстренные случаи. То есть, угу. если мы говорим о каком-то ухудшении сознания, боли в грудной клетке, и какие-то бывают у онкологических пациентов, у которых вообще там более расширены как бы страховые моменты. И, если я не ошибаюсь, пациенты, у которых есть онкологические заболевания, они получают активное лечение, им, по-моему, даже направление в больницу не нужно, то есть они могут просто обратиться. И,
1: да.
0: Поэтому случаев очень много разных, каждый случай надо рассматривать как отдельную ситуацию, но это такие общие, то, что называется, нарративы, которые могут как-то понять, разобраться в непростой бюрократической системе.
1: Большое вам спасибо, Георгий Гуляк, парамедик службы скорой помощи Маген Давид Адом. Большое вам спасибо, что помогли разобраться вот в этой бюрократической системе.
0: Всем хорошего, тихого, спокойного вечера.
1: Еще одна тема. Каким образом можно взыскать деньги, присужденные вам по судебному иску? Около года назад к нам обращалась радиослушательница, у которой были претензии к некому частному бизнесу. К сожалению, владельцы бизнеса не соглашались с тем, что эти претензии оправданы, и после подачи иска в суд нашей радиослушательнице была присуждена компенсация. И вот теперь возникает главный вопрос, как эту компенсацию получить? И вот с этим вопросом мы обращаемся к адвокату, сотруднице бесплатной юридической помощи при Министерстве юстиции Марианне Гуревич. Марианна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Яна.
1: Есть некая компенсация, да, присужденная судом. По-моему, это был мировой суд даже, да?
2: Суд по мелким искам.
1: Да, суд по мелким искам. И теперь вопрос. Если компания никаких претензий не принимала, да, даже на связь не выходила, ну вот даже на судебное разбирательство не являлась, есть ли шанс вообще получить какую-то компенсацию?
2: Ну, судя по поведению этой компании, ее представители, они не собираются выполнять судебное решение, поскольку было уже продемонстрировано ими неуважение к суду несколько раз. И, скорее всего, они выплачивать ничего не собираются. Так что, если по истечении срока, назначенного судом, деньги не будут выплачены, то нужно будет обращаться в судебное исполнение у Салиполь и подавать, значит, судебное решение на исполнение туда. Там есть пошлина небольшая. И дальше уже, если будет открыто дело, и они опять не будут платить, там будет им вначале предупреждение послано, потом уже можно будет разные операции осуществлять, пытаться арестовать их имущество, там денежные счета, если что-то найдется. И таким образом эти деньги получить.
1: А может не найтись, может выясниться, что пока суд да дело, да, в прямом смысле слова, компания объявила об банкротстве?
2: Вполне может быть. Вполне может быть, что они даже и не объявляя о банкротстве, просто перестали каким-то образом функционировать, и никакого уже имущества у них нет, и реально они ничем уже не занимаются, и ничего найти нельзя. Может быть, и объявят официально, или уже объявили.
1: Скажите, и что тогда?
2: Не объявили. Тогда, конечно, будет проблема. То есть одно дело, если еще даже они официально будут делать банкротство, то есть можно будет тоже быть одним из кредиторов, но вполне возможно, что будут и более предпочтительные кредиторы, которые компания закладывала там свое имущество или что-то. А если вообще их просто нет и ничего нет на их имя, то будет очень сложно получить с них деньги. Есть такая процедура, аромат масах называется на иврите. То есть это как бы попытка доказать, что владельцы компании пользовались вот этой вывеской компании, этим прикрытием, чтобы обманывать, там, нечестно себя вести, не уплачивать деньги, то есть и попытаться обязать владельцев компании платить деньги. То есть это отдельный иск, который надо будет подавать, но это очень непросто будет доказать. То есть вполне возможно, что они, да, действовали, да, вели свой бизнес, а потом попали в какие-то финансовые трудности и обанкротились. То есть будет очень непросто в этом случае доказать, что они изначально обманывали, что они пытались присвоить деньги и как бы обязать владельцев компании платить. То есть это все очень непросто, и если они уже не действуют, не функционируют, если у них уже нету никакого имущества и банковских счетов, то получить с них деньги будет непросто.
1: Ну, вот я просто помню эту историю с нашей радиослушательницей. Действительно, она очень долго добивалась, чтобы ей там эта компания что-то починила, вернула какой-то ущерб. И теперь получается, что чтобы добиться, да, справедливости, ей нужно после даже судебной инстанции подавать просьбы и иски в еще какие-то инстанции. То есть все это может продлиться неизвестно сколько лет, в конце которых непонятно, получит она что-то или нет. И вопрос, который, я думаю, она сейчас сама себе задает, а где же тогда справедливость? Ведь мошенники могут именно на это рассчитывать. рассчитывать, что пока идет судебное разбирательство, очень просто закрыть компанию, очень просто, я не говорю о именно этой компании, да, но очень просто закрыть компанию и очень просто действительно уйти от ответа.
2: Смотрите, тут нужно разделить как бы на несколько частей. Во-первых, действительно, бывают и мошенники. Поэтому нужно быть всегда предельно осторожным, стараться выбирать надежные компании, которые, у которых уже есть рекомендации, которые уже давно действуют на рынке, и вам известно, что они поставляли какие-то товары. Желательно не платить всю сумму сразу, а платить какой-то задаток, а остальное, когда уже будет приведено и установлено. Но и это все тоже, разумеется, не может уберечь и обезопасить. То есть бывают и такие случаи, когда действительно компания действует и честно работает, иногда даже годами, но из-за тяжелого положения и войны, и ковид, и что угодно может быть, и дела начинают идти плохо. И постепенно компания теряет свои прибыли и разоряется. Такое тоже может случиться, и никто не застрахован. То есть, возможно, и не было тут намерения обмануть изначально, и такое может быть. Да, всегда все справедливо. Есть тяжелые действительно экономические условия у многих в стране, да и вообще в мире все непросто сейчас. Да и всегда было непросто. Но бывает такое, что есть у них имущество, есть деньги. Может быть, мы зря заранее как-то расстраиваемся, и еще удастся ей арестовать их деньги. А может быть, они сами уже видят, что дошло до судебного исполнения, если бизнес там еще какой-то есть, захотят ей заплатить, чтобы у них не было проблем дальше его вести.
1: Ну, вот
2: часть, может быть, заплатят.
1: Если мы затронули, да, если мы затронули судебное исполнение, да, допустим, вот проходит 90 дней от компании, которая там значится в каком в иске, да, например, и от компании ни привета, ни ответа, она должна пойти в судебное исполнение. Вот что это такое, где это находится, куда она должна пойти?
2: Но судебные исполнения, они всегда при судах находятся, во многих городах есть. То есть она там вела в Бейершеве, в суде в Бейершевском иск, то есть есть, соответственно, и в Бейершеве судебное исполнение. Там по месту жительства как бы она и должна...
1: То есть в самом суде она должна это искать?
2: Это не суд, это судебное исполнение, но это обычно рядом, или в соседнем здании, или в том же здании. Это как бы отдельная инстанция, но она обычно находится там же. Иногда бывает, что в другом месте, но в том же городе должно быть. И там открывается это дело, там, когда она придет в секретариат, ей там скажут, что предоставить. Обычно нужно прийти с судебным решением, заверенным уже печатями, там, ну, принести, соответственно, удостоверение личности, там, заполнить бланки, если что-то еще нужно будет, то ей тоже там сообщат, и открыть дело. И дальше уже этой компании будет выслан, как я сказала, в начале предупреждение, азара. А потом уже, если она ничего не будет делать, тогда нужно будет прийти и подавать просьбу там на арест судебных счетов в банках. Там, если ей известно какое-то имущество, имеющееся у компании, там, как офисы компании, то можно тоже попросить арестовать имущество там по месту действия, по месту ведения бизнеса. То есть это уже дальше дальнейшие действия. В принципе, она может обратиться к нам в бесплатную юридическую помощь. Мы проверим, есть ли у нее право на бесплатную юридическую помощь, соответствует ли она нашим критериям, экономическим в том числе, потому что у нас помощь для малоимущих слоев населения. Если соответствует, то мы такие вещи тоже назначаем адвоката бесплатного, и он это все будет делать, соответственно.
1: Как можно обратиться к вам в бесплатную юридическую помощь при Министерстве юстиции?
2: Наш телефон 6405, можно позвонить, попасть в телефонную службу, открыть дело. Дальше будет назначено интервью по телефону с адвокатом. Дальше адвокат сообщит, какие документы нужно предоставить. Там нужно будет выслать документы из банка, там документы о доходах, ну, соответственно, само это судебное решение. И уже дальше мы проверим, дадим ответ. Еще раз повторю, звездочка 6405, наш телефон.
1: Звездочка 6405, номер телефона бесплатной юридической помощи при Министерстве юстиции, и туда можно обратиться, если вы хотите взыскать компенсацию, присужденную вам судом, а ответчики отказываются это делать. Большое вам спасибо, адвокат, сотрудница бесплатной юридической помощи при Министерстве юстиции Марианна Гуревич, большое спасибо.
2: Пожалуйста.
1: Ну, а я еще раз напомню, уважаемые радиослушатели, что вы можете связаться с нашей редакцией по вопросам, связанным с бюрократией, с законом по защите прав потребителей и с другими особыми случаями, с которыми вы сталкиваетесь, по номеру телефона 072-393-2666. Это автоответчик. У вас есть 1,5 минуты, чтобы оставить сообщение. Вы можете написать нам на электронную почту, ее адрес special@kan.org.il. Кратко опишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp, его номер 050-737-8127. Обратите внимание, что звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде. Особые случаи, вопросы и комментарии. Эту программу подготовили продюсер Мирьям Гилевич. За звукорежиссерским пультом был Зафер Салим. И после небольшой музыкальной паузы в эфир выйдет выпуск новостей, который подготовил и проведет Семен Каплан. Ну а затем моя коллега Анна Раева-Барская подведет итоги дня в программе «На пике событий». Мы желаем всем хорошего, а главное, спокойного вечера. Всего вам доброго. До свидания.

Повторная трансляция на Канрека. Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио Канрека. В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.

0: 11 часов и 6 минут в Израиле. Доброе утро, добрый день. На волнах радиостанции Канрека программа «Открытый микрофон». В студии я, Олег Клоц. У нас в гостях ветеринарный врач Лена Гдалевич. Лена, доброе утро, добрый день, здравствуйте.
1: Добрый день, здравствуйте.
0: Задать вопросы в прямом эфире нашей гости можно по телефону 072-28-010-03, 072-28-010-03. Оставить вопросы можно в комментариях на странице Канрека в Фейсбуке. Пока у нас нет радиослушателей, давайте какие-нибудь общие вещи обсудим. Что бы вы хотели отметить в начале нашей беседы, Лена?
1: Да, здравствуйте, добрый день. И я хочу опять напомнить, что у нас сейчас лето, что очень жарко, и что летом есть много паразитов, которые гораздо быстрее размножаются. Я имею в виду в основном, конечно, блох и клещей, но есть еще и глисты, и поэтому именно летом всегда очень важно обрабатывать наших домашних животных от блох, от клещей. Есть сегодня очень удобные препараты, есть и капли, есть ошейники, есть типа печенья или таблеточек, которые можно давать, и тогда животные будут защищены, и мы им поможем не заболевать заболеваниями, ну, чтобы они не болели, тех паразитов, которые переносят блохи и клещи, они не будут чесаться, мы понижаем возможность на аллергию на блох. И поэтому очень советуется летом обрабатывать регулярно наших питомцев, чтобы они не заболевали. Люди, которые не очень любят химию, есть таких немало. И я, честно говоря, сама всегда предпочитаю, если можно, натуральные и минимально токсичные средства. Есть хорошие натуральные масла, которые обычно в каплях или в ошейниках. И можно эти препараты одевать и капать на наших животных. Обычно их капают гораздо чаще. Скажем, моя собачка, я капаю на нее примерно каждые 10 дней натуральные капли. Капли, которые гораздо более сильные, но гораздо более токсичные, могут хватить на месяц. Но если достаточно менее токсичные препараты, которые тоже хорошо работают, то всегда, конечно, мы можем его предпочти.
0: Да, а что говорят вообще котики, когда им, когда у них пытаются вывести блох, например?
1: Котики, это зависит от характера котика. Котиков обычно очень такой явный характер, очень ярко выраженный, есть очень-очень спокойный, флегматичный, и им абсолютно все равно. Можно на них накапать капли, обычно капли капаются на холку между лопатками, в таком месте, куда кот не может достать, чтобы их вылизать. И, конечно, надо обратить внимание, что если у нас есть 2, 3 или 4 кота, и они вылизывают друг друга, то сразу после того, как мы капаем эти капли, нужно их разъединить, посадить в разные комнаты и подождать, желательно хотя бы сутки. Есть котики в основном уличные, но иногда и домашние, которые обычно приходят с улицы, когда они еще котята, их приносят, у которых очень сильные соображения насчет того, что они хотят, чтобы им делали, и что нет. И невозможно на них накапать. Можно попробовать, когда они кушают, это сделать очень быстро, их гладить, гладить, гладить, так капнуть, и все. Если это не получается, то есть таблетки, которые довольно вкусные, они тоже немножко как вкусняшки, которые можно давать котам, и, скажем, совершенно уличные коты, которых невозможно затронуться. Можно им попробовать в еду подложить такие препараты, и это тоже хорошо работает, обычно на месяц. Это довольно эффективно. Да, но давать таблетку коту, это неудобно. Если она невкусная таблетка, это может кончиться сильными ранениями для человека, который пробует это сделать. И есть такой типа пластилина, который называется Easy Peel. Это довольно вкусная масса, и она, ну вот как сливочная тянучка, но таким вкусная для кота. И можно таблетки туда в эту массу вклеивать. И оттуда сложно таблетку вот как бы отделить. И тогда, если котик любит эту массу, то есть люди, которые дают котам таблетки каждый день, если они больные. И этот Easy Peel может помочь. Это очень удобное приспособление такое, новое относительно.
0: Что-то сложное. А с собаками как в данном случае?
1: Собаками, большинство собак любят кушать, и они меньше обращают внимание на то, что они кушают. И поэтому мы видим, что, например, в клинике количество собак, которые отравляются всякими вещами, которые они не должны были кушать, или просто едят то, что нельзя ни в коем случае, гораздо больше, чем котов, потому что кошки очень осторожны. Они пробуют, они нюхают, они как-то обращают внимание. Собаки в основном большие, они ничего не смотрят, они просто слизывают все, что есть. И большим собакам обычно очень легко давать. Можно, конечно, то, что нужно им дать, там таблетку, какой-то препарат, можно это положить, засунуть в кусочек мяса, сыра, сосиски в тот же Easy Peel. Я обычно советую кусочек куриной грудки. И это все обычно хорошо проходит. И есть еще такой способ, который называется способ трех порций или трех доз, не знаю, трех кусочков. Это дать сначала собачке один, ну и кошечке тоже, дать один кусочек чего-то вкусного, сразу же дать второй, в котором находится препарат, и тут же предложить третий, чтобы он так хотел третий, чтобы он не обратил внимания на то, что есть во втором. И это работает лучше, чем просто засунуть что-то в, там, не знаю, в шницель, и он начинает нюхать и думать, это шницель, это таблетка, что там есть.
0: Так, в общем, нужно запутать так, немножко, вот, да?
1: Да, ну просто так, немножко подыграть, чтобы всем было удобней, потому что воевать, когда это нужно каждый раз силой, когда-то вот мы просто брали таблетку, засовывали ее в горло, и сегодняшний день тоже есть люди, которые это делают. Но это никому не весело, животному не весело, хозяину не весело. Если это нужно делать регулярно и долго, то портится отношения и зря.
0: Ну, да.
1: Можно удобнее это сделать, то, конечно, лучше удобнее.
0: Вы говорите, что собаки любят есть меньше, смотрят за тем, что они едят.
1: Да,
0: у меня есть один знакомый, в общем, уже такой средних лет пес. Он очень любит воровать со стола пирожные. Если не усмотреть, то он может подойти, так морду из-под стола высунуть, сделать так ам, и обратно под стол залезть.
1: Да.
0: Насколько вообще, вот, скажем, это очень вредно для собак подобное?
1: Смотрите, это зависит от того, что за еда, ну и, конечно, от размера собаки. Если очень большая собака съест пирожное, скорее всего, ничего не будет. Но есть вещи, которые токсичны для собак. Например, у нас была пациентка, сейчас это уже было много-много лет назад, ее уже нет, но это был маленький терьер, который очень любил все кушать, и ее хозяйка хотела сделать печенку. А печенку делают жареным луком. Она пожарила лук, целую сковородку, поставила ее охлаждаться. Эта собачка для нее, стол был совершенно не преграда, хотя она была маленький терьер. Или это было на табуретке. Но вот как-то это было, что она достала до этой сковородки и съела весь лук. А лук для собак токсичен, он вызывает анемию, лопаются красные клетки. И очень серьезное, очень опасное состояние. И ей пришлось лечь в больницу этой собачке. И потом ее еле-еле спасли. И правда, ее спасли, но это было очень плохо. А другая собачка может съесть моя. Одна из моих собачек, очень большая собачка. Я просто так расскажу, как анекдот, что на столе лежала целая хала. И я поднялась наверх, спустилась, а халы нет. Это было очень быстро, это была целая хала. Но она была большая собака, 50-70 килограмм, мы были с ней в одном весе, и с ней ничего не случилось. Она была очень как раз довольна. Так что смотря что и смотря как...
0: Интересно, работает ли у собак механизм, вот съела халу и больше теперь в ближайший, не знаю, год на эту халу смотреть не могу, или так, не прокатывает?
1: Нет, это собаки, нет. Такие собаки, которые любят кушать, они любят кушать. У нас был очень хорошенький песик Томчик, когда он был, он лабрадор. Лабрадоры очень любят кушать, они очень такие большие, добродушные, очень любят кушать. И он проглотил персик, в котором была косточка.
0: Ой,
1: эта косточка, им мне сразу позвонили и сразу приехали. И если это очень быстро, и это еще в пищеводе или там, ну вот прямо в начале в желудке только попало, можно вызвать рвоту. Это что-то, что очень важно знать. Если ваше животное глотает кусочек пластика, губку, какие-нибудь там, не знаю, старую зубную щетку, погрызенную на кусочки, это просто все, что я уже вот видела, какой-нибудь бантик вашей девочки или игрушку. Самое главное, одно из самых опасных вещей – это соска. Детские соски очень-очень-очень опасны, а большие собаки, им очень легко проглотить соску, и от нее такой запах, малыши ее сосут, и эта соска разрезает потом кишечник, это очень опасно. В общем, если собака проглотила что-то, и вы это видели, вы можете быстро ее взять, поехать к ветеринару, и есть препараты, которые вызывают рвоту. И пока еще не прошло, там, не знаю, час, два, три, можно вызвать рвоту, и вот этот Томчик, он... Я ему сделала укол, и его хозяева, и я рядом с ним с миской, они мне говорят, смотри, его вырвет, он сразу захочет ее опять съесть. И так и было. Его вырвало этой косточкой от персика, и он тут же захотел ее взять, я просто успела подвинуть ему.
0: Да уж. Хорошо, Лена, у нас есть, я так понимаю, радиослушатели в эфире. Да, пожалуйста, кто с нами?
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: А скажите, а как кошку поместить в клетку для бикура в ветеринарную больницу, если она не хочет?
1: Если она не хочет. И когда люди берут котенка, я начну сначала, просто потому что нас слушает, наверное, некоторое количество людей. Когда люди берут котенка, я всегда советую переноску, такую клетку, ставить открытую дома. Туда класть игрушки, еду и какое-нибудь там одеяльце, чтобы эта клетка была частью дома, и тогда гораздо легче пригласить кошку в клетку, она зайдет, вы ее закроете. Если она не привыкла к клетке и не знает, что такое клетка, или знает тому, что ее в клетке возят только к ветеринару, то лучше ее в клетку не затаскивать сбоку, то есть можно положить что-то вкусное, она зайдет и закрыть. Если это не получается, то я всегда советую клетку повернуть так, чтобы она была открыта сверху. Есть клетки, у которых есть отверстие сверху, а есть нет, тогда положите ее на бок. Да, представляете себе, чтобы она была открыта сверху, возьмите перчатки толстые, если она царапается и кусается, скажем, как перчатки для садовной, такие перчатки для сада. Возьмите кошечку и ее туда прямо сверху вниз, вот хвост и задние лапы идут первые, в эту клетку сверху вниз и закройте. Это намного легче, чем сбоку. На том, на будущее я советую клетку оставить открытой и оставлять там еду, вкусняшки, игрушки, чтобы было легче и проще.
2: А, ясно. Скажите еще такой вопрос. Какие признаки, симптомы бешенства у животных?
1: Бешенство. Бешенство – это хороший вопрос. Да-да, я знаю. Я просто говорю, что это очень хороший вопрос, потому что в Израиле всегда-всегда было бешенство. Каждый месяц был случай, но это было всегда только на севере, рядом с границей. А последнее время, буквально последние месяцы, было несколько случаев в центре, был случай в Мудиине, сейчас был случай в парк Леуми в Рамат-Гане, там была собака, которая была с бешенством, она покусала других собак, она известна, что она покусала лайку, до сих пор хозяин этой лайки не появился, и все ветеринары в Израиле сейчас ищут эту лайку и этих собак, так что если кто-то живет рядом с парком в Рамат-Гане, и он, его собаку покусали, вот последнюю неделю, очень-очень важно обратиться к ветеринару, очень важно. Признаки бешенства появляются обычно только в конце заболевания. Бешенство – это виральное заболевание, это вирус. Он переносится только через укусы, через слюну больной собаки, больного животного, не обязательно собаки. И он поражает всех млекопитающихся. То есть собаки, люди, лошади, коровы, шакалы, кошки, даже летучие мыши не в Израиле, а в Америке могут заболеть и могут переносить бешенство. Птицы нет. Когда больное животное кусает кого-то, то сначала нет никаких симптомов. Это начальная стадия, то, что я говорю сначала, она может длиться от нескольких дней до нескольких месяцев, даже до полугода не будет никаких симптомов. Вирус потихонечку из крови доходит до нервной системы, он проходит, доходит до мозга, и тогда начинаются симптомы. Когда вирус уже в нервной системе, в мозгу, невозможно спасти, ничего невозможно сделать. И тогда меняется поведение, животное может быть, или просто больной, может быть депрессивный, плохо себя чувствовать, просто быть такой несчастный, и такая общая заболеваемость, плохо себя чувствовать. Он может стать агрессивным, на всех нападать, пробовать кусаться, у него может брызгать слюна, он не хочет кушать, он не хочет пить, поэтому по-русски это еще называется водобоязнь, потому что больные отказываются пить. И примерно за 10 дней до смерти этот вирус доходит до слюны, до желез, которые выделяют слюну, и тогда больной может заразить кого-то, если он его укусит. Симптомы очень меняются, и поэтому по симптомам очень сложно понять, животное больно бешенством или нет. И окончательный диагноз только после смерти на патологии.
0: Понятно. Спасибо за звонок. Следующий радиослушатель, пожалуйста.
3: Добрый день.
1: Добрый день.
3: Меня зовут Галина. У меня такой вопрос. У меня кот, мы поменяли место жительства, жили на этаже, теперь мы живем на земле. Стал выходить во двор и на улицу. Буквально пару дней назад я обнаружила, что у него на шее, значит, залысины такие, и в центре этой залысины как будто бы как укус в двух местах. И дальше я вижу, что у него начинают лысеть лапки и живот. Что это такое могло быть?
1: Это может быть несколько разных видов заболеваемости. Если он выходит на улицу, это может быть что-то заразное, типа лишай или другие паразиты внутрикожные. Это может быть реакция на стресс, реакция на типа аллергии, на то, с чем он сталкивается снаружи, какие-то растения. В любом случае, это состояние, когда стоит его отнести к врачу, чтобы он его проверил, сделал анализы, посмотрел и подумал, как можно ему помочь. И опять же мы вернемся к самому началу нашей беседы. Проверьте, что он обработан от блох, потому что блохи тоже вызывают зуд и могут вызвать аллергию. Проверьте, что он обработан. И переносит очень нехорошую лихорадку у кошечек. Так что советую обработать. Если это не поможет, обратиться к врачу.
3: Ага. Я большое.
0: Спасибо. Спасибо за звонок. 1:23 минуты. Еще один радиослушатель у нас в эфире. Пожалуйста. Вот сейчас мы попробуем установить связь с нашим следующим собеседником. Напомню только, что у нас в гостях ветеринарный врач Лена Гдалевич. Вопрос в прямом эфире можно задать по телефону 072-280-1003, 072-280-1003, или оставить вопросы в комментариях к этому посту на странице социальной сети Facebook. Я вижу пару комментариев, там уже я их зачитаю чуть позже, пока вот и вопросов, собственно, да, к вам, Лена. Пока что давайте поговорим с нашим еще одним радиослушателем. Кто у нас на линии?
4: Я приветствую вас.
0: Здравствуйте.
4: Кошачья мама Татьяна Борисовна. Я прежде всех, кто...
0: Вы знаете, у вас что-то на телефонной линии. Вы не могли бы немножко, может быть, как-то изменить свое местонахождение, потому что такой какой-то...
4: А сейчас вы меня слышите?
0: Гул в проводах. Да, сейчас слышим.
4: Вот я вас еще раз приветствую. Приветствую всех, кто в студии, и всех, кто нас слышит. Всем вам здоровья, здоровья, здоровья. Живите долго, мои дорогие. У меня вопрос хочу спросить. Я кошачья мама, спасаю. В разное время спасла кошек. Они были маленькие. Через каждые 2 часа выкармливала шприца, не спала ночами, сейчас у меня как дети. Я хотела бы спросить, вот есть козье молоко, оно же заменяет кошачье молоко?
1: Смотрите, кошачье молоко, смесь, которая делается специально для котят, она, конечно, лучше, больше всего подходит и лучше всего имитирует кошачье молоко, ну вот то, что они сосут от мамы. Это не 100%, конечно, но это лучше. Я знаю, что есть люди, которые выкармливают козьим молоком, и когда нет этого кошачьего молока, можно попробовать козьим, а можно еще варьировать и совмещать, скажем, несколько кормлений так, несколько кормлений так, или начать кошачьим. И поскольку очень сложно выкормить котят, и то, что вы смогли это сделать, и у вас получилось, вы огромный молодец, потому что это очень сложно, как правило, только 50% действительно получается, и поэтому это столько работы, и это действительно вопрос жизни и смерти, и уже если делать, то я всегда предпочитаю использовать самые лучшие продукты, и поэтому заменитель молока, и я не знаю, насколько это, но это как бы не моя реклама, но то, что я обычно предпочитаю, это Royal Canin, у них очень хорошее молоко, и их молоко для котят и для щенков, это в принципе та же формула. Так что если нет для котят, можно купить для щенков. Это точно те же ингредиенты и тот же состав, одинаковый, похожий состав.
0: Хорошо, спасибо. Следующий радиослушатель, кто у нас на линии, пожалуйста.
5: Это я, да?
0: Да, ой.
5: Ага, добрый день. У меня такой вопрос. Моя дочка взяли щенка породы, значит, кавальер Чарльз Кинг Спаниель, полгодика ему. Он очень шустрый такой, играет много, все, и хорошо кушал, все. А сейчас он перестал кушать, а зубы у него сменились все. И дочка ездили к врачу, и врачи анализ крови делали, и все, и проверяли, говорит, все нормально. Ну а почему он не кушает сейчас? Какая может быть причина?
1: Не кушает, может быть, очень-очень-очень много причин. Надо просто все попробовать, посмотреть и подумать. Может быть, у него проблема с едой. Не с ним, а с едой. Может быть, они купили большой мешок, и теперь этот мешок уже давно стоит, и он невкусный. Может
5: Нет, быть, как раз, извините, я вас перевел. Они как раз недавно эту еду купили.
1: Окей, тогда может быть новый мешок, и проблема просто в этом мешке, может быть, он как-то был плохо сохранен, может быть, туда попала влага. Надо проверить какую-нибудь другую еду. И если он ест другую еду, значит, проблема с едой.
5: А
1: просто
5: какую можно
1: поменять.
5: Какую можно еду ему?
1: Да купить еду для щенков хорошей фирмы. Пусть они пойдут в магазин и посмотрят, что есть. Есть сегодня очень-очень много фирм, очень много возможностей. Много хороших кормов. Плюс еще можно попробовать, будет ли он кушать домашнюю еду. Можно попробовать.
5: А можно ли ему? Врачи говорят, что нельзя ему домашнюю еду, что только тот корм, который положен этой породе только.
1: Да. Ну, кавалер Кинтяз очень хорошие собачки. Они действительно очень нежные. Они очень ласковые.
5: Очень милые, да.
1: Да. И если его проверили, и все нормально, во-первых, это важно, потому что у них есть склонность к проблемам с сердцем, и это нужно за этим следить. И насчет еды у разных ветеринаров есть разные подходы к кормлению животных. И мы несколько месяцев назад об этом говорили. Я считаю, что можно давать натуральную еду, и что это даже полезно, потому что сухая еда – это правда, что в ней есть все ингредиенты, в правильных соотношениях, но она очень переработанная, сухая. Она лежит месяцами, иногда годами, у нее очень длинный срок годности. И так же, как мы бы не хотели, наверное, кушать

0: попробую там дать четверть яйца крутого, дать кусочек вареной курицы, дать овощи. Надо посмотреть, будет ли он кушать овсянку. Это все полезно, и это все... Это все хорошо, и тогда можно будет понять, это он не кушает или там какая-то проблема чисто вот с едой.
1: Доктор, скажите, а от того, что жарко, жара, может он не кушать от этого?
0: Он может меньше кушать, но он не должен совсем не кушать.
1: Ну, не то чтобы он совсем не кушает, но иногда чуть-чуть поест, иногда вообще не поест, иногда вот как-то так, плохо ест. Надо,
0: пусть они посмотрят, я советую попробовать с едой, начать с еды.
1: А не помогает, вот если эту сухую еду размачивать теплой водой, я читала в интернете?
0: Можно, тоже можно, тогда он больше пьет, это тоже хорошо, можно.
1: Или какие-то вот консервы продаются, они купили эти консервы и сверху еды добавляют эти консервы, но как-то это не очень действует.
0: Есть много видов консервов, и они просто должны попробовать и быть уверены, что он всегда хорошо чувствует. Плюс жарко, плюс он сейчас меняет зубы, может быть, у него немножко пониженный аппетит, надо еще посмотреть.
1: У него все зубы вроде поменялись уже.
0: Ну, тогда он уже должен кушать.
1: Хорошо, спасибо большое вам.
0: Спасибо.
2: Спасибо, всего доброго. Вообще, Лена, мне напоминает... Алло? Да, сейчас, секунду, мы с вами поговорим. Мне просто напоминает детей, которые на каком-то этапе решают, что они едят только, не знаю, макароны или какие-нибудь корочки хлеба, да, так что, в общем, в каком-то смысле что-то такое. Хорошо, 11:30. Да, 11:30 в Израиле. Следующий радиослушатель, пожалуйста.
3: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо вам за передачу. И я хотела спросить, у меня вот 3 месяца, как после 15 лет моя собачка оставила меня, и немножко тяжело, знаете. Короче, хотела спросить, я вот хочу дать собаку, ну, обычно, как бы с улицы, просто много пишут. Вот,
2: вы знаете, мы вас очень плохо вдруг стали слышать, появились какие-то такие жужжания, чуть-чуть, немного как-то...
3: А, немножко громче, да? Громче говорит?
2: Нет, еще чуть-чуть, может быть, куда-то.
3: Нет, я...
2: Вот, ну, куда? Сейчас слышим, я не знаю. Давайте продолжим.
3: А сейчас,
2: да. Сейчас нормально.
3: Прекрасно. Вот. Спасибо вам. Короче говоря, я хочу взять собачку вот с улицы. Знаете, мне жалко, я кормлю собак на улице, даю питье, сколько получается. Я вот хотела спросить доктора, значит, если я беру собачку прямо с улицы, там они мужнахин, конечно, там у них торцует. Как мне можно ее быстро... Потому что я хочу в доме ее, как бы. Как можно быстро избавиться от этих карциотов, там, от этих всех, чтобы как-то побыстрее, или есть какое-то средство как-то быстро, или это не страшно взять собачку так на улице? Спасибо за ответ. Алло?
2: Да.
3: Да, вот я спросила, да. Спасибо за ответ. И вот как вы думаете, с улицы так взять, как бы...
2: Да, мы поняли вопрос. Мы, к сожалению, вас не очень хорошо слышим, все вдруг начинает трещать,
3: Я стою в сторонке на улице,
2: Бывают какие-то такие проблемы.
3: А, давайте я пойду немножко туда. Сейчас лучше?
2: Ну, сейчас просто слышно, да.
3: А, прекрасно.
2: Да, Лена, пожалуйста, вам слово.
3: Короче, хочется взять, знаете, такую бедненькую собачку, которая... Шавля, который, знаете, страдала.
2: Вот, мы поняли, Лена.
3: Как можно, вот это не опасно, вот взять, я не знаю, что она, как она. Миллиметра 4-5, вот эти маленькие щенки. Вот. И боюсь взять, потому что я боюсь этих карциотов. Я боюсь. И как можно это быстренько ее вывести от этого? Или это не страшно взять вот собачку с улицы? Спасибо вам. Ваше мнение хочу знать.
2: Лена? Алло? Что-то у нас с телефоном.
3: Что-то там не так.
2: Что-то у нас с телефонной связью. Мы сейчас еще раз свяжемся с нашей гостьей, что я так понимаю, что тут у нас какие-то телефонные фокусы. Сейчас мы эти фокусы, я думаю, настроим и побеседуем. А вы не обращались в какие-то вот приюты, организации, которые собаками занимаются?
3: Ну, как бы они просят, чтобы брать собак, они просят, чтобы забирать собак побыстрее. Они просят, но как бы не очень-то объясняют, я бы сказала, не очень.

0: они объясняют, что и как это самое, понимаете? Вот. Они просто говорят, у меня душа болит за всех собак.
1: Да, душа это просто понятно. Болит.
0: Я не могу, я плачу просто. Это самое... Тяжело видеть, что собака крутится по улице в жару и не пьет, и не ест.
1: Да,
0: и
1: да,
0: мне,
1: да.
0: Мне
1: да
0: мне
1: понятно.
0: Тяжело.
1: Сейчас, секунду,
0: да.
1: Лена, доктор
0: да,
1: Григорьевич.
0: Вот я с вами, да,
1: вы
0: я пропала.
1: На каком этапе у вас все
2: отключилось? Я пропала на этапе, когда была радиослушательница, которая спрашивала про собачку, как ее взять с улицы.
1: Вот, вот она у нас, на Лена, дождалась вашего ответа. Да, пожалуйста.
0: Да,
2: окей. Спасибо вам. Хорошо, во-первых, взять собаку с улицы, это, конечно, это мечта, это очень-очень хорошо.
0: Ну, что еще как, да?
2: Да, да, да, да. И я бы ее... Это щеночек маленький или это уже такая...
0: Ну, смотрите, они
2: собачка?
0: Там... Ну, нет, вот я хотела бы взять большую, но думаю, я не справлюсь. Немножко, ну, как сказать, мне в 60 чем-то и как-то немножко нет сил. Но хочется, конечно, желание огромное. Ну, возьму, хотела бы взять маленькую, там, 5 месяцев, 6, не знаю, вот они такие веселые. Вот, да. Просто я не знаю, как быть, вот, иногда там, может быть,
2: да, да, я думаю, что вы возьмите и сразу заранее, до того, как вы берете собачку, купите специальный шампунь от блох, от клещей. Когда вы будете знать, какой вес вы берете собачки, вы заодно же купите ей, чтобы обработать, одеть или ошейник, или дать специально таблетку.
0: Да, да, да, да.
2: Чтобы она, и тогда все будет хорошо, вы ее возьмете, помоете, дадите ей эту таблетку, и будете за ней следить, и потом стоит дать, конечно, от глистов тоже.
0: Это какая-то труфа, да?
2: Да, обычно в первый и второй день можно дать таблетку от блох и от клещей, подождать еще 2-3 дня, и дать тогда от глистов, ну и сделать прививки.
0: Да, конечно.
2: И все постепенно, желательно не делать все в один день, потому что иногда, когда люди торопятся, и ветеринары соглашаются, говорят, хорошо, мы сделаем сегодня эквивалентную прививку от бесов, подадим от глистов, и это очень тяжело собачке, она потом может себя плохо чувствовать. Так что вы разделите. Сделайте прививку, через 3 недели еще прививку, и от глистов тоже.
0: Да, очень хочется, чтобы все собаки, которые на улице были муганим.
1: Пристроены, понятно, и нашли теплый дом. Да. Спасибо вам за звонок.
0: Спасибо вам.
1: Да,
0: спасибо,
1: всего доброго. Следующий радиослушатель, всего доброго. Следующий радиослушатель, пожалуйста.
3: Здравствуйте, меня зовут Алекс, и у меня вопрос к Елене. У меня 3 вопроса, окей? Если
1: можно, да, пожалуйста,
3: Алекс.
1: Да.
3: Значит, у меня бельгийская овчарка, ему 4,5 года. Кстати, он тоже найденыш, и, ну, потом маленький, принесли, ну, друзья его нашли, все равно перевели. Ну, неважно, ему сейчас 4,5 года, у меня 3 вопроса. Первое, он не кастрирован. То есть я принципиально как бы не хотел, то есть я вначале хотел, потом мне, в общем, куча, каждый ветеринар говорил по-своему, друзья по-своему, в Ютубе по-своему, в общем, ну, у нас собачники такие в центре города и в парке. В общем, он не кастрирован. Первый вопрос. Как продлить ему жизнь? Я знаю, что кастрация как бы продлевает жизнь. То есть уменьшает секуй, ну как, лесартан. Понимаете, наверное, да? Вы поняли мой вопрос?
2: Да-да-да. Хотите спросить все? Я тогда уже все отвечу комплексно.
3: А, вы, у вас есть уже домашки, так что я уже отвечу. Второй вопрос. Я просто прослушал про бешенство. И именно конкретно вот бельгийская овчарка. Дело в том, что раньше это была... Ну, это не первая у меня собака, я вообще собачник. Вот. И у меня и доберман был, и овчарки. И, ну, это первая бельгийская. Раньше это было раз в год от бешенства от собак. Ну, или я, и паспорт, и все такое прочее. Вот. А сейчас это сделали раз в 2 года. Как, на ваш взгляд, как вы думаете, стоит, может быть, делать это чаще, то есть я могу бы конкретно делать? И третий вопрос насчет прививок. Каждый ветеринар по-своему говорит, я уже сам дорогой нашел, и я уже говорю, то есть я заставляю и паспорт приношу, и все остальное, они все говорят, ой, не надо паспорт. Потом прихожу в другую поликлинику, ой, и то же самое, понимаете? То есть если вы можете сказать, вот взрослые овчарки, то есть это, ну, понимаете, уже 4,5 года, то есть...
2: 4,5 года, да.
3: Вот, все, что можно, я не делаю. Вот, все, это три вопроса. Заранее благодарю
2: вас. Спасибо вам. Окей, а бельгийская овчарка какая? Первурен, малинуа?
3: Это малинуа, бельгийская овчарка. Есть четыре вида, это рыжие.
2: Да, это
3: малинуа. Не черного, а такие, ну, у него, если убыток, то он черный становится, а так он рыжий.
2: Да, малинуа сейчас очень распространены в Израиле, потому что их привезли для армии, они очень хорошо работают, они очень целенаправлены, умные собаки, да.
3: Я же намного умнее, чем будто не была овчарка, и с ней совчарки как бы с волком, и не важно, с шакалом тоже как бы, и союз отдал. Ну, просто другие проблемы были. Вот, и доберман, но доберман они больше холерики, а этот с первого раза, со второго, с третьего раза он уже знает все команды.
2: Да, они очень умные.
3: Вообще. То есть я просто даже боюсь говорить это слово, он просто сейчас уже по своему голову. То есть он слушает наш разговор, хотя я не на рамкуле.
2: Скорее всего, что все понимаю.
3: Не хочу занимать время, потому что...
2: Да, давайте я тогда отвечу. Я начну как раз с конца, с прививок, потому что бешенство и прививки — это вместе. Прививки. Да, прививки, которые мы делаем собакам в Израиле, ну и в принципе во всем западном мире, и в России это очень похоже, это прививка от бешенства. Прививка от бешенства обязательно в Израиле по закону, и она действительно была раз в год, и сейчас это перенесли на раз в два года. Соображение... Я вам сейчас скажу, почему. В принципе, прививки, которыми пользуются в Израиле, их закупает государство. Это не каждый ветеринар покупает, что хочет. Ветеринары вообще их практически не могут купить. Они получают от государства, ну, покупают только от государства. Эти прививки, которые привозят, они, в принципе, на них написано, что они на 3 года. Один укол действительно на 3 года. Но, опять же, на тех же бутылочках написано, что в странах, где есть бешенство, рекомендуют делать раз в год. И почему это сдвинули на раз-два года? Это чисто из каких-то соображений удобства.
3: Экономических.
2: Даже не экономических, потому что люди должны платить, это называется аграт рыщой. То есть какой-то...
3: Да, я знаю. Все
2: равно ее платят каждый год. Да, ее платят каждый год. А прививку сейчас можно делать раз в 2 года. Люди, которые хотят выехать за границу... Люди, которые хотят выехать за границу, они должны сделать уровень антител, чтобы выехать и потом вернуться. Люди, которые делают уровень антител, обязаны для того, чтобы этот уровень и был действительно на все вот до конца жизни собаки, они должны делать эту прививку раз в год, а не раз в 2 года. То есть если вы опасаетесь или вы не уверены, потому что прививка — это такое дело, это не 100%. Может быть, эти прививки были везде в холодильнике, может быть, собака не отреагировала вот максимальным уровнем антител. Можно, если вы волнуетесь, сделать раз в год, но, в принципе, когда делают, проверяют этот уровень антител, обычно после 2 лет он достаточно высокий. Но поскольку это все не 100%, если вы хотите, вы можете ходить и делать раз в год. Тем более, что сейчас в Израиле прямо в центре уже есть бешенство. И это очень опасно. И если можно, я просто хотела это добавить в начале, когда мы говорили про бешенство, и как-то уже кто-то позвонил, что если кого-то из слушателей, если их животное кусают, или если их кусает, неважно, кошка или собака, очень важно найти это животное, которое кусает. Это очень-очень-очень супер важно. И если вы не нашли животное, которое укусило, то нужно пойти в... Министерство здравоохранения, сообщить, что вас укусили, может быть, вам нужно сделать прививки от бешенства, потому что если начинается уже заболеваемость, прививки не помогают. От этой болезни никто не может выздороветь. Это 100% смертность. Это ужасное заболевание. А почему важно найти животное? То животное, которое укусило, оно, если оно болеет бешенством, оно может заразить только в конце болезни, только последние 10 дней вот этот вирус находится в слюне. И если животное укусило, и даже оно уже болело бешенством, но оно только умрет через месяц, то оно не могло заразить. И поэтому очень важно найти животное, которое укусило,
3: только один раз укусили,
2: и за ним следить. За этим животным нужно следить.
3: Хозяин паспорт показал, что от бешенства там
2: стреляло. Да, если животное привито, и все нормально, это все понятно, все хорошо. Но если это кто-то, кто не привил свою собаку, или незнакомая собака, ее нужно обязательно поймать. Или кошка. Нужно обязательно поймать, обязательно за ней следить, или сдать ее в городскую, это называется Меуаткалевет, Сгер, или следить за ней дома. Неважно что, но главное следить. 10 дней, я бы даже следила 2 недели. У нас в клинике, скажем, когда меня укусила кошка с улицы, уличная кошка, я эту кошку не выпускала, мы ее оставили у нас на госпитализацию на 2 недели, чтобы понять, что она здорова.
3: Я его так скажу. Не, он очень дружелюбный, он обожает кошек с детства, он со всеми кошками хочет
2: это
3: дружить.
2: Это очень хорошо.
3: Я его приучил, что просто он не реагирует. То есть он проходит, кошка лежит, он переступает и идет дальше.
2: Молодец. Теперь следующие прививки. Так прививку о бешенстве мы говорили.
3: Бешенство антитела.
2: Есть еще прививка, которая называется хистун-мешуше обычно, шестивалентная прививка. И она от многих заболеваний. Самое главное в этой прививке это чумка, парвовирус и лептоспира, потому что они часто встречаются в Израиле. И первое, второе, третье. Чумка и парвовирус это обычно заболевания молоденьких собак и недостаточно привитых. То есть в случае чумки я видела у взрослой собаки, там, скажем, 2-3 года, только когда она была совершенно не привита. И поэтому эти прививки можно повторять раз, 2-3 года, так это как бы рекомендации ассоциации ветеринарной американской и европейской. И в Израиле нет такой вот очень рекомендации очень такой прочной, скажем так, или однозначной, но у нас в клинике мы делаем раз в 2-3 года эту прививку шестивалентную. Притом нужно сказать, что лептоспира – это бактерия, и на нее иммунитет он где-то от полугода до года максимум. И если животное ходит по всяким водоемам, плавает в местах, где может быть лептоспира или там очень много ходит по ложам, то эту прививку, может быть, стоит делать каждый год. А шестивалентную можно делать раз в 2-3 года. Плюс сейчас есть возможность, у нас в клинике это возможно, сегодня я это буду делать, сделать проверку антител на чумку и на парвовирус. И тогда понять, нужно прививать или не нужно прививать.
3: А мишуше, до этого первое слово, как вы сказали, что бывает...
2: Мишуше это шестивалентная.
3: А, мишуше это шестивалентная.
2: Шестивалентная прививка. От слова «шесть».
3: Да-да, я понял, я просто не мог понять. Все говорят, я, знаете, как наполовину на иврите, наполовину, ну, я 35
2: да,
3: лет играли,
2: ну
3: поэтому...
2: Да-да-да, вот, это шестивалентная.
3: Да-да, какие еще?
2: Это можно делать эти проверки антител, и тогда понимать, нужно или не нужно.
3: То есть я еще, допустим, делаю ему прививку...
2: Есть еще укол от паркового глиста, это называется «Толата парк», и это не прививка, а это...
3: Таблетки
2: препарат,
3: такие,
2: да? Который... Есть таблетки, есть укол, который только убивает этого глиста, если он уже есть у собаки. Только взрослых глистов. Это не прививка, потому что она не защищает на будущее. Мы можем сегодня сделать укол, и через неделю он может проглотить жучка и заразиться. Поэтому важно, чтобы собаки не ели это навозные жуки, которые переносят этого паркового глиста. Важно, чтобы собаки, обычно это большие собаки, не ели экскременты кошачьи, человечьи и так далее, или других собак. И если они это кушают, то тогда нужно делать эти уколы или принимать таблетки, чтобы не заразиться и не заболеть парклистом.
1: Хорошо, okay, это понятно. Прививки. Это с прививками, да. Еще что-то осталось последнее.
2: Угу. Стерилизация. Стерилизация, кастрация. Это не обязательная операция. Есть, мы можем думать, есть за и есть против. Это правда, что если нет какого-то органа, то тогда в нем, конечно, не будет опухоли, с одной стороны. С другой стороны, у нестерилизованных и может очень вырасти простата. И у них, поскольку высокий уровень тестостерона, у них еще там немножко бывает слабость вот в районе под хвостом, и там начинается, может начаться грыжа. То есть большая простата, которая может воспариться, и грыжа – это проблемы у собак некастрированных. С другой стороны, у кастрированных кобелей простата всегда уменьшается, но это не помогает от рака простаты. То есть у меня, скажем, был кастрированный кобель, который был кастрирован с раннего возраста, и у него развился рак простаты. Это тоже может случиться. И в смысле поведения обычно они успокаиваются, но у вас он вроде и так очень спокойный, послушный. И так что вы... Это неоднозначный вопрос.
1: Спасибо. Спасибо за звонок. Я думаю, что у нас... мы еще успеем с одним радиослушателем или двумя побеседовать. Пожалуйста, кто у нас на линии?
4: Доброе утро. Я хочу сказать большое спасибо Радио Река за то, что вы приглашаете таких специалистов, как Лена. Это очень важно. Лен, у меня к вам такой вопрос. Вообще, я всю жизнь была кошачницей. Я в Израиль приехала с кошкой. Здесь у меня были кошки. Сейчас, после потери близкого человека, я хочу завести собаку. И вот я хотела с вами немного посоветоваться. Собаку небольшой породы, небольшую. Какую лучше? У каких собак бывает меньше проблем со здоровьем? Вот такой объемный вопрос, в общем-то.
2: Mm-hmm. Ой, это очень объемный вопрос.
4: Я думала, конечно... я вам... Можно, извините, Лен, я перебью. Да-да. Я хочу сказать, про кого я думала, про какие породы.
2: Вот это будет конкретно.
4: Может быть, вы мне что-то добавите. Шибаину, как в Израиле говорят. Пудель карликовый.
2: А шибаину?
4: Маленькая шибаину. Да,
2: окей.
4: Да. Угу. Рыженькие, как лисички вот эти. Угу. Пудель карликовый, Кинг Чарльз. Ну, может быть, что-то вы еще кого-то посоветуете.
2: Угу.
4: Компаньон, собака-компаньон, такая, которая меньше проблем со здоровьем.
2: Ну, во-первых, делали все, что можно. Собака – это очень хороший компаньон. И насчет, какую собаку выбрать, я бы сначала подумала, что вы хотите от собаки, в смысле, что вы собираетесь с ней делать. Насколько вы хотите вести активный образ жизни, насколько вы хотите много гулять или больше быть как раз дома, насколько вы хотите активную собаку,
4: которая гуляет.
2: Хотите, ну вот подумать так, как бы даже написать себе список, вот, что бы вы хотели от этой собачки и что бы, как бы вы хотели с ней проводить время.
4: Нет, дома сидеть поменьше. Сидеть, гулять.
2: Окей,
4: да.
2: гулять.
4: Если какие-то поездки, то мне есть у кого оставить, у меня дети есть, я могу оставить, то есть об этом мы уже говорили, то есть это не проблема.
2: И у вас нет проблем в смысле аллергии? То есть вам можно собачку, которая...
4: Нет. Слава Богу.
2: Да? И тогда...
4: Мне 72 года, я сразу скажу, что я человек в возрасте. Ну, активно.
2: Тогда, может быть, мы начнем совсем-совсем с конца. В смысле заболеваемости почти у всех чистых пород есть какие-то проблемы, которые могут появиться. У кавалер Кинг Чарльз очень часто проблемы с сердцем, иногда проблемы с глазами, но с сердцем это очень-очень известно. У пудели проблемы с аллергией и с воспалением ушей у многих пуделей и так далее. И можно написать список на каждую породу. Поэтому, может быть, вам... взять, как бы, ну, подумать, может быть, вам взять какую-то дворняжку, а не породистую собаку, и, может быть, взять не молоденького щенка, а собачку, которую уже видно, чтобы она была небольшая, потому что вы не можете взять большую собаку, которая вас потянет, чтобы вы не упали, супер такую какую-нибудь, не бультерьера или питбула, и, конечно, не кнанскую собаку, а какую-нибудь небольшую, спокойно собачку, если ей уже полгода, год, иногда даже полтора, вы уже видите характер. Какая она, как она себя ведет, как она себя преподносит, и насколько она уже здорова или нездорова. Есть ли воспаление в ушах, воспаление глаз, там какие-то проблемы с сердцем. Потому что щенок – это всегда немножко такая лотерея, и мы не знаем точно, что будет, и плюс его надо воспитывать, и он сначала писает, как и дома, и может быть вам подумать, ну, подумайте, может быть, и щенка, но это как вот для размышлений. И тогда вы видите, как собака себя ведет, и вы можете даже спросить, если берете из приюта, как она с другими собаками, как она с людьми, как она там, посмотрите, или если это из семьи, то тоже вы уже понимаете, что было и как собачка себя ведет. И тогда вы можете взять небольшую, позитивную, добрую, хорошую, веселую, но не сумасшедшую собаку. Это будет лучше всего.
1: Хорошо, спасибо. Да. Спасибо за звонок. У нас, я думаю, еще на последнего радиослушателя есть еще время на сегодня. Кто у нас на линии? Алло.
5: Друзья мои, я вас приветствую, меня слышно, да?
1: Да, пожалуйста.
5: Я еще раз, я к вам вернулась в эфир, я хотела бы, знаете, можно посоветовать? У вас мужчина звонил и спросил, почему, ему трудно трудности, животное не может в контейнер посадить кошку. Если можно, можно посоветовать, потому что может пригодиться очень многим. Вы знаете, есть такие корзиночки в хозяйственных магазинах, говорили, а можете ли сколько больше взять, можете меньше. Там отверстие много дышать, и крышечки закрываете. Во-первых, сложностей никаких нет посадить животное туда, и оно не терпит костерство, это спокойно. Единственное, что повзручается, если задаст вам вопрос, куда вы его везете. Так что вот эти корзиночки для белья очень-очень удобно для животных вместо контейнеров. А контейнеры очень тесно, мало места, и, в общем, я советую...
1: Хорошо, спасибо. Спасибо за совет.
2: Вы знаете, мы пользовались вот довольно много лет назад пользовались корзинками для белья. Это действительно очень удобно, чтобы их туда сажать. Но сверху нужно хорошо привязать крышку. И были уже несколько случаев у нас, когда эти коты вдруг выпрыгивали, и это было во время дороги, и надо, чтобы все там было хорошо зафиксировано.
1: Хорошо, спасибо. Спасибо. Спасибо за звонок.
2: Спасибо
1: на сегодня. Вопрос у меня не у меня, у радиослушателя в Фейсбуке. Ирина пишет: всегда ставили ампулу Адвантикс, все было хорошо, этим летом находим 1-2 блохи, несмотря на Адвантикс, может ли быть к нему привыкание? И вопрос...
2: Да, однозначно может быть привыкание, надо поменять на что-то, другой препарат.
1: Поменять на другой препарат. И еще вопрос. Угу. Приходится собаку купать с лечебным шампунем Кето-С из-за проблем. Может ли такое купание нейтрализовать действие Адвантикса?
2: Да, потому что Адвантикс – это препарат, который находится на поверхности, он расходится, он растекается по всей поверхности животного по жировому слою. Если все время его смывать, этот жировой слой, то, конечно, Адвантикс будет гораздо менее эффективен.
1: Понятно, хорошо, это вот был последний вопрос на сегодня. Я только хочу свое такое наблюдение добавить. Я шел по улице одного европейского города недавно, и там девушка несла очень-очень пушистого кота в такой переноске с сеточкой в окошко. Он туда выглядывал. У него на морде было написано: «Все предатели меня опять тащат к врачу». То есть вот нужно было прям вот понять, что он думает о мире и о том, что его куда-то несут.
2: Ну, это так. Если бы девочка его накрыла полотенчиком или какой-нибудь тряпочкой, ему бы было там комфортней. Мы всегда советуем все эти переноски кошачьи накрывать сверху. А то он сидит внутри, он никуда не может деться. Все как бы идут ему навстречу, делают, что хотят. Очень это неприятно.
1: А он ничего не может, а только смотрит. То есть, то есть в отличие от ребенка, который в коляске любит смотреть, да коты не любят.
2: Да, нет, это как раз наоборот, совершенно верно.
1: Хорошо, интересно. Лена Гудалевич, ветеринарный врач, большое спасибо за то, что с нами сегодня побеседовали.
2: Вам.
1: Всего
2: лета.
1: Доброго и хорошего, да, оставшегося лета. Ну, праздники, правда, скоро. Спасибо.
2: Да.
1: Программа... Спасибо. Всего доброго. Программа «Открытый микрофон» подошла к концу. Эльнар Виванте за пультом. Продюсер Мила Сталинского. Микрофоном был я, Олег Клод. Оставайтесь на волнах радиостанции «Канрека». Всем удачи и всего доброго. Хорошего дня.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами Таня Барская. Этот музыкальный час я хочу посвятить совершенно потрясающему дуэту двух итак короля и королевы. Каждый из них успешен на протяжении десятилетий. Я говорю об Адриано Челентано и певице, королеве итальянской песни Мины Мадзини. Их действительно называют вдвоем королем и королевой дуэтов итальянских. Они поют и сами по себе, и вы знаете об успехе, ну хотя бы Адриано Челентано, но их записанные с разницей в десятилетия альбомы их дуэтов, и один был записан всего несколько лет назад из крайних, я не буду говорить последний, доказывает красоту их нынешней